0: И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще было очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядьку, все тебе сделаю, все исполню.
1: А любой... пацан-то в чем?
0: Нет, ну просто вот. А вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, хорошо. Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты... Извини, что я так бурно себя веду. Просто я болею. Да. Вот. Они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот, в виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть, как бы то, ради чего все это, я, в общем, из поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось? Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастье. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатск, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной. То есть он весь в поту, знаешь... кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходят к нему ребята со стола. Из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них такой старший отделяется и говорит: «Хороший ты парень, Садко, ну вот эти твои панты».
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. А скажи, а ты вот не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? Ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да? Вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все там у него все в иконах. Или кто-то... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходит там весь увешанный.

0: обычные
1: типа
0: слова.
1: Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
2: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последний, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития, ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом, но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпуская гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки, то есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
2: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
2: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
2: Нет, ну, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-класс. То есть именитые музыканты дают мастер-класс. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильского цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
2: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэлей. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
2: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
2: Давай попробуем.

Бери, бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Освил, бейб, рок-н-ролл, мировая война. На-на-на-на-на, бейб, я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб, и это никак и не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

не нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется назад.

будут вечны, бэйб, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, бэйб, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я, возможно, это, возможно, здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая... Вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом... Когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, а потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Ну, да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнителей, да, самодеятельной, да, песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взяли. взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара с точки зрения овладения и затраты чисто калорий, это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент, вот знаешь, я, например, вот... Ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, я чувствовал, не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там в компании, да, где-то, типа, Саня, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, со мной не случилось
0: никакого конфуза. Ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, дескать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки. И понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить. То есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы, препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда. Потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение, как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся приложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, что тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевные песни, но гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так типа... у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, ты, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну, какие ребята? Это мне чем-то напоминает, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я их барчонка в люльке качаю. Они мне селедкой вообще по голове.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют. Есть такое на деревне этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь?
1: Хорошо. Я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

Звездная ночь — это мать твоих снов, примет она лишь одна. Пусть холодна день недостойный, отец, от неправды бегущих снов, в жизни стоящей вверх дном. Попытайся добраться.

0: Это был Юрий Наумов. Такой маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базидовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И у нас в студии гости, как я уже сказал, это участники ансамбля «Веселые картинки». Ну и параллельно, поскольку сейчас, в общем-то, музыкой, сами понимаете, не проживешь, но и никто такой цели себе не ставил из присутствующих здесь. В общем-то, это параллельно еще сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно в дальнейшем ЦИКРПО. Я представлю их по очереди. Это Светлана Авдотина Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей. Это Вилорий Прокопьевич Зюзя, оперуполномоченный по демографическим взрывам. И Дмитрий Аркадьевич Яншин. Вот единственный человек, так сказать, находящийся на положении близком к людям искусства, это художественный руководитель ансамбля Дома офицеров ЦИКРПО. И ансамбль этот так и называется — «Веселые картинки». Сегодня, я так понял, мы будем производить отслух, как сказать, новых композиций, вернее, старых, но переигранных по-новому, потому что прежние участники, в общем-то, как бы кто пошел на повышение, кто вообще уволился из ЦИКРПО. Но, а, в общем-то, музыка музыкой, но говорить о музыке — это примитивно, глупо и никому не интересно. Хотелось бы все-таки узнать, как выживает сейчас в столь трудных вот условиях вообще вот этот центр. И ведь сейчас вот идут посевные там, собственно, вот эти... Яровые, уже они воют, там приходится, значит, производить доение какое-то. Я знаю, что ваша организация одна из немногих, которым до сих пор присылают разнарядки на, значит, отсыл сотрудников на сельхозработы в помощь, значит, вот там колхозным, там крестьянским, фермерам разным. Вот какова сейчас, в общем-то, жизнь в ЦИКРПО?
1: Ну, жизнь, во-первых, доброй ночи всем, кто нас слушает, дорогие товарищи наши. Дело в том, что как выживает ЦИКРПО? ЦИКРПО, собственно, не выживает, оно живет, как и жило. В общем-то, у нас твердый рубль золотой. Цены у нас примерно, значит, 63-го года. Значит, если говорить о насущных проблемах, то колбаса у нас стоит 2 рубля. 15 копеек. Вот такая хорошая колбаска. Вот. Рубль. Мы живем, в общем, замкнуто. А сельхозработа, это само собой. Это же никто не отменял. Как же в нашем государстве выжить, если никто не будет на сельхозработах работать? Кто же должен еще работать, как не сотрудники научных учреждений? Это же
0: ясно. А вот, Дмитрий Аркадьевич, собственно, я помню, что предыдущий, как бы, руководитель вашего центра, я сейчас, так сказать, к сожалению, не знаю, уволили его или он там, по-моему, нет, сам умер.
1: Он умер, да. Умер, он, да? Сейчас лежит, да.
0: Да, то есть, ну, это я так и назову, Геннадий Тихонович Насекомый, покойный. Он, я помню, по разнарядке обязал каждого, значит, сотрудника вашего центра, значит, вырастить по картофелю, не в стакане. Ну, дескать, вот, чтобы быть ближе к земле, как поет, вот, насколько я знаю, ваш хороший друг, однокашник Боря: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле». Ну, в общем-то, вы музыкант, вы лучше это можете сделать, спеть, я имею в виду. Так вот, какова судьба вот этой плантации стаканной, картофельной, которую Насекомый покойный, собственно, да, я что-то заговорился. Это после того случая, вы не обращайте внимания.
1: Нет, ну да, в общем, каждый, конечно, вырастил, приказ есть приказ, у нас же, в общем-то, полувоенная такая организация. Конечно, каждый вырастил картофельную. Но тут, когда собрали урожай, оказалось, что, в общем-то, собрали урожай, значит, заложили его на хранение. Но потом, когда на следующий год стали сажать картофель в стаканы, оказалось, что стаканов меньше стало.
2: Да и потом, вот, не у всех были одинаковые стаканы, поэтому, в общем-то...
0: А вот я знаю, да, что вот Светлана Авдотина вовремя сказала, я знаю, что у женщин почему-то стаканы были больше. Вот по какой причине, я не знаю, насекомые именно так поступил.
1: Ну, так он поступил, любит женщин. Вообще у нас женщин мало очень в нашем коллективе. Как, ну, я, да, уже...
0: Давайте прямо скажем, что вот Светлана Авдотина, собственно, в едином лице. Да, она и мать, она и сама хозяйка.
1: Ну да. Она же у нас зав. Отделом по регулированию естественных потребностей. Поэтому она регулирует их очень жестко. И так, и поэтому у нас у всех такие маленькие очень стаканы.
0: Справедливые стаканы. Скажите, вот, собственно, как бы я помню вот эту старушку, бабушку, я имею в виду вот Светлану Авдотину, милую, добрую, собственно, женщину уже пенсионного так, возраста. Она же там вот сидит на этой должности, вот там, по-моему, чуть ли не с революции, кстати. Мы забыли сказать, что сегодня центру исполняется, вот, центру по изучению и классификации работников правоохранительных органов, исполняется 90 лет. В воскресенье будет, видимо, большое шествие с транспарантом, кстати, написанным Светланой Авдотьевной и разукрашенным. Там вот как раз стакан этот будет изображен, ботва. Так вот, каким образом старушка ужилась?
2: Нет, не в воскресенье, в субботу это будет. Ой, это в пятницу будет вообще-то.
0: Вот, я так понял, что, Дмитрий Аркадьевич, вы забыли ее слуховой аппарат. Это она имеет в виду программу по телевизору, которая уже прошла давно.
1: Ой, я уже давно запутался, что Светлана Авдотьевна имеет в виду. Она иногда такое имеет в виду. Ну, в общем-то, она очень умный человек. Раз говорит, значит, так и есть. Я тоже точно.
0: Так а каким образом удалось ей продержаться на этой, в общем-то, должности завотделом по урегулированию естественных потребностей столь долго? Почти 60 лет этот человек бдит. Вот это дело. И, собственно, там я знаю, что проходила она неоднократно эту диспансеризацию, да, тоже проходила. Вот и все равно работает. Вот скажите, как это так получается?
1: Ну как получается? Вот проходит эту диспансеризацию. Она уж настолько нас урегулировала. Ну, вообще, разработала вот в прошлом году эту. Вы не смеетесь, Светлана Авдотьевна. Она разработала энергетическую подпитку. Вот так. Разработала энергетическую подпитку. Вот, кстати, к вопросу о маленьких стаканах.
0: Так вот, вы говорите, не смеетесь. Зачем вы за сиську дергаете? Вы не дергаете. Женщина в возрасте, вы так себе приличнее видите. Я понимаю, что вы, Дмитрий Аркадьевич, вы как-то сработались там, но вот тут Прохор нельзя.
1: Да не сиська это вовсе, что вы.
2: Это все и потребности, собственно, которые я регулирую.
3: Это уже вопрос демографический.
1: Да, это вот...
0: Да, вот что касается, собственно, должности Вилория Прокопьевича Зюзи, оперуполномоченного по демографическим взрывам, я знаю, Вилорий, что эта должность, в общем-то, ввели совершенно недавно. Чем было вызвано такое вот, так сказать, резкое изменение в кадровой политике ЦКРПО?
4: Дело в том, что вопрос, так сказать, размеров стаканов, он, так сказать, с каждым днем становится все актуальнее. И назрело, так сказать, сложилось просто... все предпосылки, естественно, сложились для того, чтобы была введена должность демографическая, к тому по вопросам демографических взрывов, потому как существует прямая связь между объемом стаканов и уровнем демографического взрыва.
2: Рождение мальчиков и девочек, в общем-то.
0: Да, это, кстати, на подоконнике мы тоже записали себе. Вот ручкой шариковой у нас записано это. Так, собственно, действительно, ведь, ну, вот, так сказать, неожиданные какие-то взрывоопасные моменты, вот особенно, значит, стекольной продукции, они, в общем-то, все чаще и чаще звучат. То есть, ну, я не имею в виду вот те взрывы, которые там подкидывают там друг другу в подарок разные люди, что-то не поделившие. А именно это же, насколько я понял, связано именно с какими-то природными у вас явлениями. Я даже сейчас вижу, вот с этой сеточкой пришли, тут ходили, изучали что-то, в общем-то, все стены там как бы... И, кстати, я так понял, ничего не было опасного найдено.
4: В общем-то, ничего опасного не было, но все-таки мы, так сказать, хотели бы предложить. У нас есть определенные положительные наработки по, сказать, избежанию демографического взрыва, увеличению демографического взрыва. Это процесс такой тонкой регулировки, у нас он отслеживается. Но дело в том, что, сказать, при всем при этом существует необходимость всегда помнить о том, что демографический взрыв все-таки или его отсутствие зависит от величины стакана.
0: А как вы считаете, может быть, имеет смысл просто посоветовать нашим радиослушателям, как им можно чаще вот с приходом зимы все-таки принимать ванну, душ, или наоборот, вот как бы избегать всяческих гигиенических процедур, а потому что они могут вызвать обдув туши, соответственно, испарение там всякие, и в результате охлаждения общей туши, и дальнейшее, значит, заболевание и погибель.
4: В рамках последней переписи населения, которая, если наши радиослушатели помнят, проводилась собственно, по настоятельному требованию ЦКРПО, ну вот, был заложен определенный процент, рассчитанный и, сказать, связанный с вопросами переохлаждения, особенно сезонного переохлаждения, вопросы регуляции естественных испарений тоже были заложены, и они, в общем-то, находятся под контролем, и в последнее время появилась тенденция улучшения показателей, так сказать, по всем, так сказать, этим номинациям, которые я перечислил, только благодаря активизации деятельности ЦКРПО. Мы вышли на новый виток развития.
0: Да, я думаю, вы знаете, уважаемый Вилорий Прокопьевич, что тут не следует забывать, что, значит, происходит все-таки, так сказать, постепенный, но весьма, так сказать, доминирующий закупор, значит, всяких пор в связи с общим загрязнением экологической среды. Вот этот закупор пор как бы консервирует тушку и, в общем-то, ну, вот как если положить его, например, да, вот за окно, вот он там может всю зиму лежать, а летом оттаял, его взял и снова, значит, закинул в желудочный мешок, и ничего даже не... Вот, так же и с людьми, ведь так же и с людьми. Ну что же, я предлагаю послушать немножко музычки.

0: И напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦИКРПО, Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по регулированию естественных потребностей, Вилорий Прокопьевич Зюзи, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Что вас там по фамилиям, что ли, подбирают, я не пойму. То есть... И Дмитрий Аркадьевич Яншин, художественный руководитель ансамбля Дома офицеров при ЦИКРПО. Но я хотел все-таки вернуться к такой теме, что как бы ЦИКРПО вообще поменял свой профиль. Насколько я вот сейчас догадываюсь, там уже не осталось вообще никаких... Ну, подобными их нельзя назвать, пациентов, в общем-то, которые являются непосредственно сотрудниками правоохранительных органов, то есть это ГАИ и прочее, ну, все знают это. Вот. А занимаетесь вы сейчас совершенно какими-то разными вещами, то есть как бы выживаете, так сказать, на подножном корму. Вот хотелось бы вкратце услышать, что это за подножный корм. Просто вот приходят ведь, спрашивают, где там тоже найти пасеку себе, там, может быть, где-то там кого-то потеснить, ягодицы, и встать рядом и похлебать что-нибудь. Может быть, вот к вашей пасеке и примкнет кто-нибудь из наших.
1: Ну, вопрос, так сказать, о примыкании ягодицами к нашей пасеке, он, в общем-то...
0: Снимается с повестки,
1: до сих пор, нет, вообще является для нас открытым вопросом. Он находится в стадии разработки. В принципе, сказать, деятельность ЦИКРПО подозревает под собой наиболее, сказать, широкое вливание общественных масс, и мы пытаемся сделать эту организацию...
2: Всемирной.
1: В общем-то, впоследствии всемирный, но, во всяком случае, сейчас мы работаем на, на свои родные пенаты. Вот. Мы ищем поддержки среди нашего народа, мы хотим, с ним общаться, мы ищем возможности постоянного контакта и совместной работы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы пришли как бы в таких красивых вот балахонах, ну, почти как у кришнаитов, только я бы назвал мини это балахоны. Вот. Вам, во-первых, не холодно, ну, как бы с голыми ногами. Ну, понятно, там бы еще, там я скажу, там Светлана Авдотьевна все-таки старушка, ну, женщина. А вот как на вас смотрят там милиция, что вроде мужчины такие солидные, вот в таких...
2: Так нас же все знают в лицо, к нам никто не пристает.
0: Да.
2: Тем более милиция.
0: Ну, а второй вопрос. Что у вас вот нарисован за пропеллер такой вот на груди у каждого? И там какой-то вот дядь с усами и в крагах в центре. Вот раньше я этого не наблюдал на вас.
3: Вот. Дело в том, что у нас предстоит акция. Мы как бы хотим почтить память первого мужа Светланы Авдотьевны.
0: А простите, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, ну, она-то все равно сейчас не слышит ни черта. Совсем стала глухая старушка, хоть об стенку бей головой. Да вот, собственно, сколько у нее вообще было мужей, так по секрету.
3: Ой, вы знаете, это, в общем, государственные тайны, не будем ее разглашать. Но вот первый муж ее, герой-воздухоплаватель, Давид Сидорович Усыскин.
0: Как?
3: Давид Сидорович Усыскин.
0: А, да, вот я знаю, это есть, даже в энциклопедию вошел этот человек.
1: Да, в советском энциклопедическом словаре есть. И... Да.
3: Вот будет печальная дата скоро. Он в 33-м году разбился на...
0: В 37-м, простите. Вот простите, Светлана Авдотьевна. Нет, это она повторно вышла замуж. Она все путает.
3: Ну, ничего она не путает. Она все слышит.
2: В 37-м я его
3: хорошо
2: запомнила.
3: Она притворяется, что вы, Саша. Притворяется, все слышит.
2: Он был самым любимым.
3: Да, он разбился.
0: Вы, кстати, Дмитрий Аркадьевич, осторожно головой ворочайте, потому что можете наткнуться глазом на ее слухательную трубочку. Так вот, вы это не видите.
2: Так вы же сказали, что я ее забыла.
0: Ну, ничего. Не волнуйтесь, Светлана Авдотьевна, все хорошо. Продолжайте, Дмитрий Аркадьевич.
3: Ну, так вот, этот Давид Сергеевич, он, в общем, был испытателем дирижаблей.
0: В смысле, вы же сказали, что это был летчик.
3: Ну, так воздухоплаватель, это не летчик. Он на дирижабле летал.
1: ОС «Авиахема-1» называлось судно, на котором летал и разбился в Мордовии. Дмитрий Сидорович Усыскин.
0: А скажите, Усыскин занесло в Мордовию ветром, или он сам туда подался с помощью пропеллера?
2: Ну, раз дирижабль, значит, ветром.
1: Пропеллер.
0: То есть дуло, видимо, где-то.
2: Да.
1: Чего и погиб.
3: Он, короче, разбился вот в деревне, которая сейчас на его имени называется деревня Усыскино. Вот
0: а мы... сколько там изб? Дворов, простите.
3: Вот на одну стало меньше, когда он разбился, а так было две. А сейчас там...
1: В данный момент собирается экспедиция для выяснения обстоятельств, оставшихся обстоятельств деревни.
2: Сейчас там поселок городского типа вообще-то.
3: Да, и стоит, в общем, мемориал.
0: Ну, а скотина там есть?
3: Ой, сколько угодно.
0: И как бы, и что же вы планируете сделать в Усыскино?
3: Ну, мы, конечно, не к скотине едем. Мы едем вот к его родственникам, хотим такой марш сделать.
0: Отдой же должен производиться. И сейчас вот всегда, когда приезжают куда-то в село, там вот нас посылают, всегда, да, как бы вот раньше что там, хлеб-соль, да? Вот, а сейчас дой дают тоже. То есть приводят, значит, корову с мытым выменем, и все гости почтенные должны сделать подою, ну, дернуть за вымя, чтобы струй пошел. Как струй сошел один, все, это типа почтенным. То есть дой тоже нужно.
3: Да, и корова, и кобыла. Там все есть.
0: Так,
3: кумыс. Вот, да, это же Мордовия, там всякие национальные.
2: И козы там есть.
3: Вот, и козы. Но не в этом дело. Мы собрали этот отряд юных усыскинцев, и вот тоже хотим полететь туда на дирижабле, как Давид Сидорович летал. Ну, конечно, в наших планах нет разбиться. Вот, кстати, к предыдущему вопросу о подсобном хозяйстве. Мы купили сейчас плантацию в Зензибаре. Вот, небольшую такую плантацию. И у нас там, значит, стадо жирафов есть. Выращиваем жираф на мясо.
0: Это вкусно, конечно?
3: Мы не пробовали пока, мы их пока выращиваем. Ну, говорят, что нормально.
0: Они
2: сами жирафы говорят, что хорошо.
3: Да, там вот и
0: как. А не выгодно ли, собственно, вот лучше страус, там какой-нибудь отрастить? Ну, страус.
3: Ну, страусы. Ну, в общем, страусами сейчас все занимаются. Но дело в том, что у нас же научная организация. Мы не можем просто так вот взять и себе мясо выращиваем. Мы делаем эксперименты. У нас, в общем-то. Мы скрещиваем там жирафов с другими породами, с некоторыми породами шакалов.
0: Вот, кстати, это очень интересно.
3: Ну, это отдельно.
0: А уже есть какие-то экспериментальные, так сказать,
1: образцы?
0: Да, образцы.
3: Да,
0: вот,
3: да. Да, жираф с зубами такой есть.
0: В смысле?
3: Так, хищный жираф.
0: Хищный жираф?
3: Хищный, да.
0: Вот. А как у него вот обстоит дело с ножными лопастями, это очень интересно. То есть, он должен быть тогда, значит, короткие ножки и туша. А это получится что-то некрасивое.
3: Ну, знаете. Мало что некрасивое.
1: Зато они работящие, зато и в народе их зовут мозоленогими.
3: Да, да.
0: Я, кстати, слышал недавно, совершенно это проскакивал.
3: И они, кстати, охраняют вот эту плантацию.
0: Ну, вообще, вот, я так знаю, что мозоленогими еще зовут ее пехотинцев.
1: Да.
3: То есть это уже жаргон.
0: Какой-то, да, совершенно.
3: Ну, конечно, это вот. Это отдельный разговор. Это вот и работники ГАИ, и все эти. У них же повышенная потливость ног.
0: А, кстати, вот мы же тогда с вами, я помню, в первый ваш приход, не в приход, а в первый раз пришли, мы с вами тогда обсуждали такую тему, что как бы в связи с повышенной потливостью ног работников ГАИ обязать водителей там, ну, как в форме штрафа делать, значит, таблиз потливых вот этих лопастей. Ну, в силу, как бы, во-первых, это гуманно, а во-вторых, как бы это гораздо лучше, нежели бабками расплачиваться. Ну, и причем неважно, какое благосостояние.
3: Ну, дело в том, что...
0: И как сейчас это... Я помню, вы даже выносили в Думу вопрос этот, как он урегулирован сейчас.
3: Ну, Думу, она же не думает о важных вещах, она там о ерунде всякой думает. Это мы думаем о важных вещах. Мы-то знаем, что мы советуем, просто народ закомплексованный, он стесняется предложить гаишнику, ну, давайте, может, я вам пятки почешу.
0: Или там, да, массажик там.
3: Массажик, да, вот.
1: Вы знаете, сегодня просто, так сказать, при приезде, так сказать, в столицу, вот, я обратил внимание, совершенно случайно, очень такой приятный был момент, когда мы вышли на перрон, и нас приветствовали, сказать, работники правоохранительных органов.
0: И пожарная охрана тоже присутствует.
1: Да, вот, знаете, я что-то заметил такое, знаете, во взгляде такое услужливое, то есть вот желающее. Я сначала не понял, я думал, что просто хотят у меня сумку взять, так сказать, собственно, с моим демографическим отчетом. Ну, вот. Но потом я все-таки понял, что, сказать, есть прогресс, то есть он идет снизу. То есть он он не навязан как-то, так сказать, документально сверху. Это

0: Эй, Тазик, а я вот о чем подумал. Я помню, тут такой небольшой скандал. Ну, как бы, может быть, и не стоит выносить из дома грязные тряпки и носцы с трусами. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Светлана Авдотина, еще вам столько же прожить, сколько вы жили. Да, ну это я что-то не о том. Так вот, я помню, был такой скандал между отделами внутри. То есть, как бы, вот этот вопрос, значит, облиза, значит, потных конечностей вместо штрафов денежных работникам ГАИ автолюбителями. Произошла такая небольшая между вами ссора, то есть никак этот проект не проходил, и тогда вот именно вы, Дмитрий Аркадьевич, вы еще не были художественным руководителем, вы были целым, в общем-то, заместителем покойного насекомого. Вот. И именно вы вот пытались выдать, вот, так сказать, это за естественную потребность. Ну, дескать, потные ноги — это как бы, ну, то же самое, что акт дефекации, только вот через ножные поры. И тем самым, значит, перекинуть на старушку и без того немощную нашу вот эту проблему. Вот. Но сейчас я вижу, что вы как-то так сидите, обнявшись, и как бы... А проблема-то не решена. Хотелось бы знать, когда...
2: Светлана Авдотьевна, когда?
1: Ну,
2: расскажите.
1: Как бы вам сказать, мой возраст мне не позволяет уже решать такие проблемы, как о которых мы сейчас говорим. Ноги, они все равно будут потеть, и я чувствую, что облизывание их не приведет к желаемому результату. То есть ни у одного человека не прекратится этот процесс. Я вижу тщетность своих решений и своих, в общем-то, действий. Вот.
2: Консерватизм такой. Извините, что я, так сказать, перебиваю. Просто Светлана Авдотьевна, она у нас, в общем-то, дама скромная. Вот. Я, так сказать, имею честь просто сказать, чуть забежать вперед, наверное, это, так сказать, будет, наверное, тема следующей передачи. Ну, вот. Просто Светлана Авдотьевна уже третий месяц, сказать, находится,
0: ну, что, опять?
2: В состоянии эксперимента находится. Она,
0: я уже, сказать, просто думал, что как бы такое количество родов человеческий организм просто не в состоянии.
2: Нет, вы знаете, сейчас вопрос даже, сказать, о родах временно отложен. Сказать, сейчас вводятся прогрессивные технологии принудительной дефекации.
0: А, так, вот это уже интересно.
2: И Светлана Авдотьевна, сказать, решила, сказать, выступить как первые воздухоплаватели, первые посетители космоса и Луны. Она решила, сказать, на себе опробовать эти вот технологии, так сказать, зная всю дороговизну экспериментов и прочее. Она решила пожертвовать собой ради, так сказать, великой науки, ради будущего, ради выживания цивилизации, ради того же, так сказать, демографического благосостояния.
0: Так это вот у нее не контактные линзы, оказывается, естественные глаза.
2: Да. Вот.
0: Это вот каков результат все-таки вот этого эксперимента над собой.
3: Да, ну, несмотря на ее 90 лет, выглядит она где-то на 26, наверное.
0: Ну, в общем, да, да. Но только нужно было вам это ближе к трубочке сказать, а то она комплименты не расслышала. Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.
3: Нет, дело в том, что вот перед музыкальной паузой надо все-таки вернуться к Давиду Сидоровичу.
0: К чему? А кто это, простите?
1: Вот, Слушайте, простите,
0: да, да, столько информации. Столько.
3: Да, так вот, к чему я про плантацию в Зинзибаре. Мы там выращиваем баклажан, гигантский баклажан.
0: Подождите, вы же сказали, что вот там вы выращиваете вот кенгуру.
3: Нет, это жирафов.
0: Это все после того случая.
3: Нет, это, ну, там дело в том, что она большая плантация, мы там много чего выращиваем. Если я сейчас буду все перечислять, мы так до музыкальной паузы не
0: доберемся. Да ладно, весь Занзибар, как мой огород под Смоленском.
3: Да нет, ну что вы. Что, Занзибар огромная страна.
1: Там могут расти.
2: Хорошо бы было, чтобы следующая все-таки, наверное, мелодическая композиция все-таки была посвящена все-таки нашим воздухоплавателям и героям, так сказать, наверное, Осавиахем-1.
3: Да, да, оно и будет посвящено. Дело в том, что вот мы этот баклажан-то выращиваем, да, а он растет, он громадный, гигантский баклажан. И вот,
0: это же очень грустно, видимо.
3: Он гигантский, громадный баклажан. По специальной технологии, вот, Светлана, молекулярный, энергетический. Светлана Авдотина, извините, пожалуйста. Дело в том, что у нас в каждый...
0: Нет, это дело в том,
3: определенное
0: что...
3: время надо менять отчество, потому что у нас секретная организация, я иногда путаюсь.
1: Потому я, что я очень долго стою на этом посту, да, и мне надо менять...
0: Ну, как бы, да, уже и неприлично даже.
1: Да, с одним отчеством ходить как уже неудобно.
3: Да, так вот, я на

0: баклажан, к вопросу о баклажане. Громадный такой баклажан. Вот он примерно размером больше этой комнаты, раз в полтора.
1: Ну, кстати, вот. Тут нужно сказать, что у него нет семя. Очень, я видел же рентгеновские снимки.
0: Да. Ну, дело в том, что мы как бы это и, значит, мы используем в качестве еды. Мы вот его снимем, урожай, значит, сделаем там такие дырочки, и изнутри его выедем, и получится вот этот самый дирижабль, на котором мы как раз из Зимбара полетим вот в Усыскино. И, значит, на борту у нас будут пара жирафов. Вот, ну, не только пара жирафов. Вот дело в том, что вот специалист по дельтаграфическим взрывам Вилорий Прокофьевич, он берет каждой твари по паре. Мы в Усыскино приземляемся. Дело в том, что очень высокое место. Вот. И с этими тварями идем на могилу первого мужа. Вот. И, значит, группа «Веселые картинки» дает концерт посвященный. К нам приводят корову с выведением, как
1: правильно говорят.
0: Да, который.
1: Публичный.
0: Да, и мы отбираем, значит, отбираем людей из деревни Усыскин, наиболее достойных. И потом наш марш вместе с юными усыскинцами, значит, заканчивается на горе Арарат. Вот такая акция.

0: И, собственно, я-то вот знаю, что с вами должна была прийти еще заведующий сектором рекламы вашего ЦКРПО. У вас весьма своеобразный подход, в общем-то, к рекламной деятельности. Вот я знаю, что она еще школьная подружка, вот Светлана Авдотьевна.
1: Нет, она училась на класс старше.
0: А, да. Так вот, расскажите, пожалуйста, как бы, Светлана Авдотьевна, что это за подход и почему не пришла ваша... Это...
2: Однокашница.
0: Вот точно, точное слово.
1: Да. Нет, она училась уместно. Просто в одном со мной заведении, но чуть-чуть постарше, в общем-то. Это явилось...

0: Собственно, при многочисленных, я бы так сказал, научных организациях, при заводах, фабриках, в сельских клубах огромное количество было музыкальных коллективов. В школах там, сейчас даже вот в яслях, я знаю, устраивают. Там грудники, там, ну и ладно, это отдельная, в общем, история, грустная очень, я не хочу сейчас затрагивать ее в это прекрасное время. Тем не менее, огромное количество этих коллективов и разваливается просто со страшной силой, но я знаю, что вот веселые картинки существуют все время на базе ЦКРПО уже в течение 10 лет. Вот, и состав не сильно менялся, ну вот в лице, я имею в виду Дмитрия Аркадьевича Яншина, хотя его лицо изменилось сильно, вы знаете, и не узнать, вот так встретишь на улице или в электричке и мимо пройдешь. Ну, прям не скажешь. Но, тем не менее, ладно. Каким образом удалось так вот, в общем-то, продержаться, Дмитрий Аркадьевич, вам? Вот, ну, насекомые как-то еще вот покойный одобрял вот ваше творчество. А вот сейчас вот придет новый кто-нибудь, или если пришел, то кто это? Как он на это смотрит? Ведь и до насекомого, я помню, там была... огромное количество все-таки за такое время, это будет отдельный у нас разговор, за такое время, сколько вот существовал ЦКРПО, сменилось огромное количество директоров, начальников. Самый первый, по-моему, я вот не помню, был, или это тоже секретное, но один,
1: ну, да,
0: не будем называть. Да, так, да, вот, так все-таки об искусстве, о том, как удалось. И как сейчас проходят новые года, простите.
1: Ну, дело в том, что если новому начальству не будет нравиться, так мы будем играть то, что ему нравится. Наша задача – поддерживать нашу организацию и, значит, вести, так сказать, ее линию. Вот. Мы в этом смысле, конечно, мы же офицеры все. Мы же...
2: Ну, а потом все-таки мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники развивались как-то не однопланово, а были как-то... очень широко развитые люди, хотя это очень тяжело добиться. Вот. И хочется сказать, что Дмитрий Аркадьевич прилагает максимум усилий для того, чтобы рутина нашей работы такая вот, она все-таки не засосала наших вот сотрудников. И хочется отметить, что как бы концерты осуществляются нашим коллективом, который, в общем-то, достаточно талантлив, я считаю. Вот. И то, что будет происходить 25 числа, вот, московский клуб, как он называется?
1: «Не бей копытом».
2: Да, «Не бей копытом». Вот он нам предложил отметить свое очередное рождение. Вот. 25 числа, это будет пятница. В общем, хотелось бы как бы увидеть побольше людей. Я думаю, что ажиотаж будет, и, в общем-то, аншлаг обеспечен.
0: Ну, это мы посмотрим. А вот я что хотел сказать, что помимо, значит, все-таки десятилетия группы, еще отмечается юбилей создания ЦКРПО. И вот, насколько я понял, вы сейчас хотите разыграть билетик на два лица, пригласительный в этот клуб, вот «Не бей копытом».
2: На два с половиной.
0: Ну, половину, да.
3: То есть может войти одна беременная женщина, или можно принести с собой сумку с мясом?
0: Да, то же самое. Вот.
2: Или прийти с животным.
0: Да, главное одеть намордник на него. Так вот, собственно, вопрос таков и будет. Сколько лет будет отмечать 25 числа в клубе «Не бей копытом» Центр по изучению и классификации работников правоохранительных органов? Не группы «Веселые картинки», а сколько существует времени этот центр? Правильно я сформулировал?
1: Ну да, я бы даже так сказал, в каком году он официальная дата его создания.
0: Да, но еще было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь назвал бы все-таки имя самого первого его директора или вот нынешнего, кто пришел взамен погибшего трагически от старости насекомого. И телефон 203-19-22. Мы ждем ваших ответов. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый центр.
0: Да.
3: Здравствуйте.

0: Здравствуйте, очень рады вас слышать.
1: Здравствуйте. Ну, моя версия 5 лет.
2: Сколько?
1: 5.
2: Нет, увы.
1: А фамилию, имя директора может?
2: Он не имеет смысла, уважаемый. Вы все равно назвали 5 лет. Только группа «Веселые картинки» 10 лет существует. А сколько существует ЦКРПО? Сколько же лет существует ЦКРПО? Вот именно, как вы сказали, уважаемая старушка... Она ничего не слышит. Ладно. Дмитрий Аркадьевич, там, в пятницу, да, там стукнул.
3: В пятницу, пятницу, да.
2: Услышала, блядь. Сколько лет в пятницу будет отмечать свое существование Центр по изучению классификации работников правоохранительных органов. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Я думаю, это произошло сразу же после кровавого воскресенья.
2: Так.
4: Это из-за начала нашего века.
2: Так.
5: Ну, я думаю, что это очень близко.
0: Скажите, вот чуть-чуть уточните. Очень, скажите.
4: Ну, плюс-минус 90. Вот несколько.
5: Ну, в общем, я скажу так, что это что дата круглая.
4: Ну, тогда 90.
5: Все правильно.
2: Правильно. То есть центр по изучению классификации работников правоохранительных органов, сокращенно ЦКРПО, был организован Вантусом Михайловичем Дергач Макрицей. Замечательным.
4: Макрицей?
2: Да, он был
4: Владимир Леонидович Хлыш был.
2: Вы знаете, вот Владимир Леонидович Хлыш, он, в общем-то, присутствовал при организации, как гласит, опять же, большая советская энциклопедия этого центра, но, к сожалению, погиб под конем. Ну, если не под памятником коня, а его переехал кобыла. Ну, ехал там извозчик с барином, типа, он гони там, тут, на Тверской, типа, и прям переехал этого вот. Ну, да, ну, можно сказать, но все равно Деркач Макрица был. Вполне возможно, потому что тогда вот все-таки жандармы, они были в моде. Ну что же, вы, уважаемые, угадали, вы не, так сказать, кладите трубку, потому что сейчас с вами вот поговорят, собственно, чтобы передать вам пригласительный билетик на этот концерт. И мы показывать будем музыку всякую слушать, так что вы трубочку не кладите.
4: Хорошо, спасибо большое.
2: Да ладно уж, что там, со своей люди сочтемся.

0: Ну, а для тех, кто только что подключился к нашей программе, к нашему приемнику, понимаешь, и, так сказать, профуфыкал, простите, билетик на концерт группы «Веселые картинки», я напоминаю, что в гостях у нас, как бы, ну, самый, видимо, главный, это руководитель ансамбля «Веселые картинки», а ансамбль «Веселые картинки» базируется при Доме офицеров ЦКРПО, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, ну, а также с Дмитрием Аркадьевичем Яншиным. Нас сегодня посетили Светлана Авдотьевна Табло, зав. Отделом по урегулированию естественных потребностей, и Вилорий Прокопьевич Зюзь, оперуполномоченный по демографическим взрывам. Вот, как бы, я хотел обратиться к господину Зюзя. Скажите нам, Зюзя,
1: да,
0: вот, собственно, почему оперуполномоченный? Судя по всему, вот, как бы, ну, опер, это значит, вы должны прямо мчаться ведь.
1: Да, дело в том, что должность моя была, сказать, была введена именно оперативно и для оперативной работы, потому что, значит, я действую не только, так сказать, вынужден действовать не только в рамках, так сказать, организации ЦКРПО, но и отслеживать, сказать, вообще весь социум, сказать, происходящий вокруг, сказать, организации, сказать, в родном отечестве. И, сказать, в этом, сказать, просто была необходимость для создания при, собственно говоря, в демографическом отделе отдел по изучению влияния современной музыки на демографические вопросы, на демографические вспышки, и, сказать, был проведен ряд экспериментов, и были получены очень хорошие результаты, обнадеживающие, сказать, у женщин, приходящих на концерты, стали рождаться дети по двое, по трое. Дети стали приходить на концерт. И вот, сказать, подойдя к десятилетию уже группы, мы имеем вот целую армию, рожденную в процессе прослушивания ансамбля «Веселых картинок».
0: Можно так сказать, были дети полка, вот у нас есть дети программы, то есть зачатые во время программы, также есть зачатые во время концертов.
1: Да, зачатые во время концертов и во время прослушивания на радио. Так что я думаю, что сегодня очень многие семьи будут весьма порадованы прибавкой в семье, в весе.
0: Весь — это главное. Ну что же, дадим слово искусству.

0: Ну что же, я благодарю Светлану Авдотину Тамбло, Вилория Прокопьевича Зюзю и Дмитрия Аркадьевича Яншина за то, что они нашли время, посетили нашу программу. Еще раз хочу, как сказать, от лица вот этих сотрудников Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов пригласить всех, кто вот сейчас слышит нас, на концерт 25 числа в клуб «Не бей копытом». Во сколько там начало?
1: 8 часов.
2: Да. 7 часов вход начинается, там попрыгушки легкие.
0: Ага. Понятно. Ну и что же, спасибо вам. Вот забирайте Светлану, сажайте в колясочку, вывозите. Вам поможет Прохор наша. Вот. И всяческих успехов.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Всем слушателям огромное спасибо и пожеланий новых демографических взрывов.

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

0: Вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
1: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру. Понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
0: Нет, только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, да, что вот я...
2: Розы, более быть... того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
0: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
1: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело, там, подарить женщине там, в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
0: Умирают.
1: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Это действительно не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что
0: конечно,
1: они...
0: Злорадство.
1: Это вообще хуже фалоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
0: С отражением, да.
1: Да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
1: Все равно кого-то наркотик ей вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, воспроизводство этого китча. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да,
0: у нее сработал рефлекс. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
0: Так она ему выгонит. Вырезку даже.
1: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и металлическую, простите, бутылку из зеленого стекла, мерзкую. Вот, и так она же выгонит, она же оскорбится, скажет.
2: А вы пробовали?
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как да.
2: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны, заслуживающие внимания. И дело, в общем, кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
2: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
1: Я уже картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
2: Я не должна его разочаровывать.
1: Да, да, вот. Да.
2: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
1: И все вот эти бутылки. Ну,
2: бутылки обычно оставляю.
1: А скажите, вот...
0: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей и такой кулек килограмм на 7. Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого?
2: Нет, да. Вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
1: Искренности сейчас меньше.
0: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
1: Есть.
0: Она точно такая же честная, такая же открытая. Ну и что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
2: Скорее всего, кончится пощечина. Юр,
1: опять же, потому что устой общественный,
2: да,
1: только из-за этого. Да.
2: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая
0: Головое просвещение хромает.
2: Очень хромает.
0: А, кстати, вот посмотрите на...
2: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Знаете, я не знаю, как здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой именно про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
1: Да,
2: девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
1: Ну, то ли соскакивала, вот это часто происходило.
2: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
2: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
2: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Это психологический пояс верности, я бы сказал.
2: Да, она боялась, что он украдет это. И знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малера, считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое, но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Но я не влез сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово легенда должно звучать, иначе, говорит, мы тебя отсюда выгоним. Так и сказал.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад. Ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Не, ну я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел.
1: Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Ну, говорили, что пьяные. Окружающие говорили,
0: что мы пьяные. Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь вот так сейчас, абсолютно взрослый, солидный, в общем-то, дядька, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа
1: в кожу
0: нормальных
1: тайф. В коже,
0: понимаешь?
1: В ботиночках.
0: И быть трезвыми, понимаешь, и говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку. Да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают. А я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то,
1: Все в наркотиках.
0: И, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже.
1: Я там в Сибири...
0: Нет, а он, знаешь, как делится? Вот на две, по-моему, сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин.
0: Батя.
1: Хозяин формата.
0: Ну, обычно так, он такой свирепый. Лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Ну, да. Вот, с другой стороны, существуют как бы альтернативные проявления искусства подобного рода. Ну, вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно...
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться в жанре. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем-то, дико разъедена буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах это круто. Ну, то есть, практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними? Как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса. Ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: Абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: Главный ролик, где Паркер.
0: Да. Вот какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего, в общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить, все сказал. Но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе скажу, эксклюзив. Я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в ночном клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот не формашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, понимаешь, структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня слишком
1: сейчас,
0: много...
1: Я сейчас прям... все объясню. Ты здесь
0: радиостанции,
1: а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, есть, значит, появились рок-шопы. То есть рок-шопы,
0: Ну, это, извини, который, что да, перевод, раньше типа «давай-давай» вот был такой.
1: Вот, да-да-да, типа «давай-давай», вот давай, да. Угу. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Ну вот, но тем не менее они есть. И есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки – это кожаные куртки, это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки.
0: Угу, козюки дают
1: да,
0: на сцену.
1: Вообще, да, Юнайтед, да. Правильно, это Юнайтед. Да, впервые. Да, это мы, да. Мы-то с тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: с тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это. Вот это никакая не козюка, да. Это никакая не коза.
0: Ну, у них деле, это называется Юнайтед, козу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить, да.
0: Вот
1: слава,
0: они
1: да.
0: метают. Да.
1: Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А, извини, они... а среди них женщины?
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планета такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот ты, извини, пожалуйста.
1: Отменили.
0: Вот можно еще как-то вот немножко. Дело
1: фюрер
0: в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, у чебурашек.
1: Ну, конечно, фюрер, ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи, скажи такой, еще такой вопрос. Ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, он-то дико ищет наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это...
0: Что это да. Ну, да, налоговики, так называемые. Вот. А вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну, я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Вот я
0: вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, так, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки. Ты, в принципе, описал вот так внешний вид. Ну, вот немножко поконкретнее. Как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах. Характерный запах. Вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все же, все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствуют ее.
1: Чувствуют. На дух чувствуют, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов, полуподвальных помещений. Как правило, они живут в полуподвальных помещениях. Номинально считается, что это квартира. Номинально считается, что рядом с ними живут их родители. Но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов, об этом уже говорят, пишут.
0: Послушай,
1: в газетах.
0: Извини, я изредка буду тебя перебивать,
1: да,
0: чтобы как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать их людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры, там, а потом, приходя домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за загранки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто, вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают. Но это их образ жизни, значит, что, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно. Вот. И на это на все можно посмотреть по-разному. То есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь? То есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема. Вот, ну, они из Вифлеема. Вот. Например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что играя в рок-н-ролл, Я не вижу мертвых чебурашек, то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление один в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейган и Маргарет Тэтчер. Понимаешь? А когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, «Хищник». Я понимаю. Да, понимаю.
1: «Хищник». Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии, протирая наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь? А просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит. С тех пор, как появился учрежденный хозяином формат, когда я видел уже ряд музыкантов, которые... Ну, это, наверное, они и музыканты.
0: Да,
1: вот,
0: я,
1: которые
0: я
1: понимаю. Знаешь, такие разговоры? Помнишь, вот мастера Маргарита там-то вот не был, там, допустим, у Арчибаля Арчибальтовича, а зря Фока. Там вот была такая стиралочка. Вот. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, а я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? А нас взяли в горячую ротацию. Да, какая телега.
1: Да.
0: Я всегда удивлялся, что это такое. И да, да.
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно. То есть я это называю таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП – это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так
0: да.
1: Ты парень ТНП!
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает. Вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки, ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, не то что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности, восприятия вот этого демонизма, понимаешь? То есть человек может, например, оценивать, там, этот дебил, к примеру, а это, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые рокеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток! Понимаешь, я...
0: Или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш,
0: да, мы наш! Я тебя понимаю.
1: Наш, мы наш! Там, мы на... Ау! Понимаешь? Вау! Вау! Вау!
0: Да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь... Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ей очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, ну, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, Вот. Он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сдох? Привет, бижутерия. Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще сказал, хотел, вернее, сказать, считай, что сказал, привет обноски, понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, тебе не приходила в голову мысль такая, что просто вот...
1: Народу понравится. Ты знаешь, я такой там... Да. Ребята, вот это когда начинают...
0: Вы меня любите!
1: А ты знаешь самое интересное, что? Я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу и смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот жду, слово «не дождусь», я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это. Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто такие клоун. Я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже. Вот как полгода. Ты еще мощно видишь, можешь растерпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает. Потом задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнгле все происходило, все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе, их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Ну, может, пенсионеры. Нет, подожди, вот. Какие не пенсионеры, мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в бизнесмена, и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в казаки-разбойники, понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало там такие словечки, там новомодные как формат. И вижу я тех, кто играет в маргинала, понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля, была «Ласкасьон», этот спектакль назывался «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, побреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респекта. Он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: трауры, тушь, черти. Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь в конце концов не все же принадлежит в конце концов народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: А приходят вопросы?
0: А то.
1: Да?
0: Да, напоминают телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы,
3: нет, ну вы же
0: были
3: сказали,
0: Джо Кокер.
3: Вот, привет, обноски, это нормально.
0: Так.
3: Это хорошо, да? Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полянский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану. Что ты говоришь? Потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос «Привет, отморозки». Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил Женю.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женю?
0: Потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: смысле,
0: то,
1: ты
0: что...
1: Ты хочешь, просто... выключаешь, хочешь... Выключаешь.
0: Естественно, я же тут сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, ты сейчас на радио?
1: Понял,
0: это
1: понял.
0: Я квартиру снимаю, Коля. Все. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, спасибо. А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: А можно...
0: Задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик, вот, а оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота.
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А я, кстати, его недавно видел. Не слышал последней работы.
1: Да, это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Я слышал, ну вот.
0: Я же вообще музыкой мало интересуюсь, я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель, слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника слова.
0: Заслуживает права делать все, что захочет уже.
1: Да, конечно, вне критики, скажем
0: так. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Алло.
0: Да-да-да, не волнуйтесь, говорите. Да-да.
5: Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле нашлись, я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на нашей сегодняшней беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить, ну, собственно, если позволите, предыстория, у меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет. Ну, это сиденье за роялем, трудное детство. Потом клавиши, тусовки в очень раннем возрасте, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были. Вот. И сейчас, вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там, пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешься, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
1: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
1: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
1: Ну, кто-то установил, где-то это написано в каких-то декларациях, это отмечено.
5: А мне бы самое интересное было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: Извините, как вас зовут?
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юля, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, вот Юля абсолютно права. Это, как знаешь, это типа, как знаешь что... Типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват.
1: Не,
0: сложилось
1: тогда...
0: так, что вот есть такой, действительно,
1: да.
0: Юля права.
1: Да.
0: Если ты не тусуешься, да. ты вроде четко. Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было на самом деле таких слов, как аут-контрол. Как будто вообще этого не существовало,
0: вообще
1: да?
0: Ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже съерничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество,
1: по поводу
0: когда только...
1: того, где это
0: ты
1: было?
0: Помнишь, как все начиналось? Вот. Какое огромное количество вокруг действительно маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть гомулункусы что-то ходят, обмениваются собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... Это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов не... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим лично. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттона было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, а и фестивалями тоже. Нашествие бывает раз, таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии, да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году. В 75-м году. Вот, а в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот, мне, например, ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Тридцатью душами» в бункере в апреле, я снова обозначился, снова решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет. То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду, не хочу. Сказал: «Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там?» Я говорю: «Как всегда, на небе». Вот. Ну, говорит, ты как-то все вот революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишье зачитаю, чтобы
0: сейчас
1: было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, это все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. «Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманника выпила до дна», понимаешь? То есть, если люди, которые... есть такая тусовка, которые играют, скажем так, ну, рок-н-ролл, а продолжают... Вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально.
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и мы прям-таки... Я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты очень... Ты прям радуешь, ну честно.
1: Ну потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает. Да,
0: очень важно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, ты понимаешь, да. Вот, очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что ты это знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни... Я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись. Ну, серьезно, то есть это действительно так было. И понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «О счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу: «А теперь улыбнитесь». Макдоуэлл говорит: «Чего это я буду улыбаться?» «Улыбнитесь. Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться. Улыбнитесь». и хлопают его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», счастливчик, да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: «Смехуёчки и грязь не смывается грязной водой». Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим, но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubble Gum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вынести.
1: Вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаз, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто
1: свое, на самом деле, понимаешь? У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблесе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру. И мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот. Абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги. Все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена, происходящие в Рашке, сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, у Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать, панк-рок-группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я не хотел бы провести такие некоторые аналогии, то есть тогда... В 76-м году это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом,

0: на происходящую ситуацию, на желание, что, чтобы действительно что-то появилось такое, да, совершенно не зависящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедамии, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили
1: банки.
0: Ты только что вот рассказал сам историю, вот повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
1: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее, прям в эфире эту историю вот про бабки. Нет. Расскажи, как
1: то есть, расскажи. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую, вот, не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот», отчасти благодаря проведению, отчасти благодаря Вадику Швецу, есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место, очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. Это, то есть они вообще раньше ничего не получали. А сейчас вот я вот решил, вот, ну как сейчас вот, я решил, значит, выдавать им эти 40%.
0: Независимо
1: от, скажем да, так, от уровня, да. Независимо от исполнения, понимаешь, вот решил по-честному. Не, ну я не обламываюсь, но я все-таки вот решил так сделать. 10% получал я. А, понимаешь, потом началась такая очень странная история, понимаешь? Вот, например, есть такая ансамбль, прошу прощения, группа «Система безопасности».
0: К счастью, не слышу.
1: Вот, к счастью, да, кстати. Вот,
0: ну, столько сейчас развелось, что гусей.
1: Ну да. Вот, ну вот. А, доходило до того, понимаешь, что они звали своих родителей, маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено. Понимаешь? А самое поганое то, что это происходило. То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра деда Мазая. Вот это ее как бы, планида у нее такая. Понимаешь, когда. А я в это время был в концертной поездке, у меня как раз вот началось продолжение истории. То есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл. Уж больно мне это стало жутко интересно, но не в этом дело, речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю, ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра, позволяешь на самом деле так с собой обращаться. У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
1: Да. А вот, да, кстати, вот. Понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, я говорю о музыкантах, вот о тех самых музыкантах, музыканты, у меня напрочь ассоциируются... Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь, без всякого сценария Лесни Андерсона, понимаешь, я улыбнулся. Вот своей обаятельной улыбкой, как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы. Над своей фарфоровой улыбкой, я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
1: Да, за право у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
1: Так, я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь? Не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь?
0: Ну, естественно, говорить. Зачем?
1: Вот, да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо что раскачивать. Индивидуалы остаются индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: Есть... Целиком согласен. Есть... Кстати, тут же можно забросить огромный комок КАЛ, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот как это, в регионах происходит ситуация. В Москве она следующая.
1: Ничего не происходит.
0: Да? Да. Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина, попросту говоря. То есть, каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп, в конце концов, стать директором именно мощного продюсерского центра, а силенок и мозгов-то мало, а желаний
1: вот,
0: бабок-то
1: большое. Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб, мозг не вытягивает. Столько хороших ребят погорел, хороших на этом стали хряками, попросту говоря, да, подставили музыкантов там, понимаешь. И самое главное, вот умный человек, да, когда ему говоришь в лицо, парень, ты облажался, ты дурак и скотина, по той-то, по той-то и той-то причине, да. Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет: слушай, спасибо, да, вот тебе, ты помог мне, да. Вот, а дурак, он будет и два года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить? Какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях,
1: понимаешь,
0: еда плохая, пучит их всех.
1: Саня, Саня, видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без... Поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
0: А, очень правильно, кстати.
1: Вот, я безумно люблю Москву. Просто безумно люблю Москву, понимаешь? Но никогда я здесь не буду жить, дабы вот не было вот этого того, что у меня произошло в городе Тюмени. А что касается, допустим, событий, все очень просто, все очень знаменательно и все просто великолепно. Есть такая штука — импровизация. И есть те, которые могут летать, а есть те, которые могут ходить. И вот между теми, кто может летать, между теми, кто может ходить, существует такая договоренность, не у всех, а сюжетно-фабульной линии. И если бы люди врубались, на самом деле, играющие там роль директоров, там рок-групп, на самом деле, если бы они просто врубались, как надо вообще пахать, а пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор, все очень четко. Вот берешь карту Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам маршрут составляешь, находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город, а вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
0: Безусловно.
1: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как, знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре, человек, дается некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, блядь. Прайс-листы, гонорар там.
0: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Одну короткую фразу, да, такую. Тольятти, знаешь город?
1: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
0: Вот, вот там на прилавках только дрестящие, безделки и так далее. И человек, который привезет как бы кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, в этом контексте...
1: Все зависит от человека.
0: Но таких людей... Это должен быть правильно. Индивидуал.
1: Не, ну так и речь идет об индивидуалах.
0: А есть ли у индивидуала время... Да, вот. Может быть, он лучше... Ну как, понимаешь?
1: Тут уже все, что в тебе, все, что горит.
0: А вот ты сказал, что, дескать, в регионах вообще ничего не происходит. Да? Мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да? Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да? А что сейчас будет вот с детьми, которые растут в регионах? Может быть, это даже... Может быть, даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл, сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська для новорожденного.
1: Саня, видишь ли, какая вещь? Во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботиться только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот, это второй журнал после «ФУЗа». То есть вот «ФУЗ» есть, еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. Меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек, Сергей, да, Серега
0: очень,
1: Калугин.
0: Очень неплохо поет.
1: Очень неплохо поет и вообще очень... Ну, он в поряде, скажем так.
0: Да, да, согласен. И,
1: причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
0: Да, и даже не телевизионный.
1: Да. Вот.
0: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль невозможно.
1: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь. Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт, ему слали записки, он отвечал на записки. Вот, понимаешь, человек держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь. А Лили Ширози, обалденный человек совершенно.
0: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебил, вообще вот это мастер-класс, почему это до сих пор не стало обычным, да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город, и для местных, скажем так, музыкантов он не то, что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ними каким-то своим опытом, там, если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну, я вот так-то делаю мастеринг, вот ты сейчас упомянул, меня приятно прям поразил, грамотный, потому что подход даже будущего, на самом деле.
1: Ну, вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле, об этом все-таки хочу сказать.
0: А что там за люди?
1: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры «Строитель», где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть в ДК «Строитель». Взял, убрал, понимаешь? Хотя Там были фестивали. Вот Сирин, фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели. И какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
0: Извини, что перевел. Может быть, он убрал это потому, что у его
1: дочки... Потому что денег не приносило это, как он...
0: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
1: А, не думал прям это самую дырочку, понимаешь?
0: Я не знаю, есть ли у него дочь.
1: Есть. Ну, ты, не,
0: да, как ты
1: прошу
0: думаешь?
1: Прощения за такие слова.
0: Не, ну, знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас появилась.
1: Слушай, дело в том, что у него есть группа, понимаешь, Sunrise.
0: Его собственно.
1: Он хозяин этой группы.
0: Вот тут проблема. То есть проблема не в бабках.
1: И он меня просил неоднократно. Ник, ну сделай концерты Sunrise в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе слава это представляешь?
0: Ну, честно, как говенная
1: это
0: группа,
1: да? Не то, чтобы говенная, это 60-е годы, девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств, они хорошо поют, душевно поют.
0: Да, он в метле.
1: Но харизмы нет.
0: В метле.
1: Но харизмы нет. Да, ну нет харизмы.
0: Вот видимо, то ладно, причина в этом.
1: Понимаешь, вообще это было... Я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле, кто примет мою игру. И ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка, ну ладно, не буду называть его имени.
0: Вот ну а почему? А вдруг не поймет? Люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет, а вдруг это поможет ему?
1: Фамилию забыл, серьезно.
0: Ну, имя скажи его.
1: Саня его зовут. Саня это. Да, ни вот. В коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
0: Коля, это, ты это, меня это радуешь. Ты, мол,
1: ты, прям... ты говорил есть, о бреде, ты, вышел из фанатов, ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом.
0: Да.
1: Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю, говорю, парень, знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы. Ну, что-то говорю я.
0: А в этом есть что-то вот, не то.
1: Посмотри, время, как все расставил.
0: Да,
1: а я вижу этого
0: человека. А ты понял, о ком это говорил?
1: Да и ты понял, о ком это говорил, понимаешь? Да. Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот. Это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задает, то в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь?
0: То,
1: а даже не так. Немножко не так. А мне на них нужно заработать. Вот когда он...
0: Пусть немного, но я должен это
1: вот
0: сделать.
1: Ты продолжил, да. Совершенно верно. Но я должен это сделать, понимаешь? Все. Этот парень, значит, не ошибся. Его мумитроль подъехал к нужным воротам ада.
0: Причем, знаешь, как...
1: К нужным воротам ада, понимаешь? Для того, чтобы из ада в очередной раз здесь попытаться сделать Эдем и обрести потерянный ад.
0: Причем взаимоотношения, знаешь, музыкантов с данным человеком должно быть следующее. Если он звонит там среди ночи, говорит, ребята, надо бесплатно отыграть в вагоне Курского вокзала, они должны бессловно ехать.
1: Потому что он... это все на уважение, это все на это психоделика.
0: Он понимаешь? Должен быть это такой огромный танк, танк, в котором они сидят.
1: И причем этот танк на самом деле не с залатанной броней.
0: Да, конечно.
1: Что само по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь к нашим баранам, понимаешь, я могу тебе сказать, что дела там лихие, поскольку вот ты сейчас говорил о продюсерке, о мастер-классе, понимаешь, ты сейчас вот меня очень так... Ты очень все правильно чувствуешь, Сань. Все очень здорово. Понимаешь, и дело в том, что подготовлен проект Тюменского дворца молодежи. Я хочу делать пресс-центр. Настоящий пресс-центр, в моем понимании. Тем более, мне это безумно интересно, поскольку я уже знаю... Вот с этим человеком, с Вадимом Швецом, я работаю. Я уже знаю его... Вот что он одержимый человек, понимаешь? То есть, грубо говоря, в Тюмени, где, кстати, Тюмень, там просто, понимаешь, на фоне всего того, что там отсутствует какая-либо ярко выраженная музыкальная мысль, но есть другое. Саня, ты не представляешь, какой там зритель.
0: Вот вообще не
1: это, понимаешь, это во времена рок-центра «Оставим в покое там музыкантов», это, в конце концов, выражаясь шишавым языком плаката, личняк, понимаешь, вот некий мой. Но еще другая сторона, как всегда, медали, у которой, как известно, очень много сторон. И вот есть эта другая плоскость, понимаешь, в рок-центре «Белый кот» не после каждой песни там не кричали «Вау! Там где?» Понимаешь, там хлопали, аплодировали. аплодировали, понимаешь, там даже мертвые чебурашки были так, другими. То есть вот, ну, вот, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь. Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь, это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей, то есть зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь. Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот, была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот, я просто вот мы с Лили, жалко ее нет сейчас здесь, если она не спит, ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства, это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот, понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки послали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было, людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь. Серега, ну, я тебе могу сказать, в некотором даже моменте поплыл, да простит он меня, если он сейчас слушает, но он сам об этом знает. То есть поплыл в хорошем смысле, ну, грубо говоря, понимаешь, вот состояние полюции, понимаешь?
0: Понятно, да.
1: Вот. От того, понимаешь, какой зритель. И вот ты понимаешь, там, где есть эти люди, там есть, где этот зритель, понимаешь, нужно, естественно, сделать культурологический центр. А не побоюсь этого слова сказать. То есть то место, куда всегда музыканты приедут, даже без гонораров, понимаешь? Потому что там по кайфу отыграть. Потому что там есть кайфовый зритель. Там есть кайфовая энергетика города Дрянная. Город на болотах стоит. Но это для тех, кто спешл, для тех, кто там живет, понимаешь? Ну вот туда приезжать... нет, зритель там просто... Ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обноске, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты. Потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал. Сейчас буду продолжать работать, понимаешь? Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
0: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
1: Ну, там...
0: Ну, вдруг там, не, знаешь, ну, съест что не то, нет, или там... Ну,
1: там все понятно, там все понятно. Жадность...
0: Жадность, значит, нервы. Нервы, значит, плохое пищеварение. Можем, ну,
1: да, или это... инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
0: Вот это хорошее. Да.
1: «Рок против инопланетной агрессии», вот, да. Поскольку инопланетяне – это реальность, это данность.
0: Безусловно.
1: Вспомни фильм.
0: Да, это происшествие 3 года назад.
1: День независимости. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, ты просто не начали делать. Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи – это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события, понимаешь, формировать вообще формирование. Отныне, понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
0: Мне почему-то кажется, у тебя получится.
1: Но это все там.
0: У тебя
1: ты понимаешь, да. Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Вот давай простим битлов, понимаешь, как ну, я называю музыкантов битлами. Mm-hmm. Вот. Просто они здесь киснут. Понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
0: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
1: На клубах
0: вот так, все ёбнулись,
1: на клубах.
0: Так говорит, что вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал. Говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно в регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо-налево, типа, какой этот крутой приехал, ты будешь жить нормально, независимо. Относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут так же относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
1: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрегерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя», и сделать out control, то есть выкинуться из этого фильма.
0: Да, да.
1: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуротригерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Уа! Там, так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсурд, и все это делать, понимаешь? Играть.
0: Либо делать по-другому, Коль. Либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, какой мудак. Другая крайность. Но она
1: альтернатива.
0: Тоже,
1: да.
0: Альтернатива. Но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь, так, давай послушаем телефонные звонки.
1: Давай. Да,
0: да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
0: Да.
2: Что она якобы много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно про Тюмень, про ваши разговоры, ну, все интересно. И я хочу сказать, вот я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот, лично я проработала 25 лет с детьми, и в школах, и в лагерях пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать. На фоне фильмов у меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
0: Да, говорите, пожалуйста.
2: А?
1: Да,
0: продолжайте.
2: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю чебурашку. То есть, ну, «Крокодил Гена».
0: Да.
2: Новогодние два куплета и припев.
0: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
2: Вам пропеть?
0: Мы были бы вам признательны.
2: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Ждать, что праздник новогодний только раз в году.
0: Спасибо, замечательно.
2: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья, к елке самые высокие несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы она пела «Мучу». А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
0: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете. У вас очень хорошо получается.
2: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт. Тяжелый.
0: Нет, можно без рояля, но рояль-то не надо.
2: А?
0: Нет, можно без рояля, просто спеть.
2: Вы не не поняли меня. Аккордеон, рояль, стандарт.
1: А, аккордеон.
2: Аккордеон.
3: А, понятно. Ну,
2: 11 регистров.
3: О, это много.
2: Вот. 7 восьмых. Все я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
1: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать специально для Тюмени?
2: Вот.
1: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
2: Так, я вам вот спою...
1: Может, нас Тюмень даже слушает.
2: Сейчас я вам мучу, да?
3: Давайте, давайте.
2: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
3: Хорошо, хорошо.
2: Секунду.
3: Давайте, давайте.
2: Алло.
3: Да-да-да, мы тут.
2: Да?
3: Да, конечно.
2: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы или слёзы, или сказки, или грёзы или слёзы, или ласки, или сказки, или всё это только с тобой. Речи и молчание, встречи, прощание, всё, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова, мне как священный пароль не забыть никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
3: Спасибо.
2: Вы записали?
3: Конечно, конечно.
2: А?
3: Конечно, спасибо, все, спасибо. Все записывается.
2: Очень плохо.
1: Не, мы записали.
3: Мы записали, записали.
2: Я обижаюсь.
1: Не, это пишется на самом деле на кассету.
3: Мы отписываем все эфиры, безусловно.
1: Чтобы вы это знали.
3: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю Дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
4: Я безумно счастлив, что до вас дозвонился. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот, и как бы эти легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека, я только сейчас, очень-очень приятно. Вот, но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и вас осталось очень мало.
1: А были ли они вообще?
4: А
1: были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
4: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, я тому лучший свидетель.
1: А.
3: Угу. Ну, а что это меняет хорошо? То есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Но осознавая вот это, мы же не сможем...
1: Птеродактили
3: мы
1: в Питере живем.
4: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
3: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
4: Ну, это достаточно субъективно все-таки.
1: Ну, так а я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например,
4: ну, я
1: за субъективизм на самом деле.
4: Ну,
1: Ну-ну.
4: Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
0: Слушаем ее.
4: Великолепно. Вот, значит, ну, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все такое имеет место быть.
1: Мертвые, мертвые, дохлые — это фюрер.
4: Ну, мертвые, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
0: Послушайте, извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово. Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу.
4: По,
0: да,
4: существу.
0: Вот. Да.
4: Светлая ее часть. Умная, независимая, свободная. И государство не имело во все дырки. У нее чистые, незатранные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
0: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
4: Вот клево, есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
0: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Вот действительно бывает так, что родители уже становятся...
1: Вперед. Да. Вот Ксения сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, поселке при Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь? А вот, оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествии времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через Кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Терелесовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь. Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь. Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку. На конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты, понимаешь?
0: Круче Норильска.
1: Я не был в Норильске, но там...
0: Ну,
1: там, там,
0: а, ну наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую ситуацию.
1: И сейчас, да, и сейчас, да, понимаешь, произошла очень веселая вещь.
0: Вот
1: сейчас
0: такая.
1: Мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал, в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. Ну, как автор ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще это не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт, она настолько такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии. о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
0: Диссертация.
1: Да, там, диссертация, очень, вернее, да.
0: Ну, ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну, тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший, ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасранными базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих памперсы, при виде сериалов, ну, так, ну, тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, но еще и пытающимися как-то их просветить. Мол, мама, да забудь ты, говорит
1: это
0: он
1: так
0: ей.
1: Это так далеко от меня. Во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал, во мне Макаренко. И Королев тоже никогда не помирал. Понимаешь, каждому свое. А, понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что в него налито.
0: Да.
1: И
0: да.
1: Каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно. Выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби. И так далее, и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, понимаешь, мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они, в принципе, заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму. По полной схеме, на самом деле. Это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую. На самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь, и играя концерты, понимаешь, играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь, я говорю, я не для всех, я для тех, кто вне всех, понимаешь. Мне пофигу абсолютно, на самом деле. Причем я совершенно серьезно говорю. Биток или там, или это желток, понимаешь, там, или белок, на самом деле, понимаешь. У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
0: Я понимаю, который... тебя как никто поверишь.
1: Да.
0: Давай послушаем пьесу.
1: Давай.
0: И продолжается наша беседа с Ником Рок-н-Роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы Нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно необъятная пропасть, сокращенно «на», в общем-то, пролегла между, скажем так, центром и, в общем-то, как это называется, регионами, да? Как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти какова? Она будет все-таки срастаться как-то, и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть, неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
1: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний «москвичи худращие», понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, «а, москвич», понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
0: Нет, а вот на Украине говорят. Вот на Украине говорят.
1: Ну, на Украине, да. На Украине вообще говорят, в Крыму.
0: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
1: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
0: Да, вообще.
1: Ну, что о них говорить, там, кто там любит чего-нибудь. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущему в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь, вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь.
0: Какой-то город.
1: Да, город. Вот, кстати, это тоже ошибка, понимаешь. Ошибка.
0: Согласен.
1: То есть я, например, никогда не пойду на группу, понимаешь. Вот серьезно, у меня это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано группа такая-то, такая-то, город Москва. Или группа такая-то, такая-то, город Минск. Я не пойду на такую группу.
0: Очевидно, что эти люди работают на них.
1: Понимаешь, у меня просто вот просто мне это не нравится. Вот у меня и группы «Тричи души» из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
0: Да я понимаю.
1: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Но и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. Увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, то есть это мне силы некие дало, понимаешь. У него, что, я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это, вот, и тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь. Я приехал в первый раз в жизни вообще, на самом деле, я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по трем столицам. То есть Москва, где я давно не был, Питер, где я вообще давно не был, понимаешь? И Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь? Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица проспекта Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
0: Вот в связи со всем вышеизложенным, мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты, ансамбль «Безделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или давайте постреляем в Белый дом, игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да? А что, как можно людей разобщить? Может быть, ведь, может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
1: Вот знаешь...
0: Нет, пока.
1: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить: слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят: а, так вот это там на вот этом углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
0: Да-да-да.
1: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак, да, и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Ну, блядь, но это все равно на самом деле не разобщит.
0: Не разобщит.
1: Это
0: обидит. А что же
1: разобщит? Я не знаю.
0: А вот ты подумай об этом. Может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я крутый.
1: Слушай,
0: как...
1: да.
0: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит: дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенный, да? Типа, говорит: дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря на то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи, ребят.
0: Здравствуйте.
6: Спасибо вам за передачу.
0: Да забудьте.
6: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТЛУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
0: Понятен вопрос.
1: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна... Черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю... Вы, извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, я с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только «ты». Так вот, лично мне кажется, как мне кажется... Вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь табу и холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении познается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот не знаю.
0: Очень хорошо сказал.
1: Местах,
0: знаешь, как,
1: где вот, он сейчас находится...
0: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле?
1: Вот, и все надо.
0: Вот очень емко и коротко. Все сразу стало понятно. Это их Сиэтл, их жизнь там... У них есть этот Кадиллак, Цивик называется.
1: Кодеры тоже присутствуют.
0: Да.
1: Кодеры там у них на профессиональной основе.
0: Ну, еще звонок.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я хотел бы прочитать стихи.
0: Ну, вот если наш гость Ник Рок-н-ролл не против, то можете как-то...
1: Так нет, ну,
0: нет, если тебе не в кайф, то можно...
1: Нет, самовыражение.
0: Давай самовыразиться. Давайте. Только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
7: Да, стихи моего пера, но там я надеюсь, что дети спят.
0: То есть вы просто хотите выругаться, да?
7: Нет, я не хочу.
0: Эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да. То есть из уст Ника Рок-н-ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да. Вот. И вот вы сейчас просто, я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи, потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть, я не прав.
1: Кстати, Саня, ты прав. То есть вот лишь бы дети не спали.
0: Вот это, да.
1: Если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: А, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
8: У меня вот такой вопрос к ней, к рок-н-ролу. Mm-hmm. Я недавно включаю телевизор, а там директор, ну, одной певицы, не хочу ее называть.
0: И не надо.
8: Не надо. Нет. Ну, она пела вот это. Ай, лула, ай, лула.
0: Нет, она еще пела вот это. Ай, лулу.
8: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Ну, не будет там слов там, конечно. Я вот согласен с ником рок-н-ролла. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, ну, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете?
0: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, не, тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод, и, в общем, совершенно зажравшиеся дети всяческих дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком, вернее, они не

0: именно вот эти вот там вау, понимаете?
1: Ух, не надо вижу. Вот этого, да.
0: Они
1: вот
0: там
1: это.
0: Говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
1: А еще иногда, знаете, как бывает, ну, типа вот так, ну, о, майн либер. Вот это случай, вот представляете, да? Круто, спасибо.
2: Вопрос закончен, я могу отвечать.
1: Конечно,
2: да,
1: да, конечно.
2: Как вас зовут,
1: извините? А уже все. А, убрал.
2: Все,
1: я
2: понял, да. Извини, ситуация, да, ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
1: Абсолютно правильный подход.
2: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». Все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
1: И я тоже не закачаюсь.
2: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
1: Кстати, ты
2: есть
1: знаешь,
2: люди,
1: вот,
2: которые тоже не закачаются.
1: И еще в чем может быть, ну, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет вот, восприятия всего, да, только до музыки. Ведь тут есть и литература, тут есть и просто... То есть каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы сачка бы соснуть, сокращенная СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
2: вот сок хочет попить.
1: Ну, как он сказал, сачка
2: соснуть. Да, да, да.
1: Так что музыка — это только, ну, только лишь такое увеличительное стекло, то есть которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонического человека, который я бамбук. Не помню имени, и не важно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидалово с чьей-то стороны в дальнейшем, то, ну, несложно предположить, чьей, да? Вот. Потому что даже сама энергетика березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то. Потому что, прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На ком на втором, на пятом тушка? Она на прокат дана тушка.
2: Ты знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем. Угу. Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловатому грузили. Деньги на материк зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет... Там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Ну, просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984-й, и говорит, ладно, ребят, все, вот тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь ты, хозяин? Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаю.
1: Понятно, да.
2: Отныне форматом будет являться Sex Pistols, композиция «Семиминутная». Вот.
1: Или Башлачевская.
2: Саша Башлачев, на самом деле, будет везде и всюду. Все, харе.

0: Понимаешь?
1: Вот это и называется навести косой порядок.
0: То есть только таким образом на самом деле, понимаешь? То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. А если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит упускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
1: Вот, и причем я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
0: Ну,
1: это просто как-то так ласково говоришь. Ласково, да, на самом деле, то есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
0: Кстати,
1: начать с этого.
0: Кстати, я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке. Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
1: Давай.
0: Артур Струков, это группа Культреф. Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Слушай, за 10 лет. За 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания всевозможных произведений не очень, понимаешь, я, наверное, впервые в своей жизни столкнулся с человеком, которого лично знаю, который настолько четко, такой класснейший альбом, понимаешь, мне даже нет слов, понимаешь, его описать, я не могу его описать, но вот за 10 лет я услышал, наконец, не мычание, не что-то такое, а вот нормальная, совершенно отличнейший совершенно альбом. У меня слов, у меня эмоции, я не могу... Ксения, ты можешь дать определение этому альбому? Все, ты молчишь, дай определение. Вот ты, Ксения, и скажи, потому что мне очень трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
2: не
0: формат?
2: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы, но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. Очень употребительно.
0: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении, понимаешь, все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, таком мелодичной есть у них такая песня, там из фильма «The Greatest Rock and Roll Swindle», понимаешь, или там на нас идут там пересечения маджахеды, актеры, режиссеры,
1: да,
0: и так далее.
1: Да, причем, вот это, такое,
0: причем
1: как...
0: там, кстати,
1: да, идут
0: Сергей
1: идти.
0: Летов на саксофоне играет у Артурки Струкова, понимаешь, песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде и всюду, и смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь, за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. А там очень все здорово, понимаешь? Это...
1: Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем. Ты заметь еще, что вот...
0: Эфирное время-то проплачено.
1: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом, весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, повелись на это. Мы обратили внимание на его слова, а не на форму.
0: Да,
1: понимаешь? Вот сразу.
0: Слушай, да. Да, песню.
1: Я запишу песню, которая перенес мир. Труба. Ну что, звонок принял?
0: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
1: Здравствуйте.
3: Я поставил своих детей на табуреточку. И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня, в этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки, Это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызёшь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Не прожёванные крепкими зубами, лишь проталкиваю в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну пиздец, ну можно прям усраться. В этом есть какая-то мудовость. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость. Потому что зависть меня гложет. И чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. Пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу. Конкурентов в них себя я вижу. К космонавтам зависть меня гложет. Их зубов проблема не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы. На зависть всем таким, как я, дебилы.
1: А скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
3: А можно погонялу?
1: Ну, давайте, да.
3: Санитар.
1: Спасибо.
0: По-моему, ты дурак, санитар. Детей жалко.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Алло. Говорит. Да-да-да.
4: А, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Женя Поленовский.
1: Да-да-да.
4: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало. Все эти продюсеры, имиджмейкеры. Это такое дерьмо.
1: Еще достали менеджеры.
4: А вот я недавно приехал со Смоленска, возвращаясь к теме о провинции, и 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве я такого уже давно не видел.
1: Спасибо за ваш комментарий.
0: Я не буду спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак тупо сидит на табурете, понимаешь, жлобье с повязками НБП, понимаешь, ходит по сцене, понимаешь. Ну, там, конечно, как всегда, народу мертвых чебурашек очень много, но не в этом дело. Ну, дети, по сути, да? Иногда их жалко. Иногда, ну, бывает такое, жалко. Так вот эти вот ребята, понимаешь, ходят по сцене, понимаешь. Я не могу сейчас, вот, к сожалению, видеофона нет, понимаешь. И ногами, понимаешь, тычут на самом деле, понимаешь, в лицо. Понимаешь? Каков поп, таков и приход. И никогда никто меня не убедит в том, что это настоящий рок-н-ролльный концерт. Вот и все.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Вам подготавливается междугороднее соединение. Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
0: Это просто с Тюмени.
5: Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
1: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да-да-да-да, алло.
0: Это...
1: Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это как там, это формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
0: Ну, подготовили
1: или выключить?
0: Ну, я не знаю.
1: Ну, как? Ты говори, выключить или оставить?
0: Ну, давай минуты подождем. Можно?
1: Давай.
0: Такая вот роскошь у нас.
1: Давай. По-моему, он над нами издевается.
0: А, произдевался?
1: Да.
0: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
1: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
0: Ну, давай выключим.
1: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
6: Алло?
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны вашего внимания, да. Рассказывайте. Здравствуйте.
6: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, который стал Оля Опрятная, это вот вы там участвовали?
0: Мы только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем. Вот.
1: Это имеется в виду это...
0: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Диму Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. Вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Это, представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот, там, пиздец, пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел, вот, попив в гримерке коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная, ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были без, уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он на меня смотрит, так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там, там полный вперед, там такой, такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди, говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорят, так, это вы сейчас на сцене были? Говорю, да, я, говорю, на сцене не был, я из Хабаровска прилетел, я из рок-клуба, это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю ребят с Люберец...
1: С Люберецких окраин.
0: Они говорят, да, из Люберца. Я говорю, их теперь прекрасно понимаю, я приехал из Хабаровска.
1: Что я тут вижу, понимаешь?
0: Это что такое там? Да, да. Ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали. Говорят, да, вот, ну вот меры не можем принять, там, ну, вот следить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид там полный вперед, это на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. Они говорят, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, ну, я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватория, рок-лаборатория. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
1: Ты имеешь в виду, который на спортивный?
0: Да.
1: Нет. Я тебе скажу другое.
0: Мне говорили, что это первый рок-клуб.
1: Первый был все-таки Sexton Faust.
0: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
1: Значительно раньше. В 89-м.
0: А это, говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
1: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, я... это был за рок-клуб.
0: Нет, ну это поесть. Да. Нет, я тебе говорю об историческом.
1: Может быть, не буду некомпетентен. Не буду
0: в контексте рок-блеватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел, и очень бы, рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек, но он не успел мне плохого ничего сделать. Смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все понимаешь.
1: Нет, у меня была история одна интересная.
0: Но все равно
1: сейчас,
0: Саньку я бы
1: сейчас ее можно рассказать.
0: Да.
1: Да, в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», ну, пластинку, конечно. Я ему подарил, говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», и там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Ну, я не хвастаюсь, местом не важно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Ну, хотя я относился к ним очень хорошо и до сих пор хорошо, Сань, но это так не делается.
0: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
1: Да.
0: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой... А другого бы просто бы не было, понимаешь? Я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую-нибудь фигню.
1: Ну,
0: бы,
1: да, да.
0: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно очень понимаю.
1: Это было обидно.
0: Ну да, но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел, вот он мне говорил...
1: Нет, ну, естественно, Ник, он хотел лучше, он делал...
0: Вот давай что-то делать мне, давай, вот, Ник, ну, я там того нашел, я того нашел. Ну, мне по кайфу люди, которые принимали участие вообще во мне.
1: Ну, попросту живые.
0: Да,
1: живые,
0: то есть я не знаю, там, что было бы дальше, будь бы что дальше, там, и так далее. Только сейчас немножко повзрослел, член раздельное что-то стал выдавать.
1: Ну, давай сейчас опять послушаем немного музыки. И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-Ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
7: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, говорите, да.
8: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при Министерстве культуры. Я из Дубны. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
1: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Да, это как бы ваша история, она безусловно интересна. Нет, но время поджимает.
8: Я хотел просто вот как раз спросить. То есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культуртрегерством. Абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там чисто музыкальную культуру там.
1: Понятен вопрос.
8: Вот. Что делаете вы, кроме как вот глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещей непонятно? Вот.
1: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал неоднократно, и открою этот секрет, ни для кого мы, естественно, не вещаем, просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж, наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло, это я?
1: Да.
9: Значит так, у меня, прежде чем задам вопрос, буквально полминуты. Угу. Значит, вот тут Николаев сказал такую вещь. Жалко. Причем он несколько раз это повторил. Значит, жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу.
1: А, понятно.
0: Санитар, я тебя узнал.
1: И да, и характеристику
0: ты
1: вроде.
0: Ты будешь крепко спать. Тебя поздравляю.
1: Нет, я не знаю, санитар.
0: Но я тебя не беру.
1: То есть такое погоняло, ну просто надо к человеку обратиться. Дружище, ну успокойся, ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
10: Вот у меня в процессе беседы родилась такая вот идея.
1: Вот. Будьте здоровы.
10: Да, спасибо.
0: Живите богато.
10: Я сам принадлежу к тому самому бузитическому поколению, которое вы так клеймите.
0: Не клеймите, а мы заставляем есть собственный кал.
10: Спасибо.
0: Не за что. Привет, говноедам.
10: Здравствуйте.
0: Угу.
10: Вот.
0: Упился. Ладно, ближе к теме.
10: Состоит идея моя.
0: Прелестный незнакомец.
10: Меня Иван зовут.
0: Ванечка. Ванюша. Спит Ванюша в ямке. Ну-ну. Вань,
10: ну, я вам все-таки...
0: Ну, все, Вань, вопрос. Вопрос-ответ.
10: Вопрос, да. Как бы, каков выход выход в этой ситуации, что вот...
1: Понятно, Вань, выход, извини, что я тебя выключил, а главное, никуда не звони в течение 2 часов. Попробуй справиться с этой ситуацией сам. Заткни чем-нибудь это там, с утра вызовешь спецслужбу, они все починят, все сделают. Не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Алло.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
11: Хорошо, я постараюсь быть.
1: Давайте.
11: Как можно более жирной.
1: Да.
11: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете. Я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
1: Аполитическое.
11: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
0: Да ничего.
11: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме о всяких этих девочках, звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный... является, так сказать, критерием отбора. То есть если бы этого не было, то есть если взять и запретить все форматное, скажем так, вот, то тогда очень тяжело было бы ориентироваться в людях.
1: Ну,
0: можно задать вполне риторический вопрос. А кто, собственно говоря, позволил вообще очерчивать круг? Вот я вот, например, этого не понимаю, и я не понимаю до сих пор, на самом деле, кто вообще смеет каким-то образом просто изобретать какую-то вещь, где надо еще, оказывается, разбираться в людях. Будьте молоды, красивы, веселые будете, сексуальные, черт.
1: Да.
0: Это наипервейшее, понимаете? И все вам будет, если вы умеете летать, если вы можете летать. Если вы ходите по земле, ходите так, чтобы после вас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя, знаешь, буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
1: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжение Бубен следует. Вот. Но оно в следующий раз последует, да, Коль. На самом деле, хорошо, был, да, очень хорошо, рад тебя наблюдать вот в таком
0: заметь,
1: виде.
0: Заметь, кстати, мы не изменились.
1: Мы стали...
0: Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, конечно, к сожалению, уходят.
1: Ну, потому что они пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
0: Пока.
1: Пока.
12: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том. Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время. Если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей. И, в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом «Армагеддон». Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показалось человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И, мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я осознаю, что, к примеру, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детства чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек – существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому... Человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покой, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь. Я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком. Например.
0: Стать ручейком, да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескиваешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, берестящие, фунта, в общем-то, ящер. Ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем ужасно.
0: Да. Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: Я имею в виду ящер. А. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? Недаром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот тут это имеет.
1: Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить, не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена ходит.
1: Ну, 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем, да?
1: Чистый лист.
0: Да, на табула рас. Вот. И вот совершенно зверски вот эту бабушку, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, которая, вот, знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги, вечно торчащие из-под засального халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители?
0: Представляешь, что? Значит, родители, там проблемы серьезные. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую черю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человека, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится прям часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух. Но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный другой.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот
1: покажется.
0: Ты как ты думаешь, вот действительно, вот, ну про маму закончил, знаешь, к маме пришли гости, совершенно ужасные, то есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего, это очень печальная ситуация, очень печальная история, очень слабо развит мозг, достаточно того, что данные семьи семейные читали, лет 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd. Они, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые варианты, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он опознал сразу вот эту боль.
0: Ну, ты
1: казалось бы, близкого человека, который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и... нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да? Которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы. Потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы. Детей катают на лошадках, но есть свои минусы. То есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупа, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, эти глазенки ее такие, смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это не данная конкретная ситуация, причем заметив, что я, например, не вправе ведь мешаться, потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос, да, тоже отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо, я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, это зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том ты сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье, если боль твоя стихает.
0: Значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, вернее, не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит уже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре, и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20 тысяч, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, кстати, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессиональной музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что, так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть мне кажется, что ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот... Есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там, умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час икс, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, когда всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем о этих политических вещах. Давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: Давай,
0: против.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну рассказывайте.
3: А да. Что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну это, собственно, как бы, вы знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: Здрасте. Я вот хотел бы вас спросить, вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи и ответственность на Бога.
0: Угу.
4: То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да? Вот, ну, как бы совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильного в том, что вы бьете дочку. Но она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот, взаимоотношений, отношений дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете. И я не то что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны — это такое же мое дело, как и дело их родителей.
4: Вот. Не, ну, да. Как бы вот этот вопрос, да, вот сам по себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой хитрый, подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ, он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас била вас. Да в конце концов это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать: «Милиция!» Или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы — это я. Вот. А я — это она. Да.
4: Ну, давай.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: А, здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы, и слышал...
0: Ой, Саша, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что. Она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду ей еще наверну.
4: Слушайте, вы ее вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, с этого, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. Что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да? Вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и, чтобы слезть с них, ну, мне пришлось, как бы, опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я, как бы, слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и, как бы, ну, много, как бы, вот это, шли, потом, как бы, дела начались, и вот там
1: значит,
4: дела...
1: Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
4: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Но это
1: да?
4: мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение – это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди – это же мы опять придумали. Мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения – это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей. А Бог – это просто умозаключение. Это вот верховное существо, которое всех накажет.
1: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это мы... от обратного.
4: Ну, вот
1: создатель создал.
4: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
1: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом. Да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... Говорить на родном языке. В той стране, в которой я живу, в моей стране.
4: Что такое буква? Это звук.
1: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
4: Из букв... чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквами. Но это уже это формально.
1: Ну хорошо, ладно, так.
4: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
4: Ну да, да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
4: Классика.
1: Хорошая музыка?
4: Я классику обожаю.
0: Ну, здесь, знаете, тоже, вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем, ну, до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой избозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, ну, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, тут парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления, это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же.
1: Разве в церкви не может быть момент откровения, вот как раз между Богом и человеком?
4: Ребят, можно один момент?
0: Валяй, да.
4: Вот один момент. Да, вот да. Есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое...
1: Нет таких
4: было
1: людей.
4: Бы это больно. А потом, как бы, вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину, он меня простит. Ну, неужели это, вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь.
4: Жестче, ну, как бы...
1: Ты упрощаешь все. Нет, конечно. Нет.
0: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот люди...

0: скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток, там, ЖНРов, жен новых русских, ну, вот, то есть черная аура, так сказать. Дети ее чувствуют особенно, особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить, просто вам выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо, то есть, ну, на примитивном примере, это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточный, на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, все равно гостем. Вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: На животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком, попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить пощаду.
2: Вызов. Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
2: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы тебе готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ничего от них нормального.
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
1: Делай свое дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там... Ну, с кем там? Даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога. Вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа. Понимаете? Это как... То есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от Игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там, тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми. Да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо. Спасибо за звонок.
2: Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару, и, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас диджеев модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
1: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, унто, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
1: К сожалению.
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
1: Я подумал, что сегодня 1 апреля, оно, видимо, закончилось, правда, уже вот час назад.
0: Да, но тем не менее, я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
1: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, угу. А это не очень хороший день был. То есть вчера, в смысле, воскресенье, 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
1: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: А, да?
1: Вот здесь это

0: Случилось. Ну, кстати, не здесь, а в смысле в стране.
1: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
0: Но он прошел, нам повезло.
1: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
0: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
1: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, пред рамой вот этого возраста. То есть они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что-то да, он прицепился к Марине Цветаевой. Не только. Конечно, не только. Они прочитали все там, начиная от Хэма и заканчивая там, я не знаю, ужасно, кстати.
0: Карлсон Кастанеда.
1: Да, и вот этой вот полковник «Никто не пишет». Замечательный роман.
0: Я думаю, предъявить ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет». Вот даже 5 дело, лет назад.
1: Даже дело не в этом.
0: Они взяли из моего запева и сделали свой припев.
1: Значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой взгляд.
0: «100 лет одиночества» и «Полковник».
1: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как, я вообще в шоке. Я не понимаю,
0: Как ты говоришь, меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
1: Тогда тебя простите.
0: И песня называется не «100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
1: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее,
0: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
1: Как же это называется? Дискредитировать попросту говоря, произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот которые, видать,
0: но
1: долго...
0: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все.
1: Грустно.
0: Название сняли.
1: Грустно, грустно и страшно. Да, так вот...
0: Ну, песни «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот видимо, да, логотип берется и поется.
1: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше ты начал, как-то я в сторону песни ушел.
0: Ты хотел меня нахлопать, но я тебе сказал, что я чуть раньше...
1: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
0: Проехали.
1: Нет, о чем-то еще, ну вспомни, пожалуйста.
0: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
1: Что-то забыть. Ну,
0: забыть
1: давай.
0: О том, что нельзя этого делать, на предмет того, что написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
1: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать, определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато
0: Габриэль
1: все знают...
0: Гарсия Маркес, да.
1: Да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь. Вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков, потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузик. Все, там, значит, сейчас он телепузик попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
0: Такой прикол, я тебе могу сказать, что я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
1: Что делать?
0: Журить.
1: Хорошее слово.
0: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков, и я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще, какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8 я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
1: Ты знаешь, я вижу информацию. То же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там. Причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
0: Возможно, да.
1: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
0: Ну, китайцы, древние, да. Не знание, сила.
1: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток, которые вот начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть, тетеньки, милые, ну поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, никак в жизнь вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, он как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или чего вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
0: Нужно что-то делать.
1: Нужно что-то делать самому.
0: Причем не говорите об этом.
1: Да,
0: вот именно что-то должно говорить.
1: Да, дело должно говорить само за себя.
0: Что-то это, которое сделано. Согласен.
1: А ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, а то мне там сообщили, что у меня одну точку подожгли, пойду там надеру кому-нибудь задницу, хорошо?
0: Не вопрос.

0: Ну вот, собственно, все оказалось ложной тревогой, как я, собственно говоря, и подозревал. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Мы тут беседуем на самые разнообразные темы. Темы преимущественно не связаны с музыкой, хотя иногда мы их тоже затрагиваем. Соответственно, я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно, Саша.
0: Может быть, последнее наше измышление, рассуждение.
1: Давай скажем так, завершающее. Не последнее, а завершающее.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнее. Давай выпьем по последнее.
0: Да. Не завершающее, а, так сказать, предыдущее. Вот оно.
1: Ну, хорошо, пускай это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я вот что хочу вам сказать. Спасибо вам за ваши программы, они очень интересны. Но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и событий 93-го года. Вы
0: знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг. Но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Угу. Потому что тогда реставрация коммунофашизма была очень серьезной. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. Угу. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз. Но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саша, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти. И второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть. Потому что решение вопросов... то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да? Помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается... ничего не получается.
0: Ничего не получилось.
1: А что? А вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что, к сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех.
1: Но... Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, постоять у костра, там постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно, и было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. Зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки?
0: Но это были
1: типа
0: не
1: шоу.
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: тогда,
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да. Это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые
0: остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать
1: детей. И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: думаю. Я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. Нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник этот, ладно? Да. А потом включим.
1: Мы включили этот кондишн.
0: Да.
1: У нас заморозил уже. Если... А я забыл.
0: Ну...
1: О чем говорили-то?
0: Ну, не помню, ты...
1: О демонстрациях, это понятно.
0: Да, демонстрации.
1: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко момент один. Так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
0: Безусловно.
1: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
0: Да, да, да.
1: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же... Я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то.
0: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
1: Поле брани изменилось.
0: Так, его и нет, понимаешь? Его и нет, и каждый должен заниматься своим делом. То есть солдаты, преданные определенному правительству, должны защищать это правительство. А вот попытка перевести всю эту скотобазу просто в гражданскую войну не по мне. Я, например, не вижу ничего плохого в своих согражданах, кроме там, ну, каких-то несчастных моментов, потому что там у одного на столе, в общем-то, стоит там омар, а у другого макароны. Да? Но это не причина для гражданской войны.
1: Совершенно нет. Это причина для того, чтобы сделать шаг и что-то сделать.
0: Да,
1: чтобы было омар на столе.
0: Ну, не так. Да, кстати, если... Вот тут я с тобой соглашусь. Если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет его крутит. Вот, это говорит только о том...
1: С майонезом или без, да?
0: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого
1: омара. У него хватило сил поднять задницу и пойти что-то сделать.
0: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище, буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой информации. Да, там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну сколько можно? Да, взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
1: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
0: Это,
1: ты говоришь то, что
0: это,
1: думаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попади будоражит толпу.
1: Из своего огорода, да?
0: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
1: Надо съездить в Америку, чтобы понять, что такое свобода слова.
0: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там по всем углам все супермаркеты, в общем-то. И потом уже...
1: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто травят наших граждан. И я вижу, идут семьи с цветами, семьями идут туда, отдыхают, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. там, где, где родился, там пригодился. Все. Все мои там какие-то бывшие компаньоны поразъехались, Америки, Австралии. Я спрашиваю: слушай, Куприянов, почему ты не уехал? Я говорю: где родился, там пригодился. Все.
0: Совершенно, совершенно.
1: Почему пьют вино в Испании? Потому что вино сохраняет холод. Потому что там жарко. Почему пьют в России водку? Потому что она сохраняет тепло. Почему кушают капусту квашеную, грибочки? Потому что это все сохраняет тепло. Потому что мы живем 6, 7, 8 месяцев без лета. Лета не будет. Хотя, в принципе, как сказал один мой знакомый, ох, май на дворе, скоро зима.
0: Да, есть такие пессимисты. Нет, ну ты видишь, ты...
1: Но лето-то сгорает. Раз-два и нет.
0: Лето сгорает. Вот, но все-таки хотелось бы, конечно, вот сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот этого защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов жертв постоянно, они просто смешные.
1: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
0: Ты знаешь
1: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
0: Да,
1: если наступает человек, раз, перевернулся, нет. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего никогда ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там и прочее.
0: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
1: определенный
0: годами.
1: Определенный фон. Нас отвлекает.
0: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно. Поскольку,
1: ну, еще Петр порезал бороды, да?
0: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он воле-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но...
1: Ты человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы и знаки. Ну, как в животном мире.
0: Безусловно.
1: Посмотрите в мире животных.
0: Я к этому и клоню.
1: Та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки, а мальчик определенные. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и... Ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начиная с фотографии, кончая шоу.
0: Но я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж вот злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там, и унта борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот, это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
1: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
0: Да.
1: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
0: Нет,
1: ты не думал об этом?
0: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, и просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
1: Ну да, кто-то может физику взять, да?
0: Да, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению.
1: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
0: Что в смысле опаснее?
1: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
0: Ну,
1: но потому
0: знаю,
1: что тебя слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
0: Я рад, только пусть слушают. А ты понимаешь, это мое мнение, они могут с ним не согласиться. Вот далее.
1: Это не мнение, это твоя позиция.
0: Мнение, а это значит политическое... Мнение, понимаешь, позиция у меня
1: Я понял.
0: Вот. А здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
1: Хорошо, это твоя точка зрения.
0: Да, да. Таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот тут по всем вопросам, да? Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сыськи голые,
1: шоу.
0: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение так называемой эпохи застоя.
1: Уважаемые радиослушатели, я показал палец кверху, потому что...
0: Да. Когда были просто дикторы.
1: Чтобы вы знали.
0: Особенно сейчас это просто, я считаю, просто необходимо вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище. И, то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
1: Они ходят с охраной по улицам.
0: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
1: любит.
0: Самое
1: страшное то, что стреляют водители в первую очередь, предупреждая.
0: А нельзя идти...
1: Страдают невинные люди.
0: Водителям к людям, которые...
1: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
0: Ну, кусок хлеба, видимо, можно.
1: Ну, прельщают, дают денег.
0: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
1: У меня была какая-то мысль интересная.
0: Пожалуйста.
1: Мы ее продолжим после звонка. Конечно, хорошо, человек ждет на линии, лучше послушаем.
0: Тогда сейчас. Нет, никто не ждет.
1: Нас стоит двое, нам нужен третий.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
4: Гнида, падла ты поганая, бля.
1: Добрый парень.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да.
4: Здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Я очень рад, что...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
4: Я очень рад, что звонил сюда вас.
0: Отлично, да.
4: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
1: Слышно, да. Мы вас слышим очень
4: вот.
1: Хорошо.
4: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно здесь. Вот.
0: Понятно, понятно.
4: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за Родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили, не судили все, а вот досконально разобрали.
1: То есть получил по заслугам.
0: Да, вы знаете, понятно, просто там алло, послушайте, просто там плохо слышно немножко, то есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
1: Это межгородно. Саша,
0: да,
1: я хотел бы прокомментировать
0: конечно,
1: предыдущий
0: да.
1: звонок, вот,
0: а я
1: человечка,
0: стал,
1: который...
0: Я бы не стал этого
1: ну,
0: делать.
1: Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
0: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент вот, ну, позвонивший грубияшка, наш малышка, он очевидно настроен агрессивно. И неизвестно, куда бы выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я. Да. Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят, и причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
1: совершенно
0: слова.
1: Совершенно неподдельным.
0: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
1: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите. Но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право, так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
0: Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте все-таки так же и делать. Игорь, спасибо тебе, конечно, но вся история нашей программы, которая уже почти 9 лет длится, периодически поступают такие звонки, которые, как я уже говорил, я считаю просто необходимым атрибутом данной программы. Вот, более того, я, ну, признаюсь тебе и всем, кто сейчас слушает, это был, конечно же, записной звонок, который я пустил с пленки, чтобы как-то разбавить...
1: Валяет дурака, точно.
0: Ну, давай послушаем следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам
1: беспредельное. Причем записал его гость.
0: Да.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Уважаемый Игорь.
1: Это добрый вечер.
0: Рассказывайте.
5: Я вот услышал сейчас вот рассказ Игоря о том, как он судил, значит, вот в этой жуткой передаче, вот, и про телепузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. Но у меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, вот, и там висело, говорит, черт его знает что, я ему говорю, гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем это не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странные, вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
1: То есть это круто, да?
5: Ага, да, вот именно такая ситуация.
1: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней так хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот, ну, музыкант тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле 2 или 3 раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
5: В бассейн еще надо ходить.
1: Ну, бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю?
5: Да.
1: Просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, так сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду.
5: Ну, правильно.
1: Вот, да. И вдруг, да, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут Телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
5: Зря, кстати, нажали, зря.
1: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
5: Сходите, выбросить в окно. Ну, что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
1: На самом деле у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
5: Ну, вот то тоже есть, хорошо. хорошо.
1: С ребенком. То есть если выбросить, это вот это крайняк.
0: Крайняк.
5: Конечно. Да. Вот, хочется выбросить иногда, знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже вот, знаете, это как-то такой искренне достаточно, действительно.
1: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
5: Это будет позже, самота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты его как-то самое.
0: Да нет, тут я вот с вами не соглашусь, потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем-то, вот, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий. То есть, как бы...
1: Саша, ну, мне кажется, не ты сейчас ярлык ему повесишь и...
0: Нет, а это просто...
5: Правильно, абсолютно.
1: Не, ну, бог с ним. Но...
5: По-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
1: Возможно, это нужно обсудить, конечно, и нужно поговорить об этом.
0: Сарматулька все-таки это такая вещь, которая ну, с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну что же я делал там в юности-то своей, каким я был дауном, к примеру.
1: Ну я всегда сужу по себе. Если
5: нет,
1: я позвонил
5: бы... Я не про него говорил, я говорил в принципе.
0: Ну в принципе, да.
5: У него тоже все, конченый конкретно.
1: Но если бы я позвонил на передачу, он, например, сказал бы, Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, мне это безумно не нравится, потому что потому.
0: Да, да.
1: А то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если, дядька, ты нас слышишь, ну, ты...
5: Да он же не слышит, он выплеснул энергию, он уже лежит сейчас где-то.
1: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
0: Ну, вообще, да, ладно.
1: Будь мужчиной и расскажи, просто скажи, почему.
0: За что?
5: Он вообще не нам говорит.
1: Не, за что, за что это, когда наварит?
0: А, ну да, да, да. Да, да,
1: то
0: да.
1: Есть, за что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему?
0: В чем причина?
1: Да, в чем причина?
0: Вашей такой... Да, вашей такой...
5: Не знаю, кому он обговорил.
0: Ну, кстати, тоже не
1: да
0: знаю.
1: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
0: Может быть, дело в том, что нет. Я
1: нам обоим и говорим.
0: Нет. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку, говорит, не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
1: Я к этому отношусь немножко серьезнее. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
0: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу... Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, всякой в кепочке, в драной.
5: Сейчас много, Александр, ну что, сейчас.
0: Ну, на самом деле, конечно, чувство жалости присутствует.
1: Но мы говорили об этом, мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Ну, давайте сейчас снова. Спасибо вам за звонок.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую, такой, как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет,
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: Новая песня, она называется «Игра с судьбой». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, и заняться прослушиванием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорите, пожалуйста, погромче, это у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: Вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный по поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только в вашей передаче, я не выключаю даже «Эхо Москвы». Все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Да. Я хочу сказать, что я музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь горы.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно.
4: Я что хочу сказать?
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы как тот мальчик андерсоновский. Единственное, сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, да, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я, простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Вот как мешают.
1: Бесы.
0: Спасибо. Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки
1: Передадимся
0: пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: ну давай, я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио вас. Спасибо огромное. Александр,
0: да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорько, только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра. Когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ, ну, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
1: Ну, я же гость.
0: Я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, ради, простите, это мое нормальное замечание.
1: Ничего страшного. Спасибо. Спасибо за вам.
6: Игорь,
1: за...
6: просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, умный, спасибо вам.
1: Ну,
6: спасибо,
1: Саша, скрипку основную играет, это не вопрос, это не обсуждается. Но вы же знаете, как...
0: Это так, это, знаете, понимаете, так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
6: Нет,
0: это я с Игорем, что, дескать, он шильца в копчик.
1: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же
6: Конечно, гость, да, конечно, первый.
1: Вы наливаете первую рюмку гостю, конечно, и кормите самым лучшим, и правильно? Конечно,
6: но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
1: То есть вы думаете, что я замылил
0: как
1: его,
0: на тебя
1: его
0: наехать?
1: Мысль?
6: Ну, был, наверное, такой моментик, был.
1: Нет, понятно, есть, понятно. Я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его, да, увели.
1: Да, я понял.
6: Вот то того.
0: Ясно, спасибо, спасибо
6: вот,
0: вам.
6: Вот, я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: И беседа была бы такой в гармонии, но когда, говорит, Александр, ведущий, нормальный,
1: но,
6: просто любимый наш человек.
1: Хорошо, Николай, вы понимаете...
6: Где-то вот раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
1: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так. Да, есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
1: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова вот в программу. Ну, вообще вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых, вот, и неприятных мне, да, вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да, вот, просто у нас беседа льется так, как она льется, если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, вот, собственно говоря, да. Ну что, может быть, сейчас...
1: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
1: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
1: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прямо-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
1: Старенькая песенка, она еще... Я его для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал, сейчас такой весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть Леонард Коэн, известная, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
2: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
2: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
2: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
2: Девушка мне дает 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52, как ты себя видишь? Вот.
2: Я не знаю, как я себя вижу, но...
0: А надо, Игорь, надо думать о будущем.
2: Ну, извини, ты просто, видимо, не услышал последнюю строчку песни.
0: Я нашел
2: ответ.
0: Да. А поделиться не хочешь, да?
2: Ну, а этот ответ, он был в песне.
0: Понял. Ну что, тогда опять обратимся к звонкам наших...
2: Я могу даже сказать уважаемым радиослушателям, что мой путь к музыке был очень тяжел. Меня туда вообще никто не звал, и я там был никому не нужен в этой музыке, в этом шоу-бизнесе. Но вместе с тем так получилось, что я всегда занимался музыкой с детства. Меня выгоняли из музыкальной школы и говорили, что этот ребенок...
0: Типа без маза.
2: Да, без маза, да. Из джазовой студии, когда мне выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без маза. И... А когда тогда еще было Царицынское училище, еще, да, кто помнит, да. В совковые времена, вот, там было сказано, слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
0: То есть на контрабасе.
2: Да, за роялем он стоял, он сказал, слышь, говорит, а теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
0: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «гудбай», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство Прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что

0: есть такое выражение, типа, за мелкий прайс стригу, или там что угодно. То есть это уже просто является как бы отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет? Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знаете, что это действительно так, и если вы где-то скажете «гони прайс, животное, а то сейчас бритвы все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнутся в ответ. Ну что, может быть...
1: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателя. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай Сашке нашему».
0: Нет, ну я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как бы, хотя видишь сзади тебя вот дырки, а то всякие эти размазанные
1: это, кстати,
0: штуки.
1: Неправильные вещи, да.
0: Неправильные.
1: Но в студиях неправильные.
0: Ты знаешь, больше всего, чего я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да? Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы отстрелили коленку. Вот, да. А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять, там и сунули их в холодильник. В общем,
1: мой директор, он...
0: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. Давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
1: Конечно.
0: А то тут ко мне девчонки пришли.
1: Не вопрос.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной вражки группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычит все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Предоставляем слово песне, да, Игорь? Как ты...
1: Саша, у тебя такая музыка звучит все время.
0: Тихо, Штраус! Все, нет музыки.
1: Я понял.
0: Я волшебник.
1: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
0: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
1: На свои люди, да, которые с тобой работают, вернее.
0: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
1: Хорошая, да, тема, кстати.
0: Конечно, хорошая вообще, да.
1: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
0: Да.
1: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
0: Ну, я, например, если так как-то мои пожелания учитывать, что вот как раз вот что-нибудь вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первой, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
1: Я, кстати, спасибо за подсказку.
0: Да забудь.
1: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать ее. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
0: На фронт.
1: Да, по-другому, что славяне.
0: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что... Штраус, чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
1: Помню.
0: Значит, зашишать братьев-славян. Вот. А реально поехало всего несколько человек. Один из них был

0: эфире. И по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... Кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем, так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
1: Но это игра, это денежки там.
0: Прайс.
1: Прайс, игра прайс. Прайс. Да. Доллар.
0: Ну что, песню давай. Не будем о грустном.
1: Ну, можно старенько напеть. Типа, светки падающий лес. Или можно...
2: Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Подойди, о многом спроси.

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано Саша, да? Ну, может, ты знаешь там человека. Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься, спрашивает Илона. Лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. А что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно, даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Синтенции.
2: Как вы относитесь вот, ну, к последним событиям? Вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь, в общем, из-за того, что они не отдают президента и советуют значит, Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто.
0: Сказки,
1: игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот, то есть, они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка как у грудничка тут все это свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то, попавшись вместе с минейчицей, жуткой некрасивой теткой. Действительно так, я откровенно заявляю, что Моника Леви Винске, страшно некрасивая женщина.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Да, там даже речь не об этом. Я с трудом нашел бы среди своих друзей, а они все больше люди очень положительные, человека, который бы, в общем-то, согласился вступить с ней вот в оральный секс. Это ненормально. Вот, поняв, что дико облажался, наложив штаны немерено тросов и канатов, одновременно решив, так сказать, опустить евро. Тут ему это удалось немножко. Билушка, в общем-то, замутил эту байду. То есть, на самом деле, ценой жизни многих людей, я не преувеличиваю, как говорю, жизнь.
1: Нет,
0: то
1: это
0: есть,
1: совершенно
0: не
1: реально.
0: То, что там даже
1: реально,
0: погибли
1: согласен,
0: люди,
1: да.
0: А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги, жизни, да, сколько судеб было в момент возведения этих мостов, домов, которые...
1: кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мои к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последний уничтожил,
1: да,
0: последнего.
1: Да, да. Индии.
0: Англосаксы это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Но нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыро, но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли, сейчас я быстренько сбегаю и вернусь, хорошо?
1: Хорошо.

0: и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем получас. Более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композицию в исполнении Игоря Куприянова. Также пообщаться с вами.
1: Лучше к завершению. Не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению. Извини, конечно. И я предлагаю прям-таки опять же послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста. Да-да-да.
3: Александр Боярский?
0: Он сам. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас преграмма, а не пидорача. Потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратнее, да? И вроде вот это...
1: Сколько вас там?
3: Да, да, вас... Александр Валерьевич, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я
1: это...
3: буду...
0: Там, простите, простите, простите. Алло, алло, алло. Алло, алло, алло.
3: На сцене Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, о котором Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, трахался ты на сцене?
1: Что-то я не понял, с кем он, правда, с кем его теща трахался, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радиослушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать
1: эфирные...
0: так. Подожди, давай разберемся,
1: давай,
0: да, по порядку. Смотри,
1: давай.
0: Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой содомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра.
1: Да, анекдот...
0: Ничего нельзя исключать.
1: Невозможно.
0: Невозможно.
1: Я хотел тебе анекдот рассказать очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям. Что выходит человек, полный зал... Вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Ты как-то уважаемый, скабрезно
1: сказал. Ну, пускай будет. Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть,
1: почему-то... мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну что
1: так
0: это?
1: Вот, сидит, вернее, выходит человек, садится на стул, полный зал народу, темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает... Ну, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: В общем, заниматься анонизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. Это медицинская терминология, Игорь.
1: Вот именно.
0: Вот заметьте, и это рокер. Передо мной сидит старый рокер, человек, который собирал стадионы.
1: Я не старый.
0: Нет, ну...
1: Но рокер.
0: Да, ну рокер, да. Извини, что перебил, да. Говори дальше.
1: Саша, я...
0: Ну, прости, я не буду больше перебивать, да-да-да.
1: Дело не в этом. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Я стал очень осторожный.
0: Стал чересчур, я бы сказал, осторожным.
1: Так вот, и вдруг он начинает это делать... Потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, видишь, фишка, человек выходит. Кто здесь?
0: Да.
1: Вот та же история, да? Вы, говорит, вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Вот честно, я просто не могу объяснить даже это. Ну,
0: я могу сказать следующее.
1: Спать что... можно где угодно. Ну что, бомж скажет своей подружке, ты говоришь, спала со мной помойки, да, спала? Ну и что?
0: Ну и, в принципе, большой театр.
1: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмостках.
0: Нет, вот ты как.
1: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
0: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду...
1: Он бесконечен.
0: Есть, так сказать, бесконечен, и есть прежде всего, так сказать, ну, ради продолжения жизни на Земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
1: Я с тобой здесь не согласен.
0: Нет.
1: Ради продолжения жизни на Земле этим занимаются животные.
0: Ну, да.
1: А люди... занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
0: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
1: Ты как умный человек начинаешь выводить...
0: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
1: Слишком обтягивающие колготки.
0: И
1: у мужчин.
0: И это все, все вместе.
1: Это перешло на MTV, к сожалению.
0: Да. Ну что, еще один телефонный звонок. Как ты смотришь?
1: Или все-таки, с удовольствием.
0: Или
1: нет,
0: песня?
1: Нет, звонок.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки вот искусство, ты предпочитаешь вот... как
1: искусство
0: бы...
1: общению. Искусству инструмента я предпочитаю искусство общения.
0: Ну, давай.
1: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
0: Потому нет. Что ты уже уставший, конечно.
1: Ничего
0: то есть ты, просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти как я, молодцом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Саша, я все же дозвонилась.
0: Отлично, отлично.
5: Я музыкант до 80-х, 25 лет.
0: Угу.
5: Музыкант-аккордеонист.
0: Угу.
5: 96 басов, у меня рояль-стандарт. Я хочу сказать, то, что сейчас позвонил человек, я даже не хочу это говорить. Я прожила больше 65 лет в Москве. И я хочу сказать, то, что он сказал, это все чепуха. Но вторая песня, Игорь...
1: Да, я вас слышу.
5: Мне очень понравилось.
1: Спасибо.
5: Прекрасно вы играете, прекрасно, но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
1: Нет, мне 42 будет в этом
5: году.
1: Да,
5: я слыхала. По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
1: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
5: Дай бог, дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает... ну, как сказать...
1: ауру такую.
5: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
1: Спасибо
5: вам. Я не могу
1: вам.
5: Себя
1: спасибо.
5: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
1: Спасибо вам.
5: Да. Желаю здоровья, счастья.
1: Спасибо.
5: Любви.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
5: Саша,
0: да.
5: А вы прекрасный человек. У вас, если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
1: У вас получилось.
0: Да, спасибо за звонок. Удачи
5: всего
0: вам.
5: Доброго.
0: Удачи вам также.
1: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
0: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается? Что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества вопросов.
1: Нет, конечно.
0: Давайте введем еще...
1: Я могу сказать одно, уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив, через пульт с Александром, и я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
0: Без предварительного отслушивания.
1: Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
0: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Совершенно справедливо.
0: И вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами. Профессионалами. Старайтесь быть профессионалами во всем, начиная от воспитания детей, хотя это сложно, заканчивая музыкой, и тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние, это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот, предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались руками в радиостудии? Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот, у нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. И для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. И только под утро, где-то, когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. Иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе «Хаммер», он широкий, большой. Либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек и олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. А что, Игорь? Ну, а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забудь.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну почему именно в студии что-то, кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых,
1: что
0: до сотрудников нашей радиостанции мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым попросту...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР. И там такой некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7,2 полноценных мужчины, но которые могут
0: реально
1: что-то сделать.
0: Ты понимаешь теперь, это...
1: Сколько... Так мне обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то, что приятнее, мне было бы совершенно понятней. Прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей, и до сих пор ее люблю, это моя близкая и близкая женщина. А он спрашивает, у нас с тобой там, мы что-то мы делали в студии,
0: а, то есть,
1: чушь какая-то.
0: То есть кто намекает на то, что... Нет, я сразу хочу сказать, что безусловно и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, никаких сексуальных притязаний друг к другу у нас нет, это быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь, я-то столь же отрицательно, сколько к Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на руку.
1: Но это пришло не оттуда, кстати.
0: Из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем, Древний Египет.
0: Вот ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был, ты в Англии? Ты был в Англии?
0: Был. Был, так,
1: хорошо,
0: реально.
1: В Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда Оскар вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
7: Я опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
7: Ради, простите.
0: Да ничего, ничего.
7: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
7: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
7: Господи, как мне жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
7: Играйте две ноты.
1: По делу говоришь,
7: оголите
1: по делу.
7: Оголите трусы.
0: Здесь, здесь можно... Послушайте
7: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли с геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто он услышал то очень правильные вещи.
7: Какой-то больше сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
7: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете что? Это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост. И мы не можем...
7: Ну да. Как это? Притязание, да. Меньшинств.
1: Но самое главное, мне, уважаемый радиослушатель... Меня поразило...
7: Николай.
1: Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он... на самом деле подоплека серьезная была. Ну, как, говорит, в Большом театре трахаться.
7: Не, ну он серьезно.
1: Потому что там... Да, потому что там, на самом деле, в общем-то, мужиков маловато.
0: Нет, он, кстати...
1: Вот об этом я хотел сказать.
0: Он, кстати, заметьте, как грамотно построил вопрос. Он спросил, трахались ли вы на сцене Большого театра. То есть не в зале, в момент, когда там дают Бориса Годунова, собственно. А
7: да,
0: вот, да. Заметили, да?
7: Да,
0: то есть
7: да.
0: Он имел именно в виду сцену, то есть сцена Большого театра.
1: Короче, есть место.
0: Это алтарь искусства, бубенец.
1: Вот ты, как всегда, вот, на шаг делаешь вперед, шаг вперед. Дело в том, что есть место.
7: Нет, это люди изысканные вообще-то, да, признайтесь так.
0: Какие?
7: Изысканные, наверное.
0: То есть те, которые вот...
7: Ну, я не знаю, изощренные, наверное.
0: Ну, да, они все
7: и
0: время ищут.
7: И какими-нибудь. Главное, у художника там, да.
0: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, спасибо.
1: Не, но самое главное, что Николай человек...
0: Образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует
1: адекватно. Ну, адекватно, да, без...
0: вот этих вот арф.
1: Да, да. Без пальцовки.
0: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
1: Конечно.
0: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише?
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я просто знаком им это самое...

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, поднимали, подняли каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: Ну, я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки. А то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые, не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, то есть, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить. Но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Ну, думаю, как и ты сам, наверное. Потому что в свое время мы по молодости, да, портвейшку... У нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит, из моих друзей, близких, девушек, там все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном... А вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума не окрепшего, потому что сейчас ему говорят, купи телепузика. Причем непонятно, уродцы одинаковые, стоят разный прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят, купи героин. Вот и все. То есть, как заклинание звучит.
1: То есть ему говорят, ты сделай это?
0: Да, потому что это
1: хорошо. И он делает, да.
0: Ну что, песня?
1: Зомби, согласен, да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужны музыканты для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены.

0: И это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственный человек, который задал вопрос по поводу плавого соития в студии. Угу. Народ меня просто неправильно понял. Вот, и здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да, да.
1: Вот, вы знаете, я тут по телевизору видел, как бы, Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, вопрос.
2: Она больна, да?
1: Ну да, в принципе.
2: Очевидно.
1: Вот, и как бы вопрос, может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу там началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось оно, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем. Да, вот,
2: будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь, хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, как газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот, то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их...
0: Да.
2: Причем нормальные слова, да? А
0: да,
2: что происходит?
0: Да, да,
2: почему
0: да.
2: это делают? Это дело для того, чтобы мы не смогли вот мы
0: быстренько,
2: все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон, хотя это тоже считается такое, ну, негативное у людей к этому отношение, но мы будем продолжать совершенствовать жаргон, мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес вот заформализированному уже языку. И я думаю, что в конечном итоге... Ну, не то, что сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, выжрут изнутри и рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо? Чтобы... Потому что считаешь, на левом плече сидит это бес.
0: Да, да. Я, только... кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим наши песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче. Радиопередаче Саши Лаэрского.
3: Поставили палочку вертикально перед собой. На вытянутые руки ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: И мы начинаем встречу с нашими сегодняшними гостями. Я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это уже достаточно известный вам человек. Он часто у нас бывает. Кирилл Непоняев. Здравствуй, дорогой Кирилл. Я рад тебя приветствовать в этой студии снова и снова.
4: Здравствуй, Саша. Я прошу прощения, что несколько опоздал на эфир.
0: Ничего страшного. Вот. Это вполне простительно людям творческим. Даже если бы ты пришел за 2 минуты до конца эфира, даже такое опоздание все равно бы пошло тебе на пользу.
4: Вот это интересное очень мнение. Я думаю, что мы в ближайшем эфире, наверное, опробируем этот вариант.
0: Да, и я хочу сказать специально для наших уважаемых, что вся наша сегодняшняя программа пойдет под эгидой известного певца, хореографа, композитора, кинотелеактера Вахтанга Кикабидзе. Мы будем слушать сегодня только его песни, общаться на самые разные темы. Вы можете тут о многом нас спрашивать. Вот, во-первых, спрашивают, взял ли ты свой пейджер?
4: Да, есть такой инструмент, находится в непосредственной близости, и, в принципе, я могу его
0: излучать. Далее вот у меня спрашивают, почему моего фото нет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Кирилл, ответь, пожалуйста, ты.
4: Но дело в том, что так получилось, что мне было поручено поместить фото Александра на сайт радиостанции «Эхо Москвы», и я вот должен это сделать буквально вот в ближайшие дни. Я это не сделал уже в течение 4 лет, и, видимо, пришло время некой расплаты, и я сейчас просто каюсь, что я не поместил. Дело в том, что как бы твой образ же постоянно меняется.
0: Да.
4: И мне хотелось вычленить наиболее удачные
0: ракурсы.
4: Ракурсы совершенно справедливо. Вот снять с этих ракурсов, потому что фотографией я занимаюсь всего как бы 9 лет, это недостаточный стаж, и разместить вот на волнах радиостанции вот этот прекрасный портрет. И я думаю, что, может быть, ну, не завтра утром, но где-то там во второй половине дня
0: появится,
4: можно будет это уже увидеть.
0: Безусловно. Вот такой вопрос. Александр Феофанович, это к тебе тоже, видимо. Слышал, что с февраля этого года в компакт-диски некоторых музыкантов будут вложены призы и пищевые продукты. Вот. И какие, в частности, компакты будете выпускать вы?
4: Но мы будем выпускать несколько сразу компактов самых различных, а вкладывать в них мы будем вместо компакта будет вложен специальный блин, как бы такой несколько жирный, видимо. Его можно будет прокручивать на компакте, но только на определенных компактах.
0: И это будет... Что такое? Моя сигнализация.
4: Да, это наша сигнализация.
0: А ну уйди от машины!
5: Давай
0: отсюда!
4: И, естественно, мы будем вкладывать гематоген.
0: Безусловно.
4: Мы будем вкладывать детский гематоген, потому что это не портящийся продукт. И, как показали опыты, даже если его хранить в сухом месте в течение 14 лет, то он от этого только как бы
0: добреет
4: и набирается витаминами.
0: Ну вот ты знаешь, вот еще тут спрашивает... Ольга, такой вопрос, это она мне его задает. Александр, не подвела ли я вас во время социологического опроса на «Серебряном дожде»? Теперь я понял, откуда все мои неприятности. Оль, ну ты чего? Ну вот ты вот взрослая женщина, да? Вот ты вот, когда социологические опросы проходят всякие, да, ну ты думай, что говоришь. Думай о том, что ты бродишь тут, как это... Бегает, как лисица, знаешь, вот в клетке лисицы такие. Это Оль, не про тебя, Оль.
4: Он сейчас пойдет спать.
0: Да, Оль, ты это самое, вот когда звонишь куда-то в общественное место, да, ты, ну, вот думай о том, какие последствия для людей, о которых ты говоришь, это можешь иметь. То есть вот Кирилл говорит про фотографии, да, вот, а как мне теперь вот показаться вот на людях даже? Так что труба, безусловно, принесли.
4: Есть несколько вот у меня даже сообщений, совершенно непонятно, каким образом пришедших.
0: Да, ну правильно. Видимо, какие-то твои дружки. Так, что тут дальше? Да, ты знаешь, что нам же необходимо сейчас по новому расписанию обязательно говорить о новейших политических решениях. То есть мы должны с тобой сегодня обсудить евровалюту по плану. И о том, что был отклонен проект президентский о пчеловодстве. Это все-таки мы...
4: Ну, во-первых, он еще не отклонен.
0: Как?
4: Я, насколько знаю, что он был, может быть, отклонен в третьем чтении, а пока как бы еще до этого дела не дошло, поэтому все очень серьезно, и мне кажется, мы еще не вправе как бы так вот безапелляционно говорить, что этот проект уже не утвержден, а как бы, то есть, ну, понимаешь ты, да?
0: Ну, мне почему-то казалось, что его уже отклонили.
4: Ну, может быть, у меня несколько, мне как бы сведения не самые свежие.
0: Ну, в общем, вот тут такой вопрос тут от людей приходит, что касается разведения пчел на антресолях и других деревянных ящиках в домашних условиях. То есть реально мед – это же достаточно высококалорийная такая продукция. Я хочу официально заявить, что поскольку все мы сейчас находимся снова в 92-м где-то году, когда все доллары, значит, стоили очень дорого, денег у людей, в общем-то, особо не было, и кругом продавались дешевые китайские кожаные куртки, то вот в магазине, где вот они продавались, был кафетерий такой совершенно мерзотный, и в нем в такое в поносное кофе вот вместо сахара клали мед тоже какого-то непонятного производства, вот, и люди этим питались. Это, поэтому вот в данном вопросе есть, согласись, все-таки рациональное зерно. То есть, представляешь, ты открываешь там эти соты всякие и все эти прочие пробамазы. Плюс я хочу сказать, что ведь не секрет, что, например, ну, помнишь, Машу, да, вот? Бабушка у нее, она же растила поросенка на антресолях.
4: Не, но здесь, понимаешь, это... здесь очень сложно говорить. Если Конечно. Брать вверх, то это, безусловно, антресоль. Если брать низ, то, мне кажется, разведение пчел вот под батареей, вот, допустим, тоже. То есть на первом этапе это достаточно интересный вариант, потому что, как известно, пчелы, они в тепле очень быстро размножаются.
0: Да, ну, они типа любят тепло, потому что на холоде у них слипаются вот эти пчелиные чешуйки, и насекомые
4: Кстати,
0: просто дохнут.
4: Если говорить о холоде, мне кажется, мы можем сегодня поговорить о такой важной проблеме, как поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты. Это очень интересная проблема, и она как бы на контрасте с пчелами, которые, естественно, чувствуют себя вольготно в условиях нешуточного тепла, соответственно, как бы под батареей, или вот если мы ставим какой-либо кипятильник или обогреватель на антресоль, то мы знаем, что достаточно быстро можно добиться самых, ну, скажем так, впечатляющих результатов.
0: Ты знаешь, кстати, только сегодня мне рассказали демонические анекдоты. Я не люблю анекдоты вообще, но, тем не менее, этот можно рассказать про верблюдов, может, ты слышал?
4: Нет, я не слышал, но я с удовольствием послушаю. Про верблюжью блоху?
0: Нет, про верблюдов, я же тебе говорю, я бы так сказал, про верблюжью блоху. Это же разные вещи, вот, Кирилл, подожди, вот, выслушай внимательно.
4: Хорошо.
0: Подожди, есть верблюд, так. Есть блоха, это одно и то же. Ты
4: нет,
0: хочешь сказать, что это одно
4: вещи.
0: И то же, да?
4: Нет, я...
0: то есть я дебил, я
4: нет,
0: дебил.
4: Я просто...
0: То есть я... Нет, ты прямо скажи, я дебил, да? То есть...
4: Хорошо, я говорю, я дебил.
0: Вот. Люблю самокритичных.
4: Да вот видишь, я как пошел на какие жертвы.
0: На какие уступки, да. Так вот, про верблюдов, значит, анекдот. Сын подходит к папе верблюду и спрашивает: слушай, папа, почему у нас такие вот, ну, неудобные какие-то копыта вот эти дурацкие? Ну, для чего? Он говорит: ну, сын, мы корабли пустыни, и вот чтобы у нас копыта не вязли

0: что он опять подходит, говорит: пап, а зачем нам вот сзади тут эти горбы-то вот эти два, я не понимаю. Слушай, сын, я тебе уже замучился объяснять. Я тебе говорю, мы корабли пустыни, вот мы идем, не увязаем, сожрали эту верблюжью колючку, а пить нам негде. Мы туда-то воду накапливаем, мы можем не пить там месяцами. Сын так: все, папа, понял. Отошел, сел, посидел такой опять. Говорит: слушай, папа, ну я не пойму, ну зачем нам в зоопарке-то все эти навороты?
1: Хороший.
0: Ну а теперь про мерзлоту.
1: Я думаю, что вот о мерзлоте мы должны спросить поклонников, что у тебя происходит, какое-то у тебя рушится здание какое-то. Потому что манипуляции диджея я вот хочу сообщить нашим радиослушателям, так как лет 5 назад тоже за пультом вот сидел и пытался вставлять в различные пазы предметы, будь то компактные круглые диски, либо виниловые гигантские пластинки, либо аудиокассеты, и всегда путаешь, потому что если ты вставляешь, допустим, аудиокассету на компакт-проигрыватель, то происходят проблемы. Вот Саша, я сейчас вот признаюсь...
0: Лихорадочно производил потыки,
1: поскольку у нас есть творчество, представлено творчество Вахтанга Кикабидзе на 11 носителях самых разных. Поэтому, чтобы грамотно построить эфир, приходится постоянно менять, что-то перетыкать. Вот сейчас следующая песня стоит на гигантской катушке, я так понимаю, да?
0: Да, но сейчас мы пока не о песне, значит, у нас еще тут приходят люди и задают вопросы. Вот от Иры вопрос. Мой муж Александр Захаров, так она и говорит, после каждой поездки в театр приезжает пьяным. Александр, подскажите, куда ему надо ездить, чтобы не приезжать в доску пьяным? Ну, Кирилл, у тебя есть какие-нибудь соображения? После каждой поездки в театр он приезжает пьяным.
1: Потому что ему просто не стоит приезжать, вот в общем, никуда ездить. А ему не надо приезжать. Вот какой может быть выход из ситуации.
0: То есть, ну, по крайней мере, тут ситуация такая.
1: Или, может, ему нужно куда-то в другое место приезжать, а Ире там его ждать. Может быть, просто дело...
0: Поменять место.
1: Да.
0: Безусловно.
1: Потому что мы же знаем, энергетические поля, они совершенно иначе воздействуют на природу человека, если... Многим же советуют, нужно менять место жительства. Допустим, ты живешь в Москве, и у тебя дела не ладятся. Ясно же, что явно это надо просто переезжать куда-то.
0: И ну, как говорится, бечь.
1: Да,
0: отсюда.
1: Своеобразный, да. И вот плохо, что если приходится бечь в провинцию, допустим. Вот ты понимаешь, что тебе нельзя бечь, допустим, я не знаю, за границу, а приходится бечь куда-то, допустим, вот в Моршанск. Вот это, конечно, трагедия всей жизни. Поэтому в данной ситуации речь идет не о том, что ему не надо ходить в театр. Ему нужно просто возвращаться в другое место. Вот и все.
0: Да. Хороший.
1: Элементарное объяснение просто. Александр Захаров, поэтому я думаю, что уже теперь...
0: Далее, ну, если ты не против, потому что очень много вопросов, одному мне сложно на них отвечать. Александр вот спрашивает, ну, я как-то на тебя тоже перекладываю часть ответственности. Моя теща запрещает мне слушать твою программу. Как только пробьет 12, она велит мне идти спать. Посоветуй, что мне придумать. Это как раз Александр Захаров сам вот и спрашивает, да.
1: Ну, естественно, в такое время в театр идти уже поздно. Поэтому мне кажется, что нужно просто, опять же, сменить место. Если приезжать в другое место, там просто нету тещи, и, соответственно, она не может заставить идти спать. То есть все место расположения.
0: Нет,
1: второй вариант,
0: можно...
1: можно засыпать в 12, а в час уже просыпаться.
0: Да, прикидываться. Как... Это... Третий вариант – это измазать зеленкой ее шубу любимую. А где-то без 15-12.
1: Может.
0: Эффект потрясающий. По крайней мере, ей не будет уже ни до чего.
1: Нет, можно поставить кипятить молоко, как бы, и оповестить ее уже в последний момент. А
0: уже этом... когда вот-вот она.
1: Да.
0: Саша, моя жена всегда моет руки перед едой, а я этого делать не люблю. Она меня дразнит свиньей. Как мне поступить? Спрашивает Андрей Рыжий. Я думаю, что здесь, Андрей, тебе нужно, как бы, чтобы вот она не голословила, потому что это же галимая болтовня. То есть, когда человеку говорит, что он свинья, то есть это же неправда, ну, логично. То есть тебе нужно, в общем-то, уподобиться этому образу. То есть как внушить самому себе, что ты свин полный, конченый, и, в общем-то, хрюкая, как-то обгадясь хорошо, вот ползать на карачках, там, и вообще...
1: А свиньи же, они, знаешь, что кушают? Они же кушают, как бы...
0: Все подряд.
1: В основном фекалии.
0: Все подряд
1: и
0: вообще.
1: Поэтому вот тут...
0: Даже ты знаешь, я помню, забавный был случай у нас в деревне. Хряка выпустили, ты представляешь? Ну, как выпустили, случайно.

0: выбежал, он сожрал стадо индоуток, собственно. Ну, прям вот, вот тут вот. А, ты не знаешь такой индоутки?
1: Нет, я совершенно...
0: Ну, это такая смесь, в общем-то, утки и индюшки.
1: Индуса.
0: Индуса, да. Далее, сейчас еще тут очень много всяческих было, да, значит, про свинью мы ответили. А, да, жена на контрасте поймет, что такое есть настоящая свинья. Кстати, вот ты знаешь насчет животных, чау-чау, знаешь?
1: Ну...
0: Ну, приблизительно. В общем, чау-чау, собака такая. На мясо ее китайцы разные там позят.
1: Мы можем, кстати, вернуться к теме бритые обезьянки читы.
0: Так, так, так, так.
1: Это интересно. Ведь очень интересно.
0: Бритые читы,
1: если
0: да.
1: мы разговариваем о творчестве Вахтанга Кикабидзе, то, наверное, каждый радиослушатель ассоциирует да, его именно
0: извини,
1: с песней,
0: кстати, я совершенно
1: забыл. Бритые обезьянки.
0: Нужно, да, извините, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша программа, которую вот мы с Кириллом Немоляевым, он помогает мне очень, посвящена творчеству замечательного писателя Вахтанга Кикабидзе. Да, извини, я просто, чтобы напомнить. Ну, профессионализм.
1: Но, если у нас в космос запускали собак, то есть белка, стрелка, уголек, ветерок, то ведь у американцев запускались обезьянки. Одна обезьянка была огромная, это была Кинг-Конг.
0: Ну, в общем, большая. Она погоняла у тебя было, естественно. Она не то, что... Ну, большая, то есть человека где-то.
1: Ну, где-то да, вот такая.
0: Чуть-чуть меньше, но она уж сутулилась. Ну, если бы выпрямилась, она прям вот как человек.
1: И, соответственно, чита. И вот Кинг-Конг, он просто в какой-то степени издевался и постоянно ее брил.
0: Ну, он брил ее когтями. То есть даже было это не то, что вот такой процесс, а просто, ну, скажем так, сексуальные заигрывания в космосе. Вот. А поскольку там была невесомость, то в момент, когда вот в момент особого возбуждения, значит, Кинг-Конга на читу вот эту самую...
1: Во-первых, в этот момент, я извиняюсь, что тебя перебил, да, Александр, он называл ее всегда Маргаритой.
0: Ну, в мозгу мысленно, там же работали подсоединенные датчики всяческие. Но он, короче, цеплялся за нее, и производился выщип вот этого и пуха, и всего, что-то росло на тушке.
1: Своеобразная такая.
0: А мало ведь кто об этом знает, ведь люди вот думают, что мы их обманываем как-то, да, вот они не знают, что когда они приземлились, то, в общем-то, чита, она была лысая, вот, ну, вообще наглухо лысая и сексуально неудовлетворенная. Вот. А уж мы не будем говорить, что там творилось
1: не,
0: внутри
1: просто,
0: корабля.
1: Мне что... известно, что это был практически первый такой единственный полет, поскольку в дальнейшем уже как бы был изменен членский состав американской вот этой программы животноводческой, космической. Соответственно, был единственный уникальный полет, вот это чита-брита, чита-маргарита. То есть проблема, она... Даже это не проблема, а просто некий фактор истории, которым хочется все-таки рассказать, поскольку мне кажется, что немногие наши радиослушатели осведомлены о вот таком жестоком полете.
0: Ну, а ты дальше-то рассказывай. Ты на самом интересном прервал.
1: Ты считаешь, что стоит?
0: Да, конечно, безусловно. Люди уже заинтересованы просто и... уже приникли, я бы сказал.
1: Ну, если честно говорить, я не совсем уполномочен говорить об этом. Это очень, очень личное.
0: То есть... А, ну, я понял. Да, так вот, значит, вернемся к чау-чау тогда. И вот непосредственно к пищевой собаке, которую разводят в Китае. А тут ее принято покупать вот, и, в общем-то, держать дома и хвалить за спокойный нрав, отсутствие вони. И, в общем-то, ну, такая, дескать, плюшевая игрушка по типу левретки, только больше места занимает.
1: Дело в том, что как бы чау-чау — это единственное животное, которое от которого не бывает аллергии просто никакой.
0: Да, аллергии не бывает, потому что она съедобна.
1: Да, и она совершенно не пахнет.
0: Вот, да. Так вот, ну, ты знаешь, что это кормовая собака, да? Что ее едят. Вот, представьте себе, что вы, например, приезжаете в Китай... куда-нибудь, да, заходите в дом, ну, там, нового китайца, который весь там в соплях, на хорошем автомобиле, и видите, что у него дома живет наша вот русская свинья, к примеру, да, вот это то же самое, понимаете, и вот мода, она все-таки должна как-то, ну, фильтровать вот свои проблемы, ну, я так считаю, хотя я могу ошибаться. Что тут еще у нас тут? О, сколько... Вот, моя девушка тут зашел, человек спрашивает, в общем, девушка его хлебом не корми, любит получать сексуальное удовлетворение перед уходом на работу, и он просто измучился. Помоги, просто... говорит добрым сайтом Антоха. То есть, ну, непонятно,
1: хлебом,
0: перед чьим,
1: мне кажется, вот
0: нет, перед чьим уходом? Перед уходом Антохи на работу или бабы его? Если перед бабой, а он остается, тогда это говорит о наступлении импотенции у него, потому что...
1: А мне кажется, нужно поговорить о проблеме «хлебом не корми». Что это значит? Это очень сложная система.
0: Вот это интересно, «хлебом не корми».
1: «Хлебом не корми». То есть, может быть, если...
0: Еще выражение хорошее, с топором не вырубишь. Вот эти вот такие вот...
1: Да, вот это вот. То есть, если покормить хлебом, может, просто вот так нужно как-то поступить, может быть? Может быть, удовлетворение... происходит от получения какого-то злаков, вот, зерен вот этих вот.
0: Ну, злаки. Да, можете попробовать. А так вы бы все-таки уточнили, кто из вас это самое. А, Саша, блюзовая программа будет выходить в это время каждую субботу или это досадное исключение, спрашивает Денис. Денис, в ближайшее время мы планируем каждый час вот ночи субботы на воскресенье постепенно вытеснять блюзовыми программами. Это же так замечательно, когда вот...
1: Причем, что интересно, что... Извиняюсь, Александр, что я тебя перебиваю. Что каждая программа будет немножко длиннее, чем предыдущая.
0: Да, да.
1: То есть это будет час блюзовой музыки, но на самом деле он будет идти, то есть как бы не час, а значительно больше.
0: Сначала час три, час пять.
1: Да.
0: То есть небольшие такие увеличения, чтобы вы привыкли попросту.
1: Потому что если сразу вот взять программу «Максимум» и 11 часов блюза, это просто какое-то чудовищное.
0: Да, не 11, ты перепутал, 24. Ну, да, формат-то 20... надо соблюдать.
1: Да, 24, но сначала-то нужно как бы ну не 11-12, ну чтобы прости. Половина, понимаешь, то есть нельзя же сразу 24 часа блюза. Мы все знаем, что блюз, по сути своей, это одна и та же песня, только переработанная в различных вариантах. То есть это совершенно бессмысленный набор звуков, а тоскливейший, совершенно невозможно, который слушать больше там 10-15 минут. Как бы своего рода пытка бессмысленная.
0: То же самое, что, например, авангардная музыка джазовая, которую, в общем-то, играют пузатые дядьки в очках, почему-то считая, что это умно. Вот играть тебе, конечно, приятно очень, действительно приятно. Ну, я сам известный авангардный музыкант. Но слушать, я тебе скажу, невозможно. Мы, кстати, тут предложили вот собрать всех авангардных джазовых, и не только, но вообще авангардных музыкантов, так называемых авангардистов, и... в общем, послать их в тюрьму. Ну, в смысле, для того, чтобы они там вот особо опасным преступникам давали свои концерты, а тем за это будут скрашивать срок просто. Ну, то есть, получается, что мы что делаем? То есть, те испытывают мучения, тем самым идут на исправление, правильно? Вот. А эти вроде бы как тоже свои какие-то чакры, вот эти творческие, освобождают, значит, на людях, которые, ну, вынуждены их слушать. По-моему, это гуманно, Кирилл.
1: Ну, это ведь оптимальный слушатель для любителя авангарда. Просто каждая музыка должна найти своего слушателя. И подчас приходится вот идти на такие чудовищные, казалось бы,
0: меры, но необходимые. Вот очень хороший вот тут...
1: Саша, вообще это проблема, найти своего слушателя. Это же очень сложно, он где-то же есть. Как бы каждый вот исполнитель должен найти своего слушателя.
0: И каждый, в общем-то, слушатель, он должен тоже найти своего исполнителя. Это же очень важно, потому что ведь все же в мире парно. Вот весь мир должен быть вообще поделен. Значит, 50% населения поют, а 50% слушают. Потом причем, через месяц
1: понимаешь,
0: меняются.
1: Понимаешь, здесь еще какой есть момент, что для того, чтобы все было...
0: чики-чики?
1: Да, чики-чики, чтобы было равно. Чтобы никому не было завидно, но необходимо, чтобы у каждого исполнителя был один, но очень верный слушатель.
0: Да, да.
1: Потому
0: да.
1: что получается совершеннейший абсурд, когда у кого-то на концертах, понимаешь, стадионы, а кто-то рубится-рубится, а никто к нему не приходит.
0: Никто не приходит.
1: Никого
0: не. Но мы, кстати, вот тоже пытаемся сейчас направить в Думу запросы, чтобы приходили на разные вот фирмы, на государственные предприятия разнарядки. В общем-то, вот как раньше на субботнике или на встречу кубинской делегации. Помнишь, наверное, сам ходил, небось. То есть тебе говорят, сейчас приезжает кубинская, значит, делегация, и давали флажок. И тогда он должен был стоять на Ленинском проспекте, махать, изображать массовку.
1: Я сидел в УАЗике и объявлял вот в рупор, что на первомайской демонстрации у меня же был очень хороший голос. Uh-huh. Я объявлял, а вот, то есть там рядом со мной стоял человек, который видел и узнавал в лицо ударников того или иного района. То есть
0: труда,
1: вот,
0: то есть здесь.
1: Труда. То есть вот показалось на марше, допустим, дважды краснознаменное духовное семинарие. И он мне тычет пальцем, что я должен это сказать очень пафосно и закричать неистово «Ура!». Но в то же время... держать себя в руках, то есть чтобы не заводиться и не выскочить неожиданно из рафика, просто не вывалиться.
0: Потому что у тебя могло так аккумулятор заклинить по мощному внутренний, что ты там начал бы от себя тяну пороть.
1: Ну, нет, просто может неожиданно перепутать. Ну, да, бы, сказать не дважды краснознаменный, там, а трижды. Там,
0: это уже все, политический криминал.
1: Да, это иные деньги.
0: А, да, ну так вот, далее, насчет слушателей, сейчас я быстренько, насчет найти своего слушателя. Вот Александр, очень нравится ваша передача, ждала сегодняшнюю ночь. Спасибо вам за эти передачи, женщина средних лет.
1: Ну вот просто нужно постоянно давать какие-то передачи людям.
0: Передачи. А, кстати, люди, пожалуйста, не пересылайте, то есть это приветы. Я, хотя, с другой стороны, может, и буду передавать. Как ты относишься к танкистам?
1: Ну, прекрасно.
0: Подожди, а на чем мы остановились-то про эту... А, да, значит, вот про флажки.
1: Кубинские.
0: Короче, их всех, он едет, к примеру, да, и, значит, нужно проявить интернациональную дружбу. Там мы всяческую грудникам всем выдавали флажки дебильные, выставляли их, типа, там, ну, например, там, третий там класс стоит вот от этого дерева до этого, и как, знаешь, появляется машина, все машем, ну, изображаем восторг. Ну, такая вот байда. Вот, в принципе, это работало, и кубинский гость, он ему в голову не приходило, что это все такое.
1: Гость, в принципе, был всего один, в общем.
0: Безусловно, все время, он и сейчас тот же самый ездит, я вот смотрю, вот сколько лет у
1: как
0: них.
1: Ведь ничего. Известно, что с 58-го года он не бреет бороду. Ты знаешь об этом факте?
0: Да, потому что сказал, что пока не построит у себя коммунизм.
1: Да, не бреет бороду.
0: То есть он скоро будет, что вот этот твой этот самый индусский мудрец, у которого тут такая байда, длинная борода, завязана мощно.
1: Рабиндранат.
0: Да, именно так его зовут. Ну так вот, и то есть такие же разнарядки мы собираемся присылать, вот чтобы на концерты каждого исполнителя популярного ходило определенное число. Например, устраивает концерт там, наверное, Федот Киркорин, да, то есть вот там 500 человек на разнарядку, не больше, там устраивает концерт, там, ну, к примеру.
1: Это билеты в нагрузку своеобразные, если
0: да,
1: ты помнишь,
0: да,
1: это же была практика. Вы не можете купить билет на Федорина. Соответственно, если вы вам в нагрузку не... то есть, если вы не покупаете также билет на другого исполнителя, которого, казалось бы, вы не знаете, а подчас, если вы приходите на концерт исполнителя, которого вы не знаете, вы уже купили билеты, то он вам значительно больше нравится, чем какой-то, допустим, известный вам Федорин. То есть, здесь как бы идет популяризация и достаточно справедливая раскрутка тех людей, которые, может быть, никому не известны, может быть, даже совершенно тупоголовы.
0: Ну, в принципе, да, но тут дело в том, что сейчас многие наши радиослушатели хлопнули себя ладонями по ляжкам в недоумении, сказав, что зачем нам, типа, на тупоголовых ходить и смотреть, а вот вы подойдите тут с другого хода, скажем так, да, то есть представьте себе, что, значит, это тот он тупоголовый, но из него прет энергия, то есть так он ее выплеснет на вас со сцены, вы сделаете вид, что, дескать, восторг, или, может быть, правда, вам что-то понравится, и он уйдет оттуда опустошенный, хорошенько пропотевший, и ляжет спать, а иначе он что может делать?
1: На улице, да?
0: На улице буянить, рубить деревья, отрывать значки у мерседесов и заниматься прочей пошлостью, собственно.
1: Налицо плюсы, как бы, здесь... Я смотрю, интересные какие-то, да, вопросы?
0: Да, тут, знаешь, великий медитатор спрашивает, великий медитатор.
1: А что он может спрашивать?
0: Слушай, у меня есть один великий магистр, вот теперь еще великий медитатор появился. Да.
1: Может,
0: Александр,
1: у него надо спросить,
0: скажи, как ты относишься к воздействиям космической энергии на твой мозг и твое сознание? По последним данным, оно особенно влиятельно и проявляет излишнюю эмоциональность. Да, он прав. Такое есть. То есть где-то, скажем, числа с 7 января почти что по 13 или 14 января над нашей территорией, ну, я имею в виду над территорией, по крайней мере, Москвы, за остальное не могу ручаться, достаточно была плохая в этом смысле. В смысле энергетики.
1: Я слышал, что было даже некое такое такое озоновое, даже вот не дыра, а наоборот, то есть заполонение озоновое какое-то, вот такое облако какое-то.
0: И вот ты знаешь, что очень многие люди, вот они ну, люди, которые восприимчивы и умные, они, естественно, восприняли это, ну, как личную трагедию. У них были всяческие протурбации, их колбасило.
1: Протуберанцы,
0: по-моему. В общем, с ними творилось что-то несуразное. Там, кто в больницы попадал, кто еще там. В общем, ну, страшные вещи происходили. А вот тупоголовые, они даже ничего не почувствовали. У них вот эти вот с 7 по 14, у них жизнь текла обычно. Поэтому вот если у вас жизнь текла с 7 по 14 обычно, то есть вот вы займитесь, пожалуйста, самовоспитанием, потому что это должно как-то насторожить вас. Кстати, совершенно серьезное заявление, я считаю, да.
1: Что интересно, что есть тупоголовый человек? То есть, видимо, человек с тупой головой. Это не говорит о том, что...
0: А голова, кстати... Вот, кстати, выражение тоже, да, из серии...
1: Тупоголовый, да?
0: Типа из серии «Не вырубишь топором». Тупоголовый. А что, голова на острый, что ли? Бред
1: какой-то. Вот.
0: Черепом. Кто может нарезать своей головой колбасу? Не, ну батон, зубами только,
1: батон,
0: если
1: колбасы.
0: Батон колбасы нарежет. Никто не сможет. Бред какой-то. Кирилл, перестаньте устраивать гадкие вечеринки в 3 ночи. Я ваш сосед с нижнего этажа, не могу никак к вам дозвониться. Это к тебе сообщение такое. Александр, скоро надо будет читать новости. Прочтите их сами с Кириллом. Обязательно. Но нам за это не платят. Мы делаем теперь с Кириллом только то, за что нам платят.
1: И вот как раз один из этих, одна из оплат происходит вот в 3 часа ночи, вот гадкая вечеринка. Почему как бы приходится ее терпеть? Потому что это не то, что единственный заработок, но это один из способов как-то несколько подняться, может быть, приобрести себе какой-то автомобиль. Это приходится вот в 3 часа ночи вот совершать некие вот такие жуткие акты.
0: Ну и плюс, это тоже раздражающий фактор для окружающей среды, а иначе она вообще превратится в болотце. Ну что, сейчас послушаем.
1: Да, мне кажется, песню. Пора сделать некую музыкальную паузу и послушать песенку.

Древний закон на Кавказе. Когда мы садимся к столу, по традиции четким словесным указом назначить себе тамаду. Тамада — это главная личность за большим и за малым столом. И от выбора нашего очень зависит, как вечер мы тот проведем. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Первый тост он поднимет за встречу, еще чтоб друг друга обнять. Ведь выпьет он просто за милых хозяев, что рады нас в доме принять. И потом уж за нами.

0: наполнены красным вином.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Маранси» Кирилл Немоляев. Вот тут все какие-то, кстати, это извини, тут я о своем немножко сообщение приходит, касающееся того, что у меня появился свой сайт, и почему там не грузится файлы в формате MP3. Для меня это пока загадка, я пока не заходил, но я даже не могу ответить, я зайду туда и посмотрю. Да, ну а сейчас мы ответим на вопросы, которых тут собралось огромное количество. Вот на один из них, поскольку я напоминаю, что вся сегодняшняя наша программа посвящена творчеству замечательного певца господина Кикабидзе. Уважаемый... Извини, я болею. Правда ли, что Вахтанг Георгиевич раньше работал... на таможне, не пропускал на территорию нашего отечества птиц, похищенных из зоопарков запредельных стран, спрашивает Виталий Бабарыкин. Для меня это новость, конечно, но ты более у нас опытный в плане истории коллектива и вот, не коллектива, а автора, исполнителя нашего.
2: Ну, с одной стороны, более опытен, но с другой стороны, то есть этот период в жизни Вахтанга Кикабидзе был, это было достаточно кратковременный, очень неудачный опыт. То есть,
1: неудачный.
2: Опыт был очень неудачный.
1: Из серии «Швейцара», который грозно стоит и всех пропускает. Дело в том, что за время, пока вот он там работал, то столько привезли контрабандных животных в Москву, что, ну, даже говорить страшно. Далее тоже все про животных, поскольку наша тема сегодня о животных. Также еще вся программа посвящена животным параллельно.
2: Особенно поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты.
1: Ну, она красной нитью, эта тема проходит попросту по нашей программе. Вот тут просят, чтобы я у тебя спросил, испытываешь ли ты жалость при виде животного, попавшего в капкан? Ну, вот я тебе сейчас покажу, посмотри.
2: Спрашивай.
1: Вот смотри, вот. Видишь, это мышь в капкане, видишь, зажата. Ну, как у тебя? Кстати, лицо у Кирилла не изменилось вообще. Он разглядывает.
2: Ну, просто дело в том, что как бы...
1: Ну, дохлая мышь в капкане.
2: Ну, здесь же такая атмосфера и такая обстановка, что говорит, не новость, да. Поэтому, если бы это случилось прямо сейчас, а как бы... оповестил мне еще прям в самом начале нашей беседы.
1: Не, можно вот я скажу просто следующую фразу, что...
2: Следующую. Нет, подожди. Сейчас скажи вот эту.
1: Нет,
2: скажи вот эту, да, скажи.
1: А, да, вот ее.
2: Вот эту.
1: Да, ну вот,
2: сказал?
1: Да.
2: Теперь давай следующую.
1: Нет, еще сейчас не сказал, сейчас сперва я скажу.
2: Давай, да, скажи ее.
1: О животных. Вот это сказал,
2: теперь следующую.
1: Следующую, да, значит... Насчет животных, попавших в капкан, она же только дура животное в капкан попадет. Умное животное, она, понимаешь, хитрыми тайными тропами, она, понимаешь...
2: Вот, допустим, в условиях вечной мерзлоты ни одно животное не может попасть, допустим, в капкан.
1: Почему?
2: Ну,
1: оно может зато попасть, это, собственно, в прорубь, в общем-то, в снежную бурю... быть также сожратым росомахой. Знаешь, что такое животное росомаха? Ну, знаешь, что пролегает от Москвы до Хабаровска, там растет тундра, знаешь, и в ней водятся медведи и росомахи. И лучшее наказание — это выгнать туда, вот и сказать, вот, выгнать из Москвы и сказать, что пешком, чтобы пришел в Хабаровск.
2: Вот. Дело в том, что как бы сейчас же в Москве организовалось общество как бы противников домашних животных, и эти люди борются за то, чтобы,
1: на свободу,
2: да, чтобы каждый, в каждой семье максимально приручить домашнее животное, а потом его выгнать для того, чтобы как бы любить
1: все-таки
2: человека.
1: Ну, не выгнать. Во-первых, выпустить на свободу.
2: Выпустить на свободу, да. А для того, чтобы все-таки человек любил человека, а не животное. Потому что, ну, как бы, когда мы любим животное, мы тем самым отдаем тепло как бы существу, которое, в общем-то, ничего не соображает, если говорить серьезно, а близкому тебе человеку уделяем меньше времени. То есть, как бы, в принципе... это достаточно гуманный акт, потому что животные, они издревле жили как бы на свободе и никогда не были домашними до той поры, пока не образовались дома. Соответственно, если их выпустить на свободу, они там будут себя чувствовать более органично.
1: Что рыба в воде.
2: Ну, в общем, да, определенные аналогии можно провести.
1: Да, ну что же, вот дальше, значит, дальше займемся. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший...» Ну что вы тут перебиваете? А давайте не присылайте пока ничего, пока я не зачту, ничего не заходите никто сюда. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший мародера». Согласитесь ли вы мне попозировать? Хочу писать с вас комсомольца, заставшего врасплох мародера, снимавшего с трупа сапоги. Илья Репин тут спрашивает. Илья, я согласен, но ведь дело в том, что издревле у нас художников повелось, что вот роль натурщика и вообще это работа натурщика, натурщица очень высоко должна быть оплачиваемой. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, я не буду голый, потому что я комсомолец. И вот всю портупею, маузер, вот все это навороты все.
2: Приблуды.
1: Я приблуды, я с собой забираю в качестве тоже гонорара, плюс, значит, трехразовое питание в течение часа и выпивка бесплатная.
2: Вот. Опять же, в течение часа.
1: Да, безусловно, в неограниченном количестве. Вот, в этом случае...
2: Но здесь зависит еще, на самом деле, я бы предусмотрел транспортировку в нужное место по окончании позирования.
1: А, да, и, конечно, доставку тушки вот в место позирования само.
2: И с места позирования обратно.
1: Нет, потому ну это само собой.
2: Здесь туда. Уже ведь по мере принятия, как бы, по мере результата. Потом здесь можно бороться за качество. Если не нравится качество, то можно заставить перерисовать, соответственно, с вытекающими отсюда халявными как бы продуктами питания и выпивки. То есть можно рубиться вообще и стать иждивенцем в какой-то степени.
1: Слушай,
2: на шею.
1: Извини, что я перебил. Меня сволочью какая-то гнида обозвала. Ну вот слушай, дословно, прям читаю письмо, прям. Кирилл, я вас так люблю, а сволочь Лаэртский все время обрубает мои сообщения. Скажите, пожалуйста, да отстаньте вы тут, что же вы шлете туда, как вы выглядите, где вас можно увидеть в ближайшее время, Женя? Ну я надеюсь, что Женя мужчина, Кирилл, скажи нам правду.
2: Как я выгляжу?
1: Нет, ты про Женю, то есть... Да сволочь обозвали. Женя, я тебе могу сказать совершенно искренне и честно, что это первая вот телега, которая пришла вот под твоей подписью. Вот, по крайней мере, это совершенно четко. Так что я не сволочь, я друг.
2: Друг.
1: Да, ну так чего?
2: Ну, выгляжу как все диджеи, как бы, как все люди, работающие на радио. Известно, что как бы, в отличие от телеведущих, люди, которые выступают на радио, должны выглядеть одинаково. Потому что, ну, как бы, ты выходишь в эфир, и ты своеобразный, как бы, робот. Ведь диджеи — это некие машины практически. То есть, когда диджей выходит в эфир, он же что говорит обычно? Название песни, время. То есть, можно дать какую-то справку, допустим, либо время, либо сколько людей в Москве живет, либо, допустим, какое...
1: Не, еще знаешь, как обычно у них происходит, вот коронные диджейсковые такие штуки, это типа, если перед этим тоже ведь какая-то песня у него была, естественно, да, и вот сейчас песня следующая будет. Вот он, когда, значит, та прошла, вот это идет, и следующий, вот, и вот в промежутке между вот этой и следующей он обычно говорит, ну что же, а вот и называет, значит, имя там, ну, предположим, там это, там, ну, не важно, там, а там Гулькавич какой-нибудь там.
2: Вот,
1: да?
2: Кстати, да, Гулькавич.
1: Вот, да, вот, а сейчас, значит, чешской певице Надежде Гулькавич отвечает там какой-нибудь там Псыч. Вот,
2: но,
1: с песней, что любовь — это все-таки прекрасное чувство.
2: Но, Александр, понимаешь? Здесь нужно подчеркнуть следующий момент, что
1: но он должен...
2: после Гулькавич нужно сказать, в Москве 24 часа 15 минут.
1: Часто нельзя говорить, понимаешь?
2: Часто нельзя говорить, но, в принципе, диджей обязан...
1: Раз 5 песен.
2: Да, они обязаны какую-то дать информационную справку вот между песнями. Ну вот я говорю, сколько людей в Москве живет, или какая погода, а потом сказать, то есть здесь должна быть такая непроизвольная какая-то вот историческая справка. Вообще, и почему вот мы говорим о том, что диджеи выглядят одинаково? Потому что если вот взять всех как бы диджеев, работающих на различных московских станциях, то в принципе они все очень похожи друг на друга. Здесь же не надо как... Диджея же практически никто не видит.
1: Они, кстати, от этого страдают, так же, как, например, профессиональные актеры, озвучивающие вот ролики рекламные. Они...
2: Ведь их никто не узнает в транспорте общественном.
1: Страшно, страшно.
2: А как бы, когда тебя не узнают в общественном транспорте, это как
1: очень
2: бы...
1: Неприятно.
2: Это очень неприятно. И, соответственно, если человек... ты работаешь на телевидении, едет бок о бок с человеком, работающим на радио.
1: Они вроде как и равня,
2: да, а вроде
1: тот его узнает,
2: а этот на него не может узнать никак.
1: А даже ведь бывает как, что тот, который вот работает на телевидении, он, ну, типа, у него и программы меньше. И там, может быть, его голову покажут где-нибудь в уголке минут пять там по телевизору. Он вроде уж звезда.
2: И все к нему подходят сразу в метро.
1: Да. А этот, например, он там, типа, известнейший там какой-нибудь диджей.
2: Да, его никто совершенно не может узнать.
1: Знаешь, как, какая несправедливость. Поэтому мы предлагаем вот чего отныне. Вот телевизор, да? Вот там новости идут. Четыре угла у телевизора есть, да? Ну, у экрана. Вот в каждом углу по рамочке такой, где будут еженедельно выставляться все диджея всех вот московских радиостанций, чтобы их рожиться тоже постоянно как-то. Ну, потому что, ну, это называется прорыв по-другому.
2: Допустим, не может же девушка... Вот почему, допустим, диджеи и диджейки как бы... Они же очень несчастны в личной жизни.
1: Жутко. И, ну, диджеи еще так, они, конечно, несчастны, но диджейки плюс к этому еще все сексуально озабочены. Знаешь, они постоянно делают вид, что их кто-то ждет по выходу у радиостанции, вот, что это их пугает, хотя с надеждой, конечно, ожидают, что кто-нибудь будет ждать, там какие-нибудь поклонники. И ты знаешь, как правило, ждут все... какие-то полные ублюдки.
2: Да, и совершенно... Они очень часто путают, потому что бывают случаи, что некоторые... женщины, просто зная, что сейчас должна выйти какая-то известная диджейка, они как бы заходят на радио и выходят вместо диджейки.
1: Да,
2: вместо и тут же уже вот эти
1: Цопова,
2: мужчины,
1: да.
2: Они цопают и уходят уже. А диджейка выходит и видит только вот спины.
1: Это такой, в общем-то, самый алчный вид мошенничества. Мошенничество на чувствах, а не на деньгах. Мы, кстати, против этого. Совершенно.
2: Да.

Сладкий сон, вы сладкий сон, виденьями любовного дурмана. Я опьянен, я опьянен, венец творенья дивная Диана. Вы существо, в котором нет ни одного изъя. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплот, любимую соперницу.

я докажу вам преданно и рья. Любовь мою, любовь мою, любовь мою.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша сегодняшняя программа посвящена творчеству великого русского композитора Вахтанга Георгиевича Кикабидзе. Соответственно, также этим... Как их?
1: Ну, честно говоря, если внимательно наши радиослушатели слушают программу «Монморанси», то излишне, наверное, напоминать.
0: Да, о чем даже идет речь. Значит, далее. Хотелось бы тут по... Во как... злобные сообщения. Вот все наши, скажем так, с тобой жалостливые рассказы, в общем-то, которые, по идее, о спинах и, в общем-то, незавидной жизни диджеев, вот приводят к чему. Немедленно прекратите пропаганду уродцев диджеев, которые в большинстве своем маразматики. Пусть идут на скотный двор и там диджействуют. Подпись Вася, видишь, то есть вызвала в людях жестокость наша с тобой.
1: Ну, а какая пропаганда? Мы просто говорим, что это несчастные люди.
0: Безусловно, не пропаганда никакой тут нет. Далее, у меня тут спрашивают, правда ли, что мой младший брат владеет модным автосалоном в районе станции метро «Проспект Мира»? Нет, у меня сестра младшая, она владеет большим очень автосалоном, но в районе Троице-Лыковского проезда.
1: Подземным.
0: Подземным, мощным подземным, да, автосалоном. Далее, вот сообщение такое было. У меня тоже с 7 по 14... Сейчас, извиняюсь, тут что-то...
1: Ну и все, мне кажется, уже
0: хорошо. В общем, короче...
1: У меня тоже 7 по 14.
0: В общем, некий Тимур Мамедов хочет с тебя денег срубить, Кирилл. Предупреждаю.
1: Махмуд?
0: Сейчас.
1: Тимур Мамедов?
0: Тимур Мамедов вот хочет денежную компенсацию с тебя.
1: Ну, сколько?
0: Ну, он не пишет здесь, он просто вот говорит, что куда обратиться ему за денежной компенсацией, поскольку с 7 по 14 у него все текло в нормальном русле. Ну, то есть, в общем, грустно ему сейчас от этого. А, да ладно, забудь. Далее. Уважаемый тут Ёж, этот второй насекомый, это, да, не грузите тут это самое вашими дебильными. Не будет ничего для вас.
1: Достаточно как-то безапелляционно.
0: Саша, как ты и твой гость относитесь к осторожным водителям? Вот очень хорошее, вот очень хорошее сообщение. Вот как тебе нравится в информационных эфирах некоторых радиостанций, как говорят...
1: Пробки на дорогах?
0: Нет, круче.
1: Круче?
0: Водители, будьте осторожны. На дорогах гололедица.
1: На дорогах гололедица. А и как бы еще присовокупляют ртутный столб там. Вот это, кстати, совершеннейшая глупость вообще. Ведь сейчас уже не говорят про ртутный столб, потому что выяснилось, что это просто бессмысленный набор букв.
0: Безусловно, он реально-то его не существует. Потому что ртуть — это текучая жидкость. И что-то, что такое ртутный столб вообще? Какой полный бред. Есть, ну, можно сказать, как это самое...
1: Просто это же было колоссальное заблуждение, когда один некий ученый по имени Волошин, он как бы разработал эту теорию ртутного столба и дошло до того, что как бы она получила одобрение во всех инстанциях и даже в программе «Время» стали говорить про ртутный столб, пока не произошло разоблачение вот этого псевдоисследователя.
0: А видишь, тут, видимо, с чем связано, я так могу вот попытаться высказать предположение даже, что вот как, скажем, столбик ваших ртутных термометров поднимется там, ну, да тут столбик, да, ты вроде как чувствуешь автоматически свое такое величие и мощь. А когда говорят ртутный столб или там атмосферное давление, то, соответственно, тебя вот данной терминологии душат, показывая, что, в общем-то, в любой момент могут навести в твоей тушке панику, и она попросту лопнет, посинеет и умрет. Ну, то есть контроля таки над мозгом.
1: Не, ну, особенно,
0: это, нет, не в тему я сейчас, да?
1: Нет, нормально. Как всегда, совершенно не туда. Но дело в том, что как бы вот водители, будьте осторожны. Вот-вот, как бы изначально, о чем мы хотели поговорить, об осторожности водителя, но как практика показывает, если чем более осторожен водитель, тем больше шансов, что именно в его машину въедут другие неосторожные водители. То есть здесь как бы никак не решает проблему дорожных происшествий.
0: Ну, в общем, даже мало того, что когда человек сам про себя говорит, я осторожный водитель, а то сразу следует каким-то образом пытаться не допустить его за руль. Потом есть еще очень хорошее выражение. Вот мой дядя блестяще водит машину. Как тебя? Кирилл, выгляни, пожалуйста, в окно. Я только что спер магнитолу из припаркованного под вашим окном твоего автомобиля. Кирилл.
1: Сейчас.
0: Ага. Твоего новенького автомобиля. У тебя новенький, да? Уже взял?
1: Да, как вот, да. Взял вот тут новенький автомобиль. Кстати, совершенно
0: дебильная фраза
1: абсолютно.
0: Да, так вот, слушай, опять тут частного плана сообщения тебе. Кирилл, я правда в вас влюблен. Буду ждать вас на выходе с радио. Есть ли у меня шанс, Женя? Все-таки Женя...
1: Мужчина.
0: Ну нет, ну я бы так не сказал, скажем так.
1: Это, наверное, женщина, и просто как бы вот...
0: Нет, подожди, или я что-то неправильно понимаю. Если ты назвал Женю мужчиной, то тогда кто ты у нас?
1: Нет, подожди, вот. Подожди, я что-то не понимаю. Какие-то у вас сложные изучения отношения, интересные как-то.
0: Мы же говорили о диджейках, понимаешь?
1: Так ты же с радио выходишь-то.
0: Согласен. Тут сложно, тут все совсем по-другому. Когда выходишь с радио, это... Да вообще вот проблема выйти с радио. Выйти из эфира — это не проблема, а вот выйти из здания.
1: Что такое?
0: Не, ну тут просто смешные письма приходят. А думаешь, я над тобой, что ли, смеюсь?
1: Нет,
0: что я очень тактичен. Значит, проводитель осторожных ответили. Вот вопрос следующий. А Кикабидзе — это вот еж... Димон спрашивает такой вопрос. Кикабидзе использует ненормативную лексику?
1: Ну, вот из тех произведений, которые мы прослушали, там два слова.
0: Да, было.
1: Вот одно из них слово «жопа».
0: Да, было. Да.
1: Как бы оно повторяется много достаточно раз, а еще вот другое слово не хотелось бы говорить.
0: Наверное, я его там тоже про это самое... хорошо оно было прослышано, да.
1: Ну, просто надо, вот как бы слово вот, «попа», как бы, ну,
0: да.
1: Оно ведь по-грузински означает совсем не то, что мы привыкли подразумевать в свое время. Оно означало не то, и только теперь начинает означать то, что мы... Под чем мы это привыкли, как бы, понимать, ну, вот, в русском языке.
0: Да, безусловно. Значит, тут опять, ну тут, кстати, очень много интересных вопросов. Вот каким образом Махлин спрашивает, выиграть на скачках? Вообще есть право, такое правило, что на скачках новичкам вся везет. Приходите, сразу ставьте, как там, тройной экспресс денег там, или как у них-то, я помню, я в последний раз ходил тоже вроде там.
1: Не, просто на скачки нужно приходить один раз и все, выигрывать самую максимальную сумму и уходить. Поэтому...
0: Далее. Александр, большое спасибо вам за передачу. Стою голый на кухне и ем холодец. Какая все-таки у меня жена умница. А вы любите холодец? Роберт Аполлонович спрашивает. Роберт Аполлонович, безумно. Я обожаю холодец. Причем вот я еще хочу сказать, что не следует путать машину грабят опять. Что не следует путать холодец со студнем. Пожалуйста, вот студень и холодец — это разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас мы все подразумеваем под холодцом, ну вот то, что подается под видом холодца, это, в общем-то, жалкая подделка из серии китайских магнитол, там типа Kensonic или адидасовских бутс, которые мы потом уничтожаем на специальном полигоне. Вот поддельных бутс, я имею в виду, тоже китайских.
1: Но ведь,
0: потому что настоящий холодец...
1: Настоящий холодец — это противопоставление жаркое.
0: Это просто мясо, ничем не залитое.
1: Совершенно справедливо. Потому что, как бы, если мы заливаем мясо, то непонятно, почему, собственно говоря, это получается холодец-то.
0: Слушай, вот
1: посмотрите, холодец и жаркое. Это, кстати, тоже отдельная тема, это очень интересно. Это как бы слова антонимы.
0: Вообще жаркое.
1: Жаркое,
0: и
1: да?
0: Холодец.
1: И холодец, видишь? То есть как бы...
0: Ты знаешь, вот люди некоторые любят контрастный душ. А мы будем, значит, лупить, значит, их по спине по очереди то жарким, то холодцом. Это будет массаж этакий. Ну а чего?
1: Классно. Нет, можно.
0: Да. Далее. Про голову, значит, который холодец ест, мы рассказали всем. Далее. Саша, нравится ли вам иногда дразнить животных, спрашивает Пупс. А как ты узнал? Да, ну ладно. Про водителей мы рассказали. А, вот. Хотелось бы услышать о таком предмете, который мы, ботаники, называем левретки в цветоводстве, а именно бонсаи, карликовые баобабы размером не более 10 сантиметров. Евгений Карлович интересуется. Но такие продают в Европе повсюду, повсеместно. Что ты про это можешь сказать?
1: Я вот тут увидел очень интересное объявление, что вместо музыкального альманаха Варгафтика будет выходить музейно-галерейный. А ответственный Татьяна Невская.
0: А,
1: это объявление...
0: Висит здесь уже 4 года, ты
1: балетный
0: знаешь.
1: Балетный альманах заменяется на театральный, который будет выходить еженедельно. Ответственный Алена Карась.
0: По-моему, ты все выдумываешь. Я отсюда вижу. И,
1: это совершеннейшая правда. А главный директор Венедиктов. Так что я думаю, что на самом деле не придраться. Просто я немножко не в тему, может быть, и прослушал.
0: Нет,
1: твой
0: почему?
1: Вопрос.
0: Совершенно. То есть я тебя именно и это и просил.
1: Нет,
0: просил
1: все к этому подходило, но я, может, чуть-чуть опередил все-таки.
0: А, ну мы бы так и так бы мимо этого не прошли, безусловно. А знаете ли вы, что запретные зоны для полета ВВС Ирака установлены американцами без согласия ООН? Ты знаешь это?
1: Я знаю, что на Кубе существует город Гуантанамо. Это город, где до сих пор сохранена американская военная база. Я думаю, что это даже более, скажем так, страшно и более актуально сейчас.
0: Нет, ну я просто...
1: Или я ошибаюсь?
0: Ну, я просто хочу к тому сказать, ну, не то, что нет, ты, конечно, безусловно в этом прав, но вот эта вот напористость, с которой окорочковая, так скажем, нация начинает сейчас действовать на международном рынке, она как-то настораживает. Ну, ты вот как-то зацени. Ну вот что они творят-то вообще-то?
1: Окорочка.
0: Окорочка что творят-то?
1: Ну это же как бы...
0: А эти-то что отвечают? Ну они типа говорят, да нет, мы тоже еще влиятельны. Вот сейчас переговоры по Ближнему Востоку, они, дескать, покажут, какие мы влиятельны. Но мы не будем им диктовать условия, говорят они, мы будем их упрашивать.
1: Все правильно. Не надо ничего никому диктовать.
0: Никому ничего, надо сразу по морде бац ему и все.
1: Окорочком.
0: Да. Далее... Евгений. Так слушай, это опять тот Евгений, тот же самый. Значит, все, Евгений, до свидания, спокойной ночи. Так, что тут? О, слушай, ну тут опять что-то это, по твою тушку, я бы даже сказал, тут такие домогательства идут, что я даже не буду просто...
1: Опять от Евгения?
0: Да, то есть там уже все, то есть тебя... Скоро что-то с тобой может произойти, так что готовься. Да. Господи, шелудивый. Ну что ж ты со своим этим лезешь, с этой? Ну ты же, ну, 10 раз одно и то же. Нельзя. Дальше. Кирилл, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем совместном пикетировании клуба любителей левреток, который вызвал ноту протеста французского посольства, в которой утверждалось, что вы сорвали им презентацию.
1: Очень накручено.
0: Накручено, я тоже ничего не понял. Не будем отвечать на этот вопрос. Далее. Мой друг Коля Комендровский, когда нажрется, настоящее животное. Рост он высокого, волосы длинные. Представляете, на что он может быть похож? Шурин. Шурин, значит, если это Шурин вот этого персонажа с длинными волосами, то кто тот у нас? Племянник, что ли?
1: Племянник.
0: Нет, не племянник.
1: Брат друга.
0: Нет.
1: Ну, это, на самом деле, вот это как бы даже люди, которые вот знают вот эту систему свекор, там, тесть, племянник, то есть на самом деле это все очень запутано.
0: Запутано. Ну, и даже и не стоит в это
1: даже,
0: влезать.
1: Да, это даже не стоит влезать, потому что совершенно не обязательно так кого-то звать. Можно сказать, там, допустим, Анатолий. И не надо говорить, там, брат, тесть и свекра, это же глупость.
0: Глупость полная. Господа, как вы относитесь к хорошим манерам и чистоплотности? Знакомо ли вам данное ощущение, спрашивает Алексей Сафронов. Алексей, господа все в Париже.
1: Лаконично.
0: Не исчерпывающе. Далее, сейчас. Ну, я уж на все сразу хочу тут. Что? Что такое? Господи. Какой-то луноход тут какой-то. Да чего все-таки действует?
1: Кочубей. Первый луноход атомный.
0: Угу. Ну, вот про советских певцов тут тебя хотят спросить. Я думаю, не будем отвечать.
1: Смотря какие певцы.
0: Александр, почему вы так часто используете батхетовскую лексику? Правда, да? Нет, скажи, я что-то за собой...
1: Батхитовскую?
0: Да, ну, в смысле, батхитовскую лексику.
1: Да нет, мне кажется.
0: Да мне тоже так кажется. Это просто у меня дыхание такое. Так, сейчас, подожди. Да отстаньте вы с вашим Лениным.
1: Ну, в принципе, уже это произошло.
0: Вот, интересный вопрос, очень, очень интересный вопрос. Почему кефир одной и той же марки в один день продается жидким, как молоко, а в другой день густым, как сметана?
1: Потому что известно, что от запоров лучше всего помогает трехдневный кефир.
0: То есть, это... Да, то есть который отстоялся три дня.
1: Да.
0: Угу. Нет, а, скажем, вот смотри, пиво как ценится. Оно может быть, ну, даже плохое, да? Ну, к примеру, просто, ну, не дорогого сорта. Угу. Но оно ценится за постоянство вкуса. Такое есть характеристика ПВ у нас, у пивоваров. Постоянство вкуса. То есть, когда ты покупаешь бутылку пива и ожидаешь от него определенного вот привкуса, его, и ты его получаешь.
1: Ну, вот мы знаем, безалкогольное пиво тоже ведь оно...
0: Ну, безалкогольное, да, вот некоторые... Вот. А с кефиром, то есть постоянство консистенции не наблюдается. И опять же, ты знаешь, в сметану в 200-граммовой банке стали снова меньше класть.
1: Но ведь с кефирами здесь кефир мы всегда можем увидеть число. Соответственно, когда кефир выпущен. И фанатик того или иного сорта кефира должен знать, что если... То есть он должен математически высчитать, когда он покупает пакет кефира, и знать, какой у него будет привкус, потому что который ежедневно практически меняет свой вкус. Причем меняет свой вкус порой кардинально. И как бы, ну, в определенный момент он переходит в пахту. Вот ты знаешь, вот эта пахта?
0: Пахта, безусловно. Да. Но...
1: Вот как бы мало кто же знает, что это на самом деле как бы кефир.
0: Ну,
1: ну практически.
0: Ну, то есть это где-то близкие они, конечно, по консистенции просто... Ну, по идее, даже по эффекту на желудочный мешочек, по вот, расслабляемости где-то одинаково. Но, в принципе, здесь мы можем также сказать, что, например, минеральная вода, она тоже, по идее, кефир, только прозрачный.
1: Ну,
0: безусловно.
1: Ну, здесь... Наверное, ну, все-таки ну, мы где-то... можем говорить, что минеральная вода без газа.
0: Без газа.
1: Без газа.
0: Да. Ну, или слабо газированная, которая, то есть вот она.
1: Ну, то есть как бы боржоми, допустим, тоже, да?
0: Да. Ну чего? Сейчас, я тут это самое. Сейчас, дальше тут что-то прям... Нет, все, я пока вот это отложу, все. Песенку.
1: Да, я думаю, ну, что песен... стоит послушать. Песенку.
0: Сейчас что-то делать. Я только хотел официально, да. Знаешь, в гостях у нас Кирилл Немоляев, давняя поклонница твоя Вика, спрашивает, какие тебе женщины нравятся.
1: Я вот, честно говоря, очень люблю героев сказок. Допустим, интересная совершенно дама, вот Сватьи Бабы и Бабариха. Вот совершенно...
0: Баба-Яга тоже.
1: Непонятная абсолютно. Не могу сказать, что она мне нравится, но интересно. Вообще мне полные женщины еще нравятся.
0: Полные нравятся?
1: Да.
0: У меня есть тут для тебя пара.
1: Где они?
0: Ну, я пока познакомлю тебя.
1: Отлично.
0: Так, что такое? В Австралии ты был?
1: Да, один раз.
0: Расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии в Австралию. Говорят, все очень смеялись, когда вы вышли из самолета в коротких штанах, летней рубашке, забыв по невнимательности, что... Ой, господи, что...
1: Ну, что?
0: Ну, что там, холодно, в общем, или тепло, в общем, как бред. В Австралии тепло, а в чем должен быть? В шубе, чтобы вы вышли выйти?
1: Непонятно.
0: Ну, непонятный абсолютно. Вопрос, не будем отвечать. Так, Саш, ты меня просто обижаешь. Я не Женя, а скромная девушка Вика. Спроси, пожалуйста, у Кирилла, какие женщины ему нравятся? Кирилл, какие женщины тебе нравятся?
1: Ну, мне очень нравятся персонажи русских народных сказок. Особенности вот Сватьи Бабы Бабариха. Очень интересно. Не могу сказать, что мне нравится, но как бы персонаж интересен. А вообще мне нравятся полные женщины.
0: Вообще есть Баба-Яга такая. У меня, кстати, насчет полных есть там какое, кого там могу познакомить.
1: Да, где это?
0: Познакомлюсь.
1: Хорошо.
0: Хочу представить на ваш суд, не я хочу, там они, знаешь, что-то, на ваш суд отрывок из моей книги «Кактусы, короли подоконников». Хорошо.
1: Да.
0: У меня же книга тоже выходила, ты знаешь, «Кактусы и кошки». Читал ты, я подарил, да, тебе?
1: Ну.
0: С чертежами, с моими.
1: Спорная книга.
0: Спорная, но какая интересная.
1: Ну, а любой предмет должен быть, правильно? Если он спорный, значит, он интересный. Потому что он вызывает какой-то спор. Уже столкновенное мнение, значит, он не
0: безразличный. Осторожнее. Тебе не больно?
1: Нет, нет.
0: Хорошо. Ты же, видишь, говорил, что голова, она не твердая. А то ты сейчас прорубил бы стенку, и все. А так, видишь...
1: Тупоголовый.
0: Так, значит, на это мы отвечали. Все, насчет дуэтов мы планируем. С Кириллом будет обязательно у нас такой творческий тандем.
1: Вопросы про MTV я вижу какие-то.
0: Да, сейчас, ну, дальше есть про кактусы. Про MTV тут масса вопросов. Да, ну вот сейчас про кактус, знаешь. Кактус, она хочет представить, значит, отрывок из книги ее «Кактусы короли подоконников». Вспыхнул угольками скромный огонек, весь под волосками кактуса пенек. Анжела Бражнику. Ну, это явно сексуальные какие-то у Анжелы стихи. У тебя какие-то есть комментарии?
1: Мне просто понравилось.
0: Ну, там про пенек, там про все. Да, естественно, вот тут очень все-таки нас много спрашивают. Я просто в кучу я эти вопросы все сложил, и письма, и надписи со стен ободрал. Насчет нашего отношения вообще к российскому MTV.
1: Да,
0: ну, ты там внутри вращался, то есть ты знаешь внутреннюю кухню, может быть, как-то.
1: Ну да, как бы.
0: Можно тебе задать вопрос?
1: Да, пожалуйста. Да,
0: вот скажи, вот почему...
1: По поводу внутренней кухни.
0: Ну, даже вот скорее по поводу редакторских, скажем так, вот прибамбасов, да? Ну, вот почему они всегда вот одевают всех артистов в меховые шапки, то есть, ну, вот в такие...
1: Ну, здесь все зависит от обстановки в помещении. Во-первых, ведь известно, что в российском MTV нету, как бы не отапливается помещение.
0: Соответственно, мне кажется, что это связано с желанием просто представить русских перед своими вот буржуйскими вот этими вот... Ну, там же босс это все равно все иностранные.
1: Ну,
0: как, чтобы все американцы и прочие грилевые думали о нас, что мы вот ходим тут в таких ушанках дебильных, в валенках и еще с медведями. Ну, то есть попытка восстановить вот традиционность, а-ля там парк Горького, гитара под балалайку и прочую эту срамоту.
1: Дело в том, что нами был предложен... глобальнейший проект введения некоего, понимаешь, генотипа вот этого MTV. То есть этот был Витя М. То есть, понимаешь, путем переставления букв, то есть MTV Витя М, то есть Витя Малеев. Это такой несколько дебиловатый подросток, который должен был олицетворять вот этого усредненного зрителя телеканала MTV. То есть вот это... И вот этот проект был зарублен, то есть на корню, потому что... Ну, не хотелось бы на самом деле сейчас говорить, но на самом деле интересная мысль. То есть вот ни в одном MTV ведь не существует вот как бы перефразировки, переставления букв. То есть MTV, Витя М, то есть Витя Малеев, понимаешь? Наш, ты помнишь эту книжку «Витя Малеев в школе и дома»?
0: Нет, к сожалению, я...
1: Ну, это ужасно, на самом деле. А не, Баранкин будь человеком.
0: А, вот эту фразу я слышал.
1: Это из, вот, ну, это практически то же самое.
0: Ну, я понял. В общем, ну, может быть, тут составила такую конъюнктуру как раз вот Бивис с этим, с Батхитом.
1: Ну, это все равно это два человека.
0: Ну, их два, но они как бы все равно, то есть, воспринимаются как один уже. То есть вот они также смотрят как телевизор, реагируют. Кстати, очень многие вот дебилы, они как бы говорят как, что это, дескать, вот пародия на двух американских типичных там подростков. Да? На самом деле это просто даже не пародия, а реальное отображение действительно вот их образа жизни. И образ жизни всей нации их. То есть, ну,

0: будем отслушивать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Вера, что за дебильные беседы по ночам? Что-то вообще такую бредятину несете. Вам самим вообще не то, что...
0: А как вы себя чувствуете, вот чувствовали с 7 по 14?
1: Я себя всегда замечательно чувствую.
0: Беда. Я советую вам, дорогой, насторожиться каким-то образом. Вот у американцев, у тех, у них есть единственный плюс, огромный, большой. У них есть свои собственные частные психотерапевты. Вот,
2: между прочим, вот у нас такого нет.
0: Человек, да, который чувствует себя всегда хорошо, естественно...
2: Заканчивает плохо, вот что
0: все заканчивает дело. Плохо.
2: Потому что ведь интересно, как закончишь, а не как себя чувствуешь. То есть можешь себя чувствовать очень хорошо, потом заканчиваешь плохо, и все. А может быть, имеет смысл чувствовать себя неважно, а закончить хорошо и, соответственно, получить настоящее наслаждение, такое, которое, может быть, за всю жизнь не получал.
0: Это во-первых. А во-вторых, абсурд попросту. Человек, который чувствует всегда себя хорошо, это растение, собственно. Да и то надо поливать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
3: Вот, действительно, ваш. У нас мест в Кащенке еще несколько штук осталось.
0: Да.
3: Вот, штучек 5. Это Саша меня зовут.
0: Угу.
3: Вот, но вы меня знаете, помните.
0: Конечно.
3: Вот, я у вас что хочу спросить, Кирилл.
2: Это хороший, кстати, подход был.
3: Да, да я вообще хороший, вот. Я что хочу спросить. Вот сейчас вот вообще, например, я наш телевидение вообще смотреть не могу. Как включаю телеканал, вот, например, Муз ТВ, там разные туфту, вот эта группа Сделки, разные Дрестящие.
2: Нет, есть группа Стрелки, мы уже говорили,
3: да,
2: о том, что
3: да,
2: есть
3: вот
2: группа Стрелки.
3: Да, Мушанки, вот эти там всякие.
0: Мушанки
3: вот, Омега там. Вот, Кирилл, вот действительно вопрос серьезный. Как вы считаете, возможно ли вообще у нас, ну, нормальный какой-то канал в плане музыкальный или хотя бы не телевизионный отдельно вот канал, вот такие сейчас вот эти базедовые действительно, вот как, возможно ли какая-то телепередача музыкальная, нормальная, и есть ли на телевидении... Вот как вы вообще относитесь вот к музыкальным программам? Я не имею в виду MTV, у нас же много, там Акула Пера.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы что хотите узнать, собственно?
3: Вот, я хочу узнать, возможно ли программа, которая будет отражать не только творчество вот таких исполнителей, о которых мы все знаем, а творчество еще и других исполнителей, вот как ваши, Кирилл, например, то, что ваши песни... Предположим, я просто пробовал звонить на другие радиостанции, как-то кто это такое, мы вообще не знаем, что это. А он что делает, поет или танцует?
2: Вот главный вопрос.
0: Ну, понятно. Спасибо вам за...
2: Вопрос, поешь или танцуешь? Это же, а если то и то?
0: Нет, ну, в принципе, я считаю, что ничего этого невозможно, потому что вообще, вот, как средство массовой информации, телевидение, это самое, как, ну, на мой взгляд, самое безобразное, в общем-то, потому что люди, которые приходят туда работать с благими намерениями, вроде и полный энтузиазма, где-то спустя там уже там месяца три становятся полными, вот, ну, полным, всегда счастлив, то есть, как я всегда себя чувствую хорошо и всегда счастлив. И, конечно же, человек, находясь в таком бесспорно постоянно таком приподнятом настроении, то есть он...
2: В определенной степени становится все равно.
0: Да, что, о чем передавать, как передавать и так далее.
2: Поэтому... Просто это же колоссальный способ заработать деньги.
0: Да, да.
2: То есть у нас в стране это же, наверное, один из очень верных и прямых способов нешуточно обогатиться, поэтому, соответственно, все на потребу и значительно проще потакать дурному вкусу, чем воспитывать хороший, очень серьезный и приятный ответ на вопрос.
0: Да, да. Это, ну, не буду тоже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, здравствуйте,
0: да.
4: Александр.
0: Здравствуйте.
4: К вам звонят вас песни достающие Ёж и Димон из Марина.
0: А вы что, вдвоем живете, что ли?
4: Нет, он просто комиссий пришел в гости. Впервые мы вашу программу слушали.
0: Это вот в 3 часа ночи к вам вот там вот пришел.
4: А у меня все самое спокойно с этим делом.
0: Нет, а как вот человек шел ночью, вот прям вот в 3 часа ночи к вам домой?
4: А он не в 3, он пришел, конечно, раньше. Мы пивка попиваем, так, короче, расслабляемся.
0: А, понятно. Да,
4: вот.
0: Да, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Мой вопрос...

0: вопрос такой. По поводу... ну, вопрос по поводу того, что вот, вот мне не дам познакомиться с одним...
1: Поближе, поближе к трубочке. Не слышно вас, да.
0: Не слышно?
1: Да, плохо слышно. Вот так вот нормально, да.
0: Ну ладно. Скажу, вот здесь ежик тоже на правильном телефоне поднял трубку.
1: Ну пусть положит.
0: Вот, вопрос такой. Дело в том, что вот здесь ребят какие-то знакомства. Вот я почему-то вот у них ваше имя...
1: Удивление. Филипп,
0: даже,
1: да?
0: Они даже вас не знают, но заинтересовались. Угу. Понимаете? И вот после прослушивания вашего искусства прям ровно поделились, вот их там человек, наверное, 20 было-то, поделились ровно 50.
1: Здесь... На первый, второй рассчитались.
0: Ну да, вот так. Короче, одним понравилось, вторым вообще нет. И вообще замечаю, с кем, кому кого не знакомлю с вашим искусством, все время делится. Вот так, почему вот одна с половиной так? А вот я уже хотел вопрос задать. Можешь, если мы передам трубочку?
1: Ну, давайте. Ну, все-таки передам трубку дочке, передам эстафету.
2: Да, Александр.
1: Да. Да.
2: Я вот тут очень сильный фанат кактусов.
1: Ага.
2: Я их очень люблю разводить, а у меня их очень много, полный подоконник. Я вот хотел узнать, где можно приобрести вашу книжку по поводу кактусов и кошек, если не ошибаюсь.
1: Понятно, вот это хороший вопрос. Спасибо вам. Сейчас мы по порядку на все ответим. Значит, можно я сразу насчет книжки «Кактусы и кошки»? Вы знаете, вы можете книгу «Кактусы и кошки» спрашивать в любом, в общем-то, ресторане, у бармена вместе с меню. То есть вот сели и говорите, а дайте мне также книжку Лаэртского «Кактусы и кошки». Он просто обязан вам ее принести, потому что мы распространяем вот данную литературу только таким способом, потому что эту книжку невозможно читать на голодный желудок, я хочу вам сказать. Плюс там масса чертежей, как я уже говорил, рисунков, иллюстраций, букв тоже очень много, если вот вы возьмете ее.
3: Но здесь, может, извиняюсь, Александр...
1: Я уже перешел грани, да? Вот
3: нет,
1: рекламу.
3: Просто
1: ты говори прямо, если я как-то
3: я
1: что-то
3: хотел
1: перебачу,
3: добавить, это, что ведь да. Здесь, если вам приносят при этом книгу жалобы и предложений, то нужно сказать, что это не то.
1: Да, безусловно. Потому что стукнуть кулаком по столу так, чтобы вилки дрябзнули.
3: То есть, как бы, потому что могут подсунуть, что называется, подсунут. Да. А вы прочтете и подумаете, что это Александр, а это на самом деле писали какие-то люди непонятные, предлагали, что жаловались.
1: Даже бывали случаи, что сами официанты пописывали, и вот, чтобы хоть кто-то как-то прочел. То есть мы это все отслеживаем, безусловно, но трудно бороться очень. Ну, ты понимаешь, что. И на первый вопрос, то почему же они делятся так вот...
3: Вот что значит делятся?
1: Ну, вот, дескать, на первую и вторую они.
3: Рассчитайся.
1: Так, да, вот.
3: Ну, так прекрасно. Лучше, когда, понимаешь, если было единое мнение, это уже признак какого-то идиотизма. Ведь мы знаем, что в Корее голосует 100% за, допустим, Ким Чен Ира. И это же ненормально.
1: Ненормально.
3: Соответственно, нужно всегда, чтобы было разделение. Единодушие, оно тогда как бы плохо, когда, ну, допустим, вот, там, всем безразлично, допустим. Тоже сам плохое, да? Все за, там, все против. А когда делятся, это прекрасно, потому что, как бы, значит, это произведение достойно, прежде всего, внимания. Соответственно, человек может составить свое мнение. Не то, что там, да, мне все равно. То есть, как бы, значит, удалось достичь какого-то такого результата, удалось вписать свое имя в какую-то небольшую историю.
1: Это хороший, это исчерпывающий ответ.
3: Да?
1: Хороший,
3: вот, хороший, вот так ответ. Вот.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, погромче.
4: Скажите, а где учат таких дебилов, как вы, а?
3: Ой, это, кстати, это
1: почему? А скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что мы дебилы? Вот можно
4: узнать. Что же вы занимаетесь такой чепухой?
1: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Действительно, данный радиослушатель прав. Кирилл, вместо того, чтобы рассекать на мощных джипах, понимаешь, где-нибудь по Калифорнии с девками, с сиськами, мы тут сидим в заснеженной Москве. Да, уважаемый наш радиослушатель, вы совершенно правы. Безусловно, с этой точки зрения мы дебилы. Но мы делаем все возможное, поверьте, чтобы исправиться.
3: Нет, вот. На самом деле, ведь, как бы, заведение учебное, вот это, оно же колоссальное. Туда же невозможно попасть, и окончить его еще более сложно. То есть, как бы, Вопрос затронут уже философский, риторический.
1: Вопрос серьезный.
3: То есть где учат? То есть ведь, в принципе, это очень сложно научиться, ведь это как бы дар некий.
1: Да, да, да.
3: Да? Да. Это очень сложно научиться. То есть это прием где-то по 200-300 человек на место.
1: Нет, ну ведь вот на самом деле вот человек спросил, то есть если так кроме шуток, вот где учат таких дебилов, как вот сидите, задевают действительно взрослые люди. Вот сидим, вот ты вдумайся, сам, вот ты вдумайся, да. Вот сейчас, в это время, вот наши с тобой сверстники, то есть где-то там, ну, я не знаю, там на Ямайке,
3: ну, там сиськи,
1: вот в бассейне там, понимаешь, слушают там ямайское регги, у них постоянное тепло, понимаешь? А ты вот это самое, небось, антикоррозийку еще не делал.
3: Нет, не делал.
1: Вот поэтому мы и дебилы, понимаешь? То есть вот что.
3: Но вопрос не в том, вопрос где, учат, понимаешь?
1: Ну, это просто,
3: человек, может быть, хочет...
1: умничает просто.
3: Да?
1: Ну, конечно.
3: Так вот, да.
1: Да, решил мудро выдать. А так, безусловно, вопрос-то был совершенно о другом. То есть это как рэп, знаешь, музыка рэп, который говорит тебе, иди вперед, всегда иди только вперед. Вот это наш с тобой рэп. Человек кнут, я бы сказал, который... который говорит, вы дебилы, вы должны зарабатывать деньги, быть богатыми, и чтобы у вас ростки из пальцев росли мощные в перстнях. Вот о чем речь, понимаешь? Ну что, я вижу, ты взгрустнул, да?
3: Ну, конечно, а как ты хотел?
1: Ну, ладно, отслушаем песню.
3: Да.

Верится жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко, потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Ну, это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны, потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов, горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию. Я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали туда как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже. Вот. В 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время, да?
1: Да, да, да. Да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать все-таки, кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний, причину, да. То есть...
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: но об этом. Это же и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, небытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот. Это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли. Не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поля по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: А то есть им разрешили, дескать, поживить.
1: Да, да. Вот. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вот. Так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние МИ-6. Это английской контрразведки. В дальнейшем, это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год, и к 46-48 году, примерно так, под влияние МИ-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность, это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот. Эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям. С воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот. И я мог свободно пересечь, не, так сказать, миную границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали, один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Не важно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное стратегическое значение. То есть нельзя же отдавать землю со стратегическим объектом в руки, скажем, неприятеля или там потенциального даже противника.
1: Но уже эта территория пригодна для сербов только для экскурсий. К сожалению, Александр. Только для экскурсий.
0: А вот, чья это в основном заслуга, ну вот, что вот для экскурсий?
1: Ну, я же говорил вам, это МИ-6. Mm-hmm. Это Англия, которая виновата во всех бедах. Тогда они заплатили Эмир Ходже. И, в принципе, распределение... Я продолжу историю, можно, да?
0: Да, конечно. Извините, что я перебил вас.
1: Вот. И тогда они заплатили первую цену за эту землю. И, в принципе, соотношение сил, состояний и так далее было таково, что именно в этот момент... На конец Второй мировой войны они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы, внутри горы это уже было чужое, все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это и явилось ключом к тому, что явилось глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру МИ-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
0: А, извините, что я вас перебиваю. Как-то в приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так, жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычными попросту.
1: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И их такие половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка, ну, какую-то сумму, порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дочмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
0: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
1: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
0: Прошу меня извинить.
1: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит: женился, все хорошо, но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает счастливый. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит: папа, на тебе долг 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже 3 детей. А ему папа и говорит: сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне продолжаются отношения.
0: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
1: Абсолютно верно.
0: С практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
1: Гемофилия.
0: Да, да. Это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешением родственным. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут такой странной, ну, жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее. Значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организаторов. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
1: Ну, вернемся к портрету Павла.
0: Да.
1: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея, и я в это не верю.
0: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
1: Ага. Я понял. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
0: Неплохо.
1: Возле жизнь. Большого театра.
0: Да.
1: Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили.
0: Никого, слушай.
1: Монарших особ.
0: Да.
1: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которая относится к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее. Вот. Это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все. Невзирая на нормы общественной морали, ну, было что. Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше того, дальше на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
0: Ну, такие местечковые дела, собственно. Вот. Но есть все-таки какие-то наверняка и продвинутые все-таки представители вот, албанцев.
1: Есть.
0: Какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели вот эта местечковость.
1: Есть, конечно. Вот, например. Ну вот, например. Возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президент Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косово и Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
0: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
1: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами, а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью находится под влиянием Центрального разведывательного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд. А меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде. Я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Дол снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди, а также на территории самой Албании, никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Что им это дает? Они 4 месяца воюют, а за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. Они же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. Иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Дол снабжал всех бесплатно. Так, как только мог.
0: Полная халява практически.
1: Полная халява. Их не была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как, а не после того как. Вот. А, значит, если имеешь там, вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать, вот, 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
0: Угу. Мне уже то время... есть приходится как-то еще и этих черей тоже обслуживать,
1: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
0: Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании вообще, не встретили ни одного вот албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто. Ну, даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше, вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
1: Вы представляете, я не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
0: Александр, и вот, я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей, представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, «А зори здесь тихие» и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война с реальными современными технологиями, там, не включая то ядерные, да, отличается от того, что мы видели вот по телевизору и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, ну, и так далее. Как все это проходит? Какое-то это хаотичное движение, то есть, например, вы командовали большим количеством людей, и было ли над вами тоже какое-то начальство, или вы принимали единоличное решение, дескать, пойду в том направлении, в Албанию, и там что-нибудь такое им там, да, вот, либо все-таки был единый командный пункт, единый стратегический план, как все это было?
1: Безусловно, это была централизованная команда. Я воспринимал только централизованные команды. Иногда, конечно, сам хулиганил. Вот, но мне простительно, потому что я был все-таки гражданин России. Вот, хотя и был, так сказать, подполковником.
0: А вот самостоятельность в данных случаях, она как-то не вызывала нареканий именно со стороны равных вам по званию югославских военных? Ну, дескать, вот ему-то все можно, а вот нам нельзя. Ну, какой-то, может быть, нехорошей зависти. Там, например, вы куда-то ушли, так сказать, самостоятельно, там необходима помощь, к примеру, вас окружили, еще что-то. Они говорят, ага, вот, дескать, человек выскочил, вот, ну, на тебе, не будем помогать. Вот такие моменты не внушали опасения?
1: Я согласен с вами, это было на самом деле. И мои югославские товарищи много раз на это сетовали. Вот. Но из всех ситуаций, фактически, буквально спустя несколько часов я выкручивался сам. Вот. И все, что касалось, так сказать, моей личной безопасности моего, ну, безопасности какой-то моего личного состава, тех людей, которые воевали со мной, а у меня все-таки воевали все, 99%, 99,9%, все-таки я один был русский, вот, и у меня не было ни одного русского, вот. Были какие-то нарекания, соответственно, были. Но все это прощалось, все это пропускалось только потому, что все акции и операции военные, которые я производил на территории Косово и Метохии, они все увенчались успехом. Ни одна операция не прошла даром. Ни одна.
0: Ну и, может быть, вы как-то расскажете нам хотя бы вкратце о ряде этих операций, чтобы люди как-то представили себе реальную картинку происходящих сражений, а не просто как через кинокамеру этого, ну, который снимает для телевизора. Забыл, как он называется, извините.
1: Ну, я тоже не знаю. Я видел нескольких журналистов.
0: Вот. Точно. А, вспомнил, тележурналисты.
1: Тележурналисты, да. Такой, да. Но часть из них погибли, которых я видел. Но вообще, наверное, хорошие были люди, но они, по-моему, разговаривали на каких-то иностранных языках. А я вообще, когда слышу какие-то неславянские языки, я нервничаю, Александр. Вы знаете, я нервничаю, честно вам говорю. Вот. Это так же, как я выпью в Смирновке. Вот, и встречу человека армянской национальности или чеченской, например, и нервничаю. Потому что армяне косят под этих наших братьев, так сказать, по вере. Вот. А чеченцы явные антагонисты.
0: Не, ну все-таки известно, что, например, армяне — это такие, в общем, достаточно старые православные люди с огромной культурой. То есть народ сам по себе исторически очень... неплохой, на мой взгляд. Я, конечно... То есть я встречал очень замечательных армян. Насчет чеченцев, не знаю, знакомых не было, к сожалению. Хотя есть у них, согласитесь, одна положительная черта — это их отношение к смерти. Кстати, вы сказали, что у албанцев, несмотря на ту же самую, в общем-то, веру, отношение несколько другое. Меня это удивило. Вот...
1: Ну, вероисповедание тут не имеет значения. Имеет, так сказать, ихняя социальная и другая принадлежность к смерти. Вот. А что касается армян, Александра, я лично сам, а я верю себе, я хороших армян не встречал. еще в жизни. А их было очень много. Вот. Даже посмотрите, какая ситуация в стране происходит, в нашем городе. Посмотрите, что здесь делают армяне. Даже если их сравнить с азербайджанцами, то азербайджанцы, хоть их и много, они ведут себя скромно. Они ведут себя просто скромно, по-мусульмански. А армяне, они не признают никаких ни политических, ни других, так сказать, организаций. Они безголовно верят кепке. У нас человек есть такой, в кепке ходит в городе, один такой. Они ему верят, вот, и, так сказать, не признают других больше инстанций никаких. Они говорят, мы любим и работаем с кепкой.
0: Ну, если так сложилась ситуация, то, как говорится, сидишь у кормушки, кушай ложкой. То есть это сложно обвинить людей, которые оказались в такой ситуации. Например, если бы мы с вами были в Ереване и дружили с тамошней кепкой, я думаю, что наши действия были бы аналогичными, согласитесь. Я не то, что там заступаюсь за кого-то, я просто пытаюсь эту проблему, оно действительно реально существует, как-то, так сказать, рассмотреть гибко. Ну,
1: я верю в это. Я в это верю. Но вы, так же, как и я, мы являемся, так сказать, интеллигентами.
0: Да.
1: Безусловно. И мы бы все-таки смотрели по сторонам. И когда бы мы увидели, И мы когда бы увидели, что все люди находятся без денег и влачут свое соцсуществование от зарплаты к зарплате, которая приходит в течение полугода. Вот. Мы бы все-таки разочаровались бы в кепке. Но эти люди не разочаровываются.
0: Но здесь есть еще другой момент, что я, может, так как-то скажу по-другому. То есть, например, если бы я находился там в Ереване или где-то, да где бы я ни находился, в другом месте, в гостях, да, я не буду вызывающе класть там нога на ногу в общественном транспорте, громко как-то орать что-то на своем языке. То есть я все-таки буду чувствовать себя гостем. Это основное правило. Поэтому, конечно, элемент, может быть, какой-то правды в ваших словах есть. Что касается кепки, я думаю, что мы же не знаем, какие там отношения. Вполне возможно, что это и предусмотрено. Но мы-то сейчас все-таки разговариваем о Албании. Может быть, туда вернемся непосредственно к действиям каким-то. Что вообще... И вообще, вот ваша поездка туда, ваша командировка, она каким-то образом, на ваш взгляд, повлияла на... не люблю это слово, это стабилизация отношений, на, скажем так, улучшение благосостояния именно вот сербов.
1: Да, конечно. Да, конечно, повлияло. Вот. Во время моего присутствия там все сербы жили очень хорошо. А также албанцы, которые не смотрели косо, не делали никаких резких выпадов в адрес моей разведдиверсионной специальной единицы, а также в сторону военной полиции и других структур, которые там контролировали ситуацию. Они все жили очень хорошо.
0: И албанцы тоже.
1: Албанцы жили очень хорошо, да. Я про них и говорю.
0: Ну, я понял, я просто мне показалось, что я немножко ослышался, потому что, судя по вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой тройной даже, треугольник попросту. Вот сербы, вы и вот албанцы. Как-то вот я не могу себе, исходя из вышего мне сказанного, представить себе вообще мирное сосуществование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Или были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
1: Было дело. Было дело и под Призренью, и под Приштиной.

0: Отец, Сын и Святой Дух. А когда вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительная армия Косово, они выкидывали два только. Виктория, победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
1: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Моранси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты, шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель.
0: Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Так, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учитель, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? У Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: Скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот, судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят.
1: То есть, так и есть.
0: Но это же вообще получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните это, Ленин был там, когда...
1: Так и есть.
0: Ну, для маленького государства это же труба вообще. Ну,
1: понимаете, с этой трубы началась Первая мировая война. А там стартанула Третья мировая война.
0: Мало кто, кстати, вот опять же в это верит.
1: Ну, поэтому я туда уехал. Я туда ездил не за деньгами. Денег я там не получал, как таковых. Вот. А я туда поехал для того, чтобы поддержать братьев сербов, учитывая их исторический момент. Я же к вам не приходил, когда я приехал из Боснии, из Африки, из Мексики и так далее. Я же к вам не приходил?
0: Нет.
1: Ну вот. А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
0: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое ну, расхожее понятие, как то мирное население. Да? Тем не менее, ведь известно, что ну, и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, они снимают эти свои, ну, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать позиции. А вот каким-то образом у вас там было разделение вот на мирное население и не на мирное?
1: Ну, вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял, потому что я не верил в то, что
0: вот те, люди, которых мы...
1: да, те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот, в основном оставались могилки. Могилки, до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
0: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Кажется, ну, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, ну, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Ну, как это?
1: Несколько есть видов захвата этого села. Ну, вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто, это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
0: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
1: да мне тоже так кажется.
0: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там он по 3 миллиона вроде.
1: Ну, как происходило зачищение этого города? Вот. Во-первых, это была, так сказать, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Ну, частично пьян был, да. Вот. Я был туда, там был частично пьян. Вот. И я ворвался в этот город на автомобили, ну, таком традиционном сербском, он называется «Юга», который выпускает автосовод «Застава».
0: А он типа легкового? Или?
1: Ну да, это легковой автомобиль, мелкий такой, с четырьмя дверьми, вот, типа наших «Жигулей». Вот, я ворвался в этот город, вот, а ворвался я туда таким методом, что я еще не знал ничего, что происходит там, да? Я еще карту толком не изучил.
0: А как же это, извините, что я периодически вот буду вас перебивать, как же это можно? Ну, вдруг там опасность какая-то, там разведка какая-то, или это все только в книжках?
1: Ну, это все телеги книжечные. Ну, в общем, я ворвался туда со своими людьми, да, вот, со своими
0: боевиками. Извините, Александр, а как же они, как вот если вы на автомобиле, они каким образом перемещались?
1: Они тоже перемещались и на автомобилях, и на всем, что
0: угодно. То есть без бронетехники, собственно, это все было?
1: Да, там не было уже бронетехники, вот. Были какие-то танки, но они были уже на территории Албании. И уже оттуда иногда периодически выезжали, но у нас были мощнейшие гранатометы, которые назывались «Золи», которые били на 450 метров. Кумулятивный заряд был гораздо сильнее, чем у наших «Мух». У нас есть «Муха», которая бьет на 600 метров. Вот. Ну, в общем, если ты бацаешь в танк в какой-либо, в любой, вот, башню отрывает полностью, Александр. Со всем боекомплектом и так далее. Ее поднимает воздух от 15 до 25 метров.
0: Вот саму тушку танка просто?
1: Нет, башню.
0: То есть башню туда,
1: да? Да. Вот. А от тушки танка там и гусеницы разваливаются на разные стороны. Ну, и так, ну, неважно. Угу. Ну, в общем, первый раз я посетил город Араховец. Вот, в частично нетрезвом состоянии, вот, потому что у меня погибло очень много людей, вот, из моей единицы специальной.
0: Это было до вот посещения данного города, да?
1: Мне были нужны спиртные напитки для продолжения поминок. Вот. Я ворвался в город, я вообще не врубался в это, в картежные дела, вот. Вот, не врубался в карты и так далее, в другую там, в географическую принадлежность местности. Да и вообще, честно сказать, я читать не хотел. Я въехал, проехал по этому, так сказать, городу. Метров это 500, 600, 700, 800, не знаю сколько. Остановился. Со мной было два человека. Я вошел в дом и сказал...
0: Извините, а...
1: На сербском языке.
0: Какие-то многоэтажки там, ну, или там пятиэтажки?
1: Да уже были, да.
0: Или
1: да.
0: Частные такие?
1: Пяти были уже. Я уже доехал до пяти, вошел в одну квартиру и сказал это, алло, мне нужны продукты питания, модные, не армейские, нетрадиционные, такие как фрукты, овощи, вот, для поддержания боеспособности единицы, а также мне нужен алкоголь для продолжения поминок, в конце
0: Извините,
1: концов.
0: Александр, а магазины там существовали попросту?
1: Нет, уже не было.
0: То есть все вывезли все-таки они?
1: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб по-русски, так как они, албанцы и сербы в свое время учили русский язык до пятого класса.
0: Да, так же, как чехи.
1: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
0: То есть у них стал там они коробщили уже... все-таки, их прятали, да? Как-то?
1: Да, конечно. Вот. Ну я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да-да-да-да-да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику, вот, Дэну. Передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли. А я смотрю, едет Opel Калибра.
0: С я вашей стороны или откуда-то?
1: Не-не-не.
0: Случайный?
1: Случайный.
0: Это опасно.
1: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи на месте оставь.
0: То есть из зажигания?
1: Да.
0: О, как
1: я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
0: Положь на родину.
1: Да. На сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Че это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я загрузил, в общем, в автомобиль застава, тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
0: Извините, Александр,
1: пулеметик
0: я немножко
1: поставил сверху.
0: Немножко хочу перебить. Я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть, как-то зачем было меняться машинами? У вас был помощник, вы могли просто, ну, как позаимствовать у него Opel, одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
1: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире
0: понятно,
1: есть такие
0: понятно.
1: Понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот, нужно было, так сказать, давать благородный. Я же русский человек.
0: Понятно.
1: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. И везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже 2 погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр. Это же все-таки война, сами понимаете. А вот. Я же ему оставил этот автомобиль албанцу.
0: Да.
1: Мы же благородные люди.
0: Ну, вот вы...
1: Мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
0: Вот возвращаясь к грузовику, вот
1: уже в Ну, в общем, ощущение. Ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
0: Так, а может быть, вы просто много общались с ними, там, какие-то задавали вопросы? Или
1: задавал.
0: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.
1: Да вот видите, я же был милосердный.
0: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех,
1: конечно,
0: кто там остался. Ну,
1: конечно.
0: Мы не берем в расчет тех, кто не может ничего поведать.
1: Я же ему лекарство давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
0: А вот интересная была, на мой взгляд, история, проявление заботы, ведь любой военачальник, он должен прежде всего проявлять заботу, и не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо, потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
1: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои, потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио, вот, выпуска моей книги. А еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, к твоему вопросу я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я со своей специальной разведывательной специальной единицей прибыл в расположение 3-й роты 3-го батальона 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Вот. Вот. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. У них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Но я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил. Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
0: Какие спешные такие вот прям еда.
1: Консервы, Сантьяго, консервы. Ну и все, Александр. Но мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал: итак, друзья мои, что за дела? Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса. Я говорю, как у вас нет мяса?
0: Да, непонятно, как это целая армия. Вроде и природа там такая красивая.
1: Да, и местного селения нет. В могилках все.
0: Вообще ничего нет.
1: Ничего нет. Бродячие стада и мяса нет. И мне
0: вот
1: это было...
0: Вот и непонятно.
1: Да и мне это было чудно.
0: Чудно.
1: Я у повара взял автомат и говорю, иди сюда. Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову. Конь был поражен. Он просто был поражен. И упал. Я сказал, вот мясо. Тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислое и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал, друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других. Они говорят, мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...
0: Террористы.
1: Террористы, да.
0: Кстати, интересно, наркоманы, как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот, по идее...
1: Но речь идет о поварах.
0: А, понятно.
1: И тогда они... И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армию, были призваны как резервисты и так далее.
0: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
1: цыгане?
0: Темы. Да, бьются как удавы или все-таки они...
1: Не может
0: понятно,
1: быть.
0: Понятно.
1: Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны, цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем, я прохожу в полный рост, они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
0: То есть и вообще... как?
1: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александру?
0: Это дико вообще. Я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
1: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
0: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
1: Дикие.
0: Понятно.
1: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было убегло местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевыми единицами армии. Ну, вот. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагались все-таки, в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона, 549-й моторизованной бригады Пристинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал: так, поручаю закоп коня, мина, бацачьему взводу. И на бацачье, это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли к товарищу Бане, говорит: Баня, закопай коня. Он говорит: базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
0: инфляция, положение
1: тяжелое. Стреляют часто. 15 динаров. Но люди ходили к нему. А люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю: Баня, мой юный друг.
0: А он молодой был?
1: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыта-зарытая земли, и тут торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
0: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, Наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. Не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
1: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот, и, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
0: Ну, это мы потом отдельно скажем.
1: Вот. И...
0: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании, тут такое сообщение, я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, это ко мне, спросите у вашего гостя, это значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
1: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом. Он торговал наркотиками после уже той войны. И он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Он их, эти наркотики, подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, он, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками, державной безбедности, то есть государственной. И так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист. И он рванул на боснийскую войну, но у него не было другого выхода. И он стал там частичным героем. Тигры там, ну все это вы сами понимаете, для чего это было сделано. А в этой войне он не проявился.
0: А вот скажите, Александр,
1: не проявился.
0: Вот ваше мнение на такую вот странную привязку каких-то там, ну, элитных или там претендующих на элитарность воинских подразделений, вот такие там названия, как там всякие «Тигры» там, или всякие там, там «Черные пантеры», всякие «Морские котики». Вот откуда идет такая вот любовь к животному миру у воинских подразделений? Ну вот, вроде, ну, морской котик, он же достаточно безобидный сам по себе. А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки с такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
1: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю. Но мое спецподразделение... Вот, у меня есть воинское имя мое, который мне еще осталось со времен боснийской войны. Оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. Я вам больше того скажу, что... что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «Медведь» это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали Медведь. Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали, вот, не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
0: А вот извините, что я перебиваю, вот такое, как бы, ну, вот что написано, если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
1: Абсолютно верно.
0: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом?
1: Больше того скажу вам. Вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
0: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
1: Но мы-то с вами об этом знаем.
0: Да.
1: Но пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
0: Безусловно, да.
1: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли Аджалана у курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто, это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
0: Безусловно, безусловно. Это, кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человека показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески, ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть вот в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. А, то есть что, на ваш взгляд, мешает, ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
1: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы этого использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать, на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, но это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает, потому что от меня все отказались. Просто отказались.
0: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать.
1: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жук. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
0: Это очень неприятно.
1: Очень неприятно. Представьте себе, над Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
0: Что грачи просто.
1: Да. Ну, вы
0: ну просто, я понимаю, да.
1: Вы
0: это.
1: Просто поднимаете голову
0: они там
1: и не смотрите да. Направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
0: А тут вдруг раз и исчезли.
1: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
0: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
1: С третьей армии.
0: О, как.
1: Его дал непосредственно Небойша Павкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Его этот приказ подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. Вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще два дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию, так сказать, Косово и Метохии. Начали вторгаться люди, которых назывались НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр. Какая это была моя радость. Потому что я был на прямой оперативной связи и так далее и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти два дня я уничтожил несколько сел на территории Албании. Потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города. За один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек, я в него врубаюсь, как в политика. Но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот. А дальше была другая ситуация. 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я смирновочки выпью. Можно?
0: Да, конечно.
1: Спасибо. Вот. И, так сказать, утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул Гора Жук для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали, ни с кем не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были в неприступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик, караул Гора Жук, чуть вправо от меня была в Рапче, потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина. А чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, это все был Гора Жук. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, уже в самосвалы. Вот.
0: Чтобы не скучать. В грузовики,
1: да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены. Вот. Я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот, и... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по Мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда, вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там, подобное, он раненый, там, контуженный, вот, не уходил с позиции, а тут такая ситуация. В общем, они отступили, вот, узнав о том, что, и увидев, вот. Потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот. И мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями, а также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна. Это
0: Александр, ПТР-42. Извините, сейчас, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. А также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, и я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. А оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной его бомбы. Он говорит, пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит, слышь, ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я слышу, а что это эти дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит, Сань, ну тебя похоронили. Это что такое? Ой. Он говорит, пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Это что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вот совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Я же русский. я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не первая незапланированная творческая командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцу, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: алло.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Да,
2: это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года. Вестник Албания. В 7 или полседьмого вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Он говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна ради, а ради вот кровной такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.
1: И мне похоже на то. Но.
0: Сдается мне вот так вот.
1: Да и мне сдается это. Но. Но. Есть одно только но. Знаете что? Александр. Мы русские. И мы приехали воевать за сербов. Я и моя, так сказать, бригада боевиков. Она все-таки была 1200. А под конец боевых действий у нас осталось только 7%. И албанские боевики – это не самые лучшие были люди в этой жизни. Смелые, которыми руководили чеченцы, таджики, пакистанцы, итальянцы, Лиги Странс, французский регион.
0: Итальянцы, вот как-то мне немножко странно слышать их в данном контексте, поскольку о них все-таки словят такое мнение, как там, ну, Пупа там этот, как его этот, и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
1: Я поймал одного итальянца.
0: Может, он прикидывался
1: абсолютно
0: все-таки?
1: Абсолютно живого. Mm. С снайперской винтовкой Сингсауэр. Абсолютно живого. И передал командование. Живого.
0: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему. Вы рассказывали о вашей снайперской винтовочке. Вот стрела, которая называется.
1: Черная стрела.
0: Да, черная стрела.
1: Ну, это ПТР-42. Противотанковое, так сказать, это ружье. Противотанковое ружье 42.

0: она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот
1: оптическая, оптический прицел.
0: Современный, естественно.
1: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42 противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя, ну, хотя в других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хочете. Только кроме башни.
0: Башня остается. Если вы
1: попадете, конечно.
0: А скажите, Александр, вот ну так меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это насколько, разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну дырка будет, и никого, и она едет себе дальше.
1: Вы извините, Александр, вы дилетант.
0: Безусловно, я, да, согласен.
1: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
0: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели
1: что-нибудь. Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстрелил человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому, да.
0: Приходится обходиться минимумом.
1: Минимум, да.
0: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш гость тоже Александр.
0: Приветствую вас.
2: Вот. У меня к вам водка, это Димон из Марины, к вам очень давно не звонил. Мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
2: Вот. И, кстати, по поводу, вот, вы говорите, что насквозь простреливать, просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж, он сам в Чечне воевал. И вот он, когда пуля...
1: Зять!
0: Да.
1: Зять. А, зять. Это мой. Я, Александр Черномашинов, говорю вам, что он вам зять.
2: Ну вот, ну, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются, поэтому... Разницы нет, вылетела она, не вылетела, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
0: Понятно.
2: Ну, он мне обещал, я сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому...
0: Понятно, но тем не менее, спасибо вам за такое.
2: Нет, я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
1: Как вас зовут?
2: Дима.
1: Вот. Очень приятно.
2: Вот, я этот, дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот, короче, я тоже православный.
1: Ты но мечешься?
2: Чё?
1: Ты мечешься?
0: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона из
1: Марии. Да, он мечется, да. Но это естественно. Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять. Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
0: Муж сестры брата.
1: Ну, неважно.
0: Я
1: ему объяснил, что он муж его сестры. Зять все-таки, да. Дима из Марии, я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные, бывают, так сказать, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные. Какие-то
0: это вот что
1: дела.
0: Интересно, такой термит.
1: Термитные? Вот. А это термические.
0: Не, ну в смысле...
1: А это, так сказать, светлячие патроны. Вот. Это, так сказать, те патроны, которые светятся.
0: А, то есть...
1: Понимаете, трассирующие?
0: Да-да-да.
1: Это трассирующие. А есть бронебойные.
0: А смысл, чтобы они светились?
1: Какой? А это чтобы видеть, куда вы стреляете.
0: Ну, их обычно... Ну, так и видно, откуда стреляют. Это вообще не... Ну, логично.
1: Ну...
0: Хотя, может, и не видно.
1: Не, видно.
0: Можно не успеть.
1: Видно, откуда стрелять, но вы же меняете положение.
0: То есть постоянно,
1: но обычно по ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать, термостатический. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
0: Угу.
1: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашнику три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники.

0: Вот. И все-таки муж вашей сестры – это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства, уважайте их. Вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда. Вы определились, кто вы, русский или грек.
1: Да.
0: До свидания, Дмитрий.
1: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
0: Круглосуточно.
1: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен как-то приятнее, да, было вот в какое время суток действовать?
0: Ну
1: легче, может быть,
0: или там... Ну, на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за 3 месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного... Не, так сказать, не отдыхал ни одного дня, не отдыхал одного дня. Вот, и все это время я воевал. Вот. Во-первых, я представитель русского офицерского корпуса. Во-вторых, так сказать, я подполковник. И я не мог ничего сделать такого, что могло бы остромить русского человека. Русский офицерский корпус, русскую человечность. Да и вообще просто любого нашего человека, взять даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал. Все что угодно.
1: Вот, дескать, формата.
0: Так сказать, да, он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
1: Александр,
0: я
1: еще,
0: вам,
1: да,
0: еще,
1: извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той и с другой стороны, и как они были, как воины?
0: Ну, то есть... с той стороны были женщины.
1: Вот, они... кстати, показывали.
0: Да, да, да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены.
1: Женщины,
0: кстати, женщины...
1: Назывался груздем, полезай в кузов.
0: Не-не-не-не-не. Женщины, извините, были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
1: А вот извините, а почему? Простите, извините. Я несколько удивлен. То есть, а чем вызвано в таком случае? Вот они же всегда говорят, эмансипация. Потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там, причиняя, в общем-то, ущерб там, в качестве,
0: да,
1: снайперов, еще кого-то. А когда
0: согласен
1: их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
0: Я с этим не согласен, с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
1: Понял.
0: А вы знаете, что...
1: Понял, Александр, мне уже стыдно.
0: Женщины,
1: за то, простите меня.
0: Они оставляют, а остаются женщины. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: Александр, а что вы будете делать туда-сюда? Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против 7 противников, но перед женщиной заплачу. А женщина — это тот супостат, как бы вы его ни называли, так сказать, эмансипация, потом феминизм. Я все это понимаю, но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
1: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
0: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, вот, так сказать, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши 4 солдата, среди них 2 подофицера, вот, в преклонном возрасте за 30, я считаю, это уже преклонный возраст для мужчин, они отправились за сбором черешни. Ну, просто, знаете, как, Александр, ну, я же рассказывал про коня и так
1: ну,
0: далее.
1: Ну, да, кормиться
0: надо. Не было, честно сказать, никаких витаминов и так далее. Вот. Эти люди отправились за сбором черешни, чтобы какие-то витамины получить. Вот сидел мальчик один, вот как вот сарайщик. Они на него даже не обратили внимания и собирали черешню. Он тащил пистолет, уже перезаряженный, которому оставили боевики, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
1: То есть автоматически был пистолет?
0: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
1: А
0: из них
1: 3
0: было мертвых, один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет, этот серп. Но я все-таки думаю, скончался, по сути, так сказать, тяжелым, так сказать, его. Вот, это сделал 6-летний мальчик.
1: Албанец. Но он это сделал неосознанно или как-то, может, он
0: изгорался? Не знаю, Александр.
1: А что с мальчиком, если не секрет?
0: Александр, прошу внимания.
1: Извините.
0: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И не один случай. Я вам просто рассказал один.
1: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Например, в общем-то, Германия, дескать, Россия, ну, масса примеров, так, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них.
0: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
1: То есть не уходили. Вот.
0: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. Я их защищал. Лично сам тех албанцев, которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны. Александр, честное слово, они были просто
1: зарезаны. Своими же, собственно.
0: Собственно, своими, как овцы, были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
1: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
0: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
1: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
0: Я слушаю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
2: Сорвалось.
0: Здорово, Димон.
2: Здравствуйте.
0: Димон, не занимай долго эфир.
1: Да,
0: давай.
1: Спрашивай.
2: Я просто хочу сказать, то, что у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никогда на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были среди них, да? Они же им помогали в госпитале, помогали, помощь оказывали. А албанцы тех только убивали, понимаете?
0: Это уже варвары. Вы же смотрели телевизионные репортажи, когда им помогали рождаться детям и так далее. Дим.
2: Да, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и говорю то, что вот у них просто такая особенность. Потом мне еще не нравится одна вещь. Они вот вроде против русских, да? А почему же они пользуются автоматами Калашникова? Это же Калашников русский человек.
0: Вот. Ну, я воевал в Африке. Я вам скажу, что когда я проезжал, когда мне не нужно было воевать, я просто проезжал через зону боевых действий, я вывешивал русский флаг, и автоматически переставала, так сказать, эта пальба между двумя группировками, там, как угодно их назовите. Вот,
2: ну, это да.
0: Юары, Намибии и так далее. Вы знаете, что это было?
2: Ну.
0: Потому что они поклонялись Калашникову. Вот, например, в Нигерии.
2: Это замечательный автомат.
0: В других, кстати. Да, вот. Абсолютно.
2: Мы вообще впереди. Я считаю, никакие американские автоматы не сравнятся.
0: Да, конечно. В Нигерии, между прочим, есть герб Где указан автомат Калашникова.
2: А не то, кстати, в Нигерии. Еще не где-то только. Есть. Я... В всяких арабских странах, я знаю.
1: Абсолютно. Вот так вот.
2: Вот так.
1: Поэтому... Спасибо, спасибо вам, Димон, за ваш звонок. Еще один звоночек, да, Александр, если вы не против.
0: Давайте.
1: Здравствуйте.
0: Вы, Дима, мы с тобой.
1: Мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю, Александру. А чем вы занимаетесь, как бы, вот, дома? Вы просто, как бы, приходите в себя от, как бы, между одной войной и отправляетесь на другую, или вы здесь чем-то
1: еще занимаетесь? Вопрос понятен, спасибо. Я только сейчас скажу, прежде всего, еще, Александр, если вы позволите. Дело в том, что Александр действительно был на данной войне, так скажем, дважды ранен, да, ну, то есть, вот, и плюс еще была контузия достаточно серьезная. Ну, вот, исходя... Вот, даже так, да. Ну, то есть, исходя из всего этого, естественно...
0: Пять контузий.
1: Исходя из этого, сейчас, в данный момент, естественно, происходит какое-то еще... Когда вы вернулись? Вот еще неделя не прошла, собственно.
0: Абсолютно верно, Александр.
1: Происходит, в общем-то, период...
0: Между прочим, Александр мой личный друг, и поэтому я держу в курсе всех событий своих боевых.
1: Да. Вот происходит некоторый... период реабилитации. Вот. Ну, он, по идее, необходим. Кстати, скажите, Александр, вот как вы нашли... Ну, тупой вопрос, но тем не менее. Вот вы отсутствовали там практически с апреля, да, и вот вернулись сюда, вот и люди же ходят как-то... Вот для них ничего этого вроде как и не существует. Вас это бесит, раздражает, или как вы относитесь ко всему происходящему здесь?
0: Ну, во-первых, мы, так сказать, ответим на вопрос нашего слушателя, да? Если вы сможете, вы можете дозвониться еще раз. Вот, потому что я являюсь членом национал-демократической партии. Национал-демократической. Вот. И вы поймите только одно, что я в периоды между войнами занимаюсь политикой. Я очень не хочу, чтобы кепка пришла опять к власти. И прочие люди, которые выдают себе в течение 3 лет за мертвого человека. Вот. Вот. Ну, такие, как, знаете...
1: Ну, понятно, Александр.
0: Эльцман, Барух Натанович и так далее. Кац. Вот. И я занимаюсь политикой. Но вы должны понять только одно. Дорогой мой друг, который звонили. Если вы хотите заниматься нормальной политикой... Нормальной политикой... Вы должны нам звонить на эхо Москвы, на Монморайсе. Мы вам в этом поможем. Вот. А я, помимо того, что я воюю, я просто мужчина. У меня есть жена, у меня есть дети, которые воспитываются, и о них это следующий репортаж.
1: Ну, после небольшой паузы.
0: Да.

0: И у нас остается совсем уже немного времени до окончания нашей беседы с Александром Черномашенцем. Все-таки так вы и не рассказали о вашем ранении, вот этом...
1: В Сербии?
0: Да, безусловно.
1: А в Третьей мировой войне?
0: Да, ранение в Третьей мировой войне.
1: Ну, должен вам признаться, друзья мои, что они были не санкционированы, потому что я ранение получил, что, так сказать, одно было получено санкционировано.
0: А что значит санкционировано?
1: Ну, это было от вражеской авиации, от авиации
0: НАТО. А, ну, имеется в виду,
1: НАТО, то есть, НАТОвских.
0: То есть официальная бомбежка.
1: Официальная бомбежка, да. Это было на караоле гора Жуб. Угу. Это граница Албании и Косово. Вот. Караул гора Жуб. Можете проверить. Вот. А второе ранение я получил уже непосредственно при чтении 26 числа. Но это было, была аномалия некая, некая аномалия, когда я получил ранение, и моя дочка получила, так сказать, перелом моей ноги, и не моя, а ее ноги. Вот.
0: То есть уже семья там была, что ли?
1: Нет, она здесь еще была.
0: Семья. А, то есть одновременно здесь?
1: Да, одновременно, да. В этот день, в этот час, в одну минуту, случайно моя дочь получила перелом голени. Вот, вот. И мне очень неприятно, но я очень благодарен своей дочери. Может быть, она забрала мою смерть от себя, не знаю что. Это все было в городе Приштина, когда я получил ранение. А в Берелёвских Васюках получила ранение моя дочь. Вот, перелом, Александр. Это все так было.
0: А второе, вот несанкционированное ваше ранение.
1: Это не санкционированное. А санкционированное это было мне в 20-х числах мая, когда албанцы нападали. Все об этом знают. Это все было на границе Албании и Косово.
0: То есть, в принципе, получается, что вот посмотрите, да, вот так если подвести статистику с апреля, да, по сколько сейчас? Значит, апрель, май, июнь. Ну, грубо говоря, июль. 4 месяца. Ну, так вот, да? Ну, 4 да. с лишним. За 4 с лишним месяца вы все-таки получили 2 ранения, 5 контузий.
1: Да, в Албании я получил только 2 ранения.
0: Ну, все равно, то есть за 4 месяца это я просто к процентному соотношению риска на любой войне, что как-то там говорят, вот, там многие там пойду на войну, а не отдают себе отчета, что, в общем-то, вот, пожалуйста, вот непосредственно вы являетесь примером того, что... Ну, это я просто к тому, что многие неосознанно это делают совершенно.
1: Ну, абсолютно верно, что многие делают это неосознанно, но нужно обращаться к специалистам. Вот. Ведение боевых действий.
0: Вот, кстати, Александр, мы немножко забыли о пейджере, тем не менее, тут достаточно большое количество вопросов.
1: Большое приходит. Всем спасибо, кстати.
0: Да, спасибо им. Вот один из вопросов такой был, давно он уже пришел, просто я, к сожалению, не зачитал. Безотносительно к нашему с вами разговору, насколько вообще выгодно быть наемным солдатом, ну, попросту наемником, как их называют.
1: Убийцей наемным быть выгодно. Но офицерам, который помогает во всем солдатам дружеской державы, невыгодно.
0: А вот таким... могут ли как-то наемников как-то принято говорить, кинуть на деньги? Ну, скажем.
1: Ну, киллеры на войне бывает мало, потому что много патриотов и так далее. Киллерской работы очень мало, но, так сказать, она есть. Я был просто офицером, который просто помогал. Вот, своим братьям.
0: Вот еще только что пришло сообщение. В свое время в средствах массовой информации просочилась информация, круто как, что русские, воевавшие в сербских партизанских отрядах, не были уверены за свою дальнейшую судьбу после введения миротворческих сил. Как лично для вас разрешилась эта ситуация?
1: Ну, вся эта лабуда, это относилось, так сказать, к первым конфликтам. Вот. Механизм был отрегулирован, и отношения между нашими государствами были отрегулированы последним конфликтом.

0: Сейчас в Москве практически без 10:04, и наш гость покинул данную студию. Но это объясняется рядом причин. Я думаю, отчасти из них вы, безусловно, догадываетесь. Но главные причины, я, в общем-то, в этом вас уверяю вполне, так скажем, официально, это все-таки вот действительно серьезная усталость. То, что человек реально был там, о чем он рассказывал, это, ну, правда, сомнению это не подлежит. И, соответственно, определенная усталость, нервное перенапряжение, все это присутствует. Соответственно, уже я тут нахожусь единолично и с радостью послушаю, что вы хотите сказать. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мне кажется, я, к сожалению, не успел застать вашего гостя вторично. Вот я задавал вопрос по поводу того, чем занимается Александр во время пребывания здесь дома. И он как-то так немножко расплывчато ответил, занимается некой политической деятельностью, назвал какую-то национал-демократическую партию, не знаю, знаете ли вы такую, и намекнул, что такое, что как бы он выступает, я так не знаю, может, я ошибся, но мне кажется, что он по поводу кепки имел в виду Лужкова, может быть, какого-то Каца назвал, не знаю. Вот вы не в курсе, случайно, если вы с ним дружите, как бы вот что имел в виду Александр? За какие позиции он выступает и против каких?
0: Я понял, но, честно говоря, я... Спасибо за звонок. Во-первых, я не возьмусь, скажем так, самолично вот высказывать какие-то взгляды, да, за спиной человека, который отсутствует. Что до меня, то мне, ну, скажу прямо, глубоко, в какой-то степени безразлично. Любые клички там всяких политических и прочих деятелей, я с трудом представляю. Может быть, Александр имел в виду там Ленина, скажем. Что касается вообще политической деятельности, то я хочу сказать так, что она существует, на мой взгляд, я могу ошибаться, только тогда, когда она заметна как-то, да? Вот. Хотя вполне возможно, например, вот ваше участие там в выборах или неучастие в них в качестве, естественно, избирателя, тоже ведь, скажем так, политическая деятельность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, знаете, какой вопрос все-таки? Мне показалось, что какая-то несуразица, связанная у Александра с отношением к ФОР. Потому что передавали недавно сообщение, что они уже сербонаоборот стали уже приветствовать от того, что, допустим, в той же Косовской Митровице их уже спасают от французов, от того, что их не грабили албанцы. И вообще говорят, что албанцы уже стали грабежами заниматься.
0: Ну, они вот, судя по тому, что показывали, опять же, в средствах массовой информации, они, в общем-то, ломились. И, а заметьте, там была же такая фраза, да, что, дескать, их поджидали сербы. То есть их врасплох-то не застали бы они.
2: Ну, вот правильно, потому что сербы-то знают, что албанцы там сама по себе такая нация, она привыкла грабить. И, кстати, не только сербы не дали, любят их, и греки ненавидят, и македонцы не любят. Вообще их не любят все, как ни странно, итальянцы тоже. Вот, ну, почему-то их так упорно защищает кое-кто в Америке, что я даже не верю, что это албанцы какие-то там диаспоры. Это все связано более, может, возможно, с каким-то мировым заговором, как говорят. Ну, уж больно, знаете, народ слишком ничего не производит, и уж больно о нем много пекутся. Хотя их соседи не любят. Ну, я понимаю, за что их не любить, потому что по правде от них упрок мало. От них больше, чем масса.
0: Если вы слышали самое начало нашей беседы с Александром, то он как-то так Путина вскользь упомянул, откуда все это идет. То есть он же дал...
2: Это Америке идет, понятно.
0: Нет, совершенно в этот правый. Америка — это такой на рынке. Ну, я так, может, смело высказать, я не имею права судить, но просто мне так кажется, опять же, да, такой гопник в спортивных штанах, вот при самом главном боссе. А самый главный босс — это, безусловно, все-таки Великобритания. То есть...
2: А, ну, в общем-то, да, Тони Блэр же кричал, вот, их надо туда-сюда их растоптать, размажить. Ну, вообще-то, знаете, есть хорошая поговорка. А когда, говорит, Англия нюхает, Франция чихает.
0: Вот.
2: Вы знаете, это можно относиться к этому. Я лично считаю, что сейчас, да, Англия в этом больше заинтересована, потому что, ну... Очень одна большая организация оттуда пошла, родина,
0: вот
2: масоны.
0: Так.
2: Поэтому к ним можно по-разному относиться, но все-таки и он прав, и вы правы насчет того, что в этом заинтересована Англия.
0: А я знаете ли... еще, почему вот к нам приходил, скажем так, геополитик Ян Густавич Бортновский относительно недавно? Он объяснил это очень простой причиной, вот такую позицию Англии по отношению вот к остальному миру. А поскольку Англия является островным государством, то ее, соответственно, ну и, скажем так, защитная система, да, и все остальное, иммунитет, скажем так, все это совершенно сконструировано по-другому, нежели у нас. И, исходя из этого, они воспринимают весь остальной мир как, ну, каких-то инопланетян, может быть, да, как, ну, даже, может быть, в какой-то степени не людей. То есть люди с островным менталитетом, у которых нет, скажем так, земных границ, да, и никогда не было, обладают своеобразным характером, согласитесь.
2: Ну, скорее имперский, вы знаете, даже то, что английский стал мировым языком, тоже, кстати, оказывается, тоже произошло от недоразумения в Америке. Оказывается, то, что там одним голосом проголосили не немецкий, а английский, что там немцев было даже больше, чем англосаксов. Поэтому я считаю, что просто Англия, вы знаете, в мировой истории просто как-то повезло божественно. Просто такое ощущение, как будто у этой стороны стоит ангел-защитник. Ее постоянно везде обходят.
0: Ну,
2: вот в той же войне пострадала Германия и Франция, а Англия ничего не получилось. Ну, то, что бомбили, это...
0: Ну, это, знаете, не это то, ерунда. Что ей повезло, опять же, поскольку боссы не воюют.
2: Ну да, главари всегда остаются...
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, спасибо вам за ваш звонок. Остается до выпуска новостей у нас буквально тут минутка. Вы послушаете вот эту замечательную музыку, которую наваял один классический композитор. Собственно, я не буду говорить, что это я играл на синтезаторе, потому что в прошлый раз я играл. Сейчас это действительно играют живые музыканты. Начиная с 4 часов и до 5, мы с вами будем слушать всякую музыку. Если у вас будет желание, будем также общаться. Телефон 203-19-22. А номер пейджера тоже я вам назову. 913-29-29, абонент Монмаранси.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей.
0: Вот ты знаешь, какая это произошла? В общем-то, оказия. Я же включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, uh-huh. в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, на, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то там про ты, я или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга. Ну, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке, ну как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все заливает.
0: Да подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется. А получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, представь себе. Вот люди прячут, там везде, знаешь, как у нас вот Маха-то коренастая, она вот у по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не врубает, что сейчас все это переворачивается, на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло, уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Сам достает, сгнило, бабки вложены. И для этого ей придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. Кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как вот как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население, потому что на женщин они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается?
1: Нет, сравнении... только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться, как предохраняться? Может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему?
1: Вот, ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда, да, в общем-то, да, и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных. То есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидасом».
1: Ну, с каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, ПНР генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Ну, ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не особо. неосознанно. Дескать, вот Генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, ну, в общем-то, в конкретном источнике. Он представлял матрицу 3 на 3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
0: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, такими плохо пропеченной выпечкой также гоняли, ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
0: Безусловно, и к тому же баба у него была визгливой. Вот о бабах Геннадия Подробного следовало бы остановиться поподробнее, потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
1: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на ика, потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуру их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня,
0: например, Кристина.
1: Да, например.
0: Вот, тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
1: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно и не ежечасно, он решил, значит, все это изложить в своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано, но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается, и приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер Бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержится, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественное в защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает? И, ну, просто бы не заметил.
1: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
0: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
1: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых... в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
0: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Угу. А вот ведь известный факт, что, например, известные всем растения камыш тщательно изучал биолог Аноре де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Аноре самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свои открытия. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да!
1: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
0: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
1: Да,
0: вот,
1: я вижу... она даже запах сохранила.
0: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращались, так сказать, в такие, вот такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНСов. Ну, тех времен тогда не было еще вот аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, Былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
1: За которую брались руками.
0: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. потому что ведь Камыш, он самому Анора был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
1: Да, должны.
0: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
1: И чем быстрее, тем лучше.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо

0: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, не интересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно что? Что вот эта матрица 3 на 3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологии это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией.

0: необходимости, дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне. То есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров. И...
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь да. Совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там основа кремниевая или какая-то.
0: Ну вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то Визерю, ну или Яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти. Да. А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как, вот, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай ее тогда в визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к базитологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да, алло.
0: Да, здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике, но вот да. Изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь я об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до 7-го этажа сами-то и не доберутся. Mm-hmm. Вот, и поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете?
0: Понятно. Ну, это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому
3: да,
0: что...
3: Да-да, Андрей, ответь.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там в их там гнезде, или как это назвать еще. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другой путь. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин.

0: женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, что в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами, поэтому ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот, по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унт-пола?
1: Да, у нас это проще делать. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантши, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательные будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень лаборантки, унт-лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не пусть этого слова монстра психологии.
1: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно ввести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две как бы женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равно напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение... Вот,
1: ты имеешь в виду свекровь, изоловка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Ну, вот у меня такой вопрос. Это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касается темы передачи «Голову пришло». Это вот почему до сих пор птицу не могут клонировать ученые? То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали. А вот птицы проблемы. Тут, видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, и он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, вот, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот, вы ее называете?
0: Между собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешенная.
0: А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от да. И все это исследовал и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз, я вижу, это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки, действительно ли, не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя. И называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура да Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это. Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персоналии быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, сколько людей ходит, так скажем.
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже починили.
1: Песни, вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, ну, например, их записывает и дальше с теренением
0: продает.
1: Да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная никогда не известна. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И по этому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
1: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные.
1: Нет, ну живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей, сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он больше не сидел, да.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
3: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Mm-hmm.
3: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь и психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это все-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо, спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы, да. Же, там, мы же уже вот где? Мы, у нас котлован глубокий, мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
4: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля. Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
4: Вот.
0: Да. То есть и это поэтому... не совсем генетика.
4: Простите, да.
0: Да ничего, ничего, продолжайте, да.
4: Вот по этому поводу я бы хотел выступить. Я хотел бы спеть песню, можно?
0: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей?
1: Да, конечно,
0: песня это хорошая.
1: Народное творчество.
4: И как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопена, тихо там. Так, давайте.
4: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с Цаплиной тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо... И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первопричины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там не... ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться.
0: А
1: вернее,
0: вот...
1: изменять свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным, чем несказанно удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или наверное, все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в какой...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, ну, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третьи, там, скажем, какую-то военную там, или среднюю, созидательную, исполнительскую там, функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановой своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную, вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают. Там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационно обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такой не совсем видимый, незаметный.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну, это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана это с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, хорошо, а вот, например, вот с социальная ниша у иммигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышников, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Да, прошу прощения. Вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипа типов вот, пернатых. Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот такова и навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
1: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся скорее соотносится так с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которые предполагают под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, ну, психики или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
0: Ну вот насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
1: Но это относились, да, к домашним птицам, то есть у которых, собственно, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там или там шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть, ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенных МСП.
1: А, вот это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически
0: известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот, ну...
1: Ну, системы как таковой нет, она постоянно, она находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
0: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл это эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
1: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
0: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
1: Да.
0: Вот, а затем, значит, мелкие там бы куда ни попадет, часть померла. Вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там одна такая осталась, другая, значит, улетела.
1: Угу.
0: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
1: Да.
0: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
1: Нет, человек — это химера, то есть это вот наше представление.
0: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей с аквапарком, с зимним садом. К вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
1: Вот так ты видишь, они же приезжают. Это рефлексия. То есть вот попытка вот этой виртуальности приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравится больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
0: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже ну, огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
1: Да.
0: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
1: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
0: То есть все-таки ты хочешь сказать, что...
1: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
0: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас, ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно, он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
1: Я думаю, больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он будущее проецировать, вернее, произвести что-то такое, что отвечало будущему, весьма ну, гипотетично это. То есть маловероятно даже.
0: Угу. А ведь бывает как? То есть, например, человек вот болел в юности, ну, это даже не то, что болезнь, а страдал синдромом скульптуры.
1: Угу.
0: То есть у него было вот про одного из наших пациентов.
1: Стремление к формированию, работать с твердыми предметами.
0: Нет, наоборот. Он не мог длительное время жить нормально, если не представлял из себя скульптуру. То есть у него были позывы в публичном месте как-то раздеться, принять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужду было. Мы вызывали виднейших специалистов, но...
1: Ты путаешь здесь между эксгибиционизмом
0: и копрофагией. Нет,
1: то есть, например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
0: Вот мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием вот уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да.
1: Ну, подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. когда, ну, так скажем, вот, например, кто-то...
0: Ну, то есть ты считаешь вот нашего вот пациента неискренним в своем стремлении, но он же стыдится, и то есть сейчас ему 60 лет, он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было. Угу. Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
1: Угу.
0: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
1: Ну, это один из признаков как раз. Это запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает две стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, ну, не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть проекция человека, она является, в общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже как-то трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
0: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
1: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее, там, разжиреть как-то или еще что-то такое.
0: Нет, разные вещи немножко. Разжиреть.
1: Нет, это вот как раз то, о чем я говорю.
0: Подожди,
1: это вот как раз связано с недовольством, там, например, собственным, ну, видовым происхождением и стремлением расширить возможности. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь
0: червем.
1: Лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, ну не постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни.
0: Угу.
1: Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция полностью довольна собой. Ну, как бы она...
0: А есть вот такие? Есть такие случаи?
1: Конечно.
0: Ну, вот
1: есть.
0: Как пример.
1: Конечно.
0: Да. Ну, вот, например.
1: Да. Объединенные общие идеи, там, например, они меньше как склонны, вот, например, каким-то видовым таким колебаниям. То есть они меньше склонны. Но это зависит от эпохи.
0: А мы, кстати, вот тут искали вот ответ на вопрос, что же все-таки вот разъединяет. Вот потому что что объединяет, нашли многое там, да, там, начиная от колбасы, заканчивая рок-концертом. А вот что разъединяет, не нашли. Даже пожар, казалось бы, когда давай все разбегайся. То есть мы, например, клали баллоны газовые, поджигали и вешали таблицы. Лежат газовые баллоны, возможен взрыв. Все равно все объединялись, сбегали и смотрели, и снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
1: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия.
0: Ну, вот,
1: плавые. Ну, можно сказать, ну, что, например, невозможно питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидовость существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединяющие начало.
0: Ну, а вот если, к примеру, на уровне, скажем так, политическом, я знаю, что ваш институт...
1: Внутри муравейника вы, например, не видите различий каких-то разъединяющих. А если, например, муравьед и муравьи взять вот как разные виды, там, конечно, они будут, в общем-то, совершенно... Ну, и с другой стороны, у них питательная среда очень взаимозаменяемая.
0: Я думаю, что им друг без друга будет очень одиноко.
1: Да.
0: Так же, как, например, кастрированному коту без мальчишки. Вот.
1: Да.
0: Вот. Поэтому здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
1: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
0: Объединяющего, вы сказали, да?
1: Да.
0: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезное разъединяющее, в общем-то, вот...
1: Вещь. Разъединяющий, национальный вопрос.
0: Национальный тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
1: Да.
0: Я так, что
1: было бы скучно.
0: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
1: Да.
0: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, ну, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее, мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко увести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
0: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень радостно мне, что дозвонился. Во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
0: Да.
5: Во-вторых, потому что как раз присутствует здесь практик и теоретик.
0: Да.
5: Не вопрос.
0: Говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
5: А, так нормально?
0: Да.
5: Понятно. Ну, я, наверное, должен представиться или не надо?
0: Да как хотите, собственно, все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
5: Понятно. Да. Не, ну вы-то меня знаете, так для слушателей есть только.
0: А, ну да, чтобы они как-то тоже.
5: Вот, ну я грудничище, в общем.
0: А, да.
5: Тоже в прошлом спортсмен, как и вы.
0: Да.
5: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. В последнее время вот много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого.
0: Uh-huh,
5: uh-huh. Вот, и в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, ну, я имею в виду циклические виды спорта,
0: да,
5: есть такая теория, которая уже стала почти что практикой, что вот спортивная подготовка, ну и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, ну и гиперплазии митохондрий в быстрых мышечных волокнах.
0: Да.
5: А причем интенсивность аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога. Вот. Но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там свободы радикалов, ну и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, как бы сказать, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
0: Да, да, понятно.
5: Вот,
0: да.
5: То есть, за исключением беговой дорожки, ну, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
0: да,
5: невозможно добиться, воссоздать, как бы, динамический стереотип, ну, с точки зрения биомеханики.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с, попросту говоря, с сокращением мышечных функций необходимых, да, он теряет это массу, да?
5: Ну нет, я совсем не об этом. Ну я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя
0: да,
5: и к тебе тоже, Таня.
0: Да, вот, да.
5: А вот в свете всего вышесказанного, как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну вот, к примеру, мышца крыла кузнечика на снимке электронного микроскопа, она, ну, как бы нашпигована митохондриями. То есть он может длительное время работать и не уставать, грубо говоря.
0: Угу.
5: Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там в дальнейшем будущем обозрении создавать таких спортсменов, которые могли бы...
0: Понятен вопрос. Спасибо, спасибо. Андрей, как ты считаешь?
1: Вообще я думаю, если тема. По этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения, и по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большей площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов. То есть там приделать ему ноги
0: кузнеца.
1: Да.
0: Ну и так далее. Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
1: Спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные совершенствования видов.
0: Типа произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению, вот. Ну, по сути.
1: Но она пока что однобок, как вот происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
0: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно ее отрывали и смотрели. То есть там какие-то палки торчат и белые штуки. То есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
1: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшать, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже, ну, там, за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он заинтересован буквально в преодолении там, вот, завтра, чтобы он лучше пробежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачи решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как... Там, я не знаю, а если мы там добудем где-то еще найдем больше там на килограмм золота, они скажут, ну оно там понизится на одну копейку и будет, ну и так далее.
0: Ну слушай, тем не менее, вот позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно.
1: Угу.
0: Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован вот этот вот репортаж. То есть там были перебивки из чемпионатов мира аналогичных прошлых лет. Причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да. Вот. И то, что делали вот там, то есть, ну, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после пяти кружек пива, да, смотрится каким просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, ну, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать. И, может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот мне кажется, так.
1: Ну, например, то, что о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть в чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться, как бы результаты не улучшались.
0: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского поданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он, ну, действительно, у него была такая мутация, что у него была нижняя часть морды, как от бобра, то есть бивни не били лежачего. Благодаря вот этим своим физическим данным он, естественно, всех остальных, то есть перегрыз гораздо больше деревьев, чем его вот коллеги по Канаде.
1: Да, вот ты знаешь, почему, например, а это действительно является истинным видом, ну, не спорта, а развлечения, потому что шоу-бизнес не успевает за такими явлениями, как вот, например, экстремальные виды спорта, которые внезапно появляются,
0: да,
1: но
0: да.
1: только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже два появляются участника, три и так далее. Вот когда их становится уже три, там, скажем, или четыре, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
0: То есть практически стать салонным видом спорта,
1: да,
0: для,
1: да,
0: всех. И,
1: да,
0: делать, например, девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде.
1: Да.
0: Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свою отдали вот на экстремальное катание на велосипеде.
1: Угу.
0: А стремление людей как-то, да, вот выделить, чтобы вот, ну, вот, ну, оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с
1: этим...
0: Мы
1: еще, например, выделяем некоторые виды, ну, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики, ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается, то появление, внезапное появление того или иного вида спорта, ну, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
0: Синхронное плавание. Да, то есть такое, да.
1: Ну, по аналогии с лягушками, в общем, провел. У них, у нас в исследованиях это называлось
0: фигурное, да?
1: Потому что никакой синхронизации там не было.
0: Вот. Но в дальнейшем как-то вот, чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Тетки так. Ну, да, ладно, речь не об этом. Да.
1: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел там.
0: А, ну да.
1: Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системой и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали,
0: приняли,
1: то есть
0: да.
1: В какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть участников.
0: В какую сторону можно бежать, в какую,
1: да,
0: нет.
1: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта. То есть от внезапно появившегося спорта, там, например.
0: Ну, кстати, вот бег от роя пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт. И вот,
1: ну, от роя пчел он имеет много разновидностей. То есть там лазание.
0: А, то есть, ну, кстати, укрытий пчел только там не должно быть, я вот насколько знаю правила.
1: Ну, укрытие... на самом деле укрытие от пчел единственное — это вода.
0: Вот, воды поэтому... на пути нет. Там нигде.
1: Ну, например, а все остальные, они, в общем, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно в вертикали.
0: Нет, на трассе, вот,
1: на,
0: типа в туннеле. Их запускают в туннель, команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
1: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма, о чем мы, собственно, и говорим. когда обрастает все это формализм.
0: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые
1: я
0: на
1: знаю,
0: скорости... Кто выйдет из туннеля?
1: Ты продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому я, скажем, ты так заинтересован.
0: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство, то есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там, вот там, ну, то есть, сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
1: Да.
0: Ну, кстати, бег от роя пчел, это все-таки не коллективный вид спорта, потому что если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там...
1: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь, много опять же, вариантов. Нельзя сказать, да.
0: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем?
1: Может быть, да,
0: потому что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к базитологу Андрею Орлову.
6: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
0: Да.
7: Я работаю в Мосочистводе на коллекторе.
0: Да, это известный.
7: Вы знаете, да?
0: Конечно, конечно.
7: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось? Не, она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
0: Понятно. Ну, этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
1: Я хочу сказать,
0: очищать,
1: что сейчас существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да. Выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы оно совершенно было бесполезно.
0: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи. Когда, значит, эта баба, она с Прато приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит, лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот что, повелся на это дело. Вот она срубила там несколько, там, сотенок денег, и вот до сих пор переворачивают там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но, с другой стороны...
1: Как будто ты не живая природа.
0: Да.
1: А вот, скажем, что твои американцы, например, сначала работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие, очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна используются, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
0: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
1: Генетиков. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себя из воды вытащить за волосы.
0: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там приделать.
1: Да.
0: Вот, поэтому что, они, в общем-то, где-то похожи.
1: Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг», называется.
0: Да.
1: Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
0: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
1: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
0: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево.

0: Распространяется только на мужчин. Женщина может пользоваться только благом вот этим, который генетическая, ну, как бы генетика дает. С ее точки зрения это вообще все хорошо.
1: То есть, когда, например, они вот тут собрались, что-то там говорили, там бредили, там про генетику, сидели с умным видом, звонки тоже были. Потом, знаешь, мы выходим все, я типа спрашиваю, а скажите, а вот такая, ну, называю имя женщины, да, которая, они такая, это выскочка. То есть, они, в принципе, дают вот так вот сразу выскочка им, да, всем. Угу. То есть, если бы я, например, привел даже неприятного им, но все-таки представителя мужского пола, они бы как нон там, они бы сказали, например, он, как это называется-то?
0: Вот задача да. генетики, попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
1: Да.
0: В общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
1: А женщины читают любовные романы.
0: Тоже прописано генетическим языком.
1: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
0: Я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции. Конечно. Наверное, приходилось сталкиваться с какими-то вещами репродуктивными. То есть, когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть, это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле, это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, ну, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляют людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, ну, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
1: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, ну, каких-то предметов, да?
0: Ну, там имелось в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. В общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, вот, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом приводится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
1: Здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, ну, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, ну, влепить от себя. Тем самым это так называемое, ну, скажем так, неявное соавторство. То есть, ну, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Угу. мелочь, но он хранит бережно вот эту, значит, данную.

0: литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
1: Да, но главное, чтобы этому и придать значение соответствующее. То есть нужно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый, можно даже какую-то войну приписать этой и. Ну и таким образом повысить статус ее.
0: Угу. Ну а есть ли, вот, вернее, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, скажем так, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали вот такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой? И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
1: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушечников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контактит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там, намеками в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяет все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там, придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
0: А вот, например, такой вид, как то беспристрастные женщины на красных БМВ. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчивается.
1: Ну, это просто повышается мобильность среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то. А так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
0: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, беспристрастных женщин на красных БМВ, сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
1: И которому кажется, что это антрекот.
0: Да.
1: Встречались, конечно, такие.
0: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
1: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
2: люфтуют!
1: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
0: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого, вот вообще, вот это само название «Тайный агент распространения», то есть «Тары», это они себя взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
1: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
0: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они сами шли на попятную, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
1: Да.
0: Кстати, вот еще тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, а что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
1: Оно огромно.
0: А чем это объясняется?
1: Ну, причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
0: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
1: Кто всюду ходит.
0: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный БМВ? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы?
1: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
0: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
1: Как-то удачно подметил это. Безусловно.
0: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все... Каким образом она сделала себе такой промоушен?
1: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась по своим прямым обязанностям винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну, как традиционно ритуальные такие, в общем,
0: то есть пляс. Практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
1: Да.
0: Так любимым белорусами вообще.
1: Насыщала, одним словом, энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
0: Жующие бороду или вот обычные?
1: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
0: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жующие...
1: Причем некоторые, да, были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезное осложнение у них.
0: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
1: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
0: Ну, выставить всех, да, в один ряд, то есть в разные часы, и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует. Ведь Елена Ловня, она тоже как-то, поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долг, и тернист, она срывала то тут, то сям. То есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли. А следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Угу. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за как раз за ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности и внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
1: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
0: Но это, тем не менее, реальность тут.
1: Полагаю.
0: И тут, да. Тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те и се, которые по бокам вот давали, то по рукам, то сорвать.
1: Да. Если ну, там и сям все понятно, то те
0: вот и как се. Раз непонятно. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто-то? Откуда они?
1: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
0: Но они же могут и переменяться, то есть, так сказать... Как-то взаимно так это, как это называется, интерференция, турпыр. То есть те
1: сейчас
0: это
1: сями, получило, да, какой-то даже в виде каких-то средних полов. То есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
0: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем, тут как раз Елена Ловня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и семи, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появление впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
1: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы, а ты предлагаешь наблюдать это все в динамике. То есть когда это... взаимная, когда эта диффузия будет происходить в движении. Этим мы не занимались.
0: Ну, а я знаю, что у вас был лаборант, который уволен по непонятным мне причинам. Он пытался менять их местами постоянно. То есть, значит, давать роль Елены Ловни, значит, сперва там одному из жующих, там не жующего делать тамом, тама, соответственно, делать жующим, сяма там делать Елены и так далее. То есть, менять психотипы на разные роли. Вот. И из этой модели, вроде бы, по слухам, получилось нечто совершенно такое непредвиденное, из-за чего лаборанта был уволен.
1: Ну, у меня таких нет сведений.
0: Ну, ты просто скрываешь, вот ты не хочешь, так сказать, ссоры из избы выносить, да. Вот Лена тут интересуется. Уважаемый ведущий, скажите, какой прототип ходоков существует в наше время?
1: А почему Лена только обращается?
0: А я всех женщин, звонящих к нам в эфир, называю для простоты Лена.
1: Ходоки почему называются?
0: Ну, вот современные прототипы ходоков, это кто? Ну, имеется в виду, конечно, одушевленный предмет, потому что я бы назвал там пейджер, он соплю сотовую, но имеется в виду вживую. Курьеры тоже вряд ли.
1: Ну, это как раз, наверное, та ветвь генетическая, которая, в общем-то, не усвоила вот эти матрицы, модели, которые, в общем-то, способствуют развитию там, общения с помощью новых технологий. Это как-то телевидение, радио и прочие информационные средства общения.
0: Вот я вижу, ты принес карты, вот эти мощные карты, да. И здесь вот опять же насчет ссоры из избыта, так скажем, лукавишь немножко. Я вот тут вижу эллипс нарисован, то есть эллипсоидные формы. Это очевидно, что вот Елена, она поспешила немножечко, такая вытянутая, там и сям сузились, протянули, уже поздно, когда она прошла. Также я вижу, что тут квадратные схемы, это когда они все встали ровно. Даже бывают треугольные, когда там и сям сходятся, к Елене суют, а ей, видимо, не лезет. А те, значит, ждут. Значит, то есть все-таки, значит, еще и были разработки, касающиеся вот геометрической схемы, общей построения, вот перемещения вот этой схемы. Значит, Елена Лобня, значит, жующий, не жующий, там и сям.
1: Да, только ты ошибся, Лобня и Ловня, потому что это два существующих персонажа, и ты их как-то взаимозаменяешь по ходу нашего разговора.
0: Я, конечно же, извиняюсь, да, я сделал ошибку. Естественно, Лобня — это совсем из другой области. Да, и немножко я запутал, конечно, наших радиослушателей. Естественно, речь у нас идет о Елене Ловне, о белорусской, конечно же, поэтессе. Перепутал я с Сергеем Лобня, который тоже движется, да. Ну что же, я тогда предлагаю сейчас послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то хочет подвести черту под этим абзацем нашей беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Во-первых, хотел поправить предыдущего радиослушателя, который звонил. Основателем генетики является вовсе не Егор Кузьмич Цапля, Грегор Мендель. Вот. Во-вторых, мне хотелось бы спросить...
0: Это, кстати, извиняюсь, что вас перебиваю, он болгарин.
3: Кто?
0: А, неважно, Мендель? Продолжайте, да.
3: Мендель чех.
0: Нет, я имел в виду вот про человека, который сейчас рядом с вами слушает нашу программу.
3: Это его не освобождает...
0: Ну, в общем,
3: такой,
0: да.
3: Такой ответственности, которую... Ну, в общем, сделал ошибку очень серьезную.
0: Да, да.
3: Ну, ладно. Хотел бы спросить. Вот, Александр, у вас где-то год назад была программа, в которой принимал участие руководитель группы «Точка Росы». Вы помните, наверное?
0: Да.
3: И вот хочу спросить вообще, кто таких людей культивирует... Ведь их достаточно много сейчас на современной вот этой сцене.
0: Ну,
3: подобных ему, вы понимаете, да?
0: Понятен вопрос. Спасибо. Но, тем не менее, как человек, да, вот он весьма неплохой и внушает симпатии. Тут, конечно, речь идет, я так понял, о художественной части, да, по части искусства. У вас какие-то были проблемы. Андрей, может быть, ты как-то объяснишь это или не объяснишь?
1: Я их не знаю.
0: Да, ну я, в принципе, тоже не особо много слушал. Видимо, разрабатывается какая-то определенная пашня, которая до недавнего времени, в общем, туда барана вот это не попадала, а сейчас попала так наглухо и прочно, что уже и пашни самой не осталось. Они все баранят, он баранят. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Идите нахуй,
0: да.
4: Блядь, суки, нахуй, блядь.
0: Сергей Львович, ну что же вот... Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, Александр.
0: Да, здравствуйте.
5: Во-первых, хочу спросить, до которого часа вы сегодня в эфире?
0: Да я думаю, что часов до 7 следующего утра задержимся.
5: А повтор будет сегодня какой-нибудь программы?
0: Посмотрим, как пойдет. Все будет зависеть от того...
5: Хотелось бы спросить, возможен ли повтор программы
0: нет,
5: с пауком?
0: Нет, пока нет. Да.
5: А еще вот хочу спросить, у вас была программа на базе железных ягодиц. Еще будет выходить?
0: Посмотрим.
5: А Angel Setorsion, как в эфир, слабо его позвать?
0: Посмотрим. Опять же, все еще впереди. У вас есть какие-то по существу замечания или вопросы уже наконец?
5: Подумают.
0: Хорошо, тогда перезвоните. Ну что, я так понял, что несколько ошарашены наши радиослушатели тем объемом информации, которая на них сейчас вот свалилась в эфире. Я предлагаю вам, конечно, немножечко подумать, сформулировать ваши вопросы, позвонить, и уже тогда мы с вами пообщаемся. А сейчас, соответственно, ненадолго прервемся.
1: Песня.
0: Да! после такой многозначительной музыкальной паузы мы успели, кстати, выйти на улицу, провести экспресс-опрос по нашей теме людей, которым дали прослушать буквально краткий аудиоконспект всей нашей беседы, так сказать, конспект из 10 слов ключевых. И как вообще эти результаты опроса?
1: Да все отлично, только вот агрессивно публика относилась к нашим лаборантам. И отправились трое, вернулся один только.
0: Да.
1: Видимо, беготня где-то продолжается.
0: И мы будем регулярно в течение всей этой ночи знакомить вас с новыми, так сказать, поступлениями. Но, тем не менее, я вижу, что ты пришел с какими-то выводами бумаги, и тебе вот эта женщина по имени Мила, Мила Рафтадиновна, подвезла чертежи.
1: Чертежи еще не успели подвезти.
0: А, ну вот тогда вот эти коробочки, что же в них?
1: В коробочках у нас собраны образцы, по мнению опрошенных людей, которые являются наиболее как бы вот генетически измененными продуктами, на их взгляд. Хотя туда попали какие-то фрагменты, в общем-то, и нельзя назвать съедобными. Там какие-то пивные пробки, многие вещи, совершенно не относящиеся к нашей эпохе. Вот какие-то окаменелости положили нам.
0: А вот мне всегда было интересно, ведь существует искусственное старение, окаменелости с целью как-то ввести. Ведь, понимаешь, очень много людей, да, практиков, вот мы направляем их на раскопки, говорим, привезите то и сё. Они привозят какой-то чугунок, который купили там в соседнем селе, и через своих знакомых, в общем-то, реставраторов, просто искусственно его состарили. Ладно, они нас вводят в заблуждение, но они вводят в заблуждение большую науку, так сказать, БН.
1: БН вводится в заблуждение.
0: А это чревато.
1: Чревато.
0: Да. И что тогда, как вот быть?
1: Нам главное определить этап. Вот, известно, что все рождается из воды и превращается в камень. Но всегда это происходит при участии как бы воздуха и огня. То есть вот когда есть окисление и когда есть тепло. Но когда этих двух составляющих они отсутствуют, то происходит вот, в общем-то, какая-то линейность. То есть окаменелость не происходит окаменелости. И мы просто наблюдали вот эти вот в тех средах, где отсутствует как раз тепло и окислительный процесс с помощью воздуха. То есть много, в общем-то, явлений таких совершенно не поддающихся никакому научному описанию. Например, люди, которые, в общем, фактически они из поколения в поколение не меняют ни образ мышления, ни антропологически они не меняются. Они могут биографически как-то изменяться. То есть у них там, например, они как будто бы там умирают, как будто бы опять рождаются, но они очень похожи. И даже такой конкурс был двойников исторических. То есть кто-то похож там на Ивана Грозного, кто-то еще на кого-то там, ну и так далее. Там вот, например, Сальвадор Дали, он очень похож на Ивана Грозного.
0: А вот почему, например, считается, что окаменелость все-таки, да, какая-то, это признак, ну или одеревяшенность тоже, да?
1: Да.
0: Это признак вот как раз старости, причем старости благородной. Вот ведь история знает огромное количество примеров, когда наоборот происходило размягчение.
1: Как ты себе представляешь неблагородную старость?
0: Ну, посмотри на подвешенную.
1: Да.
0: Вот я просто хочу сказать, что размягчение. Меня, вот, например, гораздо более интересует такой фактор, как размягчение, а не окаменелость.
1: Давай лучше о старости поговорим.
0: Ну, хорошо. То есть ты хочешь произвести прямо сейчас вот пульпацию подвешенной, я так понимаю.
1: Нет, я...
0: Я бы просто не хотел, скажем так, заставлять тебя в нерабочее время заниматься консультационными вопросами. Я думаю, мы и так справимся. Единственное, нужно надеть на нее сетку от москитов, потому что В общем-то, она широко дышит, что твоя рыба струями воздуха высотного.
1: Это, наверное, чтобы от нее москиты к нам не летели.
0: Ну да, поскольку она сквозная. Вторая у нее кличка сквозная, так прозвище такое. Сквозная, подвешенная. Но все-таки, вот давай вернемся непосредственно к генетике. Много ли современные ученые взяли от насекомых для человека? И вообще, скажем так, от простейших? Обладающих мощным иммунитетом. Ведь мы же проводили эксперимент, то есть подвешивали насекомое, какой я не буду называть, на сильном сквозняке, где оно, в общем-то, висело энное количество времени, достаточно для того, чтобы человек уже, в общем-то, погиб от воспаления легких. С насекомым не случилось ничего.
1: Ну, например, очевидная связь с насекомыми – это наличие количества лап. То есть вот у человека наличие, вернее, в таком количестве не представлен лап, но у него существуют ложные лапы, которые к определенному возрасту дают о себе знать. И если, например, человек жалуется на боли в боку или же вообще на какие-либо боли, то, возможно, это ложная лапа, как бы имеющий ненормальный рост внутрь или вдоль тела, она где-то, возможно, застревает и бередит его израненную тушку.
0: То есть это то, что вот называют защемлением межреберных мышц, по сути говоря, почему происходит защемление? А с какого, спрашивается, да? Вот...
1: Это, например, наиболее распространенная причина, когда человек пытается или занимается физической культурой, или, например, он вынужден как-то прибегнуть к помощи вспомогательной конечности. Например, он падает неожиданно, внезапно. И рефлексы внутренние, ну, как бы его картинные рефлексы, да, кнопку, заставляют, да, как бы эту лапу на помощь, в общем-то, призвать. Но поскольку лапа, она уже вросла, и находится, ее рост просто внутри происходит, то внезапная вот такая реакция может вызвать какое-то смещение.
0: А вот какие существуют исторические, например, подтверждения? Ведь бывали же наверняка внезапные выкиды вот этих, ну, назовем их так.
1: Ну, удаление аппендикса, например, это одно из удалений ложной лапы.
0: А, то есть вот такие моменты. Как-то, например, вот если грыжа какая-то, это тоже, в общем-то, лезут лапы.
1: Да, лапы лезут.
0: А скажите, а вот если проводить аналогию с такими, с более сложными представителями, в общем-то, животного мира, как-то там, например, опять же, ну, с птицами возьмем, да, то бывали ли случаи такие в вашей клинической практике, когда, в общем-то, лезли клювы и какие-то вот...
1: Ну, почти все боли в позвоночнике представлены, опять же, вот этим этнологическим сходством с птицами.
0: То есть костяные вот.
1: Да. Угу. То есть вот оперение, которое нуждается, в общем, тоже, оно должно иметь контакт с воздухом. И когда тепло одевается, особенно зимой, то происходят вот эти вот внезапные боли в спине. Это одна из версий. Другая, значит, очешуение. Опять же, это рыбоподобные. Но они, как правило, более склонны к алкоголизму и находятся более в, как бы, в горизонтальном положении, чаще вытягивают ластообразные свои конечности вдоль тела и извиваются. Что а твой вот... угорь.
0: А такие вот предметы, как, скажем, плавники, ведь наиболее характерны. Потому что, ну, понятно, что горизонтальное положение, оно, да, присуще рыбам, но это вовсе не значит, что тот, кто тут лежит, или вот, например, подвешенный, он тоже больше любит горизонтальное положение по причине того, что кто-то ей сказал, что вот у животных не бывает пониженного там давления и повышенного, и поскольку они находятся в горизонтальном положении. То есть, в принципе, не основной признак. Вот, более такой, более серьезный признак, это когда вот все-таки лезут плавники. Причем ведь многие пытаются их как-то скрыть любыми путями. Там надевают вот такие на спинные рюкзаки какие-то. И тогда ведь желание носить рюкзак, это не что иное, на мой взгляд, как, в общем-то, начало, так сказать, вырубцовки вот спинного плавника.
1: Да, спинной плавник тоже может давать боли в спине. Потом многие водители, вот кто воет машина, собственно, они фактически тоже таким образом, как бы таким постоянным почесыванием водительское кресло тоже, в общем-то, снимает этот стресс, вызванный как бы активностью этого сегмента, соответствующего плавнику.
0: Ну, а может быть, вот этот, скажем так, зов природы, я иначе не могу это назвать, может быть, стоит к нему прислушаться, может, вот эта попытка людей и хирургическими часто вмешательствами, да, бороться с этой вот, ну, скажем, трансформацией от природной просто преступна. Может быть, если бы мы увидели человека, рыбу, да, человека, насекомое на улице, это было бы естественней.
1: Да, естественно. А мы иногда их видим в период крупных переворотов или же каких-то социальных явлений. Мы можем наблюдать эти тенденции. Например, насекомые, они очень отличаются согласованностью и массовостью поведения. Потом не специфичным зрением, то есть они не всегда способны различать какие-то детали, то есть они видят какую-то общую цель, ну и так далее. То есть масса признаков, по которым можно объединить целые группы людей, отнести к тому или иному роду вот животных.
0: Скажите, можем ли мы, например, считать вот родившимся в рубашке человека, у которого генетическая предрасположенность или вот прямая генетическая линия, например, с каким-то теплокровным существом, вот перед человеком, который...
1: Нет, родившийся в рубашке — это изначально икроносные какие-то, это уже, ну, максимум это утконос, может быть, но никак не к теплокровным относится.
0: Нет, ну, например, мы же знаем, что некоторые люди скрывают в себе, ну, каким-то образом пытаются, по крайней мере, спрятать от других какие-то части коровы. Ну, вот...
1: Да.
0: Исходя из этого, мы можем предположить, что они все-таки несут в себе вот этот атавизм, да, генетически более совершенный, нежели вот этот же атавизм у человека, который генетически связан с рыбой. Или я не прав? Вот я не могу понять. Или, например, у одного режется плавник, да? А у другого, например, вот язык становится размером с коровий постепенно и приобретает такую вот характерную форму. Вот говяжий язык. Так может ли с говяжьим языком считать себя все-таки более, так сказать, высокопривилегированным вот по сравнению с плавником?
1: Ну, язык и вот этот процесс жевания, в общем-то, это он представлен наиболее широко сейчас. Тем более они контактируют между собой путем рекламы там, вот этих средств, которые способны, там, например, приобщить их к тому или иному виду.
0: То есть ты хочешь сказать, что любой вот этот атавизм, какой-то индивидуум может, ну, попросту говоря, по заказу получить, что ли?
1: Они объединяются в группы по некоторым признакам. Вот, собственно, и существуют лозунги, например, в средствах массовой информации, реклама жевательной резинки, это относится к сородичам, которые относятся к виду коров, там, например.
0: Ну, подожди, в таком случае мы приходим к такому, ну, по крайней мере, выводу, да, что любой человек, ну, независимо от его, скажем так, вероисповедания, возраста и так далее, он несет в себе, в своей генетике, вот эти атавизмы, присущие, скажем так, всем живым видам.
1: Да.
0: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит: я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
1: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны, потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигают эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов. Mm-hmm. И обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
0: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? Ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал, ну, практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
1: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они, им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
0: Ну, понятно, это что, естественно.
1: Да.
0: То есть,
1: а вот, извините, на уровне исследования?
0: Да, извини, что я перебиваю. А вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли. Ну, вы пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны. И как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
1: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого опроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существует масса там теорий, там, например, похожести человека на дельфина, там, и дельфина на человека, человека на медведя, медведя на человека. Ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
0: Да, да, это.
1: Да, птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
0: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
1: Да, потом вот только что приходили человек-червь, червь-человек.
0: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же вот... Как же вот человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина? Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли, вот. Где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
1: Гуманизм — это вообще дело темное.
0: А да.
1: Например, если говорить о рефлексиях, например, какому виду соответствуешь, что даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином, там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом. Но на самом деле существует некие железы, расположенные в там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, да. Там, например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития, по которой он, например, тот или иной вид человека развивался.
0: Ну, а
1: и они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьян, человек там червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем, проживание некоторых видов. И не всегда они там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
0: Ну, а браки вот между ними как-то возможны?
1: О, браки – это всегда наши излюбленные темы.
0: Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там птицей, ну, как-то вот...
1: На самом деле...
0: Они здесь... же едят друг друга. Извините,
1: да,
0: я
1: но...
0: разволновался.
1: Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем. И это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
0: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять же, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица, их опасно рядом друг с другом.
1: Ну, это на самом деле, что твоя рыба. Это сохранение и ревность. То есть это поедание, это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
0: Ну, предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.
6: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это, как я уже говорил, Александр Амирзаян, автор, исполнитель, философ. И Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос у меня к вам, Саша. Ну, я знаю, что вы были в свое время связаны достаточно тесно с наукой, в частности, с, если я не ошибаюсь, с физикой и физикой ядерной.
1: Физика высоких энергий. Ну, это близко, но это физика высоких энергий. Институт теоретической экспериментальной физики московский.
0: Да, вот вы знаете, я в связи с этим хотел узнать у вас. И помнится, когда я был совсем грудничком, моя мама говорила мне, Саша, во время дождя, Саша говорила мне, моя мама, иди, побегай под дождиком, помой под ним свою прекрасную белесую головку. А головка у меня, Лилия Евгеньевна, в тот момент была действительно прекрасной и белесой. Не то, что сейчас этот лысый, бугристый череп, изъеденный радиацией. Вот скажите, пожалуйста, ваше, в общем-то, вот несколько постарше, все-таки поколение немножко другое, что вам говорила ваша мама? Говорила ли она, Саша, побегай, иди под дождиком? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ведь это же очень страшно, когда за такой короткий период, практически 15 лет, да, Лилия Евгеньевна, прошло, когда уже мы говорим, дождь идет, нужно накрыть голову целлофановым пакетом, мы незаметно приближаемся к экологической катастрофе, не побоюсь этого слова, на мой взгляд. И вот вы, как профессионал все-таки этого дела, расскажите ситуацию, сравните эпохи, времена.
1: Честно говоря, я не совсем как бы в данном материале существую. То есть это есть экологические проблемы, которыми я не занимался. Но, так сказать, вот из общих соображений, конечно, ситуация очень круто поменялась, потому что технологический прогресс, техногенная цивилизация, она сделала свое дело, да, и то пространство, в котором мы обитали, как, скажем, ну, счастливое советское детство, да, вот как это называлось. У нас тогда про такие вот техногенные кислотные дожди никто не подозревал. И про радиационные дожди мы ничего не знали. Хотя во времена моего детства была уже испытана и атомная, и водородная бомба, но изоляция информационная, она нас лишала возможности знать о том, что происходит на самом деле. И как мы на сегодняшний день знаем, что вот те районы, в которых это все взрывалось, да, ну, когда солдаты, ребята расчищали вообще без всякой защиты все эти последствия атомных испытаний, ядерных испытаний, водородных испытаний. И все было легко, слегонца, что называется, да, то есть пошел вот в робе в солдатской, да, без всякой защиты и растаскивал все эти завалы, которые образовывались после взрыва там водородных бомб, понимаете, все это спокойно было. Ну, водород-то ничего, но запал-то там атомный, ядерный запал, понимаете, это же как бы не хухры-мухры. И, естественно, все это воспринималось несколько иначе. Но в силу того, что концентрация всех этих вот как бы веществ была не столь велика, то есть центральные зоны, Москва, Питер, Киев, мы на себе этого не чувствовали, разумеется. Это все происходило где-то там, в малонаселенных областях, а у нас было счастливое советское детство, разумеется.
0: А, то есть все-таки вы склонны думать, что это из-за информации все-таки было. А на самом деле реально атмосфера была загажена уже и тогда, с момента первого испытания ядерной бомбы, в принципе. Или все-таки, вот скажите, на ваш взгляд, где тот рубеж, начиная с которого, идя назад задом, я часто, кстати, перемещаюсь по коридору здесь задом, вы знаете, забавно, то есть сотрудники, правда, пугаются, но мне нравится, ориентация вырабатывается. А сегодня, кстати, покажу вам, как я это делаю, уже быстрее, чем вперед бегаю. Да? Но это не важно, что-то я все о себе, да. Где тот рубеж, идя к которому задом, мы резко окажемся в экологически чистой среде. Ведь и в древности они там выплавляли чугун, это самое, ковались латы, мечи, там жарили бизонов.
1: Нет, ну, дело в том, что интересная вещь, что те раскопки, которые вот производились в 40-х, 50-х годах, и новейшие исследования египетских гробниц показали, что они в действительности дышали тоже достаточно таким большим смогом, как на сегодняшний день говорят, да, и как бы все эти прелести цивилизации они на себе познали, но в других концентрациях, в других соотношениях. Они дышали как бы кострами, да, в той же пещере, извините меня, да, в той же Яранге, скажем так. Человек сидит, и у него по-черному топится печь, или русский дом, в котором тоже по-черному топилась печь.
0: Например, извиняюсь, что перевожусь, алтайская сакля. Очень удивило меня это сооружение.
1: Да, там сидишь и дышишь этим дымом, понимаете?
0: Да.
1: То есть неизвестно, что хуже в этом.
0: А как вы считаете, Александр, то, что вот все-таки периодически человечество с самых давних времен впитывало в себя всякие вот эти токсичные элементы, не являлось ли это, скажем так, природной, ну, прививкой, что ли, для усиления иммунитета против того, что мы будем иметь лет через 5? Я не напрасно так бью тревогу, просто у меня, например, никогда не болела голова, а уже последние 3 дня болит. Я сильно опасаюсь, что либо это старость настает, значит, моя, либо все-таки в воздухе витают флюиды предстоящей экологической катастрофы, то ли по весне вот там это вот что-то у них.
1: Нет, в действительности, конечно, принципиально разные канцерогены как бы возникли. Если тогда СО было, да, то есть углекислые там такие вот проблемы и все, то сейчас всякие свинцовые отходы, то есть свинцовые соединения, потом радиоактивные, потом отходы всяких химических производств. То есть сама экологическая ниша и ее воздействие, она принципиально поменялась, конечно. То есть техногенная цивилизация свое воздействие оказывает. Потому что то, к чему привыкал человек в течение там 7 тысяч лет, да, как мы себя представляем человечество где-то, да, от шумеров до наших дней, там были одни прелести, а мы сегодня получаем другие прелести. И поэтому те мутации, да, они на сегодняшний день как бы, как на сегодняшнем сленге говорят, не канают.
0: А скажите, вот если взять... Кстати, вы, Лилия Евгеньевна, тоже так зря сели к нам спиной с обиженным видом. Мы поздравляем вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником, то есть все-таки День космонавтики, да, безусловно. Я знаю, что вы имели вот непосредственное отношение вот к космонавтике, к спейсику тоже. Ну, спейсик в космосе.
2: Да просто, Саш, я вас слушаю, потому что вот вас, например, перебивать совершенно невозможно.
0: Ну, естественно, поскольку мы люди умные.
2: Конечно, так да. Что же, я сижу, я пока послушаю.
0: А, ну хорошо.
2: А потом все расскажу детишкам в городе Краснодаре. А
0: мне просто,
2: с белесыми головками.
0: Мне просто хотелось еще такую тему затронуть. Вот говоря о цивилизации, да, вот возьмем элементарную кошку. Ну, она есть у нас, но я думаю, за ней сейчас не стоит идти. И, в общем, лень просто на доверии. Да,
1: ну, у меня дома тоже кошка, да, есть. Ну,
0: и радиослушатели, они поверят нам, что есть кошка, мы можем ее взять. А дело в том, что если кошку поднести к какому-то аномальному месту, она начнет себя вести, там, поджимать хвост, как они делают, скулить, в общем-то, запрыгивать на какие-то высокие предметы. Ну, или по-другому, там, пучить глаза ее начнет и так далее, да? То есть кошка обладает какой-то мощной интуицией к природе. То есть они живут прям, у них рука в руку вложена, да? А первобытный человек, просто у нас вчера была передача посвящена этому, мне хотелось немножечко продолжить, он тоже ведь как существо лесное должен был обладать такой же интуицией. Ведь в то время, вот вы говорите, свинец и так далее, наверняка тоже были какие-то руды, элементы, и целые племена могли жить около них. И неизвестно, скажем, вот мы тут сидим втроем, да, кто из наших давних предков жил около, например, какой-нибудь...
1: Курской аномалии.
0: К примеру, да, да. Вот как вы считаете, где же тот рубеж, когда человек утратил эту интуицию?
1: Вы знаете, я думаю, что есть некие... Ну, я же как бы... Я исхожу из того знания, которое у меня существует. Естественно, я так же субъективен, да, как мы все. То есть каждый исходит из своих каких-то вообще вот... своей картины мира, скажем так, да? Вот. Я думаю, что информационный прессинг, который на сегодняшний день существует, да, он заслоняет некие интуитивные такие принципы восприятия мира. То есть информация давит на, так сказать, вот на структуру мозговую какую-то, да, и мы теряем вот тот синтетический подход к миру, которым обладала в свое время именно песенная цивилизация. То есть, как мы помним, дописьменные культуры, они все песенные, да? То есть это гармоническое такое некое состояние человека, как, когда он мир усваивал в политексте. То есть песню я смотрю, рассматриваю как некий политекст, да, вербальный текст песни, музыкальный, интонационный. Причем интонация — это политекст. Это метафизический текст. Мы не знаем, что это такое. Животное же понимает интонацию.
0: Безусловно.
1: Да?
0: Безусловно, одно и то же слово можно сказать с разной интонацией, и психологически человек, естественно, воспримет.
1: Раз это информация, соответственно, это текст.
0: Да, безусловно.
1: И когда я рассматриваю эту фигуру как политекст, причем вот взаимодействие трех текстов, вот, кстати, сегодня я чуть-чуть отвлекусь в сторону, да, безусловно. Я только что приехал с конференции по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это она называлась как вот творчество Высоцкого, да, вот международная конференция. Причем там были, я могу перечислить страны, значит, США, Италия, Англия, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Италия, я уже говорил, да?
0: По-моему, нет, но не даже важно, если да. Важно, ничего, они хорошие наши друзья сейчас.
1: Да, все наши друзья, что называется.
2: А вот прошу прощения, теперь я Александра перебью, потому что кроме меня никто не скажет. Ты не знаешь, Саш, а Алику просто неудобно. Его доклад вот среди всего вот этого Средиземноморья и международных гостей...

0: То есть был в основном профессорско-докторский такой состав.
1: Профессура.
0: Да, профессура МГУ, значит, и многих университетов, и зарубежных, и отечественных. Очень такая высоконаучная конференция была. И что интересно, что состав вот, и докладантов, и слушателей, что называется, да, был настолько интересен, и в первую очередь тем, что все были открыты. То есть никто не замыкался в рамках сугубо своей науки, да, и с удовольствием и с удивлением, скажем так, слушал тех людей, которые докладывали, скажем, какие-то параллельные вещи, и вещи, которые, в которых он, скажем, не очень сильно разбирается. То есть это был такой очень замечательный режим диалога.
1: Вполне возможно, что астрологические ситуации так сложилось, потому что почему-то они смогли договориться, вот там когда-то в свое время Муссолини со Сталином, к примеру, у них плохо сложилось. Да?
0: А я думаю, знаете, Саш, еще какая штука, что сам предмет разговора, поскольку всех объединил как бы вот Высоцкий, там доклады были по разной тематике. Были по Акуджаве доклады и по Галичу, причем были доклады сопоставления «Мир Высоцкого» и «Мир Галича», например. Юмор у Высоцкого, юмор у Галича. Значит, параллельные места.
1: Сложно вообще сопоставить.
0: И разность их, как бы, да, там вот семантические ряды, там, скажем, Акуджавские и Высоцкого. То есть вот очень интересные, в общем, там были доклады, и было что послушать. Но поскольку всех объединял Высоцкий, то, соответственно, и люди были соответствующие, понимаете?
1: Вот.
0: То есть вот эта фигура, которая позволила объединить людей достаточно открытых и готовых к диалогу. То есть поскольку сам Владимир Семенович был человек, существовавший в режиме диалога, да, то есть не «я сказал, так оно и есть», да? Нет. «Я предлагаю», да? «А ты мне отвечай». То есть я с тобой говорю. И вот этот режим диалога, который предлагал Высоцкий, это самый продуктивный в действительности режим. Потому что вне диалога монологи неинтересны, вы понимаете.
1: А да? Вот интересно теперь вот понять, почему же многие вот наши с вами современники, вроде бы люди не глупые, да, вот не принимают эту манеру, а как-то, в общем-то, ну как я иногда выражаюсь, ведут себя с трезву, как я сильно пьяный. Вот именно «я сказал». Вот откуда это берется, на ваш взгляд? Но это же не агрессия, это не форма агрессии у них. А вот да, какое бы определение вы это дали? А потом мы, кстати, еще вот выслушаем Лилию Евгеньевну, как педагог, она тоже должна немножечко нам вот соматически объяснить.
0: Вы знаете, я думаю, что здесь происходит во многом от некого... Это остаточное явление тоталитарного сознания. В советское время было много плохого, да, но, с другой стороны, там много было и хорошего. Это еще предстоит нам осмыслить, да, в общем-то. Но. Дело в том, что оно, вот это время, задавало некую однозначность. То есть есть правда. Вообще для нашего русского сознания, мы все русские люди, естественно, оно характерно, вот наше русское сознание, тем, что мы ищем правду всю жизнь. 19-й, мы 3 века ищем правду.
1: А может, поэтому так и все время беспокоит? Ну, я имею в виду, тушка все время в беспокойстве находится.
0: Ну,
1: и это... поскольку именно вот тушка русского человека вызывает, согласитесь, какое-то недоумение у всех окружающих наций. Причем иногда это недоумение опасливо, это когда вот там гонка ядерных вооружений, эти русские могут нас взорвать. Иногда оно какое-то снисходительное, когда тушка ослабшая. Вот, но всегда в недоумении, потому что...
0: Но в действительности, вот это вот поиск какого-то единственно правильного решения, оно предопределило очень многие события и 19-го, и, к сожалению, 20-го века, да, вот наша правда, поиск правды, да. А, скажем, когда я впервые столкнулся с учебниками, скажем, западными учебниками истории, когда одно событие историческое дается в нескольких изложениях. Вот вариант такого понимания, скажем, той же французской революции, да, учебники в французском. Вариант один, вариант второй, вариант третий. И как бы выражаются мнения. А ученик должен как бы выбрать для себя близкое ему, либо составить некое четвертое мнение. И это не исключается. Для нашего понимания, для нашего сознания это невозможно. Понимаете, невозможно. То есть, потому

0: что есть единственное правильное понимание, как по Марксу, да, научное, исключительное понимание того или иного явления.
1: Отсюда и пошло такое вот понятие, как авторитет.
0: Наверное, да.
1: Видимо.
0: Наверное, да. Хотя авторитеты в обществе, безусловно, нужны. Безусловно нужны, да. Но другое дело, что мы должны воспринимать, что вот этот авторитет, мы верим его позиции, потому что мы уважаем его мнение, потому что...
2: Оно в большинстве своем совпадает с моим, поэтому я кого-то уважаю.
0: Нет, может, оно так. Даже может не совпадать с моим, но тем не менее я... Уважаю этого человека просто за его, ну, скажем, прямоту, за его позицию.
2: Но тогда это не авторитет, если его мнение не совпадает с твоим. Как же он может быть авторитетом? Он может быть просто уважаемым человеком.
0: Ну, понимаешь,
1: в принципе,
0: какая...
1: вот, да, тут нужно авторитет, разобраться.
0: Авторитет, как, да. Он, поскольку он существует для какого-то, для какой-то общности, он большой авторитет. То есть все равно у нас некий логотип складывается, да, в голове. Мы же все равно пользуемся каким-то мнением, да, у нас оно складывается. Человек подвержен некому мнению большинства. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Я имею в виду авторитетного большинства, не в плане там массового большинства, а авторитетного. Вот ты для меня авторитет, Саша для меня авторитет. Да, и вы говорите, что этот человек, вот он говорит как бы правильно, да, вы ему считаете, что он прав в том-то и в том-то. Я могу не принимать этого, но тем не менее, уважая ваше отношение к нему, для меня он становится все равно как бы неким, ну, как это... Ну, эгрегор, это неправильно, это я неправильный термин употребляю, но тем не менее, для меня это некая фигура, да, освященная вашим к нему вниманием.
1: А вот если
0: вашим к нему уважением. То есть я невольно переношу доброе отношение к вам на авторитетное отношение к нему. Понимаете?
1: Но все-таки здесь я бы...
0: Вот, человек общественный, животное это.
1: Да, но хотелось бы немножко вот эту тему еще поглубже, если вы позволите, копнуть. Ведь существует действительно, как правильно сказала Лилия Евгеньевна, такое понятие, как «уважаемый». Существует такое понятие, как кумир, и существует такое понятие, как действительно человек авторитетный. Вот, причем человек авторитетный, это, ну, например, даже может быть, вот он, ну, вы как-то, Лилия Евгеньевна, не согласны, покивали. Я имел в виду к тому, что авторитет...
2: Нет, например, я по другому поводу покивала.
1: Например, вот я говорю, к примеру, да, вот Александр, да, говорю, например, Саша, вот, у меня есть человек авторитетный, он вам починит ваш автомобиль. Вот, в данном случае я, как человек, которого, к примеру, вы уважаете, ну, хотя я не смею на это пока рассчитывать, вот, но тем не менее, вы говорите, да, хорошо, а я знаю, что тот человек, например, этот Валер, он действительно починит, он авторитет в починке там автомобилей. Например, вы можете быть для кого-то авторитетом, для кого-то уважаемым, естественно, поскольку вы еще и поете, и чей-то кумир, то есть совмещение трех вот этих вот, скажем так,
0: ипостаси.
1: Да, оно и дает вполне возможно какую-то четвертую какую-то позицию, которой не названо, не дано пока имя. Но, кстати, вполне возможно, что Владимир Семенович вот был именно в этой четвертой позиции.
0: Да, вот. Это национальный эгрегор в какой-то степени, безусловно.
1: Вот, да, вот, вот.
0: И, кстати, последнее событие, вот его 60-летие, да, показало, что это общенациональная фигура. То есть не отметился не то, что не только ленивый, а вообще люди, которые к нему никакого отношения не имели, не в плане знакомств, каких-то личных отношений, да, а в плане принадлежности просто к этой культуре. Просто, то есть это по диаметру, что называется, но поскольку он есть... национальная фигура, общенациональная, признанная, так сказать, лик нации современной, да, как бы мы признаем, как Пушкин наш предок, да, фольклорный, скажем так, наш предок. Мы все вышли из уст своего баяна, то есть Александра Сергеевича Пушкина, он создатель нашего новейшего языка, да. Каждая нация, кстати, вышла из уст своего баяна. Греки древние вышли из Гомера, финны из Вяненайнена, да, там Калевала. Значит, там кто-то из Шахнаме, да, вот в Средней Азии.
2: Махтум Кули.
0: Да. Ну, а мы, так сказать, новые русские, да. Я имею в виду 19-20 век,
1: понятно,
0: мы вышли
1: что
0: из уст Александра Сергеевича, и деваться здесь некуда.
1: А скажите, пожалуйста, Саша, вот такой момент меня тревожит, постоянно прям чешется. Вот существует ведь такое понятие, как, ну, достояние общества, да. Ну, к примеру, я что-то слышал краем своего вот этого правого уха, левое это у меня после того случая. Ну да ладно, вот что в Японии существуют такие люди, то есть которые считаются, ну, как бы... Ну, понимаете, как у нас Кремль, человек-Кремль, к примеру. Вот. Не то, что он политик какой-то, а просто это человек искусства, или неважно, что он там делает, но вот он является такой фигурой. У нас как-то не странно, что Александр Сергеевич как-то грустно жил, что Владимир Семенович, что, в общем-то, Майк Науменко, опять же. Мне не хочется переводить наш разговор на грустные рельсы, но это же, тем не менее, факт. Почему-то все это, вот, опять же, старая скрипучая телега, но начинает признаваться спустя многие годы. Где были вот эти вот итальянцы, и вот, и же с ними, вот, когда нужно было как-то реально, в общем-то, человека там поднимать воздух ему давать.
0: Как раз они-то были в правильном месте в этом смысле.
2: И они хотя бы, извините, просто после них хотя бы, благодаря им, остались качественные, хорошие профессиональные записи, видеозаписи. Итальянцы, мексиканцы,
0: англичане,
2: немцы, поляки, да. Все, что к нам пришло, все видеозаписи Высоцкого, которые у нас сейчас существуют, практически все, на нашем телевидении, там, я не знаю, 5% сделано.
1: А, так, Лилия Евгеньевна, вот вы опять же говорите то, что мы сейчас имеем. Я сейчас говорю о том, что имел сам Высоцкий. Мы-то имеем.
2: От них?
1: Ну, и от них в том числе.
2: Качественные записи тоже. Почему? Они его поддерживали.
0: Нет, вы знаете...
2: Давали глоток воздуха.
0: Дело в том, что в свое время я прошел через определенные, так сказать, сложности. Я сейчас говорю не о своем героическом прошлом, что называется, диссидентском. Я хочу сказать о том, что делал вот Запад, да, в смысле, при всем моем достаточно негативном отношении к западной культуре, потому что, к сожалению, я большой русофил. Именно в культурологическом плане, да. Вот. Слава богу, что меня не поймут превратно с моим армянским происхождением. Понимаете, это не шовинистическое отношение, это вполне культурологическое отношение, да. И я вообще как бы считаю, что вот то наше пространство, которое мы имеем, 11 часовых поясов со всеми включенными сюда народами, удерживает отнюдь не государственные штыки, а исключительно русская культура и великий и могучий русский язык, в котором мы существуем, слава тебе, Господи. И, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, о котором мы говорили, да, вот мы, он признан сейчас ликом России, да, и в этом смысле для меня это большой показатель в моей современной русофильской теории. Его лицо, лик, его происхождение, корни имеют большое значение. То есть это не просто так. То есть его африканское, немецкое, славянское начало – это вот русский мир, которым я его вижу. Это объединяющее начало, понимаете? В свое время мой замечательный шеф, зафлап мой Евгений Куприянович Тарасов, который меня очень от многого защитил, когда на меня приходили всякие телеги в институт, там все. Он писал на всяких заявлениях от ГБ, там, парткомов и прочих, так сказать, инстанций. Он писал: по работе претензий не имею. Все. Для того, чтобы меня, так сказать, посадить и все такое, надо было сначала исключить из института.
1: Да, как-то уволить, дескать.
0: Да. И я существовал в лаборатории, меня под крыло взял мой замечательный шеф и мои замечательные друзья, которые были в этой лаборатории. И благодаря им, как бы, вот я был избавлен, то есть было все, ГБ там на протяжении с 74 по 86 год там, и, ну, я сейчас про другое хочу говорить, и это я просто вставлю не,
1: нет, понятно,
0: в некий
1: понятно,
0: такой
1: понятно.
0: Чисто фактологический.
1: А извините, просто мне тоже немножко близко вот с этой лабораторией, вот понимаете, я в свое время тоже был несколько, скажем так, причастен, но такой совершенно вопрос бытовой, а не было ли у вас сотрудника, который всегда приносил к чаепитию домашние сухарики из черного хлеба?
0: У нас всегда это было, конечно. Я сам приносил домашние сухарики. И у нас на батарее всегда... Потому что у нас были такие дежурства сменные на ускорители. Мы постоянно...
1: У нас
0: были ночные, суточные дежурства, как бы, да, на ускорители. Вот мой эксперимент идет, и я сижу там сутки, вторые, третьи там. И естественно, что сухарики на батарейке сушатся, либо из дома приносят все. Потому что вот поспал там на раскладушечке, там на матрасике на каком-нибудь, тебя толкнули. Говорят, у тебя там подходит как бы к концу, так сказать, там через полчаса твоя машина уже запускается. Давай, вставай, иди туда. То есть это замечательное, конечно. Замечательное время было. Замечательные были, замечательное окружение было. Причем ребята физики, вы понимаете, что там мои друзья, там и Володя Русинов, там и Дружинин, Боря там. То есть это люди, которые знали блестящую историю и философию, и литературу русскую. Там семинары по теоретической физике переходили плавно в исторические семинары, там в литературные и так далее. То есть постоянно происходил такой кипучий, что называется, процесс. Причем он потом переходил в теоретическую лабораторию, где уже там Йоффе, Окунь, Мартиросян, там вообще вот все вот это вот как бы собирались. Это
1: чуть ли не Карно.
0: Да.
1: А вы знаете, вот то же самое было у меня, только касаемо химии. Я уволился из НИФХИ имени Карпова только по той причине, что именно под моим кабинетом, а у меня не врубал собственный кабинет, прям большой, с двумя телефонами, но я налаживал в то время ЭВМ там. Был самый главный, не скрою. И, в общем-то, начальство было удивлено. Это что-то я опять про себя начал. Ну, я уж позвольте.
2: Я следующий.
1: Поставил два стола вот так, ну, типа как крестиком, как у большого начальства в кабинете. И сзади себя повесил фиктивный график с каким-то там. И когда приехал начальник нашей лаборатории, увидел это, сказал, столы переставить. Но все равно все было нормально до тех пор, пока я не узнал, что подо мной поставили учебный реактор. Я спустился, посмотрел и уволился оттуда молниеносно. Но тем не менее, вот эти всякие сухарики в научном мире крутились. И, знаете, вот парадокс. Большинство тех людей, с которыми я работал, это был, по-моему, год как раз тоже 85-й, вот так вот, да? Вот они сейчас уже за пределами военных действий. Я имею в виду вот наше государство.
0: То есть... К сожалению, произошел, конечно, великий исход. То есть... Невероятный интеллектуальный потенциал русской нации оскудел настолько, что я просто боюсь. Конечно, я понимаю, что сегодняшние прогнозы могут быть очень ошибочные, но мы знаем как бы территорию рассеяния. Но, вы знаете, Саша Лилечка, у меня есть некая теория, так сказать. Я уперся сейчас в некую русскую идею, то есть я многим чем занимаюсь, но один из фрагментов теории песни уперся в русскую идею. Почему теория песни уперся в русскую идею? Потому что в свое время Йохан Хайзинген, знаменитый, так сказать, культуролог европейский, да, он говорил, что нация образуется вокруг певца. То есть певец изначально был консолидатором, так сказать, национального самосознания. То есть певец был изначально и жрецом, и хранителем традиций, и знахарем, шаманом, и вождем. Причем немецкий язык, самый философский язык в мире, сохранил это понятие. Лидер во всех языках европейских, да, он понимается как вождь-водитель. А произошел понятие лидер из лидермахера, делатель песен. Представляете, класс какой, да? Вот, и вот этот вот момент, там большая развертка смыслов в песне существует. И один из фрагментов – это национальное самосознание. То есть песня задает определенный вот момент национального самосознания. Потому что, во-первых, это обращение к двум полушариям сразу, да? То есть это единственный текст, который задействует всю психосоматику человека. От двух полушарий, кровь, сердце, там ритмы сердечные, там кровяные пульсы, там унзовайтер, что называется, на клеточном уровне кодирует человека. И поэтому само, вот когда говорят такое, произносят такое слово, как такую фразу, как «фольклорные предки», это надо понимать буквально. То есть чем ты прокодирован, да, то есть... к той нации ты в действительности и принадлежишь.
1: Послушайте, Саша, извиняюсь.
0: И когда есть... Вот я в этом смысле хотел сказать. И вот есть нация, которая вышла из уст Высоцкого, Окуджавы, Галича, да, вот как бы вот это одна нация. Нация, вышедшая из уст Кобзона, там, ну, понимаете, да, вот дальше можно продолжить Хиль,
1: вот
0: там и так далее.
1: Давайте сейчас это... пройдем, сейчас. Филипп Киркорк. Это самый Василий
0: Бунов. Это национальные эгрегоры. Они тоже создают свою нацию. Они говорят своим языком, своими эмоциями.
1: Не могли бы вы спрогнозировать будущее страны, которую будет населять подобная нация?
0: Вы знаете, дело в том, что это исход из языка в действительности. В их песнопении, скажем так, в их ритуале, в их литургии. Это литургия, понимаете? Джордж Фрезер в свое время сказал гениальную фразу, что каждое состояние общества транслируется определенной литургией. То есть песня, хотим мы того или не хотим, во всех обществах, от дикарского до самого просвещенного, значит, национальные идеи, да, транслируются тем песнопением, которое в обществе существует. Не только храмовая литургия, а именно светская, скажем, литургия. И насколько она сопрягается с храмовой, как бы вот это вот большой вопрос. Понимаете? И то, что мы говорим о русском храмовом песнопении, и то, что, так сказать, вещает господин Кобзон или Пресняков, я не в плане того, что они имеют право на существование, понимаете? Но надо же правде в глаза как-то смотреть, понимаете? То есть тот словарь, которым они пользуются, извините меня, это не великий и могучий русский язык.
1: Так мало того, дальше больше. Недавно, проезжая мимо одного молодежного клуба, тоже не буду в целях рекламы называть его название, там была, видимо, вот эта их вечеринка танцевальная. Не скажу, что эта музыка плохая, я имею в виду вот эту современную техно-танцевальную музыку всякую, которую крутят по одной из радиостанций московских постоянно. Кстати, могу сказать, что репертуар стал очень хороший. То есть, действительно, она также затрагивает вот практически без текста все клетки. Вот. Но ее нужно как-то слушать в таком, в определенном состоянии. А плясовая вот эта вся штука, и вот те люди, которые шли, значит, чтобы ГПК отплясывать и кадрили, там меня взволновали очень. То есть я посмотрел на них вот так, сквозь тонированные стекла, и, вы знаете, немножко так мне стало, ну, мокровато. Я подумал, что, в общем, памперс надо не от страха. А как-то, по-моему, они неправильно понимают. У них просто текста как такое вообще отсутствует.
0: Сашенька, я вот хотел бы уточнить, поскольку мы все-таки в эфире, да, не просто сидим, да, за чаем, а все в действительности имеет право на существование. Но когда только это, вы понимаете, да, это уже беда. Когда только вот это, то есть идет литургия, исход из языка, транслирующая, да, то есть отсутствие языка транслируется. Нет языка. 300 слов, понимаете? Но русский язык — это не 300 слов. Это самый крутой, самый мощный язык в мире. Причем это самый сложный мировой язык. Он сложнее китайского. Письменность китайская сложнее русской. Но сам язык русский, он самый сложный в мире. И сознание русское, которое сделано русским языком, самое сложное и обладающее самым отсюда большими возможностями. Извините, это как бы не русопятство, да, я просто констатирую сам факт.
1: Это факт,
0: потому что,
1: безусловно, да.
0: Начиная с Гумбольдта, да, Потепни Александра Афанасьевича, потом один из наших крупнейших современных лингвистов западных, это, ну, господи, подскажите мне. Ой, господи,
2: Олег,
0: это
2: здесь
0: я
2: мы
0: уже
2: вас
0: ночью.
2: Можем слушать.
0: Да. Безусловно. Короче говоря, вся современная западная и современная наша отечественная лингвистика, она уже давно пришла к тому, что сознание и язык — это как бы вещи тождественные. Причем впервые это Парменид там, в 4 веке до новой эры высказал эту идею, и современность как бы к этому уже окончательно пришла. Уже все с этим все ясно. И чем, так сказать, больше возможностей у языка, тем больше возможностей у сознания. И один из великих немецких философов, Людвиг Витгенштейн, сказал замечательную фразу: «Возможности моего языка – это возможности моего сознания. Границы моего языка – это границы моего мира». Понимаете?
1: Не кажется ли вам, что кто-то, безусловно, очень умный и талантливый, просчитав все вами вышесказанное, где-то расписав, разложив по полочкам, весьма специально и очень умело делает диверсию против этого самого сознания посредством тех же средств массовой информации? Вот посмотрите, что происходит. Вот я не говорю о музыкальной журналистике, а вообще о журналистике, о периодических изданиях. У меня ощущение, что это пишут все вообще два человека, а сюжеты снимают два оператора. Это не может быть случайностью. Я больше чем уверен, что где-то вот он сидит, вот такой весь опутанный паутиной телефонных проводов, без перстней. может быть, с одной маленькой татуировкой. И специально это делает. Не думайте, что я какой-то по весне такой странный. Да, я дергаюсь, конечно, весь дергаюсь, но говорю я вот то, что думаю.
0: Вы знаете, я, честно говоря, вот в такой крутой заговор не очень верю, но я верю в моменты анархии. То есть, когда нет созидательного начала, анархия происходит сама как бы по себе, потому что есть всегда тяготение к распаду. То есть, в мире есть программа хаос. А антихаос, так сказать, созидание, требует неких усилий. И вот этих усилий, к сожалению, никто не производит. А когда не производят конкретных усилий, то антихаос как бы он так вот и сам по себе происходит. Потому что понятие «любовь» — это понятие усилия. Так сказать, в понятие «любовь» вкладывается творческое созидательное начало. То есть, если я что-то люблю, я в это должен вкладываться. Если я люблю какого-то конкретного человека, я не говорю про идею, какие-то высокие даже материи. Я люблю какого-то конкретного человека, женщину, ребенка, маму, папу, да? Значит, эта любовь должна быть реализована некими усилиями в эту сторону, в адрес. В адрес этого чувства, которое направлено в сторону. Понимаете, да? Вот. Если этого усилия в эту сторону не делается, то есть созидательное усилие, то если нет, то распад. То работает программа, так сказать, хаос, энтропия.
1: У меня есть один...
0: И в этом смысле очень часто, вот, мне кажется, как раз вот предполагают некие заговоры, там вообще что-то, ровно потому, что поскольку усилия в созидательную сторону не предлагаются, да, и не осуществляются, то хаос осуществляется сам по себе просто, понимаете?
1: У меня есть один очень хороший товарищ, который сейчас проживает в Баварии. Вот он был, ну и есть, в принципе, достаточно уникальный программист. Это действительно так, я не буду называть фамилию, но вот его работы, они стоят очень много денег, и сейчас там он уже почти канцлер. То есть, ну, в общем-то, Коля его носит у себя под мышкой и никуда от себя не отпускает. Так вот, я ему говорю, здесь, дескать, это самое, Вадим, ну, что ты, говорю, так вот как-то спокойно относишься к тому, что там тебя тут-то зарыли, твою программу, там, это здесь-то что-то произошло. А он мне говорит: Саша, если они зарыли тут-то мою программу, и там, кстати, он тоже исполнял песни какие-то, если, говорит, я здесь вот особо не нужен, и люди эти не принимают меня и то, что я, скажем, делаю, ради бога, их же дети будут гибнуть на войне. Я так подумал, почему? Тогда я был молодой, он старше меня на порядок. Вот, и потом-то до меня дошло. Почему? В этом-то хаос.
0: Нет, простая вещь. Если в комнате не убираться, заниматься своими делами, чем угодно, причем, но не убираться, то пыль, грязь нарастет сама собой. Понимаете, так как бы вот и в государстве то же самое
1: потом
0: происходит.
1: Потом в этой пыли и грязи заведутся микроорганизмы, свои деревья, и появится новая цивилизация.
0: Самозарождятся мыши, съедят хлеб, заразят его и так далее.
2: Кстати, насчет мышей. Может быть, мы послушаем Крысолова?
1: Да, нет, вот прежде я, извините, что вас перебиваю, я хочу сказать, что если у кого-то из наших уважаемых появились какие-то вопросы к нашим гостям или какие-то свои суждения, мы, кстати, уже очень много тем затронули, то, пожалуйста, звоните по телефону 203-19-22, и мы начнем еще общение в прямом эфире. Позже я объявлю еще раз номер пейджера, который любезно нам предоставил вот это бестолково сумнящееся тут съемочная группа. Вы не волнуйтесь, они снимают все, чтобы потом выпустить всю нашу программу на видеокассетах и прям будут продавать большими пачками, привозить на грузовиках заказчикам и продавать.
0: Да. Сашенька, я единственное, что хотел сказать, что вот эту вещь на стихи Иосифа Бродского, роман с Крысолова, я сейчас воспринимаю именно не столько как остро-социальную, так сказать, вещь своего времени, сколько именно как выход на конкретную, даже я бы сказал, вот эту гамельнскую легенду немецкую, да, когда фригийская дудка уводит детей не просто от отцов, да, вот там матерей и отцов, а исход из отцовской культуры, вообще исход из мира слова, из логоса.
1: Почему к этой вот, скажем так, легенде такое отношение у многих музыкантов? Вот ансамбль, вот этот «Первый шанс», у них тоже есть эта песня. Еще у целого ряда, даже, по-моему, у Боба Марли одна песня есть про это, только мало кто знает, но перевод. Но это некое, что-то затрагивает
0: это
1: же
0: некая
1: людей.
0: Это перманентная, наверное, такая составляющая идея этого мира. И в этом смысле я вспоминаю идеи пифагорейских, орфических школ, и Аристотель конкретно говорил такую вещь, что песня управляет человеком. И дальше любое изменение в музыке, значит, песня может исцелить, а может вернуть в безумие. Любое изменение в песнопении влечет за собой изменения в государственном строе и в общественных отношениях.
1: Слушаем песню.

шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы, снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот час, в этот миг, над карнизами кружится снег.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» автор, исполнитель, философ Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Вот мы пока сейчас выходили, все слушали композиции с вашего компакт-диска, и пришел вопрос. Сейчас я его вам зачитаю. Просто тут сложное для меня пока это устройство. Ага, вот. Александр, это, видимо, к вам, Саш, почему у вас такие депрессивные песни «Девушка мила»? Ну вот, что спрашивают, то я передаю.
1: А, по-моему, очень даже, так сказать, жизнеутверждающие. Это смотря как посмотреть, наверное, на это дело. Есть такое понятие, как катарсис, да, преодоление. Преодоление определенных вещей их переживанием. И, кстати, когда мне иногда говорят вот по поводу депрессивности, да, какой-то, другая часть человечества, скажем, которая слушает то, что я делаю. Кстати, прозвучали песни на стихи Бродского и на мои стихи. Вот там пополам примерно, по-моему, легло. И в этом смысле преодоление, каким образом происходит это преодоление, я даже, честно говоря, сам механизм слабо представляю себе. Но, тем не менее, вот многие говорят, что для них это происходит некое жизнеутверждение.
0: Вот следующее сообщение, не менее, кстати, ну, на мой взгляд, интересное. Очень сегодня удачная передача, но это они погорячились, еще передача не закончилась. Может быть, мы в конце вообще выключим радиостанцию и уйдем. Так случалось, да? Очень сегодня удачная передача. Очень приятная дама Евгения Лиховцева. Ну, безусловно, ну, хотя Лилия Евгеньевна она у нас, ну, тоже нормально, Лиховцева, а фамилия у нее Ноздрачева. И Александр Мирзоян, и сам Александр, это я, в общем, тоже любимый, все мы любимые. Александр Мирзоян прекрасно говорит, еще лучше поет. Только мелодии, как таковой, не имеется, которую можно пропеть, мелодичности нет, это печально. Сообщение без подписи. Но тут я могу высказаться, если вы позволите, в некоторой степени. Дело в том, что поиск, скажем, мелодии, вот, ну, особенно в авторской песне, приводит к появлению таких людей с лохмоченными бородами, в рваных джинсах, с помпонами, вечно пьяных, которые поют друг другу и ждут, когда же он закончит петь, чтобы взял гитару я и начал петь. То есть мелодичность, она рождает три аккорда. Кстати, я думаю, что вы сегодня продемонстрируете нам и мелодичные какие-то композиции с точки зрения вот автора всего послания. А то, что вот касалось композиции только что прозвучавшей, это было даже в духе Альди Миолы, посвящение Махавишне. Вот, да. Если кто знает, вот честь и хвала Лилии Евгеньевне, она сразу сказала, она поклонник этого коллектива. Даже татуировка есть Махавишна оркестра. Вот, так что, что касается чисто исполнительского мастерства нашего гостя, хочу я вам сказать, то я, как в какой-то степени человек, имеющий отношение маломальское к музыке, приятно удивлен, что среди авторов-исполнителей есть такие люди, как вы, Александр.
2: Ну, это как раз, Саш, наверное, та четвертая категория, которую ты никак не мог определить. Помнишь, вот к первой части нашего разговора?
0: Ну,
2: это какая-то четвертая. То есть сам Алик, наверное, не знает. Ну, автор-исполнитель, это так, это только первое. Это то, что приходит на ум. Ну, вот автор и исполнитель. А вообще, вот, Алик, вы-то как думаете? Четвертая категория, это как называется все-таки?
1: Ой, я
2: просто баян, определение. Может быть, это просто вот баян, без расшифровки.
1: Лилечка, я, честно говоря, затрудняюсь определить, потому что понятие «авторская песня», которое определил в свое время Владимир Семенович Высоцкий, это он дал название авторской песни, Но это уже некий архаизм, потому что определение давалось тогда, когда на эстраде выступали только исполнители. Хиль,
0: еще Кристалинская, Гнатюк был, помните,
1: Кобзон,
0: барабан пел.
1: Да, а потом же как бы эстрада стала тоже авторской. И вот это понятие авторская песня, это уже в действительности анахронизм, архаизм, как это назвать, я уже слабо представляю.
2: Но поскольку другого определения не придумали, нет, вот простите, оно пока и живет.
0: Простите, я тут позволю Саша, себе с вами
2: тоже,
0: не согласиться.
2: Ты же тоже автор-исполнитель.
0: Нет, я не соглашаюсь с уважаемым Александром на тему того, что эстрада стала тоже авторской. Дело в том, что до сих пор существует понятие автор текста, автор музыки, исполнитель. Вот взять, например, Геннадия Киркорина и же с ними. То есть человек сам сочинить ничего не может, простите. И он может что-то сам спеть, может быть, таким филармоническим посредственным голосом, и сплясать, потрясая мощными телесами и вызывая восторги базитических тетенек, собственно, с пудельками, да? Вот. Но так или иначе, это же получается, что один человек разделен на три. То есть что произведено? Ампутация головы, туловища пополам. Вот так вот. Вот они вот трое. Вот. Их разошлось, все, их нету. Понимаете? То есть один для него пишет мелодию. К примеру, я... пустой тростник такой, да? Другой пишет текст про тростник, а третий поет. То есть я считаю, что они все три, в данном случае привидения, а он где-то один прячется.
1: Но это в действительности очень, очень сложный момент, как его разбирать, с какой стороны к нему подходить. Но я что хотел бы сказать, что, скажем, в таком жанре, как рок, есть разделение. Да, там есть хард-рок, да, есть кантри-рок, есть еще какие-то позиции рока. То авторская песня как бы объединяет все от «Костер, топор, слезы, березы», да, до присутствия в ней Цветаевой, Бродского, Тарковского, да, вот таких текстов. Извиняюсь, это у меня бронхит.
0: Ну, ничего страшного. Тут чего только в нашем городе не случается.
2: А мы сейчас девицу Прохора вызовем с уколом.
0: Нет, девица Прохора у нас сейчас лежит на обследовании под часами по весне.
1: Я к чему говорю, да. Знаешь, к чему хочу подвести, что нет границ жанра в действительности. Хотя, в принципе, мы можем определить его таким образом. Словарь, да, то есть полнота как бы русского языка присутствующая, словарь, интонация, не плебейская, как минимум, да, в общем-то, и эстетика некая. То есть человек не нуждается ни в подтанцовке, да, ни в блестках, ни в каком. Он может спокойно выйти, вот как я сижу в джинсовом, так сказать, вот этой самой курточке, да, вот в тех же джинсах, в свитере, и никто не удивится, что он в таком виде как бы вышел. То есть не в рваных джинсах, а в обычных джинсах.
0: Понятно. Человек, о ком мы говорим, он-то и выходит на улицу в этих же блестках. То есть дело в том, что раньше были какие понятия? Было понятие «тарт», ты должен приносить людям удовольствие и радость. Для этого одень блёстки, напудри щёчки, выйди и станцуй, да? Или повесели люди. Потом у них сместились понятия от обильных доз кокаина, я так подозреваю. Они стали и по улицам ходить в этих же...
1: Наркотическая культура, да, конечно.
0: Вы не отрицаете.
1: Имитация. То есть вместо личности имидж.
0: Безусловно. Это же о чем говорит? Когда ты умри молодым.
1: Нет,
0: говорит... сокращенно. А они-то почему-то, вот заметьте, тянут. Вот в чем секрет. Не обошлось без клонирования.
1: Легче нажимать на нижние чакры, так на психомоторику, скажем, чем на психосоматику. Так и вообще обращение к интеллекту требует усилий. А обращение к психомоторике, вон, 6 месяцев человек, ему заводишь музыку, он прыгает и танцует, и счастлив.
0: Вообще это верно. Бывает, что груднички и в 60 лет груднички.
1: Да, да.
0: А давайте послушаем в прямом эфире телефонный звонок.
1: Давайте.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Александру Мирзояну и Лилии Евгеньевне Здрачевой, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, достаточно хорошо.
3: Я сам поэт. Угу. Вот, и меня просто... такую небольшую хочу коррективу как бы внести. Мне кажется, проблема хаоса, она несколько утрирована в вашей передаче. Дело в том, что подобное, оно тянется к подобному. И мы сами создаем себе окружение. Вы согласны с этим?
1: Ну, в какой-то степени, конечно.
3: Вот, у меня, например, а потом есть такая вещь, как переинформированность. То есть человек, который... начитался, грубо говоря, Канта, да, ему хочется сесть просто перед телекспо иногда и послушать вот это дребезжение, как бы раскрепоститься. Согласна?
0: Ну, не согласна.
1: Но дело в том, что когда человек постоянно сидит, включенный в телеэкспо, и расслабляется, вот это уже патология, понимаете?
3: Это я совершенно с вами согласен.
0: А вы знаете, извините, Володя, вот полнейшая патология, это когда вот он уперся вот туда, о чем вы говорите, хотя я не знаю, что это, честно скажу, но тем не менее. А рядом с ним еще стоит банка с кетчупом, и лежит огромный батон докторской колбасы, она раньше так называлась, он его макает туда и пожирает алчно.
3: Каннибализмом вообще.
0: Уже да, а в дальнейшем педофилии приведет к...
3: А вы знаете, да. Чем... А, ну это шутка такая, чем отличается педофил от педагога?
1: Знаю, да.
0: Да, знаем, знаем.
1: Это уже известно.
0: Нет, вы ее не, нам не надо рассказывать, но я все знаю.
3: Да.
0: Ничего, просто... ничего, вы звоните еще, спасибо вам, уважаемый поэт, до свидания. Еще один, может быть, звоночек.
1: Ну, для... Давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хотелось бы услышать мнение философа. Значит, в последние годы в России укоренилось влияние афроамериканской культуры. Это касается всего одежды, музыки, этого дебильного рэпа. И возникает вопрос, как это все способствует разрушению национального самосознания русской нации и кто за всем этим стоит.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Но мы фрагментарно уже на этот вопрос, кажется, отвечали. Дело в том, что действительно вот этот вот момент афроамериканского присутствия – это месть негритянского народа, европейской культуре, цивилизации и месть во многом и России как наследницы вообще эллинской культуры в действительности. Ну, если будет возможность, я еще по этому поводу скажу, что русский язык эллинский, мы наследники эллинской культуры. Об этом достаточно подробно писал Осип Эмильевич Мандельштам, один из величайших русофилов, не путать с русопятами, один из величайших русофилов земли русской. И интересен вот какой момент, что афрокультура, она в действительности, вот раскачка этих таких тяжелых ритмов, она провоцировала как бы раскачку вот этих нижних чакр, кундалини. Но в африканской культуре вот эти жесткие ритмы, они каналировались вверх. То есть они, это культовые пляски, культовые песнопения, и они имели под собой ритуальную основу. То есть это обращение, культовое обращение к своим идолам, божествам языческим. И вот эта организация вверх, с одной стороны, вот этих вот раскрученных энергий, да, которые вызывали эти ритмы в человеке, то есть вверх по вертикали к богам, к небу, и по горизонтали ограниченность, табуированность, заданной своей культурой. Европейский человек не имеет, так сказать, этой каналированности вверх через этот ритм, через эти ритмы и через эту африканскую музыку, и не имеет табуированности по горизонтали. И поэтому все это оказывает на европейского человека, естественно, разрушающее воздействие. Потому что для нас это не культовое песнопение, это не культовые пляски, а просто как бы вот, скажем так, форма досуга, ни к чему не обязывающая. И это оказывает, безусловно, на мой взгляд, разрушительное воздействие на нашу, так сказать, христианскую культуру.
0: Вы знаете, мне тут довелось недавно побывать с медицинской исключительно целью. Надо было кое-что исправить в тушке в городе Лондоне. Я обратил внимание, что в этом кладезе, скажем так, мудрости, да, легенд и так далее, куда, чтобы вообще выехать и сделать элементарную, в общем-то, операцию по пересадке челюстей. Вот, нужно пройти мощнейший осмотр какой-то, ну, в смысле, там, в посольстве всякие тетки тебя пытают и так далее. Приехав туда, я увидел огромное количество арабского населения, афроамериканского, с позволения сказать, ездящего на огромных белых машинах, в золотых цепях и так далее. И одного только я англичанина видел, настоящего, какого принято вот изображать в книгах, седой такой, почтенный, чуть ли не с тросточкой. Хотя, конечно, может, это был русский эмигрант. Он показал мне дорогу в зоопарк, я пошел кормить гусей. зверей туда. Я очень люблю, в общем, всяких животных кормить. Вот. И бытует такое мнение, что с точки зрения культуры единственным таким мощным оружием против внедрения вот этой вражеской, скажем так, всей волны является тяжелая музыка. Это единственная музыка, которую не играют и не могут играть как раз негроидные расы. Ну, я имею в виду там всякие вот эти вот Лилия Евгеньевна, что слушают ваши воспитанники сейчас, это какие ансамбли молодежные.
2: Ну, я не знаю, они последнее время слушали Андрея Губина.
0: А, ну да. Вот. Или там, например, всякая группа там Exploited, да, вот есть. Тоже. Нет, из Питера,
2: по-моему. А мне вот непонятно, я хотела вот у Алика как раз узнать.
0: Да я вижу, что вам вообще ничего не понятно. Вы сидите и у вас уже тушь потекла, кстати. Извините, что-то я в подробности.
2: Шутка. Ну, а как же такая солнечная музыка, как регги?
0: А регги это, кстати, не музыка. Нет,
2: это же тоже культово. Это же тоже...
0: Так вот я хочу сказать о том, что это...
2: Это литургия, как говорит это... Алик.
0: Я бы сказал, что это джакузи.
1: Если она направлена в сторону литургии, это же надо, как бы, чтобы ты был воспитан на этой культуре.
2: Но если мы хотя бы верхний слой принимаем, мы не вдумываемся в слова. Это, я понимаю, что это плохо. Но если эта музыка производит на меня вот какое-то солнечное такое впечатление, она повышает мне настроение. Это не рэп, это совсем другое.
1: Лилечка,
2: почему?
1: Понимаешь, я-то оцениваю как? Что все должно быть дозировано и осмысленно. Когда... Только одно отрицается другое, это уже плохо. То есть плюрализм, конечно, должен существовать. Но когда начинает доминировать только одно направление, и человек существует только в пространстве, скажем, рэгтайма, да, или только в пространстве там еще каком-то...
0: Да даже если джаза.
1: Да, и отрицает, так сказать, господина Баха, Генделя, Чайковского, а также отрицает Махавишну...
0: Евгения Федоровича Светланова еще.
1: Да, и отрицает Махавишну, говорит, что это вообще не музыка. Для меня это уже как бы вот, ну,
0: проблема.
1: Печально.
0: Это
1: да,
0: проблема.
1: Это, для меня уже... это проблема.
0: Но, нет,
1: но когда только одно существует, и причем, к сожалению, не лучшее, что создано этим миром, и в этом мире не лучшее существует, это уже печально. А главное, что для меня, вот, для меня это очень, очень болезненно, это исход из слова. Потому что мы нация слова. То есть вообще русский человек был организован, и русский мир был организован словом. То есть мы очень логоцентрическая нация. То есть если в Греции могли собраться люди в один театр и посмотреть, как бы, так сказать, вот некое представление, то есть для эллинов театр был как бы национальной культурой такой все. Для нас, так сказать, самоидентификация национальная – это все равно слово. То есть русские, как и евреи, это нация книги. Мы книжная нация.
0: Ну, все-таки давайте.
1: И, кстати,
0: сейчас...
1: академик Панченко замечательный вот свои лекции, когда читает по русской истории, да, на телевидении, он периодически повторяет такую вещь, что мы литературная цивилизация. И когда он говорит о русском стихе, он говорит, мы ищем как бы вот свои основы, свои корни, да, свои платформы. Надо помнить, что об этом говорили наши национальные пророки. И если вы вспомните, Анна Андреевна Ахматова говорила: нам целый мир чужбина, отечество нам не мать, не Москва, не Киев, мать городов русских, не Санкт-Петербург, а отечество нам царское село, то есть кристалл русской культуры, русской словесности. И когда Владислав Ходосевич пишет свою знаменитую оду, посвященную Ломоносову, оде Ломоносова на взятие Хотини, это очень известная ода Ломоносова, он пишет о русском стихе, что русский стих, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Представляете, да? Вот наша опора, русский стих. И мы, нация, организована великим русским поэтическим языком.
0: Но согласитесь,
1: это сознание...
0: Согласитесь, я извиняюсь, что перебиваю, что, в принципе, в каждой, может быть, национальной поэзии, даже в каком-нибудь там жутком племени австралийском, да, тоже есть какой-нибудь шаман, который слагает поэтические дела, и где, естественно, он восхваляет свое племя. То есть, естественно, он же не будет петь там про себя, что мы там такие-то пигмеи, самые маленькие засранцы. Он же будет говорить, что мы мужественные воины, и вчера моя жена убила оленя и принесла, и накормила моих детей, а после чего родила еще детей.
1: Дело в том, что былина или смысл здесь очень мало чего играет. В свое время такие великие люди, вот замечательный русский, не замечательный, выдающийся русский лингвист Александр Афанасьевич Потебня, он говорил такую вещь. Но он исходил из теории Гумбольдта, что наука появляется после развитых форм поэзии. Я сейчас этим как раз занимаюсь, да, именно развитых форм поэзии. Наука появляется после развитых форм поэзии. То есть поэзия ставит принцип познания мира и подготавливает научное познание. Фрэнсис Бэкон написал гениальную фразу, что поэзия есть колыбель науки. У меня есть свои разработки на эту вещь. Я сейчас боюсь нагружать наших радиослушателей.
0: Нет, ну тут вполне, вот на мой взгляд, вполне все понятно. И, скажем так, сомневаться в вашей правоте просто нет никакого смысла.
1: Так вот, на сегодняшний день, западная поэзия практически умерла.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Так и мы должны этому поаплодировать. Это же наша маленькая победа.
1: Это очень печально.
0: Печально.
1: Но существует русская поэзия.
0: Вот.
1: И Иосиф Бродский, которого, как вы понимаете, очень трудно, опять же, в русопятстве заподозрить, да, а в русофильстве очень даже можно его заподозрить, кем он, собственно говоря, и является. Он сказал такую гениальную фразу. Пока существует такой язык, как русский, поэзия неизбежна.
2: Да, но он же стал писать на английском все равно.
1: Нет, поэзию он писал только на русском. Он эссе писал на английском. У него есть несколько опытов попытки писать на английском. Да, он написал несколько неплохих стихотворений, но, тем не менее, он прекрасно себе отдавал отчет в том, что он глубоко русский поэт. Он всегда об этом говорил.
0: Простите, но я...
1: Сашенька, можно я вот сейчас докончу эту мысль, да? Он еще написал такую вещь, который заставляет меня вот периодически на своих выступлениях и на всяких семинарах рассказывать о том, что русский язык является языком мессианским, то есть языком служения. Это не значит катурный, да, то есть это не возвышение, не надо пяткой бить себя в грудь, потому что понятие мессианства – это понятие служения, и, к сожалению, в нашем христианском понимании это понятие жертвенности. Увы и ах. Тут можно лить слезы или что вы понимаете делать, но, тем не менее, нас язык вынуждает к жертвенности, потому что у нас язык христианского мессианского служения. И вот что говорит Бродский. Сейчас я проакцентирую. «Дух ищет плоть, но обретает только слова». Но, пожалуй, лучшего места, чем русский язык, для этого не существует. Для него не существует. То есть, извините, язык духа – это мессианский язык. И когда это сопоставляешь с тем, что сказал в свое время Гоголь, что наш язык испробовал все арфы мира, все языки мира, и, наконец, выработал такую высоту, такие возможности и такое богатство, что это должен быть язык мирового вселенского служения. Вот откуда вселенский человек русский, вот откуда всемирность русского человека из нашего вселенского языка, который формирует наше русское сознание.
0: Вот почему я всегда в своих письмах в правительство, я пишу многим чиновникам, прошу запретить и изучать здесь английский язык на территории России, кроме как для всяких специальных людей, там, ну, которым необходимы переводчикам или так далее. А то сейчас все взялись за изучение, это же модно знать английский. Я считаю, пусть они мой знают, я туда приезжаю, говорю, слышь, папа, говорю, неси мне биточки. Он меня не понимает. Я ему говорю, папа, говорю, ты что, наглухо? Да, говорю, биточки подкати. И тогда он понимает, раз с четвертого.
1: Нет,
0: интересно, и начинает понимать. Вот в чем дело.
1: Как деловой язык, английский очень хорош и конечно, даже, может быть, превосходит русский, именно чисто в конкретике, так сказать.
0: Вот а вот тут, простите, вещах. Извините, что я перебиваю.
1: Но в понимании
0: Секунду. Вот,
1: так, поделитесь.
0: Лилия, ничего смешного в том, что я сейчас скажу, не будет. Дело в том, что у меня одна знакомая активно сейчас в 40 лет женщине начала изучать английский язык. Ну, причем практически происходит занятие каждый день. Она, во-первых, мало того, что у нее весь язык, с позволения сказать, покрылся язвами, вот, об зубы она вот эти звуки, да, вот, и так далее. И, то есть зубы все как-то в кривь пошли. Изменилась челюстная система. Это жутко смотреть, понимаете? Как вообще, спрашивает она у меня, уже с акцентом, Саша, как вообще нация, которая говорит вернее, при звукоизвлечении пользуются такими вот странными, да, шипящими, сисюкающими и так далее, может вообще развиваться? Какой у них должен быть склад ума? Почему?
2: Так они и не развиваются.
0: Я же о том-то песню-то и пою вам. Я же о том и говорю, что...
2: Они там еще на острове.
0: Да не в этом
1: островная цивилизация.
0: С точки зрения там техники и так далее, у них может быть все нормально, но с точки зрения базитологии вообще...
2: И внешности тоже.
0: Внешности, вот.
1: Язык оказывает влияние на физиологию, как бы это.
0: Вот я же про знакомую поэтому и рассказывал.
1: А вы знаете, что вот когда я был в Израиле, я русских... Ну, происхождение еврейское, но по национальности-то они русские, естественно.
0: Конечно.
2: Они здесь такое, видны.
1: Оно, есть такое понятие, как русское выражение лица, понимаете?
0: А я вот про джентльмена у зоопарка почему сказал тоже.
1: Да, русский человек в Израиле вычисляется многоновенно. Многоновенно. То есть выражение лица его русское. И с этим сделать как бы ничего невозможно просто.
0: Благодаря тому, что он долгое время разговаривал. И
1: да нет, вот он просто...
0: Звуки. Понимаете, что такое язык? Это звуки. Вот мы с вами издаем, на самом деле, мы сейчас не разговариваем, мы издаем звуки.
1: Очень там, сложно. Там очень все много.
0: Много, щелкающий, шипящий, цокающий.
1: Да, и это все выстраивает национальный менталитет. Выстраивает физиологию. Кстати, разная область звукоизвлечения на языке стимулирует разные области мозга. Вы понимаете? И, кстати, вот такая фраза, как «вкус родимой речи». То есть... так сказать, интенсивное пользование определенными зонами языка, они же, каждый отвечает за свой вкус,
0: конечно,
1: горькое, сладкое, кислое. Вот это вкус родимой речи, это не поэтический образ, это абсолютная, так сказать, достоверная реальность.
2: Вот, кстати, а из-за этих звуков, Саша, вот англичане очень много плюются, я заметила.
0: Плюются, безусловно.
1: И жвачку же.
0: Кстати, насчет вот речи родной, да, ведь вот это чувство, оно меня один раз в жизни просто целиком охватило. Это когда мне пришлось по личным обстоятельствам выехать далеко за рубеж, а честно скажу, это в Финляндию к моей подружке Коломяке.

0: прочих вот людей откуда-то. Ну, неважно. Так вот я, да, дальнейшая история. Я уж сижу, час сижу, второй, они все ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня уже глаза выпучились, и язык выпал. У меня такая привычка, когда я уже ничего не понимаю, у меня язык выпадает. Вот. А, и ко мне подходит хозяйка дома и говорит: что, Саша, заслушались красивый финский язык? Вот так она у меня спросила. Вот. И после этого, идя по улице, мимо какой-то там финской закусочной мощной, я вдруг слышу сквозь стеклянные двери там какой-то голос, который показался мне пением райской птицы. Кричит: слышь, папа, подкати мне тефтельки. Я сквозь витрину туда вломился, обнял первого попавшегося. Оказалось, это не тот был, там нашел этого, вытащил. Говорю: пойдем, я тебе тефтелек накачу, сколько. Я испытал, позвонил сказать, чуть ли не оргазм.
1: А вот я хочу у Алика спросить, а как вы думаете, Алик, откуда появилась у новых русских вот такая интонация как раз? Где они ее подсмотрели вообще? Откуда это?
2: Это, я думаю, тюремный фольклор. Это такое плебейство, мне кажется. Да, конечно. Это
1: но они же не русской, все сидели.
2: Это для, ну, они перенимают, как шарм некий такой модный, да. То есть это к русской интонации не имеет никакого отношения, конечно. Это как раз дерусификация. Чудовищные.
0: А не специально ли опять ли это делается? Вот,
2: происки. Это происки может, мирового империализма, естественно, да.
0: Так я вот хотел, извините, Саша, вернуться все-таки. Мы как-то так вот тему начали, а потом почему-то ее быстро закрыли. К тяжелой музыке, опять же, к вот, происки мирового империализма. Но все-таки это все-таки есть и какие-то расовые моменты. Да? Вот давайте возьмем рэп-музыку, тяжелую музыку, и разделим ее по текстам. О чем поют в рэп-музыке? О том, что там сегодня там мой братишка спер свитер из магазина, его поймал поганый мент, а я мента убил. Там гангстер-рэп какой-то, да?
1: И причем тоже с такой интонацией, примерно такой же, но только это их интонация, такая же.
0: Плюс они там поют еще следующее, там я там, скажем, негр, я супер, там ты там белый, я говно, к примеру. Вот это постоянно у них, в принципе, сквозит, и все это под хороший, под мощный ритм. Я сам люблю рэп-музыку, действительно. Вот. А о чем поют современные, собственно, хэви-металлические эти вот всякие...
1: О чем угодно.
0: О демонизме, о потусторонних силах, о любви.
1: О любви,
0: но они же не поют «Убей негра».
1: Некоторые поют.
0: Ну, это их мало. Ну, Лилия Евгеньевна, ну, это их мало. Даже можно вообще сказать, что их... Ну, что? Ну, не, ну конечно, некоторые.
2: Я думаю, что это, конечно, такой стёбовый эпатаж, безусловно. Хотя он...
0: Ну, безусловно, с точки зрения белых, это стёбовый эпатаж. А негроидный раз, это все не стебется, это я вас уверяю.
2: Конечно. То есть, вот. Но за свои слова надо отвечать.
0: Надо. Конечно, так надо они отвечать, вот постепенно-то и начинают уже.
2: Да, и потом, когда в ответ тебе, так сказать, отвечают соответствующим образом, а белый человек вдруг удивляется, а за что? За что? Помнишь, как это анекдот, да? Завтра будут убивать евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что вообще?
1: А за что?
0: Что, Лилия Евгеньевна?
1: А за что велосипедистов-то?
0: Так вот, Лилия Евгеньевна.
2: Вот про твою речь. То есть надо действительно отвечать за свои слова. Слава богу, что евреи очень умные. Дай им бог здоровья, что называется. Да?
0: Вы знаете, я без всяких обид, но честно скажу, один раз в жизни в конструкторском бюро видел дурака полного. Вот действительно, человек вот просто, причем женщина, вот она была еврейка, но я просто не могу там про женщину говорить дура. Я вся говорю и про женщину дурак.
2: Это называется «в семье не без урода». Понимаете? Но мы же понимаем, что это умнейшая нация мира. Ну что, что об этом говорить? И, кстати, особенно вот этот... Я сейчас можно разовью такую некую идею? Да? Я говорил по поводу вот происхождение русского понятия нет или еще не успел сегодня. Я просто столько про это говорил, что я уже не знаю, было в этом сегодняшнем эфире или нет. Варяжское нашествие.
1: Нет, не было. Не было, да? Нет.
0: Также, кстати, про геральдику нужно поговорить, поскольку дело в том, я извиняюсь, что я так клинился, мне хотелось бы узнать ваше мнение, ваше именно личное мнение насчет теории, что вообще изначально свастика это
2: индийский, древний.
0: Русское.
2: Есть и такое, есть, да, и вот такое мнение, да. Ну, понимаете, если исходить из понятий, скажем, такого русского философа, как Николай Николаевич Вашкевич, то русской нации вообще 7 тысяч лет, и Иерусалим — это вообще русский город, потому что Иерусалим или Иерушалаем, Раш, там все равно, Раш, Руш, это заменяемые вещи, да.
0: Кто же с этим,
2: это а же, кто же с

0: этим спорить. Это наши исконные русские земли.
1: Земли, так же, как Финляндия, безусловно.
0: Так вот, такой забавный момент, что жили-были славяне, да, так сказать, вот там поляне, древляне, там весь чуть, меря там и так далее. И пришли варяги, Русь, Нестор, летописец, все это нам подробно достаточно описал. Пришли, и Русь, это была дружина, в общем-то, это варяжская дружина. И те, кто входил в эту дружину постепенно, так сказать, славянские образования, это все стали русскими. Кстати, во Франции произошло то же самое. То есть французы-то были-то галлами, после завоевания франко-норманами, да, они стали французами.
1: Так они чувствуют это, как они сейчас переживают. Вот вы не были там?
0: Во Франции нет.
1: Вот они тут были, недавно двое приезжали. Как же, какой срам их бьет?
0: А я так считаю, что мы должны быть страшно довольны вообще тем, что произошло. Сами же мы призвали. Нас завоевывали, сами призвали. Да?
1: Да,
0: мы
1: да.
0: не будем рассматривать исторические перипетии, но пришли. Пришли и дали нам свое самоназвание. Благополучно потом пришли греки. Стали мы православными. Греки пришли, значит, принесли православие, христианство и все такое. И тоже стали русскими. То есть русские – это служение. То есть служитель нашего государства – это и был как бы русский. То есть принцип служения обуславливал русскость. Кстати, Достоевский не зря сказал, русским нельзя родиться, им можно только стать. То есть либо ты служишь отечеству и становишься русским, либо ты, извиняюсь, русскоязычный, так сказать.
1: Большой привет. Даже вот генетически, если человек исконно русский, он может вообще быть не русским. Там, может быть, потомок князей, фамилия у него быть там Долгорукий или еще какая-нибудь там мощная, да? А он может быть вообще каким-то там эстонцем по своей внутренней, там, по позвоночнику. Смотришь, позвоночник, мы их же по-другому устроим. Мы наблюдали на рентгене. Совсем другой позвоночник вот у этих. А знаете почему? Потому что они жили в заснеженных местностях, и чтобы не поскользнуться, они ходили спецпоходкой такой.
0: На четвереньках.
1: Да, или так. Вот так вот.
0: Вот. Потом пришли греки, да? Тоже стали Русью. Там и Феофан грек, да, и Максим, там Максим грек, да, там Дионисий и все такое. Стали русскими. Пришли татары, то есть тоже стали русскими. Треть русского дворянства, извините, татарская.
1: Да, да.
0: Потом пришли немцы. Треть русского дворянства немецкая, шведская там и так далее, да?
1: Тоже обрусили. Америкос только мало.
0: Они еще не дошли
1: не
0: тогда.
1: Не дошли, но,
0: да.
1: но будет, будет. Я думаю,
0: но это вопрос будущего. А вот я как бы вот этот вот генезис рассматриваю, как пришло. И тоже немцы пришли, тоже все русские стали, да? Причем все растворялись в высоких эшелонах, то есть в эшелонах, которые занимались именно служением Отечеству. Морское дело, инженерик, извините, там все эти Шмидты, Крузенштерны, да, Беринги там, ну и так далее. Все. Это все, как бы там, Русская академия наук первая состояла в основном из немцев же, в общем-то.
1: А еще возьмем сейчас Израиль. Пожалуйста, вот огромный отток туда русских. Он, кстати, это обратный процесс.
0: Сашенька, вы мне не дали договориться.
1: Извините, пожалуйста, извините.
0: Потом пришли французы, тоже все стали русскими. Генерал Анжоу там и так далее. Все, мы с Анжоу, вот это же в честь, так сказать, знаменитого нашего русского генерала французского происхождения.
1: Барклай де Толли.
0: Да, и так далее. Итальянец.
2: Грузин, потом, опять же.
0: Багратион.
1: Багратион, да.
0: Кавказских кровей тоже было, но я сейчас беру такую генеральную линию, как бы, да, там все, я не буду говорить, там, Суворов, там, Суворов не армянский, тоже полководец, а русский все-таки, понимаете, там, наполовину армянин, там, еще там, Флоренский, это тоже не армянский философ, а русский великий философ. А, ну, Айвазовский тоже, это не армянский живописец.
1: А еще есть Шура Айвазов, певец.
0: Да. Короче говоря, но это как бы такие вот небольшие сюда включения. А потом последняя, так сказать, экспансия была евреев. То есть как греки, немцы, французы становились великороссами, так и евреи, придя сюда, тоже стали великороссами. Ровно те, которые включились в активную зону русского становления. И Ландау – это русский, и Зельдович – это русский, понимаете, и Мандельштам, и Пастернак, и Левитан. Ну, что там перечислять можно, я не знаю, мы до утра можем перечислять эти фамилии. И они-то и тоже есть великороссы. То есть, и интересно, Василий Васильевич Розанов, страшный русопят, русофил вообще, я его обожаю, нашего великого философа, и он говорил такую фразу. Он ведь был вначале антисемитом большим. И потом, где-то в 909-910 году, он написал такую вещь, что от смешения этих двух начал, еврейского и русского, появится нечто гениальное. Он это предвосхитил, как бы, да? И причем он говорит дальше, что эти две нации смешиваются в любых пропорциях, как вода с молоком. Говорит, мы можем смешиваться в любых пропорциях. И что интересно, вот этот синтез ближайший, нам сложно анализировать там русско-немецкие, да, взаимоотношения или что. Но мы уже видим обрусевших давно этих немцев, да? А, скажем, русско-еврейские взаимоотношения, мы же видим, как этот синтез происходил. Он практически на наших глазах происходил, да? И когда вот Василий Васильевич говорил, что от этого произойдет нечто гениальное, и в любых пропорциях мы смешиваемся и производим нечто, обратите внимание, что синтез произошел по всем статьям. То есть и в безобразиях этот синтез проявился замечательно. То есть революцию синтез, да, вот русско-еврейский. Наука, искусство, историософия, там, философия и так далее. Везде, везде, за что не берется русско-еврейская, так сказать, смесь, она производит нечто совершенно фантастическое. Так, и мафия тоже.
1: Так, вообще получается ситуация следующая. Что
0: и кстати, замечательный наш русский философ
1: Николай Шульгин. У него брат еще был.
0: Я имею в виду не тот Шульгин, который был во временном правительстве, а современный русский философ, замечательный Шульгин, он пишет о том, что это два народа, которые в действительности, в метафизике, это единый народ. Да, русские евреи. Бесспорно. А на земле он явлен в двух ипостасях. И, кстати, если мы вспомним первую русскую идею, которая была на нашей земле, это была вот какая идея, что мы, русские, есть... Народ нового Израиля, нового Иерусалима. Мы новая нация нового Израиля. И памятник этой идеи стоит неподалеку от Москвы. Это город, целый город. Памятник, который совершенно верно. Да. Это новый Иерусалим.
2: Там источник есть святой воды еще.
0: Да. И вот как бы соединение этой идеи с реальностью, которая произошла, я думаю, об этом стоит как бы подумать. И интересно, что если наша идея русская была экспансией, географическая экспансия, набор земель, все и так далее. Наконец, географическая экспансия закончилась.
1: Практически.
0: Да.
1: Ну, вот опять же, островок этот Англия, город Лондон, они еще...
0: Держатся. С трудом, но держатся.
1: С трудом. Да. Так это же радостно. Я просто и хотел сказать, что мы же сейчас подошли к этой вот всей проблеме с оптимистической, мощнейшей стороны.
0: Сашенька, я хочу о чем сказать, что я страшно переживаю за еврейский исход. У меня очень много друзей уехало вообще, и уезжают лучше и мозги как бы, да, вот отсюда. Хотя те же лучшие и остаются, но, понимаете, тут деление такое условное. И вдруг до меня дошло, что происходит русская экспансия, но другими средствами.
1: Мы их завоевываем.
0: Происходит завоевывание языком. То есть мы завоевали Израиль, русификация Израиля, мы германщину завоевали.
1: Америцу
0: завоевываем постепенно. То есть русская
1: Чехию тоже.
0: То есть русская экспансия стала происходить парадоксальным образом, так сказать. Но через тот же народ Израилев, новый народ Израиля. Это осмыслить это очень сложно, так сказать. Я просто как бы наметки какие-то, да, вот такие выдаем, парадоксальные. Но это предстоит, мне кажется, еще осмыслить. И когда я это вдруг для себя открыл, я как-то отчасти успокоился даже вообще. Думаю, ну, русская идея продолжается. И, кстати, те, кто уехал и в Израиле, и в Америке, они вдруг там себя почувствовали абсолютно русскими, великорусскими даже, я бы сказал, людьми, великороссами.
1: Кстати, многие...
0: Чем они и являются в действительности.
1: И многие из них, кстати, возвращаются сюда и здесь ведут неплохо свои дела. Причем поднимая в том числе экономику и
0: отечество.
1: Да, получается.
2: А я хотела спросить, прошу прощения, Саш.
1: Ну ничего, Лилия Евгеньевна, какие проблемы?
2: Я хочу спросить про эту новую теорию. Я забыла, правда, профессора, который лет 5 назад издал книгу. Значит, о его попытке препарировать математическим способом историю. О том, что у нас идет расхождение там в 300 лет, и что...
0: Фоменко.
2: Вот как же, что не было никаких татар, вернее, что Чингисхан, он же был Владимиром.
0: Это, конечно, лапша. Абсолютная
2: да, но он
0: лапша.
2: Же так все логически доказывает, как-то с такими выкладками и формулами.
0: Я тебе могу логически тоже кое-что доказать вообще. Это логика такая вещь, знаешь, по каким точкам пространства ты проходишь, та логика и возникает. Тем более, если мы существуем я могу просто как человек, существовавший достаточно близко к физике, я тебе могу сказать, что я могу построить логику в эвклидовом пространстве, я могу построить его в пространстве Лобачевского, могу в пространстве Римановском построить и могу в мире Минковского как бы эту логику построить. Это будут разные пространства, разные миры.
2: Олег, и везде ну, господин логика будет... Фоменко, в свою очередь, может сказать, что, допустим, ваша теория про новый народ Израиля, это точно так же.
0: Разумеется. Я просто высказываю свою точку зрения.
2: Понятно.
0: Я высказываю свою логику, свое чувство, и мне могут возразить,
2: просто,
0: естественно.
2: Просто,
0: кстати,
2: когда
0: нет ли возражений среди наших слушателей?
1: Вы знаете, я просто предлагаю, мы так в этом часе или часу, не знаю, уже как, опять так непросто.
2: Да,
1: не
2: мы
1: просто.
2: Сейчас опять проговорили.
1: Давайте сейчас опять, у нас остается немножечко совсем времени, давайте опять послушаем с компакт-диска вашей композиции, а уже... Затем уже четко и в живой песне и послушаем возражение, потому что тут есть очень много вопросов и на пейджер приходят, и звонят постоянно.
0: Тогда я предлагаю, давайте мы послушаем такую вещь. Она 17-я стоит на компакт-диске. 17-я. Эта композиция называется «Мы» 89-го года. И как бы такое несколько апокалиптическое, но такое, ну как-то предупреждение, что ли, я не знаю.
1: Слушаем. Композиция Александра Мерзаяна исполняет.

Нас растила звезда полынь, а петь научили волки. Мы штыками ломились в рай, и вела нас губа не дура. Только всех привели в сарай комиссары в овечьих шкурах. Да мы внуки дракона, наша память чиста, мы не знаем любви. Не помним родства, не спасут, не поднимут нас крылья Пегаса, ибо тяжко лежит в нас и Пашкино мясо. Мы кричали на всех ура, мы не знали, где выйдет правда. Только кровь, что лилась вчера, потечет непременно в завтра. И дербы никогда не затянет трава, эту кровь никогда не впитают слова. Мы не знаем, что есть, мы не знаем, что будет, и нам страшно понять, что мы даже не люди. И пройдя через время вброд, где мы вышли пустые голые, там, где в землю ушел народ, там восходят одни глаголы. И глаголом спасая жизнь, нынче храбро слагаем строй.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Мирзояном и с Лилией Евгеньевной Ноздрачевой. Я прежде всего хотел бы все-таки попросить вас ответить на кучу сообщений, пришедших на пейджер, который нам сегодня любезно предоставили. Так, сейчас, секунду. Да, вот, Александр, это к вам. Собираетесь ли вы уезжать? Как коррелирует ваше творчество с творчеством Виктора Луферова? Огромное спасибо. Что значит коррелировать, я не знаю. Вот этого Сашу вот, или Виктора тоже не знаю, простите.
1: Нет, есть такой замечательный русский бард Виктор Луферов. Это мой товарищ, друг, коллега, очень старый, старинный, скажем так. Ну, есть какая-то общая школа, наверное, общие эстетические, наверное, ценности. То есть мы как бы делаем одно дело, как я предполагаю. А в отношении уезжать, а куда отсюда можно уезжать? Как можно отсюда уехать вообще? Дело в том, что я ни в коем случае не отрицаю и не осуждаю тех людей, которые отсюда уезжают. Я прекрасно их понимаю в какой-то степени, все, но для меня это неприемлемо. Но я сожалею о тех, кто уезжает, но всегда желаю доброго пути. И возможности наших встреч.
0: А, кстати, Лилия Евгеньевна помнит, может быть, когда был эфир здесь же с уже ныне покойным Евгением Клячкиным, он как раз очень сожалел о том, что у него как раз слишком уж завязки плотные, чтобы вернуться.
1: Он хотел вернуться.
0: Вот в том-то и дело. Да. Так что...
1: Ну, вы знаете, я опять же процитирую Анну Андреевну Ахматову, да, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
0: Он такой непонятный. Ага, вопрос к философу. Не кажется ли вам, что рост русского национализма является ответной реакцией на вторжение чужеродного элемента извне?
1: Ну, смотря что называть чужеродным элементом. Дело в том, что все, что сюда приходило, оно здесь вторгалось и активно участвовало в созидании именно великорусского начала. То есть это тот чужеродный, в кавычках, элемент, который так активизировал национальное. Ведь давайте вспомним, что наш язык, он синтетический. Он создан по греческой кальке во многом. То есть с 11 по 14 век происходила грецизация русского языка. У нас греческая грамматика, у нас греческое письмо. Кстати, наши буквы, наш алфавит – это старомакедонское письмо, в общем-то, то, что Кирилл и Мефодий нам сделали. А ряд букв взят из других алфавитов. Скажем, буква «ше», «ша» взята из иврита. И там ряд других букв, по-моему, тоже из иврита заимствован.
0: По-моему,
1: но вот
0: буква,
1: ша,
0: буква.
1: «Ша» точно, это я точно знаю, из иврита взята. Вот. И, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал письмо к Вяземскому, и там он шутил над кызыл-кайсацким языком Гаврила Державина, но, тем не менее, написал такую вещь, что это-то в действительности и есть более русский язык, нежели тот, на котором я пишу. Он офранцуженный язык, я пишу французской гладкописью, но, тем не менее, избавиться от этого уже, очевидно, никогда не смогу. То есть вот и германизация, и французизация, если так можно выразиться, русского языка произошла. То есть мы напитали столько всего, что мы стали синтетическим языком и соответственно, нацией с синтетическим сознанием. Это фантастический вселенский язык, о котором я уже говорил, цитируя Бродского, цитируя Мандельштама, да, когда Мандельштам писал, что «но слаще итальянской речи мне родной язык, ибо в нем таинственно щебечет чужеземных арф родник». То есть и то, что Гоголь писал, что мы столько приняли вообще, странно приимный гений русского языка, который напитал себя столько иностранных наречий, столько арф перепробовал мировых, что он создан для некой новой миссии, для некого служения. И он с восхищением писал о русском языке. И, кстати, все цитируют Тургенева, знаменитую его речь «Оду русскому языку», да, но забывают один фрагмент из Тургенева, когда он говорит, что наш язык обладает такими свойствами, что в плане превосходных степенях, он говорил, кстати, зная 7 языков, он мог себе позволить такие слова говорить, и его русопятстве тоже нельзя заподозрить. Он очень европейский, конечно, человек был. И он пишет, что наш язык обладает такими свойствами, что при правильном с ним обращении он может преподнести нам не один сюрприз. Ну, опять же, в превосходных степенях, как бы о нем, при правильном обращении с русским языком. То есть мы в действительности еще во многом не стали нацией русского языка. Лилечка, Саша, обратите внимание, что он был создан как бы как лабораторный язык, как язык аристократии. То есть Пушкин соединил все вот эти западные влияния, способности, да, и привнес, соединил его вот как бы со старорусским языком. И синтезировал новый язык. Почему мы и говорим, да, вот Пушкин, мы ведем свой счет от Пушкина, и Пушкин как бы лик русской нации. Кстати, помните, я говорил уже сегодня, да, что вот эта экспансия мировая. Коммунисты, помните, как говорили, мы за мир, нам нужен мир. И мой шеф добавлял, и желательно весь.
2: Алик, а почему же все-таки долгое время французский был языком аристократии?
1: Сейчас я к этому приду. Так вот, это вот Пушкин, лик России, да, практически, мы уже официально это признали, так ведь Пушкин, извините, в себе несет африканское начало, немецкое по материнской линии и славянское по отцу. И вот лик русской нации, синтетичный. То есть мы должны объединить вот это все. И вот вселенский русский человек по Достоевскому, а в действительности по Тютчеву, потому что первым впервые русскую идею сформулировал Тютчев. Дело в том, что он писал об этом на немецком, в немецких газетах, и поэтому очень многие его тексты до сих пор неизвестны как бы в России, они не переведены до сих пор. Но Достоевский, когда был в Германии, он многие эти вещи и читал, и общался там.
0: А в принципе, Тютчев еще известен как большой любитель, как ни странно, именно березового сока. Поэтому он такой огромный давал именно по природе вот дань в своих произведениях.
1: А вы знаете, что вот эта природа, это в действительности переводы немецких языческих песен?
0: Безусловно.
1: Да.
0: Безусловно. Они же вообще там любили стоять на горах с мечом и задумчиво смотреть на море. Вот вы знаете, сообщение еще на Пейджера, тут их несколько интересных. Как быть с тоталитарными религиозными обществами, которые ломают структуру языка, голову и души людей, в частности, Московская Церковь Христа. Я в религии полный пень, сразу
1: признаюсь. Вы знаете, честно говоря, я не знаю, что это за Московская Церковь.
0: Может, это реклама так далее? Галима, нет?
1: Я не знаю. Я человек православных убеждений. Вот. К сожалению, не настолько воцерковлен, насколько бы этого хотелось бы. Но дело в том, что у меня здесь играет, как и у большинства русской интеллигенции, есть такой пунктик, да, наша церковь слишком была сращена с властью всегда. И, собственно говоря, 17-й год ровно из-за этого во многом и произошел, что церковь была далека от народа.
0: Кстати, многие говорят, что вот все священники, у которых был в советское время свой приход, они имели воинское звание, они ниже полковника. А вот, может быть, это радиослушатель, который про...
1: Это, конечно, шутка, но есть замечательные батюшки в наших церквях, фантастические, светлые люди, светлейшие, я бы сказал,
0: Да.
1: Но, к сожалению, высшие церковные...
0: Почему их мало?
2: Батюшек мало.
0: Я понял.
1: Высокого и светлого.
2: Я их не встречала просто.
1: Я встречал, безусловно.
0: Я тоже. Я просто хочу сказать...
1: Потрясающих русских священников. Но, к сожалению, так сказать, высшие эшелоны, они слишком близко к власти и всегда... Русская церковь всегда
2: вносит свою коррективу. А ко мне почему-то... Вот можно я как женщина скажу? Ко мне почему-то батюшки всегда с циничными предложениями как-то подваливали. Серьезно.
1: Господь с тобой.
2: Серьезно говорили, что они любят пышных... Вот, таких вот...
1: Настоящая русская женщина.
2: Да, и все время подваливали.
0: Это делает тебе честь. Была бы это самое... Как у них называется?
2: Была бы честь предложена.
0: Попадья была бы. Попади хреново. Попадья Лилия Евгеньевна Ноздрачева. Мощно, да? Вот вопрос от Константина к вам. Ваше отношение в связи с тем, что вообще разговор о языке, к так называемой ненормативной лексике?
1: Вы знаете, честно говоря, когда ее слишком много, меня это угнетает очень. Другое дело, когда она, кстати, употребляется, или там, скажем, в анекдоте, то есть уместность ее. Но когда это безумное злоупотребление, и когда на улицах все это отвратительно, на мой взгляд. Это, конечно, портит. Хотя это все русский язык, к сожалению. Кстати, вы знаете, какая забавная штука? Вот великий, могучий, свободный русский язык, да? У нас забавная вещь. Вот почему я утверждаю, что наша национальная идея – это культура нашего языка. Он формоорганизующая, вообще по природе своей, он организует русское, любое сознание организует язык. Но в силу вот этой чудовищной его свободы, чудовищного богатства, но опять же свободы, еще раз подчеркиваю, вот у немцев латинская грамматика, понимаете, немецкий Ordnung, он идет от латинской жесткой, так сказать, целевой грамматики. И поэтому порядок уже в сознании самом существует, этот Ordnung существует в голове. Наш язык, грамматика такая, где хочу слово, там поставлю, что хочу, то и делаю, что, то и ворочу. И вот в этом контексте понятно, что если язык не окультурен, то есть если человек не существует в контексте русской культуры, то его грамматика, его синтаксис, так сказать, его язык тяготеет к распаду, к анархии, к абсолютной такой вот свободе, которая есть анархия.
0: Но, с другой стороны,
1: если сознание русского человека каналировано именно высокохудожественным русским языком, русской поэзией, русской философией, русской, так сказать, художественной прозой и так далее, да, то есть именно культурным языком, то это дает невероятные возможности до взлета. Для взлета. Ведь русское сознание, русская наука – это эвристическая наука. Наша наука воспитана русской культурой. Это не технологические западные мозги, понимаете? Это эвристические мозги. Циолковский, Чижевский, Вернадский, Вавилов, понимаете? Это светочи науки не только 20-го, это светочи науки 21 века, понимаете? Эти школы – это люди, которые обусловили существование невероятно высоких школ, понимаете, и они были сделаны именно русской культурой. Они, и то, что Ломоносов в свое время писал, да, Михаил Васильевич Ломоносов, что я верю, что поэзия неизбежно соединится с наукой, и тогда она даст самые высокие всходы.
0: А можно вас попросить оценить одну фразу? Это фраза из одной рецензии, написанной журналистом. Ну, неважно, фамилию я даже. Ну, в общем, его зовут Рустам Каримович Гмырь. Может быть, вам что-то это говорит, может быть, нет, неважно. В комнате Святослава Романовича Добрыни Кремезнова царил деловой беспорядок. Вот мне вообще вот словосочетание «деловой беспорядок».
1: Вполне, вполне понятное для меня.
0: Для меня тоже. А будет ли оно понятно...
1: У меня на столе царит деловой беспорядок.
0: А будет ли это словосочетание понятно вот Йозефу нашему, который сейчас тут в данный момент сидит в форме немецкой, вот там печатает на машинке. Это наш референт новый, он немец и ничего не понимает.
1: Я думаю, что для него это в меньшей степени понятно. Это, конечно, совершенно русское такое явление.
0: Вы знаете... Дело в том, что на пейджер, помимо вопросов, еще приходят и просьбы. Все-таки мы объявили в начале о наличии музыкального инструмента. Ага. Если вот, тут целый ряд, я сейчас, если позволите, зачту, что...
1: Вот перед тем, как, Сашенька, вы зачтете, я хочу еще раз назвать свою фамилию. Моя фамилия Мирзоян. И это исключает возможности шовинистического толкования моих великорусских как бы идей, да, и мы понимаем, что происхождение это замечательно, да, но национальная принадлежность определяется исключительно культурой. И в этом смысле Александр Афанасьевич Потебня в свое время все замечательно сказал. Я уже приводил сегодня эту цитату, да?
2: Нет, дело не в этом, это просто у нас фамилии такие очень...
0: Вы говорите в микрофон, Лилия Евгеньевна,
2: пожалуйста. Просто вот мы с Сашей очень любим такие фамилии, они...
0: Я не не понимаю, о чем вы. Простите. Тут, кстати, пришло на пейджер сообщение достаточно резкое, вот, где, например, вас, Лилия Евгеньевна, называют бабой-грудничком. Вот, а вот относительно вас как раз сомневаются, вот именно, так сказать, мотивируя фамилию. Я не буду его зачитывать, естественно, но тем не менее сомневаюсь.
1: Почему? Ради бога, можно зачитать.
0: То есть вы считаете? Ну нет, легко. А зачем это? Это не будет, во-первых, никому приятно, во-вторых, необоснованно, поскольку, ну, я опять же говорю, например, фамилия подписавшегося Александр Калинин.
2: Ну, Олег, а почему вашу фамилию все время печатают неправильно?
0: Лилия Евгеньевна,
2: все время печатают микрофон.
0: Ну,
2: да? Извините, он все время куда-то уходит.
0: Ну, понимаете, человек беспокойный, вы его держите за ремешок, потому что он не может стоять целые сутки тут с микрофоном.
2: Нет, я просто как человек педантичный, хотела уточнить.
0: Вы должны, по крайней мере, щадить труд его.
2: Извините, я как человек педантичный просто хотела уточнить у Александра. Потому что я давно знаю, что его фамилия правильно пишется через «А». А почему-то везде в печатных изданиях я встречаю только через «О».
1: Ну, в действительности, я думаю, что можно, наверное, и так, и так. Это не
2: это принципиально, все равно, да?
1: Абсолютно. Но интересно, что вот я уже цитировал Потебню, что чем более человек в языке, тем более он в истории. Чем более он в истории, тем более он историчен. Чем более он историчен, тем более он национален. Все. Этим как бы все сказано. И замечательно сказал Николай Николаевич Вашкевич по поводу того, что он анализировал там взгляды Наполеона на Россию, когда Наполеон говорит, что поскреби любого русского, и там окажется татарин. Да. И он на это говорит, что Наполеон вообще слабо понимал, что он говорит, поскольку нация – это не раса, кровью не передается.
0: И плюс, кстати, дело в том, что ношение треуголок очень неблаготворно сказывается, на самом деле, на работе полушария. Это доказано уже наукой. Кстати, треуголки – это же тоже своего рода пирамида египетская. Проверено, что в кубике подвешенный кусочек мяса не гниет. Потому у хитрого Наполеона...
1: Старые теории, вернее, это новейшие как бы теории.
0: Но мощные.
1: Но на старом, да, как бы материале.
2: А можно я, вот как такой женщина, еще про ненормативную лексику скажу? Просто, ну вот, Алекс сказал, что когда ее много... Мне кажется, что когда ее много, ее уже перестаешь замечать на самом деле.
1: Ну, но она работает, да, она продолжает разрушительно работать.
2: Ну, Достоевский, увы, в дневниках писателя писал, он же восхищался. Вот семеро мужиков идут откуда-то из кабака, и каждый говорит одно слово, но смысл этого одного слова у каждого мужика разный.
0: Да, безусловно.
1: Это уже интонационный, как бы.
0: Это то, что в вашей теории вот как раз занимает. Кстати, я считаю, одно из главнейших мест, вот все-таки интонационность, это...
1: Да, это интонационный текст, и когда я говорил вот в песне о трехтекстовой структуре, то есть вербальное, музыкальное и интонационное, и взаимодействие этих текстов, это такая, как бы, на сегодняшний день... Ну, как говорят, новации, некий новаторский подход.
0: Я прежде всего хочу еще, вот мы совершенно с вами забыли, значит, если вы помните, пришло сообщение, да, на пейджер, я вам его зачитывал. Сейчас, секунду, сейчас мы его найдем. Ага, вот это сообщение. Уважаемый Саша, практически уверена, что автор эфира не передаст сообщение. Помните? И да, про Макаревича сравнить. Также второе сообщение пришло. Мы тут все втроем решили, что это попытка шантажа, чтобы это сообщение ему передали, будучи людьми достаточно вредными, собственно. Мы его действительно не передадим. И отвечать на него не будем. Да. А вот что остается, собственно, композицией. Сейчас мне тут некоторое время приходится... А, да, вот, пожалуйста, милый Александр, это уже к вам. В общем, спасибо, что вы есть, безусловно. Вы очень умны, и я прошу вас исполнить песню «Смерть придет, и у нее будут твои глаза». Подпись Елена. Поскольку Елена все-таки женщина, судя по всему. А еще там от двух господ пришло сообщение от Олега. Еще, по-моему, не долистаю уже. Исполнить что-нибудь на стихи господина Бродского. Вот, и даже сейчас я вот скажу, как... А, письма римскому другу Олег просит. Но все-таки справа, может быть, Елену.
1: Давайте поставим тогда натюрморт шестой. это шестая позиция. Нет, так я просто не в состоянии уже в ночное время исполнить, тем более, что на пленке это звучит лучше. И поскольку я рядом, то достоверность этого текста засвидетельствую. Это песня по стихам Иосифа Бродского, там есть некие вторжения в оригинал.
0: Кстати, а может быть для Елены-то сперва?
1: Вот это и есть натюрморт. Натюрморт, да.
0: Слушай.
1: По стихам Иосифа Бродского натюрморт.

вещи и люди нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Добра. Внешне. А если в них, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать. Бросить при этом вещь, не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Коричневый цвет, вещи, чей контур стер, сумерки, больше нет ничего, натюрморт.

говорит в ответ: мертвый или живой, разницы жену нет, сын или Бог.

0: приходит, опять же, огромное количество сообщений на наш пейджер. Например, следующее. Только что прискакало. Ребята, ваша передача как маслом по сердцу. Иногда пишут, как серпом по яйцам. Вот два выражения в обиходе. Это глоток чистейшего воздуха. Так держать, господа. Ну, естественно, в общем-то, Алла Ивановна, так мы и будем поступать. Сергей, поставьте, пожалуйста, мимо или письма римскому другу. Лилия Евгеньевна, случайно мой паспорт не у вас? Я туда вписываю обычно все вот имена, которые там у меня...
1: Ваш паспорт, Саша, у меня, но там написано, что у вас фамилия Магриба.
0: Магриба, и уже несколько имен, еще будет и Сергей. Впишите, пожалуйста, теперь хорошо. Я Сергей. А вместо вот, ну, поскольку Сергей вышел сейчас, вот, может быть, мы послушаем как-то все-таки живое исполнение ваше. Как вы на это смотрите?
2: А вот если мы сейчас музыку чуть-чуть уберем, она будет тихо.
0: Кстати,
2: тихо
0: это за спиной, не за спиной, за стеной упражняется на рояле главный редактор нашей радиостанции. Там стоит рояль, он теперь берет уроки.
2: Потрясающе.
0: И хорошо играет. Вот сейчас я ему скажу. Здорово, что... да. Скажите, пожалуйста, что нам перестал играть. Ага, все.
2: Вот, да? Существую. Поскольку я говорю, уже глубокая ночь, и я в бронхите. Я спою, просто заранее извиняюсь, что я спою очень простенькие такие песенки. В преддверии бесконечных наших выборов я выдвигаю свою кандидатуру на роль спасителя Отечества. Шутка. Да. И для этого у меня была такая написана песенка. Первые строчки написаны Вите Шендеровичем, знаменитым нашим главным кукловодом нашей страны, автором этой телепередачи «Куклы». Когда нас... Рецепт спасения Отечества называется. Когда нас в пучину затянут, придется мне встать у руля, заказать свой портрет на Лобандяну, 7 на 8 на фоне Кремля, с авоськой, с колосьями хлеба, большой, но решительный рот, в глазах отражающих небо начертано полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела. И Великая Дума струится с моего, извиняюсь, чела. Это я смеюсь, потому что народ... вокруг.
0: Ну да, тут это... люди ходят иногда у нас странной походкой. Вот да. Не обращайте так внимания.
2: Смеются, и вроде бы я их веселю, а с другой стороны они меня веселят своей реакцией.
0: Это да. Вы еще не были в нашем бассейне. Вы знаете, кстати, просят огласить еще раз телефон студии 203-19-22. Далее Александры и Лиля. От всей души поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики. Владислав, спасибо. Далее Адаму, вот, которые вот, зацепили мою ведущему эфиру. Это не ваша вредность, это мое элементарное хамство. Это было третье сообщение на пейджер. Ни одно не прозвучало в эфире. Видимо, это было неинтересно. Дело в том, что дома скандал, так как не сплю до половины четвертого утра, слушая вас. Ради бога, простите и скажите одну фразу, что вы простили ради бога. Просит нас Елена. Леночка, ну, конечно, простили. Да. Какой базар, может быть? Да что вы? Ой. Я сказал, что простил ваш теперь очень всех.
2: Так, за что прощать, если вы еще знаете?
1: За то, что кто-то не спит до половины четвертого.
0: Ну, да.
2: Нет, ну, честно говоря, я благодарен в действительности тем, кто не спит и слушает нас в столь поздний час. Честно говоря, Иногда бывает неловко, что мы как бы вот разговариваем как бы между собой. Но, с другой стороны, если это втягивает кого-то в этот разговор, то мы очень признательны тем, кто втянут.
0: А давайте послушаем, кстати, что хотят в прямом эфире у нас узнать.
2: А давайте.
0: Не против? Конечно. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. испугался. Или
2: сорвался, наверное.
0: Или, или, может быть, съел много жирной пищи, долго ждал, и сейчас на пути, так скажем, к белому Ральфу, как говорит англичане, пойду позвоню в телефон Ральфу белому. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, если вам не сложно, не могли бы вы несколько увеличить громкость вашего голоса?
3: Добрейшей вам ночи, дорогие мои.
0: Здравствуйте.
3: Очень хотелось бы узнать ваше мнение о том, почему теперешний наш ОМОН, то есть то, что бесконечно такую какую-то раскидываю в ящике все вместе, во все свои фразы, причем в самые непотребные места этих фраз, записывает вот два таких словосочетания «каждые». И на самом деле, это что, вирус, грибок, или может подниматься на пути.
0: Понятно, спасибо, извините, вас просто плохо слышно. Я позволю перевести вопрос, или вы расслышали? Ну, может быть, для тех, кто не слышал, почему Бамонт использует выражение «как бы» и «на самом деле». Ну, про «как бы» можно сказать, это вполне понятно.
2: Насчет «на самом деле» я не знаю, а по поводу «как бы» это такая релятивистская...
1: Наследие тоталитарного режима.
2: Да, это в действительности момент некого такого плюрализма, если можно так выразиться. И момент, допускающий некую вариативность высказываемой мысли, то есть не жесткая аргументация, такая, как мне кажется. Но, во всяком случае, я это словосочетание употребляю достаточно давно, и в наших компаниях это было... Ну, принято, скажем.
0: Вот в наших тоже, но с недавнего времени я перестал. Потому что, ну, для меня, в моем понимании, словосочетание «как бы» — это отмазка. То есть вроде бы человек что-то говорит, но добавляя слово «как бы», он не отвечает за свои слова. То есть, в принципе, значит, он не сказал ничего.
2: Нет, но, с другой стороны, можно это словосочетание рассматривать как некую иллюстрацию. То есть я говорю вот это, то-то, то-то, то есть как бы вот это. То есть я отсылаю к некому образу.
0: Тогда
2: то
0: нужно
2: есть
0: сказать,
2: это некая иллюстрация.
0: Нужно сказать, похоже на.
2: Похоже
0: но
2: на,
0: как
2: да.
0: бы это вот все-таки вот такая несколько склизкая формулировка, которая вот меня в последнее время так коробит.
2: Само существование весьма склизкое. Мы же не можем даже...
0: Да.
2: Мы же даже не знаем, где мы живем. Понимаете? Ужас-то существования в том, что мы... Вы можете сформулировать как бы... Вот, а я уже сказал как бы. Как бы где мы существуем? Что это за государство вообще? Что это за режим вообще?
0: Нет, у меня, например, свое.
2: У нас же нет...
0: Свое все, целиком свое.
2: У нас в социуме нет точек опоры никаких. То есть у нас есть внутренние точки опоры.
0: Нет, подождите,
2: свои
0: подождите,
2: и
0: Александр,
2: тоже,
0: Александр,
2: как
0: Александр,
2: бы,
0: Александр,
2: как бы сложившись.
0: Нет, простите, вот вы говорите,
2: не
0: опять
2: прощу.
0: Же, нет, опять же, вы говорите у нас. Почему? Вот у вас, может быть, нет, а у меня есть. К примеру, почему всегда вот об обществлении идет? Вот отсюда как бы
2: да.
0: у нас нет точки опоры. У меня есть точка опоры. У меня точка опоры, например, к примеру, вот сегодня это пейджер, который мне дали. У кого-то точка опоры его сотовая сопля. У вас вот точка опоры — это гитара ваша, к примеру. И ваши мозги, да? У Лилии Евгеньевны ее 5 детей. И 6-й, который зреет в ее замечательном яблокообразном пузике, да, и так далее. У того, кто печатает, то машинка. То есть, кстати, насчет выражения «на самом деле», тут как раз вот я считаю, что это есть авторитарность. То есть человек обычно как бы, прошу прощения, «на самом деле» произносится после речи кого-то. Ну, к примеру, вот я вот сейчас всю эту телегу отгрузил вам, да, а вы говорите, ну, Саша, да, но «на самом деле». То есть тем самым вы даете мне понять, что я идиот. То есть, а вы как бы царь. Это давление, тоталитарное давление в языке, вот фраза «на самом деле».
1: Безусловно.
0: Извините, я простыл. Да. Ну, так мы будем слушать еще звонки или песенку? Может быть,
2: а давайте еще послушаем
0: звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, господин Лаэртский.
0: Здравствуйте.
4: Вы сегодня пригласили такого умного мужчину, и вот мне возникла мысль. Вот у философа Ницше есть такая работа, так говорил Заратустра, а вот не хочет ли ваш гость издать песенник и назвать его «Так пел Мирзоян»? И еще у меня такой вопрос вот с позиции экзистенциализма. Как вот он оценивает песню «Шумел камыш»? У меня все.
0: Спасибо. К слышать классные песни-то. Это как в этом, в 12 стульях, что ли, да? Знаем, знаем.
2: Ага. Ну, по поводу, как я оценю с позиции экзистенциализма, я так навскидку, наверное, не соображу в 5:00 ночи, или сколько сейчас там, около 4:00. Учитывая, что я сегодня еще делал доклады и еще выступал на симпозиуме, после этого мы долго обсуждали как минимум 6 или 7 докладов.
0: Мощнейших.
2: Да, и по творчеству Высоцкого, и по философии авторской песни как таковой. Я просто действительно, я вам честно признаюсь, вы меня, ради бога, извините, но уже мозгов, что называется, не хватает. А первый был... А, по поводу издать диск, так говорил, ну, у меня хамства просто не хватит на такое название для своей пластинки.
0: Кстати, вот замечательно...
2: Хотя к Ницше я отношусь очень неоднозначно, но ряд его идей, он очень противоречивый, конечно, философ, но ряд его идей я ставлю как опорные, скажем, такие вот... как опоры в ряде своих как бы положений и исследований, там, заявлений. То есть, например, вот я не знаю, с какого времени вы слушаете нашу программу, но я уже сегодня говорил о ницшанской идее относительно того, что Ницше говорил, что мир соскучился по эллинизму, и весь в ожидании вот этого нового эллинского начала, которое должно быть возрождено в нашем мире. И учитывая эллинство русского языка, о котором писал Константин Леонтьев и Осип Мандельштам, кстати, от последнего оно гораздо больше степени получило известность через именно Осипа Мандельштама. Константин Леонтьев еще достаточно закрытый для общества философ, закрытый не в силу, так сказать, его запрещенности, а просто мы очень многие его не знают, к сожалению. И далее Ницше говорит, что надо строить новый эллинский мир на тех же принципах, на которых его строили древние эллины. То есть на принципах это общество было построено на дифирамбическом драматурге. То есть на певце, поэте и исполнителе, актере. То есть то, что в русском языке называется бард. Кстати, есть очень много возражений по поводу этого слова «бард». Не русское слово, там и то, и все, 5-10, вот надо найти. До сих пор никто не нашел.
0: Нашли. Шансонье.
2: Да, очень русское слово. Но самое
0: интересное...
2: Ну, как
0: известно, есть передача такая по...
2: русский шансон.
0: Да. Бред, а еще есть грузинский шансон, сивый, я знаю, в Тбилиси идет.
2: «Бред сивой кобылы».
0: И то.
2: Объясняю, почему. Недавно была передача с французскими шантерами, не шансонами, а шантерами, потому что это принципиальная разница. Шансонье — это тот, кто поет в ресторане, а тот, кто выступает на эстраде — это шантер, певец. И Азнавур, Брассанс, Брель вот рассказывали, откуда взялась их вот эта французская знаменитая песня, французский шансон. И они, когда спросили, ну вот, откуда же этот феномен вашей вот этой вот французской песни вообще, мы так это любим, все, на что Азнавур сказал, вообще, значит, на своих собратьев поглядел, говорит, да вообще-то в 20-е годы было большое количество русской эмиграции, и было очень много русской эстрады, вот оттуда и взялась французская вот такая вот песня.
0: Кстати,
2: все.
0: Я подозреваю, что и такая же ситуация с Японией, поскольку вот вы слышали вообще японские песни? Это же целиком русская музыка. Вы в микрофон или мне не надо?
1: Нет, я просто тебе подсказываю, говорю, что у них гармония такая.
0: Уже на «ты», значит, уже уважения никакого нет ко
2: кстати,
0: мне.
2: Интересно, знаете, была в свое время такая радиостанция «Алла». 24 часа в сутки авторскую песню, значит, они долбили, вещали на весь мир, да. Причем только новости, там никакой рекламы, ничего, вот сплошная авторская песня.
0: Кто-то платил бабки большие.
2: 2 года такая существовала радиостанция. И, кстати, там были позывные из писем римскому другу, из моей песни на стихи Иосифа Бродского. Да, так японцы присылали очень много заявок на эту радиостанцию, поскольку японцы ее слушали. И кто, вы думаете, был у них самый любимый бард?
0: Я думаю, что, скорее всего, Вероника Долина.
2: Юрий Висбор.
0: В принципе, это одно и то же. Где-то я имею в виду просто...
2: Нет, конечно, это не одно и то же. Но интересно, что японцев, наверное, очень устраивало вот этот температурный режим, который существовал у ВИЗ, было такое вот миролюбие, да, вот эта вот открытость, как бы доверительность, вот тепло. И оказывается, что они, так сказать, не вербальный, не музыкальный текст их устраивал, а в первую очередь, наверное, интонационный текст.
0: Интонационный, да. И, ну и, конечно, вот эмоциональность отсюда такая.
2: Да, да, да. Да.
0: Хотя вот странно это. Вообще, японцы — это же страшные люди. Я имею в виду по своим традициям, все эти харакири у нас тут один на пороге
2: да
0: сделал.
2: Да ну ладно.
0: Обанкрошен. Вот, кстати, Алла Ивановна пишет: зачем же вы, ребята, так плюнули мне в душу своим серпом? Ну, Алла Ивановна, это я, во-первых. И дело в том, что действительно присылают к нам всякие люди вот про нашу передачу самые разные отзывы. Это ваш был такой, как вот там по сердцу, там

0: Ой, вы знаете, мы не знаем, куда детишек девать из нашего дома, а тут еще какой-то зооуголок.
1: Ну, хороший вполне ответ.
0: Да,
1: кстати,
0: спасибо.
1: Если кому как детишек, там тоже звоните.
0: Да, я вам могу в свою очередь тоже предложить. Не нужен ли вам для вашего зооуголка пару-тройка детишек? Не нужно ли?
1: Какое зверство. Так, значит, что касаемо... Ну, что же он такой сложный-то? Что касаемо... Сейчас, я прошу прощения за такие вот... эти зависало. Да, вот из Библии по Старому Завету Моисею. Ну, тут, понимаете, пейджер вещь такая, испорченный телефон. Дети Адама и Евы между собой, короче, боги жили с богами. Ну, Каин, когда убил Авеля, пошел из дома и взмолился Богу Отцу, что теперь каждый говорит, дескать, мне отомстит. Смысл в том, что все все равно были, кроме них, люди, и боги стали входить в жилище людей. Вопрос. Два начала людей от Бога и от природы. Полностью сохранена последовательность слов задающего вопрос. В скобочках. Ну, сложная какая-то телега. Я, честно говоря, когда читаю, не понимаю ничего.
2: Я понял, про что идет речь.
1: Я тоже воспринимаю, только ко мне читают.
2: Это очень темное место в Библии. И действительно, там есть такой фрагмент, что, о котором говорится, что вот божественные создания пришли в мир и смешались с другими, как бы, опять же, слово «как бы», с другими как бы людьми, потому что неизвестно, кто это был, понимаете? И это место имеет столько трактовок, что я не решаюсь их здесь просто воспроизвести. Место очень темное, но тем не менее мы все-таки считаем, что мы произошли, наш род... Мы, люди, произошли от Адама и Евы, конечно.
1: Безусловно, они...
2: А уж наша формация, как вот то, что существует на территории этой страны, мы род Яфитов.
1: Да, вот у нас в прошлой программе звонили трое, которые объединились в клуб поклонников теории Дарвина. Вы знаете, Саш, дело в том, что показывает, что заканчивается у нас пленка на видео, в смысле, может быть, сейчас послушаем какую-нибудь композицию из компакта и прервемся ненадолго, если вы не против.
2: Да. Давайте, знаете, что послушаем? Давайте, да, если можно, 15-й. Это по стихам Юрия Кузнецова. Там есть, опять же, мои вторжения с текста оригинала. Очень интересный русский поэт, замечательный Юрий Кузнецов. И вот по его стихам песня.

смертный стон разбудит тишину. Эта муха задела струну. Чем смутила покой моему драгоценному слуху, я сказал, ну держись, коли так, и поймал, молодец, и кубак. Из окна залетевшую муху отпусти, зазвенела она. Я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала. Я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Мирзоян, Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодаре. Мы продолжаем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Просто темы, которые мы поднимаем, так у нас самих увлекают, что иногда нам просто нет до вас дела. Ну, извините, я не хотел. Это шутка была. Это была всего лишь шутка. Вот, кстати, Алла Ивановна говорит, что она приняла мое извинение по поводу серпа, органов и прочих вещей, и говорит, чтобы я на светском русском языке комментировал в дальнейшем. Ну, вы знаете, Пушкин употреблял и серп, и вот органы те, это вполне светский язык, просто немножко из области медицины и сельского хозяйства, да? С этим сложно поспорить. Далее, вот интересный вопрос пришел к вам, Саша. Как вы относитесь к авторскому танцу?
1: Да, ну, вопрос на засыпку, да? Но, наверное, хорошо. Во всяком случае, Асидора Дункан ровно этим и занималась, авторским танцем.
2: А я почему-то Махмуда Эсамбаева вспомнила.
1: Кстати, Плесецкая тоже авторский танец.
0: Нет, ну тут, видимо, имеется в виду какой-то, может быть, там, я не знаю, как вот у нас вот человек сейчас в коридоре танцевал. Вот иногда бывает, вы, наверное, тоже обращали внимание, на улице идет человек, нет-нет, как вдруг начнет пляски танцевать, кого-то у него в голове звучит музыка постоянно.
1: Ну, авторское самовыражение. Кстати, была же греческая триада, как бы танец и песнопение были в свое время неразделимы.
0: Да, безусловно. Ну, пляска, вот тут и написано, Дима прислал сообщение, пляска. Лилия Евгеньевна, почему вы не отвечаете на наш вопрос насчет животных? Спрашивают, видимо, обкуренный в Дугаря, вот автор того сообщения. Мы ответили уже на него достаточно обширно. Далее тут стихи какие-то идут, но я думаю, что мы временно отложим пейджер, да, и обратим все наше внимание к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Не против.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите только, пожалуйста, погромче. Нет. Вы знаете, плохо очень слышно, говорите громче.
3: Алло.
0: Да-да-да. Ой, вы знаете, очень плохо, если вам не сложно, перезвоните, потому что такой треск вот для моих ушей невыносим в это время суток. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к вашему гостю. А почему этим римскому другу он...
0: Вы знаете, погромче, пожалуйста.
3: Почему гость ваш из писем римскому другу исключил целых 5 строф?
0: Ну, спасибо за вопрос.
1: Дело в том, что...
0: Я запутался в рычагах. Ага. Тут у меня же сцепление вот это еще...
1: Дело в том, что, вы понимаете, есть некое начальное произведение, скажем, как фильм по роману Достоевского, невозможно поставить целиком. То есть, соответственно, есть какие-то авторские купюры, то есть то видение, которое... представляет нам режиссер этого фильма, то есть как он видит это произведение. Соответственно, вот я в песенном варианте вижу это стихотворение большое очень, вот таким образом. Ну... Кстати, такой вот забавный достаточно момент, что Иосиф Бродский, ему больше всего, как мне передавали, понравились вещи, в которых, что называется, я похозяйничал своим стилом со страшной силой. То есть вот он принял эти вторжения в оригинал, в оригинальные свои вещи, естественно. И ни ему не понравились 2 песни, которых, кстати... А, одна вещь есть на диске, это «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя», которая сделана очень, на мой взгляд, аккуратно, но ему вот эта вещь не понравилось. А вот с этими вторжениями, со всеми, он, как ни странно, очень согласился. И, кстати, Виктор Соснора, на стихи которого у меня тоже есть несколько песен, замечательный русский поэт, и первая песня, как раз «Дождь», прозвучала вот на его стихи. Первая песня в нашей программе. И там тоже есть изменения, и он совершенно спокойно к этому отнесся. И более того, сказал, что как раз это мое полное право. Я же не печатаю эту вещь как стихотворение, я исполняю это как песню.
0: Безусловно, плюс музыкальный инструмент любой, он добавляет, так скажем, какого-то сиропа, ну, в хорошем смысле этого слова, который помогает воспринимать это.
1: Поэтому... Это своя трактовка данного стиха, конечно.
0: Скажем так, ремикс. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Опять будет плохо слышно вас. Да-да-да.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.

0: Спасибо.
1: Я просто повторю для тех, кто, может быть, плохо слышал. Да. Первый вопрос нашего радиослушателя касался попыток осуществления возможных каких-то проектов Александра Мирзаяна с электрическими какими-то составами, как это было у Высоцкого. И второй вопрос насчет места, где вдохновение озаряет.
2: Ну, по поводу первого вопроса. У меня не было таких попыток по поводу с электрическим составом, хотя некоторые рок-группы играли мои вот песни. И, кстати, вышел недавно диск, это не Сукачев, это, господи боже мой, в общем, одна такая рок-группа спела две мои песни на этой пленке, на этом диске, это «Догораем». Сейчас вспомню, какие. «Мексиканская танго» на стихи Бродского и «Моя вещь целиком». Это «Долго будем ожидать в полисадничке удач». Вот эти две вещи пела рок-группа. И молодые ребята, рокмены, они пели такие две мои песни, как «Мы», вот которая звучала уже, и «Одиссея».
3: А кто же это все-таки? Вот вы не могли бы вспомнить? Потому что очень интересно. Как называются-то они?
2: Вы знаете, я знаю, что руководитель этой группы в прошлом году трагически погиб.
3: Крупнов?
2: Крупнов, да, совершенно верно. Черный обелиск, да, совершенно верно. Крупнов и компания. Вот они две песни выпустили мои на своей компакт-кассете или на диске. Да. Они хотели еще какие-то вещи мои делать, но вот поскольку Крупнов погиб, как бы я не знаю, насколько это там... Дальше это движение происходит.
1: Ну, вроде бы что-то сводится, что-то монтируется.
2: Да, и... Но вот у них вышла кассета с двумя моими песнями, которые они исполняют. Вот. По поводу, где приходит вдохновение, это где угодно может прийти. Совершенно неожиданно. Но я чаще всего сижу за письменным столом, в действительности. Я человек, так, обложенный книжками, писульками своими, статейками. И так далее.
1: Следующий вопрос нашего радиослушателя 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Замечательный у вас диалог. Хотел бы вернуться к этому разговору. Вот. Понятно, что мы живем иллюзиями, и вот вы сегодня такую прекрасную иллюзию еще раз нам нарисовали, по которой нас народ соскучился. Но вот всегда возникает ощущение, что вы сидите здесь и где-то там об этом говорите на симпозиумах, а вот те, кто служит нашему народу, они как бы больше относятся к тем патриотам, о которых говорят, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Вот как вы относитесь к этому? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, в действительности есть патриотизм и патриотизм. И я знаю эту старую истину вот по поводу патриотизма – это последнее прибежище негодяев. Но я себя, тем не менее, считаю патриотом своего отечества. И патриотизм проявляется в первую очередь в болениях, не в стенаниях по поводу отечества, а в болениях и в каких-то реальных, в общем-то, деяниях. Я занимаюсь тем, что пропагандирую русскую поэзию, русский язык и как бы пытаюсь восстановить русское самосознание и показать, где его основные корни и истоки. А патриоты, которые пытаются, так сказать, шовинистического типа, они занимаются чистотой расы, чистотой крови. То есть занимаются фактически усекновением отечества нашего. Потому что если по этому принципу подходить, то тогда и Москва – это финская территория, понимаете, так сказать. У графина это как бы не русские там. И тогда и надо и Кавказ отсекать вообще, что это не наши. И надо отсекать тогда и Дальний Восток, поскольку там совершенно другие племена существовали, как вы понимаете. Ну, то есть усечение отечества.
1: Вот, кстати, и насчет...
2: это очень неплодотворный путь, а как бы замыкание, капсулирование нации и эта теория и идеи, которые могут привести к нашему национальному коллапсу. В действительности, к сворачиванию и национального сознания, и вообще всего, что здесь происходит. И мы должны понимать, что наше отечество — это русская культура. И все, кто в него вносит, все, кто и в русскую культуру, и в наши деяния вносит свою лепту, это и есть наши, так сказать, великорусские патриоты.
1: Вот насчет все-таки всяких сечений, усечений, все никак не может успокоиться Алла Ивановна. Я все-таки к пейджеру вынужден вернуться. Все насчет сказанной мной фразы про серпы. То, что можно кесарю. Вот. Но кесарю можно и сечение делать, а у меня нет диплома медицинского. Вот. Я думаю, именно это имела в виду Алла Ивановна. К тому же слово про усечение
2: вы,
1: тоже.
2: Вот по поводу, кстати, культуры. Вот удивительность нашего языка позволяет состояться в нем почти каждому, кто к этому имеет какое-то стремление. Вы посмотрите, Гоголь со всеми своими украинскими делами, да, и всеми этими украинским ароматом, да, запахом вот Украины, он весь реализовался в русском языке. Бабель внес в русский язык и расширил, кстати, естественно, границы русского языка. Бабель со всеми еврейскими, как бы, своими наворотами, он тоже расширил пространство, реализовался именно в русском языке, а не в еврейском, и, соответственно, раздвинул границы нашего языка, внес новации. Искандер со всеми кавказскими делами тоже сделал. Айтматов и так далее. То есть наш язык позволяет реализоваться каждому практически и, соответственно, совершенствуется в этом. И в этом смысле русскость – это есть великое приглашение и возможность состояться в наибольшем, как бы, масштабе.
1: А вот интересно, мы тут пытались проводить...
2: Причем дальше, да? Вот я, Сашенька, извините, я вас перебью, да? То есть, когда я говорил по поводу мессианских функций русского языка, дело в том, что в свое время Господь был услышан на иврите, как мы понимаем, да? А теперь, судя из высказываний Мандельштама и Бродского, я сознательно привожу, именно цитирую их, чтобы меня, опять же, в таком дешевом русопятстве не заподозрили, да? Вот помните, я говорил, дух ищет плоть, но обретает только слова, и лучшего места, чем русский язык, очевидно, не существует для него, для духа. Но никто же не гарантирует, что через 1000 лет вдруг и такие же свойства обретет какой-то другой язык, понимаете? Вот на сегодняшний период таковым является русский язык и русское сознание, слава тебе, Господи.
1: Ну, пытались люди изобрести какой-то вот язык, как он называется?
2: Суахили.
1: Нет, и какой-то модный вот этот.
2: Эсперанто?
1: Да.
2: Ну, это мертвый язык, на нем невозможно.
1: Нет, дело в том, что...
2: Это не язык откровений.
1: Дело в том, что я сильно сомневаюсь, то есть, опять же, не... тоже не из русопятничества, да, но в том, что через 1000 лет будет что-то, поскольку русский язык, несомненно, все-таки развивается, по крайней мере, в каких-то узких...
2: Сейчас пусть, развивается, да, конечно.
1: Но, остальные, ну, что баблгам, они придумали новое слово последнее, и макчикен. Нет, ну что, а так оно и есть. Еще вот пейджер придумали.
2: Интересно ведь что? Ведь это же не просто славу русскому языку поем. Ведь в действительности это богатство языка, его возможности, это возможности нашего сознания.
1: Давайте, если мы сравним язык как организм, понимаете, вот организм, да, организм, это мощнейший, конечно. Сейчас такой, с мощным иммунитетом. Русский язык — это животное с мощным иммунитетом.
2: Да.
1: А 1000 лет для языка — это как для человеческого организма, там, ну, скажем, 10 лет. Так представьте себе, кто выживет, заболевший СПИДом, скажем, американец, облысевший, да, который Bubblegum и Макдональдс, или такой мощный такой, ну, вот я просто к тому говорю, что если сравнивать, как тут, дабы визуализировать,
2: ага.
1: Сомневаюсь я, что через 1000 лет что-то будет.
2: Ну, я так далеко не пытаюсь заглядывать.
1: А вы сказали, что да. Через 1000 лет, может быть, будет.
2: Да. Да. Но на сегодняшний день я бы хотел подчеркнуть вот какую вещь, что мы нация ноу-хау именно в силу, так сказать, вот эвристических, поэтических возможностей нашего языка. И то, что сейчас больше 50% мировых открытий, инноваций производятся именно русскими мозгами, то есть мозгами, воспитанными русским языком, я имею в виду Ландау, Зельдович, там... Гридзе, там, Корки и прочее, это тоже люди, воспитанные русским языком, и, соответственно, это русские мозги, так же, как мозги Иванова, Сидорова, Сахарова. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Безусловно.
2: Вот. И на сегодняшний день 80% национального дохода в развитых странах дает именно ноу-хау. И вот наш путь развития. То есть мы как бы завоевываем мир и, так сказать, можем реализоваться в мире именно русскими мозгами. Это ноу-хау. И дядя Вася Самоделкин, который на коленке все умеет делать, у него, как правило, с языком все в порядке всегда. Слава богу, я с производством тоже был связан. Я знаю этих людей. Они, как правило, в литературе и в искусстве, и с языком у них все очень отлично бывает. То есть язык с руками связан, голова с руками связана замечательным
1: образом. Организм, скажем так, работает целиком. Знаете, мы все-таки проводили такой сбор статистических данных по выявлению самой молчаливой нации и пришли к такому выводу, что это уйгуры. Как ни странно. Самые молчаливые нации. Далее прослеживается некая связь. Ведь существует мнение, такие теории, что древние буддийские монахи вообще не разговаривали, что они общались с собой практически вот либо через какие-то жуткие там астральные связи, либо понимали друг друга вот просто на расстоянии, что они общались, скажем, со своим там Буддой практически тоже напрямую, затем уже, когда человеческий организм как локатор, да, и в то же время как мощный передатчик деградировал, была придумана церковь как посредник между, дескать, Богом и вот деградировавшим организмом и так далее. Так, может быть, наоборот, вот чем извращенней язык, я имею в виду извращенней в смысле...
2: Изощренней,
1: да, правильно. Может быть, как раз он, наоборот, дальше от, скажем так, великого разума, сокращенного РФ.
2: Вы... Есть такая вообще... Давайте вспомним, что в русской культуре был такой замечательный период исихазма, то есть молчания. И Андрей Рублев стал Андреем Рублевым после значительного, так сказать, периода именно молчания и существования в культуре исихазма. Он пришел через Максима Грека к этому, да, и вот это так на него повлияло, то есть он продвинулся. Но дело в том, что вначале было слово, и человек общается с миром и познает мир с помощью слова, и поэтому, как бы, я думаю, здесь должны быть синтетические средства, то есть хорошо и то, и другое, то есть только молчать невозможно, и только говорить тоже нельзя, потому что все превращается в заговаривание некое, в логократию. Кстати, вот советская система, да, то есть режим коммунистический, это была чистой воды логократия. То есть создание мира из слов, то есть некого фантома, в который человек погружается и в нем живет, и принимает, так сказать, вербальность за реальность. Кстати, на эту тему было написано очень серьезные такие лингвистические и философские исторические работы.
1: Я бы даже сказал эссе.
2: Эссе, да.
1: Не рождались ли у вас мысли, что все языки произошли от одного, а то, что мы наблюдаем, результат вавилонской стройки, спрашивает посредством пейджера Константин.
2: Ну, это известный факт,
1: и
2: конечно.
1: Плюс мы сегодня об этом говорили неоднократно.
2: Да, и существует несколько теорий по поводу праязыка. И вот как раз я упоминал сегодня Николая Николаевича Вашкевича, арабиста и философа языка. Он военный переводчик, в прошлом, сейчас он философ языка. И вот как раз он говорит, что праязыком был арабский язык, в котором как раз и буквы, и цифры – это суть единая. И как раз алфавит образован поворотом цифр. И он образует как бы вот эту структуру, которая есть не что иное, как Ноев ковчег. То есть словесность – это и есть Ноев ковчег, на котором спаслось человечество.
1: А ну, вот
2: это
1: скажите,
2: очень, я боюсь дальше говорить, потому что я увлекусь и буду в сторону
1: говорить. Скажите, вот просто такой вопрос родился вот как раз у Аллы Ивановны. Она его на поэзию сейчас прислала. Если бы вы, Александр, ну это вот к вам, судя по всему, как герою нашей сегодняшней программы, довелось бы в следующей жизни стать буквой или цифрой, что бы вы выбрали? Ну, вот воплощение...
2: Это одно и то же.
1: Не совсем.
2: В действительности одно и то же.
1: Не совсем. Нет, понимаете, женщина, как организм, тоже одно и то же, но один организм, скажем, служит одной вещи, другой другой. То есть дело в том, на службе у чего или у кого находится то или то. Цифры, например, ну, представляете, например, вы будете, к примеру, ну, скажем, тройкой там или девяткой, неважно, не будете единичкой, двойкой, все, вы вне цифровой техники.
2: Дело в том, что я еще раз повторю, что вот арабский алфавит, который считается праязыком арабский, в нем как раз цифры и буквы — это одно и то же. То есть поворотом цифр создается та или иная буква. И вот арабская вязь в действительности — это и есть вот цифровое письмо.
3: Олег, а ты меня делаешь погромче? Нет. Олег, а может быть, есть настроение вживую что-нибудь спеть? Я все о своем.
2: К сожалению, уже последний наш эфир. Я уже настолько, честно говоря, да, уже
1: измотан. Ладно, тогда будем лучше звонки еще слушать.
2: Давайте послушаем звонки. И я тогда после нескольких звонков я кое-что скажу о сегодняшнем семинаре, ладно?
1: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, вот я болею, поэтому не сплю, очень рада вашему диалогу. Вы
1: знаете,
0: прекрасный,
1: кстати,
0: гость.
1: Извините, кстати, прям вот даже по голосу чувствуется болезнь.
0: Да, да. Прекрасный гость у вас, он такой умненький, вот буквально уж я не считаю себя умным. Но очень много совпадает моих мыслей о том, что наши русские сейчас, особенно вот сейчас, как-то, ну, деградируют потихоньку. Очень жаль. Не все, конечно. Вот выбор вот этого в Новгороде, вот этого человека, купил он их чем-то. В общем, нет какой-то гордости, нет какой-то принципиальности. И у меня два вопроса к вам будет. Вот все националисты любой массы, особенно вот при Балтике, там на Кавказе, там некоторые, они так за чистоту своей нации. Я удивлена, что, оказывается, до сих пор мы содержим Прибалтику, до сих пор они за счет нас живут. И так плохо относиться, и такие вредные. Вот мне кажется, нас Бог просто наказывает во всех, и у нас, и в Украине, и в Беларуси. Все вот эти националисты, мне кажется, это какой-то нечистой силы. Вот
1: понятно,
0: нас,
1: извините,
0: выставляют.
1: Извините, вы так не волнуйтесь, а то болезнь разыграется. А скажите, а как вас зовут, простите?
0: Меня зовут Инна Леонидовна.
1: Инна Леонидовна, во-первых, давайте договоримся, Бог не наказывает, а обходит своим вниманием.
0: Да, и
1: во-вторых, извините, еще вопрос, прежде чем мы начнем. А вообще кем вы работаете или работали?
0: Поскольку... Я вообще, так сказать, преподаватель всю жизнь. И участвую в общественной жизни до сих пор совершенно бескорыстно. И в выборах участвовала. Мне даже смешно, что некоторым платят какие-то деньги там женщинам, которые собирают списки. Как-то странно и противно все это, понимаете?
1: Понятно.
0: Так что еще есть у нас русские люди, которые не продались. И второе, мне кажется, вот от господина Ельцина тоже нам послан вообще не совсем за наши хорошие дела. Мы от него никогда не избавимся. Мне кажется, вот такая вот безнадега.
1: Спасибо вам за ваш звонок. Ну что, я просто...
2: Вы знаете, в Священном Писании написано, что Господь карает нерадивых на много поколений вперед. И мы... так сказать, совершив этот чудовищный поступок, впустив в нашу страну Антихриста, сделавшись впервые за всю мировую историю сатанинским государством, то есть антирелигиозным, атеистическим государством, отрицая Бога, человек становится на сторону, понимаете, кого, да? И мы, я не знаю, сколько нам за это еще придется расхлебывать и в каких поколениях. Я... Извините, если я это патетическим тоном говорю, но в действительности я с содроганием это произношу, потому что мне самому это страшно, и я действительно не знаю, какие кары нас вообще могут ожидать вот за все, что как бы происходило и отчасти происходит. И, естественно, каждый народ достоин своего правителя, понимаете, к сожалению, произошло так. Мы, вот русские, к сожалению, слишком, во-первых, аполитичны изначально.
1: Не
2: мы
1: сказал,
2: готовы, мы
1: по
2: готовы
1: звонку,
2: на взрыв.
1: По вот наши сейчас радиослушатели.
2: Мы готовы на взрыв, на бунт. Но к планомерной политике, к планомерному созиданию мы очень слабо, к сожалению.
1: Вот вы опять говорите «мы». Вот почему?
2: Ну, есть такое национальное...
1: Нет, не думайте, что
2: такая,
1: я придираюсь, да, как-то к
2: такая
1: словам.
2: Национальная черта, к сожалению. У нас... Это не я говорю «мы», это вся наша литература говорит, произносит это «мы». А то, что, скажем, происходит в союзных республиках, то, что победил национализм, это, конечно, чудовищная беда, но это какая-то реакция, очевидно, тоже. Меня очень беспокоит судьба огромного количества моих друзей, которые существуют и в Прибалтике. Понимаете, я ездил, клубы авторской песни существовали и существуют по всему ареалу нашего бывшего Советского Союза. Естественно, мне странно считать, что Киев — это не мой город, понимаете? Что я приезжаю не к себе как бы домой. Я обожаю тот же Киев, понимаете? И вдруг я приезжаю, и мне в спину говорят, когда я спрашиваю там у кого-то вообще, как пройти вот на такую-то улицу. Ну, забыл, как я туда идти. И мне говорят, сколько москалей здесь развелось. Ну, я не потому, что это частные случаи, понимаете, может быть. Хотя Киев всю жизнь был русскоязычным
1: это
2: городом.
1: Это знакомое ощущение,
2: да,
1: тоже.
2: Но мы-то здесь как бы... Мы, слава богу, Москва очень интернациональный город, и здесь достаточно редко, по-моему, произносятся такие слова в чей-то адрес. Но всем бы хотелось быть, чтобы все мы были терпимее, конечно. Все бы были терпимее и приблизились как-то к христианским в действительности таким остовам. А то, что наши очень бедствуют в разных республиках, ну что тут можно сказать, что тут можно сделать? Я думаю, что, тем не менее, отказ от русского языка – это отказ от мировой культуры в любом случае.
1: Причем, если это делается на политическом уровне, это просто дебилизм.
2: Да, и потом, когда я вот был на Украине, я говорю, братцы, а когда у вас, давайте даже допустим, что вы будете говорить только, скажем, вот на своем языке, да, а кто вам переведет Гёте, кто вам переведет Шекспира, когда у вас появится свой Маршак, свой Пастернак, чтобы просто мировую литературу перевести, понимаете, кого вы будете читать и на каком языке?
1: Сидит Гамлет и деист Силов.
2: Да нет, ну смешно не,
1: ну,
2: говорить.
1: Да, нет, ну, конечно.
2: Я надеюсь, это не воспринимается как какая-то шовинистическая
1: ни
2: позиция.
1: В коем случае.
3: Олег, а я считаю еще, что мы не намного аполитичнее, чем люди там во всех остальных странах. На Западе у нас весь Запад забит обывателями.
1: Да почему мы? Я, например, вообще ничего в этом не понимаю. Там, ну, я знаю, конечно, кто такой Клементьев. Вот.
3: А политичны все на самом деле. У всех есть стремление все-таки, и даже у вас, я думаю, к обывательщине. То есть вот свой письменный стол, свой домик, где можно отдохнуть.
1: Ральф.
3: Да,
1: белый или голубой Ральф.
3: Да. Поэтому аполитичны все, я считаю.
2: Но дело в том...
3: И в этом нет ничего страшного.
1: Лиля, не перебивайте.
2: Ну... Вот у нас политичность такая очень взрывная, к сожалению. Вот нет ничего страшнее и бессмысленнее русского бунта, беспощадного.
3: Правильно. Так вот ее нужно, видимо, подавлять, вот эту вот внезапную политичность, а не культивировать аполитичность.
1: И кто же этим будет заниматься, позвольте узнать, а?
2: Детский сад и школа.
1: Извините, Александр, вот хотелось бы немножечко вернуться к вопросам религиозным, скажем так, да. Я отдаленно так, очень отдаленно слышал некоторые моменты, скажем так, цитаты из некоторых постулатов сатанинской так называемой церкви, да. Ну и даже не постулатов, а каких-то теорий вокруг этого. А, в общем-то, существует такая теория, что все, что вот сейчас здесь у нас происходит во всем мире практически, вот мы все находимся как раз в аду. И, в общем-то, только после смерти начинаются реальные разборки. Там уже кому куда, кому оставаться, кому куда. Вот, и обычно задают такой вопрос они. Я имею в виду люди вот другой религии. А что лично он сделал вам-то плохого? Вот так. Вот что он лично сделал вам-то плохого?
2: Кто он?
1: Сатана.
2: Нет, но...
1: Ну, вот они вот именно так спрашивают.
2: Это, конечно, провокационные вещи, и на такую тему надо разговаривать со священником. Я светский человек, и я не берусь отвечать на такие вопросы. И я думаю, что как раз вот это и есть момент соблазнения. Соблазнения, вот попытки войти, вот это разбираться с ним, с темным, что называется, это уже... момент соблазнения, конечно. Я думаю, простому человеку лучше этим не заниматься.
1: Лучше подаль, так подальше.
2: Да.
1: Безусловно,
2: да.
1: Безусловно. Вообще говорят, что даже упоминание этого имени может навлечь.
2: Конечно.
1: Надо переплюнуть. Вот да. Там оператор стоит. Ну, ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Здравствуйте, у меня такой вопрос к Александру Мирзаеву. Значит, Александр, как вы относитесь вот к творчеству Федора Сологуба, и нет ли у вас на его поэзию каких-либо вещей? И второй вопрос насчет балалайки. Вот почему балалайка приписывается русской культуре, хотя это, по-моему, традиционно еврейский такой инструмент. Даже известно, что люди с уставным артритом – это самые такие великие виртуозы. И мало исполнителей очень авторских песен.
1: Понятно.
2: Можно я начну со второго вопроса? Дело в том, что мы очень открытая культура, и все, что мы в себя включаем, мы начинаем считать исконно русским, исконно своим. И это, в общем-то, в принципе, замечательно. Понимаете? И, кстати, вот есть такой интересный феномен, что даже переводы на русский язык мы считаем фактом русской словесности. И когда Жуковский перевел замечательные немецкие баллады на русский, то немцы, знавшие оба языка, тогда жившие в России и замечательно владевшие тем и другим языком, и также и русские, которые тогда тоже прекрасно знали многие немецкие языки, естественно, когда гувернантка там Бонна немка, гувернантка француженка, так сказать, трехязычная русская тогда аристократия, говорила, что то, что сделал Жуковский, это воспринималось как оригинал, а немецкие баллады, переведенные им, воспринимались как дурные переводы с языка Жуковского. То есть мы умеем делать то, что было в мире, лучше, чем даже оригинал. И в этом смысле вот наша переимчивость, вот балалайка стала русским инструментом. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пришла, но если это пришло от евреев, то спасибо евреям.
1: Потому что неудобно, она же треугольная, ее класс неудобно ведь.
2: А русская гармошка, вот это я точно знаю, что она пришла в 19 веке, это сугубо немецкий инструмент, это пришло из Германии.
1: А у меня, кстати, другая информация.
2: Но мы считаем это русской гармошкой.
1: Нет, у меня вот есть другая информация, как раз, что Ганс Фридрих Фогель, как раз увидев впервые русскую гармошку в силу своего органа, этого немецкого в голове в порядке, решил, что там дюже много кнопок всяких, и сделал губную гармонику немецкую, содрав ее целиком, спертую какого-то Петя, я не помню, именно Петр был, по-моему, Петр Мачта, точно.
2: Это я, было... я говорю не про губную, я имею в виду трехрядка вот эта вот гармошка.
1: Так вот трехрядку он и спел, ну, в смысле,
2: нет,
1: она ему...
2: это известно, что это немцы, это немецкое изобретение.
1: А губная гармошка?
2: Не знаю.
1: Значит, губную, значит, я попутался. Наверное, это Мачта изобрел губную гармошку, а Фогель изобрел обычный трехрядку.
2: Но самое интересное, что мы принимаем все и считаем это глубоко и сугубо нашим национальным. Вот эта вот возможность все так воспринимать мир. И, кстати, чем больше мы считаем своим, тем больше мы входим в мир. Вот я, например, считаю, что та культура, наследниками которой мы себя считаем, эллинистическая, иудео-эллинско-христианская культурная парадигма, да, который, ну, это вот весь европейский мир, да, он называется эллинско-иудео-христианская парадигма. И поскольку мы себя считаем, конечно, во многом наследниками этого мира, и всю мировую литературу считаем своим, Шекспир, это же наш парень, понимаете?
1: И Гёте,
2: да, и Гёте это наше, понимаете, исконное, что называется.
1: Да, ты что говоришь, египетские пирамиды, это уже тоже...
2: Да, все тут.
1: Тут.
2: Да. И я считаю, что для того, чтобы осознать, осмыслить это и закрепить, я думаю, что надо тем 300 спартанцам, которые не дали пройти персидскому войску в Греции и тем самым сохранили эллинскую культуру, памятник должен стоять у нас. Если мы считаем себя наследниками вот этого вот мира, мы должны в каждом городе нашем большом поставить этот памятник.
3: То есть, Алик, вы считаете, что тогда и сейчас угроза все-таки идет от мусульманства, да, от мусульманского мира?
2: Ой, давайте не будем эту тему поднимать в прямом эфире.
1: Во как вас поперл ты, Елена Евгеньевна.
2: Потому что мы здесь будем необъективны и не будем давать религиозные страсти разжигать, тем более, что мы сидим здесь все представители христианского мира.
1: О, тут к тебе телега пришла, Лилия Евгеньевна. Ну, это там сама прочитаешь. Нет, действительно, вообще трогать религии нет смысла. Кстати, в этом действительно буддисты симпатии вызывают. Это такая религия. Вроде как...
2: Кстати, тогда никакого мусульманства еще и не было, когда персы пришли. И те были язычники,
3: так я сказала,
2: и эти были язычники.
3: Нет, я сказала мусульманство с точки зрения территории. Ну, с востока, скажем так. Вот, скажем так.
1: А что, с востока идет Рахат Кулум. Классные шапки. Это да, Мария Ивановна, опять же. А что еще? Да целый дудук. Кстати, один тут знакомый дудук мне привез. Вот. Кстати, дудук тоже, я уверен, больше, чем национальный русский инструмент. Именно им Степан Разин, проплывая, подавал мощнейшие сигналы береговой охране. Вот. Ну или чем-то подобным. Но это же мощный инструмент, мощный духовой инструмент.
2: Да.
1: Ну что, послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
6: Доброй ночи.
1: И вам также.
6: Во-первых, мои поздравления с Европейской партией.

0: Он не песенный, не певучий. Вплоть до того, что испанский гораздо более песенный, чем русский. Вот ваше мнение.
1: Спасибо вам за звонок. Кстати, я хочу сказать, что даже исполнители рэпа сейчас русскоязычные очень неплохие появляются, которых я очень люблю и уважаю. И на рэп ложится он.
2: Ну, это проблема Отиевой просто. Если больше нравится испанский...
1: А кто-то, кто приходил, я не понял, и куда?
2: Отиева на «Эхо Москвы». Она вообще, на самом деле, она же поет так, я забыла, как это называется, когда вот она поет джаз и вообще без, без слов. Там типа...
3: Вокалис.
1: Ну, я не понимаю ничего в этом. Я, ну, в смысле, не знаком, я просто прошу прощения.
3: Дело в том, что если считать по певучести языков, да, то на первом месте, естественно, стоит итальянский язык. Это я не от себя говорю, это известные уже в мире такие изыскания на эту тему. Потом, как ни странно, стоит украинский язык. Очень певучий. Ну и, слава богу, мы знаем украинские песни. Я обожаю просто украинские песни.
1: На
3: просто
1: третьем
3: обожаю.
1: Месте немецкий.
3: Нет, нет. Дальше, к сожалению, я статистику не знаю, но, тем не менее, издавна было известно, что русские, это скандинавы называли певческим народом. То есть вот более южные славянские племена называли певческим народом. То есть я категорически не согласен, что русский язык не певучий, не певческий. Он удивительно красивый, на мой взгляд.
1: Достаточно послушать, как поют на Волге вот современные крестьянки, стирая белье ночами, проплывая на собственном пароходе с женщинами, с шампанским. Они по берегам стоят, стирают и так... Очень-очень... Действительно, у них причем ведь хоровое пение, они же делали, не зная практически музыкальной грамоты никакой. Вы, они знаете, и в терцию, и в кварцию.
3: Старое русское письмо, старое русское музыкальное письмо, я забыл, к сожалению, как оно называется. Я недавно читал очень серьезную работу Маловичка именно по русскому фольклорному письму. Это удивительная вещь, и там гораздо больше возможностей, нежели вот в современной нотной, как бы, как она, письменность,
1: нет, вот
3: современной нотной знаковости вот этой нотной записи.
1: Я имел в виду, что они, не обладая музыкальной грамотой, делали расклады голосов, которые сейчас людям по нотам расписывают, полифонию,
3: да. Ну,
1: мощнейшую.
3: Кстати, самое интересное, что русское изначально было монофонично, то есть это было одноголосое пение в основном.
1: А я могу сказать, почему.
3: Пришла позже.
1: Вы знаете почему? Потому что человек вообще, ну, не совсем первобытный, а когда он уже начал прикрывать свои, скажем так, интимные места, срамоту стал прикрывать, он все воспринимал моно. То есть у него было два глаза, два уха, но его мозг еще не был развит для восприятия объемного зрения или стереослуха. Это не работало у него. Затем произошло раздвоение извилин. А многие сейчас с моно ходят. Мы проводили анализы тут у некоторых. Моно, люди слышат моно, видят тоже моно. Вот они объем воспринимают как со шторками, вот так, как конек.
3: Кстати, да. Забавная такая вот вещь. Я не так давно узнал, что, оказывается, человек рождается двухправополушарным. То есть левое полушарие у него развивается под воздействием речи. То есть... Опять же, вначале было слово. То есть человек становится человеком. То есть, а сначала он от шимпанзе ничем не отличается устройством.
1: Практически нет. Это видно и по повадкам.
3: Да. А потом левое полушарие образуется под воздействием именно языка. И, собственно говоря, человеком он становится вот именно через слово.
1: Да,
3: Если до 6 лет человек не научился говорить, он уже не научится никогда. То есть вот этот вот период становления очень ограниченный. И вот в этом смысле, к какому языку, скажем, каким уровнем языка он приблизится за это время, к той культуре он, в принципе, и придет. То есть, если он в детстве не был знаком с поэтическим языком, сознание его будет весьма приблизительным. Это будет, так сказать, не совсем и человек.
1: А с другой стороны, может быть...
3: И когда мне возражают, говорят, ну как же, вот безграмотный крестьянин-то, я говорю, о, вы на меня наигрываете, потому что безграмотный, в кавычках, крестьянин, тот же русский, да, он с пеленок был погружен в поэтический язык фольклорного песнопения, обрядового песнопения, храмовой литургии, былины, сказы. То есть он рос в пространстве поэтического языка.
1: И в мощнейшей люльке, которая качалась в кольце в избе. А не как финны кладут на эту Понимаешь, на чешую рыбью настригут, у них дети на чешуе спят. Вот это в древности. Типа уплотните, чтобы мягко было.
3: А теперь человек растет, извините, в пространстве...
1: Совсем другом. Грустно.
3: Отсутствие языка, особенно поэтического. Увы и ах, да.
1: Да. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
4: Большое спасибо ведущему Александру за приглашенного Александра гостя. Большое спасибо приглашенному гостю вот за то, что он как-то не скурился так на протяжении очень многих-многих лет. И вот за какое-то ровное устройство его творящей души, потому что, по-моему, нам, как национальному характеру, при нашем раздрае этого весьма-весьма не хватает. И вопрос такого рода. Я слушаю не сначала, речь коснулась статей. Публикуются ли они? И если да, то где? Спасибо.
1: Спасибо. В принципе, я так понимаю, что наш вообще разговор тоже как бы подходит к концу. Это был хороший, замечательный звонок. Честно скажу, звонила женщина из соседней комнаты, моя хорошая знакомая, да. Вопрос следующего характера. Причем и на пейджер это приходило. Существуют ли у вас, во-первых, какие-то публикации ваших трудов? Если есть, то где можно их приобрести? Далее сразу же я задаю кучу этих вопросов. Наличие компакт-дисков, если есть, то где их можно приобрести? И где у вас будет ближайший концерт, дабы люди смогли вступить с вами в визуальный контакт, понимаете, не просто так по радио слышать.
3: Значит, ближайший концерт у меня в таком бард-кафе, «Гнездо глухаря», это на Никитской, напротив театра Маяковского, которое... А ближайший концерт такой общий, который я веду, я ведущий этого концерта, 24 апреля в институте МИСИС. Стали из плавов, что на Октябрьской.
1: Там обычно толкутся такие студентки. Почему-то он как женщина. Я тут проходил, извиняюсь, что перебиваю недавно.
3: Там будет большой коллектив. Там человек 8 будет выступать. Нету глухаря? Я не сказал, да? Ой, а я... 22-го, да. 22-го, наверное, числа. По поводу дисков, у меня один компакт-диск вышел.
1: Извиняюсь, сначала нужно же людям знать, во сколько подъезжать, потому что у всех фабрики, заводы,
3: разносится там. В 6:30 где-то вот так, по-моему.
1: И там, и там?
3: Да, да. Нет, в Гнезде точно в 7, а там, по-моему, 6:30. По-моему.
1: Когда уйдут студенты.
3: Нет, они придут как раз к этому.
1: Они уйдут, в смысле, с лекции уже у них.
3: Да, да, да. Да, а по поводу... У меня один компакт-диск только вышел. Где его купить? Есть
1: центр. На Горбушке там спрашивали, можно ли на Горбушке.
3: Да. На Горбушке, конечно, есть. Ну и в каких-то еще местах я просто не знаю. Я, кстати, к сожалению, настолько некоммерческий в этом смысле человек, я не знаю, где чего продается вообще. Второго диска и третьего у меня нет, потому что у меня нет времени сейчас просто заниматься этой записью, к сожалению. Я весь в философии как бы погружен вот в эту теорию песни, там национальные идеи, там и прочее, прочее, прочее. Причем песня «Как дерево смыслов» уже у меня сначала стоит название в этой статье, которую я давно пишу. В начале была песня или песня «Как дерево смыслов», потому что из нее вырастает действительно огромное количество всяких проблем. Там и песня как космологический текст, песня и логос, там песня «Национальное сознание», там песня как «Национальная литургия». Ну, куча тем, короче говоря, из этого вытекает. А еще что там еще
1: насчет
3: было?
1: Насчет тут публикации.
3: Публикации были журнал «Апарт». «Ап-арт». Вот. Где его сейчас можно купить, я даже слабо представляю.
1: Может быть, какая-то книга готовится.
3: Я сейчас пишу... книга, это громко сказано, но некое эссе, скажем, такое эссе. Да, вот Бог даст, я его за этот год, наверное, напишу все-таки. Сейчас была, кстати, конференция, я еще раз повторюсь, по Владимиру Высоцкому и авторской песне. Это была международная конференция, там полмира съехалось, вернее, представители там всех почти европейских стран приехали на эту конференцию. И там была занятная такая, был занятный доклад «Бродский и Высоцкий», как бы диаметральные фигуры в отечественной культуре, диаметральные по своей эстетике, но оба на вершине художественного мастерства. И этот доклад делал англичанин Джозеф Смит. И когда я ему задал вопрос, а вы, вам не приходило в голову такое, вот вы противопоставляете их, а тем не менее в авторской песне Иосиф Бродский представлен как никто. То есть такого количества песен на стихи Бродского именно на его стихи нет ни у одного поэта. Я имею в виду в нашем жанре именно. Он задумался, говорит, я как-то мне в голову это не приходило. Я говорю, ну вот подумайте, я просто...
5: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Теперь вот я все-таки спустился с крыши. Вот так как, ну почему с крыши? Потому что сейчас мы решили поменять крышу, которая у нас тут наверху, так как она немножко протекает. И то, что заболела Катя Половинкина, это все неправда, потому что она главный инженер по покрытию крыши, потому что она закончила строительный институт. Вот, и теперь вот я дождался того времени, когда наступит халява, можно сесть в теплой студии и говорить там что-нибудь, пока все остальные там что-то делают. Ну, там Катя Половинкина просто командует, ей больше повезло, а мне приходилось таскать шифер. Вот, вот, ну как, лифт сломался, как назло.
1: Еще вот эту, то есть ты очень хорошо сегодня нес вот этот тюк, как у рубероида, и вот прям женщину зацепило, она так вот и лежит. Ты же очень невнимательный. Ну, правда, может быть, ты не куском рубероида, а другим чем-то, там каким-то своим этим торшином цепанул.
0: Не, ну, судя по тому, что у нее остался такой черный след на лице, то это был именно рубероид. И то, что она лежит, я сказал всем, что просто женщина спит, и никто ее поэтому не трогает. Может, она и действительно спит. Вот. А так, вроде, покрытие крыши идет к завершению. Вот я замучился таскать эти шиферы всякие. Вот. Они, правда, немножко дебильны. Они идут волной, как стиральная доска. Вот. И таскать ее очень неудобно. Вот, ну и так как две головы, они более-менее спасают, остальным вообще грузчикам очень тяжело. Вот, ну а сегодня вот с нами опять Марти Фридман со своей гитарой и с альбомом 92-го года. Вот, почему опять он? Потому что его музыка вдохновляет так более всего и несет такой волнистый, такой положительный заряд. Вот, ну а как шифер музыка волнами. Вот. Ну, а сегодня еще вот добавить, вот кроме того, что к нам приехал Марти Фридман, к нам приехали в студию «Пингвина», о которых, в принципе, сегодня и пойдет речь. Вот рядом со мной сидит «Пингвин». Его имя довольно-таки сложное. Его зовут Адели.
1: Ну, ты знаешь, надо сразу сказать, то есть, да, то есть, во-первых, этот пингвин действительно долгое время воспитывался в Тбилиси на частной квартире, вот, и, да, потом его хозяин эмигрировал в Израиль, поскольку, как бы, это дружественное достаточно государство, а пингвин, ты несколько неправильно выразился, это рядом с тобой сидит наш вот референт новенький.
0: А что же он выглядел как пингвин?
1: Нет, он просто так родился такой. Он ничего вообще не понимает и полностью бесполезен. Ну, просто это часть нашей благотворительной деятельности. А пингвин вот рядышком с тобой стоит. Ты очень невнимательный. Вот ты сконцентрируйся.
0: Да, извините меня, Адели, пожалуйста. Я вас немножко перепутал с этим чудотворцем, скажем так. Вот, ну, а в принципе, вот пингвины, вот мне вот друг сказал один, его Сережа Хризалит зовут, что пингвинов стали ловить на улице Москвы и продавать на птичьем рынке. Вот. Ну, Greenpeace, конечно, пробовал вмешаться, но влиятельные круги птицы бизнеса повлияли на то, чтобы это дело не прикрывали, временно откупились. Вот, так что будет все хорошо. Можно вот сейчас прям, ну не сейчас, а завтра утром. Ну, сейчас можно пойти очередь занять, а утром, вот, ну, совсем утром, когда уже 7 утра, не 4, а 7, вот, можно поехать на птичий рынок и урвать себе либо самца, либо самку, либо пару. Вот, один пингвин сейчас стоит до 3000 долларов.
1: Кстати, тут нужно сказать еще дело в том, что частенько вместо пингвина вам, ну, просто могут подсунуть рыбу. Вертикально поставленную рыбу, к которой эпоксидкой приклеены ноги, самую обычную банальную рыбу.
0: Перекрашенную немножко.
1: Да, да. Вот.
0: Или хотя бы нашего референта, который сидит у меня с правой стороны. Вот, вообще у торговцев, ну, надо обязательно смотреть, чтобы не было никакой лажи, там, чтобы все там было нормально, не подсунули ничего. И главное там требовать памятку об уходе за пингвином. Дело в том, что пингвин — это не только птица, это еще и рыба. И так как она совмещает в себе две такие животные отрасли, и за ними надо ухаживать очень серьезно. Вот вам продавцы пингвинов могут предложить специальный замораживатель воды ван, вот, который, ну, создает пингвинам более близкую
1: микроклимат,
0: да,
1: среду.
0: Вот, наверное, такое слово действительно. Ну, так как у меня словарный запас слишком маленький, чтобы там говорить хотя бы микроклимат, вот, тем более двухсложное слово. Вот. Ну и с чего бы начать? История вообще началась давно, еще в 1562 году. Дело было во Франкфуртском зоопарке. Один мальчик...
1: Да, кстати, как раз в тот же период получилось так, что вот во Франкфуртском институте полиграфическом разработался первый проект вот той 100-долларовой бумажки, которая сейчас, ну, просто у каждого из вас лежит либо в карманах брюк, либо под стеклом, либо просто где-нибудь лежит. И вот это, эти события очень плотно пересеклись. Ну, ты продолжай.
0: Да, почему плотно? Потому что на лапах у пингвина изображена именно эта 100-долларовая бумажка. Ну, природа так сделала. То есть это, ну, не то, что природа, а природа вместе с учеными Франкфуртского исследовательского института отпечатков следов пингвинов и других.

0: Вот, и после этого, ну, как говорится, уже с 1565 года пошла такая финька, ну, в самых крутых и дорогих ресторанах официантами выставлять именно пингвинов. Их дрессировали, и они довольно-таки удачно приносили пищу. Вот. Ну и опять же, сейчас в современном мире те, кто не в силах делать такие затраты на таких официантов, вот хоть им зарплат не надо платить, но стоят они слишком дорого, стали вот обыкновенных официантов одевать по имиджу пингвинов. Черный фраг, белая рубашка там и все остальные прибамбасы, ну, как у пингвинов. Вот, даже разработали специальные ботинки, следы которых оставляют 100-долларовые следы на полу, там, на грязи, на снегу, там, ну, где-нибудь, вот в краску, если наступить, особенно зеленую, то прям как раз будет гринец лежать. Ну, 100-долларовый гринец, прям вот так, нормально.
1: Кстати, тут еще вот нужно сказать, как хитроумно вышли такие из щекотливого положения вот те люди, которые впервые нашли применение пингвинам как официантам. Вот, ведь, ну, вот представьте себе, что вот вы сидите в ресторане, идет официант с блюдом аппетитным, вы голодны, с вами дама, и вдруг этот официант, извиняюсь, прям на ходу делает большую нужду. Или малую, а пингвин, он на рыбу, ему же не объяснишь, что вот это нельзя. Вот. И, ну, ты расскажи, как хитроумно все-таки действительно они вышли из этого положения, чтобы просто официант-пингвин не испортил посетителям настроение. А в то время ведь очень об этом заботились в службе социального обеспечения.
0: Дело в том, что, ну, тогда-то, в 1565 году, где-то уже в мае, владельцы ресторанов поняли, что достаточно трудно общаться с пингвинами, что нужно что-то делать, чтобы они не гадили чуть ли не на стол клиентам и не отбивали аппетит и охота приходить в этот ресторан. Вот. Но так как пингвины-официанты придавали шарму вот, ресторану, то многие туда ходили не только, ну, не ради того, чтобы поесть, а хотя бы увидеть. Вот. Ну и поначалу это более-менее пользовалось популярностью, и когда все уже насмотрелись на это, рестораны стали терпеть убыток и решили что-то делать. И вот новое, вот и новое внес в это дело, я сейчас прочитаю его имя, потому что оно, ну, трудно его сказать так, особенно мне. Допустим, Саша бы, наверное, бы сказал, а я не могу. Вот, его звали... Как же его звали-то? И куда его звали вообще? Да, его звали Хардалайн... Нет, не этот. Это другой. А, Свен Конгвист. Вот, и Свен Конгвист разработал специальный подгузничек для пингвинов. Вот. Ну, это была довольно-таки простая вещь. Они напоминают сегодняшние памперсы. Вот, ну, весьма известная вещь. Особенно у мам. Вот, у кого родились дети, прекрасно знают, что памперсы, ну, они недорогие, сейчас до 1500 рублей. Вот, памперсы. Вот, ну, нет, конечно, это были не памперсы, но что-то
1: подобное. Кстати,
0: подобное.
1: Извини, что я вот несколько так увожу в сторону. Мысль просто у меня такая, что вот сейчас очень пошла мода у многих так называемых новых русских. Они нашли применение памперсам новые, они их вместо носков применяют.
0: Ну, правильно, ведь это самое. Сейчас стала погода теплая, плюс один вот даже объявляют. И ноги промокают. Луж полно же, у нас же не принято убирать их с дорог, то есть отсасывать, как это называется, на Западе. И вот ноги мокнут, а носки, в системе, сделанные в системе памперс, вот они не пропускают влагу. И все, нога только пришел домой, вот эти носки памперсы снял. Ну, кто побогаче, тот их выкидывает, кто не побогаче, тот сушит. Вот, и даже памперсы на ботинке есть, они сделаны прям как раз под вид ботинков.
1: А вот ты помнишь, раньше древние, ну, еще до революции,

0: и носили вот поверх ботинок калоши специальные. Но сейчас как бы в калошах нельзя, поскольку разъедает резину вот то обилие соль, масло. Да. Раньше-то не посыпали соль, ее жрали, соль просто, ее же всего мало, а сейчас посыпали. И вот, кстати, действительно, им, давай уж назовем имя изобретателя вот носков, памперсов, которые, кстати, действительно еще есть на ботиночнике. На ботиночнике тоже памперсные системы, изобретенные Дэвидом Фриманом. Замечательный. Да, вот вы удивитесь, что Дэвид и Фриман, ну да, он наш соотечественник, живет в городе, да, в Клине, в Клину живет, город Клин. Кстати, город Клин тоже вот название ему придумал дедушка. Дедушка придумал. Я имею в виду не мой дедушка, не твой, у тебя никогда не было дедушки, а у тебя твой дедушка пробирка, а Дэвид...
1: Две пробирки.
0: Да, две. Дэвид Фриман.
1: Знаешь, такие сообщающиеся сосуды. То есть вот... В эти сосуды залили, и все пошло. Процесс. Кстати, и Маша, Даша оттуда. Вот, я даже обещал им стихи посвятить. Я как-нибудь вот соберусь и стихи посвящу. Да, так ты говорил про Клин.
0: Так
1: да,
0: вот, дело в том, что... Почему на... Клин? Вот Клин. Ну,
1: я знаю. Ну. Я знаю эту загадку из кроссворда. Значит, когда дедушка... Ну, не мой, конечно, не твой... Вот, так как у меня не может быть дедушки, у тебя тем более. Вот, вбивал первый клин, ну, закладывали строительство, вот, ну и сказали, как город назовем. Да давай просто клин, и все, и клином обозвали.
0: Нет, было совершенно не так, я тебе могу объяснить. На самом деле просто... Знаешь, вот как поется в песне, в древней очень русской песне, «Летит журавлиный клин». Вот, и вот он там очень любил пролетать, и не только пролетать, а бывал
1: чипресис,
0: клин журавлиный над тем местом, где сейчас стоит город Клин. А-а-а. По той же причине я же все перевожу к проблеме пингвинов. То есть, что вот, да. Пингвин, нет, подожди, да. Подожди. Так ну, вот, да, этот клин, он периодически, садясь на землю, производил обильное калоизвержение, поскольку птицы, они же как рыбы, ну, глупые, да, собственно.
1: Где
0: да.
1: Попало.
0: Да, вот и там, понимаешь, а как бы там то ли место такое, вот точка такая была на месте эйдемистическое, что вот она прям это привлекала животных.
1: Ну, там вообще энергетическое поле очень сильно, поэтому вот, они там и видимо, дебилов очень много выросло.
0: Вот типа Фримана
1: да,
0: вот нашего.
1: Ну, кстати, если вот эти птица... изобретения рассмотреть с другой позиции, то не, очень сложно.
0: Кстати, тут знаешь, как еще, я это чем объясняю, то есть вот это обилие птичьего помета создало там утверждение почв, которое позволило построить город, назвали этот город Клин в честь журавлиного клина, а вот что касается конкретно Фримана, то его мысль о том, что вот там памперсы эти изготавливать, они, в общем-то, вызваны тем, что птицы эти не только вот летали из одного места, они собирали на своих лапках и на клювах вот все вообще, ну, даже не исключено, что они где-нибудь там потусоваться успели на урановых рудниках. Вот. И все это в почву туда вот падало. На том месте, где сейчас стоит Клин. Потому там вот сейчас такие великие изобретатели есть. И, то есть, как бы ведь мутация-то она происходит
1: не только... Не только
0: отрицательная. Да, как у тебя, например, да. Бывает положительная, конечно.
1: Не совсем же так плохо.
0: Нет, ну ты, конечно, очень милый, если к тебе привыкнуть. А так, да.
1: Ну, ты же, наверное, привык.
0: Да, мы уж все тут... Это первое время нам было очень трудно.
1: Я знаю. Поэтому я и ходил с перископом. Так просто было легче общаться. А вот отгадай загадку. О какой птице говорится? Нет другой птицы, которая вызывала бы столько любопытства и добрых чувств, как...
0: Ну, как, наверное, грудилапчатый хватун.
1: Нет. Это заурядная птица, ее можно везде встретить. Ну, чуть ли не в каждом доме.
0: Вымяк?
1: Нет, это тоже на любой ферме, в любом колхозе.
0: То есть даже так?
1: Да.
0: А чего ж тогда ей восхищаться-то, если ее везде можно встретить?
1: Не, я говорю о птице, которая вот...
0: Ну, я понял, что о птице...
1: Вызвала бы столько любопытных чувств.
0: Наверное, глазовик?
1: Нет. Ну, это просто пингвин, его, наверное...
0: А, ну, так это же мы же договорились, что это не птица, а рыба. Ты же сам вот выше
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, а как, а что же, если бы я сказал птицы, то есть, если бы я сказал рыба, ты сразу понял, что это пингвин, загадка.
0: А, понял.
1: Ну, ты в таких загадках вообще, наверное, вот, ну, типа такой, что стоят под кроватью коричневые, большие, на «П» начинаются. Ты знаешь, что это такое?
0: Птицы.
1: Нет, это ботинки.
0: А.
1: Вот, это такая, ну, я просто привел в пример, я не то, что там проявил эрудицию, как это говорится у вас.
0: Ага.
1: Ну, у одиноких людях, у людей. Вот, это нам вдвоем весело там. Ну, если что, там взяли, там потусовались между собой. А ты вот сидишь один дома, тебе, наверное, хреново как. Вот, и музыку начинаешь писать. А я почему не поэт и не писатель? Потому что мне скучно не бывает. Я вот развлекаюсь со своим младшеньким и нормально.
0: А, кстати, он у тебя выучил уже вот это слово, которому ты так долго его учил?
1: Ну, это какое? Он знает три слова. Какое из них?
0: Ну, вот самое длинное.
1: Пошел?
0: Нет, ну это он давно, я знаю. Это ну как только сюда пришел, сразу начал именно его кричать. Вернее, как только ты пришел.
1: А я не помню.
0: Да, ну ладно, давай не будем о грустном. Да,
1: не важно. Ну что, я думаю, пора перейти бы к пингвинам.
0: Да, вплотную вот заняться темой сегодняшней нашей беседы. Да. А как вы уже поняли, да, я скажу как диктор, да. Как вы уже поняли, дорогие радиослушатели, друзья, да, сегодня речь
1: даже
0: у нас...
1: Даже товарищи.
0: Речь у нас, речь сегодня у нас пойдет о животных очень интересных, очень всеми нами любимых, но мало нам известных, о рыбах по названию пингвин.
1: Сразу же я хочу, ну, как бы сделать небольшую популяризацию пингвина. Почему он стал появляться в семьях Москвы?
0: Где?
1: В семьях Москвы.
0: Да. Да.
1: Вот почему же наши вот москвичи стали себе покупать пингвинов? Только по одной причине. С ними легче перенести зиму. Ну, легче. Дело в том...
0: Ты понимаешь, конечно, я не могу утверждать обратное.
1: Ну да, потому что тут трудно что-либо утвердить обратное. Так как пингвины живут на севере и все время тусуются во льдах, у них очень большая практика. Вот. И, соответственно, очень многим они помогают. Ну, нашим согражданам, которым мы
0: Ну, даже вот личным примером.
1: Ну да, как бы вот я, видите, я тусуюсь, мне холодно, мне все нормально. Они там даже вот в ванне сидят со льдом почти весь день. И вот так и моржи появились. Ну, те, кто не то, что моржи-животные, а моржи-люди, которые в проруби купались. То есть на 100% факт тот, что те, кто моржи, у тех дома пингвины. Вот, и так вот как бы... Ну, вот так вот. То есть все поняли, я думаю.
0: Да, ну ты знаешь, что, кстати, самое интересное, что... Вот пингвин, наверное, единственная рыба-птица, которая населяет вот те холодные края, а больше там никого нет, кроме индюков и глухарей.
1: Не, на самом деле там очень много птиц, но это микроптицы, которые просто мы не можем увидеть. Ну, как бы в жарких странах это комары и мухи, а там это совсем другие животные, ну названия совсем другие, то есть... морозоустойкие насекомые, но их называют птицами. Ну, там слишком сложный организм, и даже есть мозг. Вот. И сейчас идет активное исследование одного из видов,
0: вот
1: который
0: кусочка,
1: называется
0: кусочка этого.
1: Мерзляк.
0: А, птица-мерзляк?
1: Да. Да. Вот, очень интересная птица. И, ну, чем-то напоминает колибри. Вот только она...
0: А вот тут такой возникает вопрос. Хорошо. Вот, ну, колибри, как известно... Кстати, по отношению к колибри этот вопрос возникает. Птичка, собственно, маленькая. Как мы ее, любя между собой, орнитологи, называем? Птичка-невеличка.
1: Да,
0: за
1: застольем.
0: Так вот, по идее, птичка колибри, летая в жарком климате, должна наглухо галимо иссыхать под жарким солнцем. Буквально вот в течение каких-то минут 15. А птица-мерзляк, она должна промерзать.
1: Да, если она промерзает, то идет ее нормальный жизненный. Ну, то есть ей все нормально. То есть если она не промерзает, то, соответственно, происходит процесс умерщвления тела. Потому что температура тела ее составляет минус 40 градусов. Это птица обратная.
0: Обратная? Еще,
1: так, ну, такая научная терминология, обратная птица.
0: Кстати, тут нужно сказать еще, что птица калибри, ну, я так все-таки к югу туда, птица калибри, это...
1: Тепло любишь, наверное.
0: Ну да, я теплолюбивый. Угу. Она вот единственная вообще в истории орнитологии птица, которая, извиняюсь, гадит больше, чем сама размером. Да, ты зря так вот скептически принимаешь, это действительно факт.
1: Но это еще так слабо сказано.
0: Ну да, я потому что щадю наших радиослушателей, но, в общем, могу сказать так, что у нас в институте ГУСКИ содержится ряд птиц калибри, и вот люди, которые должны ухаживать за животными, вот они прям увольняются, текучесть кадров конкретно вот у обслуги калибри, потому что вот не могут в людском сознании уложиться такие вещи, как... Такая маленькая, а вот результат такой большой. И получается очень нервный стресс, нервный срыв у людей. Они не понимают этого.
1: Но сейчас там происходит реформа, и повышается очень резко зарплата, и туда идут работать бандиты. Чем они выгодны? Тем, что здоровые и бестолковые. То есть они не понимают...
0: А у них нет эмоций.
1: Фонарю сюда, и они таскают и таскают.
0: Ну, после новостей мы продолжим нашу тему сегодняшней беседы. Я вам уже говорил неоднократно. Сегодня тема нашей беседы — птица-пингвин. И мы посвящаем птице-пингвину вот сегодняшние часы. А сейчас новости. Ну и, соответственно, как бы мы несколько ушли в сторону от основной темы нашей беседы. Конечно, пингвинизация вот страны, она как бы вызвана, ну, многими причинами. Конечно, скорее всего, первый пингвин... Ты, кстати, расскажи, как появился в Москве первый пингвин?
1: Ну, я, кстати, сейчас об этом и хотел рассказать. Дело в том, что пингвины Адели, это, так сказать... рыба, которая никогда не боялась человека. Вот. И дело...
0: Тут надо сказать, что она вообще ничего не боялась, потому что она была очень глупая вначале. И вообще, то есть... Ей вот
1: и
0: даже...
1: она, по-моему, не поумнела даже.
0: Ну, немножко у нее появились, но у нее скорее приобретенные рефлексы.
1: Приносить.
0: Да, она даже... Были случаи, когда они не отходили от ледокола. Вот он идет, а они не боятся. Они просто не понимают, что это там вот может задавить. Вот, ну, проводились исследования. У них, кстати... мозг размер с глаз размером.
1: Ну, с чей глаз?
0: Ну, с их же. Вот там, а так же, как у них глазенки свинские, маленькие, вот единственное, что у них страшное, это глаза. Они действительно вот такие рыбьи. Не, ну сейчас научились, потому что такого, конечно, дома держать неприятно. Сейчас научились, им делают
1: расширение. Ну, темные очки, да, в основном.
0: Да, вот. Они, кстати, сразу засыпают. Они, да, прикалываются, и... что ночь.
1: Вот, а вообще первый раз... пингвинов Адели увидели советские, именно советские эти, которые ходят в экспедиции, экспедисты. Вот. Они первые в 1955 году высадились в Антарктиде на одной из льдин. Вот, и
0: причем, надо сказать, они высадились, бухнули хорошо, и сперва им подумал, что померещилось.
1: А пингвины пришли на это чудо посмотреть. Вот как люди сидят, выпивают, даже... Парочка пингвинов было, схватились за рюмашечки, дернули по маленькой, но как-то опыт их...
0: Ну, ты прямо скажи,
1: другим.
0: Что, ну, сдохли они сразу.
1: Не,
0: кинули.
1: Не сдохли.
0: Сдохли, сдохли. Да, ты нет, просто не знаешь.
1: Они опьянели для начала.
0: А потом сдохли.
1: Да не сдохли они. Они просто пошли.
0: И там уже сдохли.
1: Да, и там уже сдохли. Но это все не то. Почему пингвины ходят вот... так как это рыба с плавниками врознь. Ну, то есть, как бы расставив руки, ну, вот если популярно объяснить, почему? Потому что у них, ну, как бы, я все буду на примере человека, чтобы доходчиво. Вот у них тоже есть, как бы, подмышки. Вот, и в этих подмышках стоит перепончатая кость, которая не дает им опустить свои... эти плавники, они все время ходят. И, в принципе, обдувание ветра создает свои там прибамбасы, и пингвин удерживается стоя.
0: Вот, тут надо сказать,
1: рыба
0: так,
1: же стоя никогда не плавает, правильно?
0: Не плавает и не ходит даже. Да. А у него это получается, что он просто как бы он, это у него вот эти плавники, они выполняют также роль таких, ну, грубо говоря, парусков. То есть, ловя потоки воздуха, он как бы воздух в данном случае ему служит опорой, костыльками. Так, вот, да, так и называют исследователи пингвинов. Вот эти потоки воздушные, которые под крылья пингвинам задувают, так называют костыльки пингвини. Даже вот у нас у северянинов, которые на северах работают, зимуют, там кучкуются в лабораториях, которые потом погоду вам рассказывают. Так и называется. О, костыльки пингвини. Это значит такие низкие, но очень пронзительные ветерочки.
1: Да, ну почему? У нас в Москве гидрометцентр не сообщает о таких ветрах. Ну, у нас климат не тот, просто их не бывает. Поэтому и рыбы это там тусуются, а не в Москве. И даже сейчас лаборатория по высшей электронике изобрела специальный вентилятор, который создает костыльковый ветер. Вот, ну, чтобы пингвину дома было конкретно вообще хорошо, иначе
0: чтобы посподручнее было, да.
1: Да, иначе произойдет какой-нибудь дефект, и неизвестно, к чему приведет этот маленький мозг. Может быть, из добродушного пингвина, ну, он как бы переродится в злого монстра, который будет ходить с костылями по всей Москве и убивать там малолетних.
0: Подростков.
1: Да, в лучшем случае.
0: Не, ну, что касается, вот, на самом деле, хранения пингвина дома, то ему дома особо и ходить-то некуда. То есть, в принципе, ведь вот те пингвины, которых, то есть, мы как привыкли называть, вернее, как, мы-то орнитологи знаем, что это не так. А вот простые люди, вот они увидят на севере птицу любую, для них это уже пингвин. А на самом деле пингвин, вот маленький, который ходит, это плотва. Вот, которые...
1: Ну, это кличка как бы.
0: Да, там, кличка, да. Плотва. То есть мы их даже всерьез не воспринимаем. Они и глупые.
1: Ну да, плотва пошла. Да. Даже внимание обращаем.
0: Ну, типа мушкара. А вот настоящий пингвин, вот так мы его называем, королевский пингвин. Он размером...
1: Не, очень... вообще это не королевский, а императорский пингвин.
0: Ну, это смотря где. То есть, например, в Германии долго был император, у нас в Лондоне всегда был король.
1: Да. Это в зависимости от страны, да?
0: Да, вот в России его называют, насколько я знаю, царский пингвин.
1: Да, еще есть монархические, анархические пингвины, пролетарские, социальные,
0: президентский, президентский пингвин.
1: Вообще их много.
0: Да, вот так вот этот самый главный пингвин, вот он очень большой. И те, кто его держит в квартире у себя, могут, то есть ему там просто некуда упасть, потому что в комнату его пускать нельзя. Ну, в силу причин, как бы вот он очень неряшливый. А он обычно у людей живет в коридоре, и если он даже захочет куда-то упасть, ему некуда. Поэтому ему костыльковые ветерки не нужны. А вот единственное, только чтобы привычку, то есть у него же есть привычка, у него от отсутствия самого факта наличия костыльковых ветерков, он в депрессуху впадает. И вот просто вот эти вентиляторы, они, конечно, создают какую-то иллюзию. Ну, по крайней мере, облегчают пингвину как бы жизнь.
1: А вот передо мной письмо нашей радиослушательницы, которая спрашивает, а почему же глаза у пингвинов по боку? Ну, то есть не по одному по боку, а по двум. Вот. Я это сейчас объясню. Дело в том, что во всем виноват, опять же, все тот же костыльковый ветер. Вот. Так как сила его очень сильна, 100 метров в секунду, вот, то глаза, может, если они будут стоять, ну, как бы вперед на лице, то ветер будет их заминать в череп. Вот, и если вы когда-нибудь видели замятые глаза, это ужасное зрелище. Ну, и пингвин, соответственно, теряет зрение.
0: Ну, в общем, тут еще нужно сказать так, что он теряет зрение боковое. Ведь у них же пингвины, в силу того, что у них постоянный мороз там, у них это... Короче, глаза, они не вертятся. Подожди, мы что-то заговорились. Так у них глаза по бокам или спереди?
1: У них по бокам, если бы...
0: Я уже начал рассказывать, что кого-то бы спереди.
1: Нет, у них по бокам. И ходят они все время против ветра. Дело в том, что если они будут идти как-то по-другому, то у них будет происходить задув глаза. Вот, а когда происходит задув глаза, он краснеет, он увеличивается в размерах, получается такая рожа конкретная. Вот у нас, ну, если вот вентилятор неправильно в комнате расположить, такая картина получится.
0: Кстати, вот еще мы потом ответим на письмо тоже радиослушательницы, совсем старушки, которая уже держит пингвины, и ее пингвину столько же лет, сколько ей самой. Она пишет, как лечить пингвиновый ячмень. Да, вот есть такая болезнь, такая глазная, в принципе, для людей.
1: У пингвинов или людей?
0: Ну, вот пингвиновый ячмень у людей, да.
1: А, у людей. Ну, да. Тут средство-то очень простое. Надо взять просто желток пингвинового яйца и на ночь мазать ячмень.
0: Да,
1: и ставить,
0: да,
1: вентилятор обязательно. Чтобы, ну, конечно, не на самую высокую скорость, так на малых оборотах, чтобы происходил поддув такой небольшой.
0: Под желток этот.
1: Да, чтобы этот желточек, он подсыхал немножечко. Даже, можно сказать, подмерзал, потому что костыльковый ветер — это холодный ветер. И происходит небольшое обмораживание этой части тела, и ткань умерщвляется, и за счет сильного воздействия желтка обморожение происходит гораздо быстрее, но в течение там 3 минут.
0: Кстати, вот еще можно ответить, что действительно, вот ячмени — это такая болезнь, которую принято всегда лечить какими-то глупыми мерами. Ну вот мы их перечислим, такие стандартные глупые меры. Первое — плюнуть в глаз неожиданно, самое глупое.
1: Еще такая примета есть, что если зайти на самую середину ячменного поля и простоять там 3 часа, то за это время ячмень сойдет.
0: Да, вот, пожалуйста, тоже известное очень средство. Потом положить на вот эту больной глаз, значит, положите мешочек с просом горячим, или там яйцо вареное, или пузырек с какой-нибудь там ерундой. То есть заметьте, что все так или иначе связано либо с поверьями и суевериями, либо с теплом. А вот наш институт...
1: Научный факт просто.
0: Да, да. А наш институт Гуски, он разработал другой метод замораживания ячменя. Да, то есть мы пошли от обратного, и результаты, они, вот опыты дали самые положительные результаты, вот как раз с помощью пингвиньего желтка, вот этого яйца, с помощью вентилятора, еще сверху было бы, конечно, неплохо положить на всю переносицу, на всю носово-лобную часть здоровый такой пакет со льдом, чтобы его еще обдувало. И так вот, если вы поспите пару ночей, ячмень слезет, ну, как рукой снимет.
1: Ну вот, как бы дополнение вообще к Сашиным речам, вот, могу заметить то, что на основе научного факта, ну то есть методом обратного, да, мы решили эту проблему, пингвинчатый ячмень, вот, на этом факте научном был основан институт обратных фактов науки и так далее. То есть теперь есть специальный институт, который занимается обратными явлениями. То есть, допустим, если есть там что-то, то и не может никто это решить, то можно прийти в этот институт, и он с обратной стороны все это дело рассмотрит по-научному и вперед. То есть проблемы будут как бы... Ой, как же это слово-то, а? Забыл я. Но неважно. То есть проблемы будут решаться в 2 раза быстрее. Если нет такого способа, то найдется обратный. Вот. А, про пингвинов же мы рассказывали. А ты мне про какой-то институт тут втираешь. Значит, пингвины под названием Адели, про которых мы сейчас рассказываем, они, самка у них несет только одно яйцо.
0: Нет, ты несколько перепутал. Пингвины — это вот конкретно, которого сегодня привел, вот его зовут Адели. Причем это женщина ихняя, да. У пингвинов, кстати, ошибочно многие наши радиослушатели присылают нам письма, где просто уверяют нас, а потом прям приезжают сюда и рыдают, и благодарят за то, что мы им открыли правду. Многие думают, что пингвины — это гермафродитные существа. Ничего подобного, у них тоже есть и мужички, и бабцы свои. Вот сегодня тут бабца.
1: И птенцы тоже есть.
0: Птенцы есть, да. Но тут с птенцами очень странные у них происходят вещи. Там, то есть они
1: не знают, как их назвать, мальками или птенцами. Вот это что ли?
0: Да, то есть вот как бы в связи с этим в мире науки очень даже споры были достаточно серьезные. Ну, среди светилами, так скажем, Нуно Бетто, он как раз был за то, чтобы их называть, ну, его полностью звали Нудо Бетенкоут.
1: Ну, я имею так сокращенно себе позволяешь, да? Вы, наверное, с ним на одной ноге стояли, да?
0: Ты знаешь, близок к истине у него, да, у него второй нету.
1: А, в общем. А ты, чтобы парня не обидеть, с ним рядом стоял на одной ноге, да?
0: Да, как будто вот он очень так это...
1: Но он очень злится, я знаю, мы с ним общались. Вот, мне тоже пришлось стоять на одной ноге, и он говорит, что иногда может и морду набить. Если вот кто-то мимо него идет на двух ногах, а не прыгает на одной ноге, то...
0: Это он прям очень напрягается. И он, кстати, вот был за то, чтобы вот грудничков пингвина называть щенками.
1: Ну да, возразить-то никто не хотел ему, и поэтому так и называли щенки. Вот. Ну а вообще, когда его, он в люди выходит, ему там стараются, вот люди из общества защиты человека, стараются повязать повязку на глаза, чтобы он это самое, ну, не придирался. Ну вот видит он на улицу, там же все прыгать на одной ноге не смогут.
0: Ради него, конечно.
1: Да. Ну а он парень, правда, крутой, но...
0: Не, ну кстати, вот сейчас так это и повелось. То есть всех, например, рождает там птица, щенок, там вот, например, ну... Ну, как вот там вы назовете человеческого грудничка, который вам, например, на штанину написал, вы скажете, а ну иди сюда, щенок, и за ухо его. Это все вот произошло, да, именно вот от, огульное название. На самом деле, конечно, правильней называть либо птенец, либо малек.
1: Малек, да.
0: Да, то вот этот спор пока мы между собой не решили.
1: Ну, малек это как-то более ласкательно, больше подходит. Вот. Ну, а вот самка вот эта, Адели, нам рассказала, что они несут только одно яйцо. Вот. И при том в самое лютое зимнее время, что свидетельствует о том, что птица-то зимняя. Вот. И, в общем, яйцо немедленно отдается папаше при этом. Вот. Он прячет его на лапах у себя, вот, под складкой теплого живота. То есть, ну, там пиво, эти папы как пиво обожрутся, у них сразу складки появляются на животах. И вот под эту складку они вот, ну, если взять очень толстого
0: но
1: человека...
0: Ты перепутал, ты сейчас не в этом, не в белом же доме находишься, мы же о пингвинах говорим.
1: Я и говорю, что когда самка, вот, яйцо...
0: Не, ну, пингвины, они пиво не пьют.
1: Не, ну это да, раньше они его не пили. Ну, как бы тебе это сказать, такого человеческого пива они не пьют. Ну, ты понимаешь, что у животных тоже свои прибамбасы есть. Отчего там живот нарастает. И у них есть специальное лакомство. Вот.
0: А, кстати, вот тут надо еще сказать. Вот, скажем, если мы видим беременную кошку или беременную женщину или собаку, ну, вот любое земноводное, то есть просто земное, да, то мы сразу можем определить, о, беременная, а про птицу такого сказать
1: сразу
0: нельзя.
1: Сразу место в трамвае вступать ей надо.
0: Да, а про птицу такого сказать нельзя, поскольку, как бы, яйцо оно ее не раздувает. У нее там же специальный яйцевой отсек внутри, который прям вот размером уже предусмотрен в тушке, кроме пингвина. Вот у пингвина, да, действительно, в момент возревания яйца вот живот очень сильно набухает. И вы можете заметить, например, в толпе пингвинов пару-тройку тусующихся беременных дам пингвиних. Там они ходят с брюхами. Им уступают тоже, кстати. Они очень там у них вот уступают они, короче, всем. А вот что касается отцовства, то тут ситуация такая, что у них ведь ты неправильно рассказываешь. Ты вот долго наблюдал за ними, но так ничего и не понял. В общем, что ты вообще можешь понимать? У них нету как такового отца. Вот они там непонятно, у них настолько все это свободно. А закатывает она вот под брюхо яйцо, как снесет любому, который первый
1: ну,
0: попался. Они поэтому и разбегаются все. Как вот она видит беременная самка. То есть откуда это пошло? Они разбегаются не потому, что боятся ей там что-то повредить, а потому что боятся, что она им сейчас яйцо закатит.
1: Сидит
0: а все думают,
1: полгода.
0: Что это вежливость. Понимаешь, и люди взяли от них эту традицию.
1: Уступать вот только... место, да, беременным
0: да,
1: женщинам?
0: Да, да.
1: Вот, а если вот еще есть такой факт, что если сильно ногой ударить по беременной самке, по животу, то яйцо там расколется внутри. Вот, ну, конечно, самка самка не погибнет, но как у нас у людей, то есть у вас.
0: Подожди, тут надо сказать так, что этот метод, это поверье, оно тоже подтверждено реальными вещами. Ведь известно, что в Антарктиде периодически наступает сильный голод. И самка, вот ей надо жрать, все остальные уже прям они подыхают. Вот. А она прям разбегается и пузом бьется о скалу, разбивается внутри это яйцо, и как бы она носит все уже питание резервное.
1: Не, еще когда резервное питание, когда она так накушается, у нее происходит выкидыш, и вот все остальные пингвины, ну, как бы ишенки. Ну, то есть такой небольшой завтрак, как бы, на снегу. Вот, а вообще, вот, когда птенец уже или малек появился, вот, пингвины им пищу носят, вот, аж за 15 километров ходят к морю. И это достаточно большое для них расстояние, ведь они же не летают и не плавают. Ну, по снегу плыть не могут, а так как жирные слишком, то излететь они не могут. Ну, и опять же, вот эти подпорковидные кости не дают им махать крыльями. Вот, и так что не получается у них. Вот, к концу лета птенцы обычно сбрасывают свои свитера. Ну, понятное дело, что когда птенец рождается, ему достаточно холодно. И заботливые мамаши шьют свитерочки и одевают. Ну, а летом они сбрасывают. Лето у них, правда, в декабре.
0: Не, ну ты, опять же, неправильно говоришь. Не то, что шьют. Не то, что шьют. Просто они своих грудничков утепляют следующим образом. Они берут грудничка за шкибон своего пингвинева, и прямо так его измазывают в собственном помете. Самка прям берет, делает, извините, кучу, измазывает грудничка своего пингвиненка в этой куче. Потом подходит к первому, опять же, попавшемуся пингвину. Это вот, опять же, а люди взяли традицию дурацкую, типа думают, что это там вот из вежливости нельзя беспокоить мать, ничего подобного. А она, знаешь, подходит к первому попавшемуся взрослому пингвину мужской особи и просто его ощипывает. И потом налепляет вот эту ощупь, образовавшуюся на густой слой помета на грудничке. Вот это и называется свитер. То есть как бы у него получается искусственное оперение. Ну, естественно, его достаточно потом помыть, и вот это называется снять свитер.
1: Ну, вот когда, если вы видите, там по телевизору показывают пастбище пингвинов, и вы видите такого самого общипанного пингвина, ну, это у них как бы козел отпущения. То есть никому же не хочется там отдавать свой пух там на какого-то заморож, который, может, сдохнет завтра просто от чего-нибудь, просто так. Вот, и, соответственно, вот такие тоже у них происходят. Вот, на льдины они выбираются с приходом зимы, пингвины. Вот, к моменту свадьбы, выведения потомства. Вот, а так они в море тусуются тоже у них. Ну, вообще им классно, вот они на льдине туда-сюда плавают, мир глядят. Ведь известно же, что с Антарктиды все материки видны. Ну, вот если просто стоять, смотреть без подзорной трубы даже, то вот просто стоишь, смотришь, все видно. То есть вот пальмы вот так вот даже. Ну, там как бы происходит переломление воздушных масс, и расстояние очень сокращается.
0: Слушай, ты об этом же на другом радио обычно. Ты сейчас о птицах.
1: А, да, это я на другом радио, которое, кстати, называется «Географический монстр». Вот. А так здесь-то я про птиц. Всего пингвинов 17 видов, оказывается. Но это ошибочно.
0: То есть их гораздо меньше, поскольку, как мы уже сказали, вот всю эту ботву их мы не считаем за пингвинов.
1: Вот зато весной возле Мирного появляются небольшие, суетливые, как подростки, пингвины Адели.
0: А все это потому, что Мирный, он очень такой, это фамилия парня, он очень клевый, он их очень любит и вскармливает. Даже половину от их грудничков он вскормил собственной грудью.
1: Ну да. Ну, как-то так. Вскормил. Вообще, да, вот Адели хорошая мама, у нее много детей, и они вот к Мирному постоянно ходят. Зиму они проводят где-то в водных пространствах, а летом к нему.
0: А он им как вторая мама, прямо скажем.
1: Мирный-то?
0: Да.
1: Да он им папа, какой он мама. Ну, не, второй мама и первый папа. Вот даже сериал вот этот «Моя вторая мама» был снят по сюжету, так сказать, вот этой книги, которую Мирный написал после того, как общался с пингвинами. Он даже научился понимать то, что они говорят друг другу. Ну, то есть он даже начал с ними общаться, как глухонемые друг с другами. Вот, так как пингвины все-таки могут немного помахивать крыльями и делать какие-то выражения лицом, вот, то он очень быстро научился понимать, и даже это самое, они его понимали.
0: Тут, кстати, еще следует объяснить то, что вот из-за мух все происходит. То есть почему нет вот мимики у птиц, живущих в тропических лесах?
1: Потому что там мухи.
0: А почему у пингвинов есть мимика?
1: Потому что нет мух.
0: Ты очень догадливый. Ты, вот, я теперь...
1: Зато есть мерзляк, который создает всю эту мимику. Вот. Ну, то есть, когда мерзляк мимо пингвина глаз-то пролетает, так пингвин так, о, мерзляк пролетел. Ну, то есть, ну, это он, конечно, это я перевожу, как бы. Вот,
0: не, так, ну, он думает так, естественно, да. У него мысль такая мелькает. Да у кого бы не мелькнула мысль, вот представьте, вот вы сейчас сидите, слушаете радио, да, и у вас, оп, мерзляк перед глазами пролетит. Вы что скажете? Оп, мерзляк пролетел.
1: Ну, то есть, удивитесь при этом, сделайте лицо такое удивленное, расширите глаза. У пингвина они тоже расширяются, они от 3 сантиметров до 15 где-то расширяются. То есть, ну, такое ощущение, что это просто вот такие две линзы по бокам у парня. Вот, и вообще просто картина, я никогда ее не забуду. То есть такая картина.
0: Да, ну, конечно, я представляю, то есть когда ты появился там вот со своим младшеньким, то есть это, конечно, вызвало расширение их очей.
1: Вот обычно, могу я еще добавить, самка сидит в лунке из мелких камней. Ну вот, лунка...
0: А зачем же она это делает?
1: А у нее там это самое, пара яиц приложено к лунке. Ну, то есть, когда самки выдают лунку...
0: Нет, ты очень ты ошибаешься. Ты только что, вот, мы недавно говорили, что самка несет одно яйцо. Значит, это может самец в лунке?
1: Но самка может нести и два яйца... Если оно одно может...
0: Самка может и пять нести, нормальная самка.
1: А что ты думаешь, у пингвинов не бывает близнецов сиамских, что ли? Я вот ради только этого ездил в Антарктиду, чтобы своими глазами повидать. Я не то, что там что-то тебе рассказываю, я видел это своими глазами. Такое спаренное яйцо двойное. Вот когда оно растрескивается, вылупляется оттуда сиамский пингвин. Вот есть же кошки сиамские, там, вороны. А пингвины еще не бывают, что ли? Я вот тебе точно говорю. Сам видел. Вот. А... Ну, я сейчас еще что-нибудь скажу. А что мы все про пингвинов и про пингвинов?
0: Ну как, сегодня тема нашей беседы — пингвины. Мы
1: а
0: же...
1: кто ее предложил-то?
0: Ну вот постановление, видишь, на стенке висит.
1: А, мы же теперь работаем по плану, да?
0: Да.
1: На нас спустили план. Ну, мы не курим. Нет. Вообще, я тут где-то видел. Они, у них эти, есть зубы. И они в них носят еду. Ну, от этого и пошло то, что пингвины стали работать в ресторанах, то, что они умеют носить пищу. Вот. Ну, сейчас есть даже в одном из московских ресторанов. Он так и называется — «Пингвин». Вот кто знает этот ресторан, может сходить и посмотреть на пингвинов. Там же вы можете приобрести пингвина, корм для него. Вот, мужская половина Адели, вот она сейчас мне так нашептала на ухо, что она, отдыхая от демонстрации преданности к любимой, вот, бродит вдоль побережья. Ну, вообще, пингвины — поэтические натуры, они очень часто посвящают своим возлюбленным там поэмы, баллады, вот, всякие другие там романы любовные пишут, вот. Особо забавно наблюдать, вот когда темные силуэты пингвинов на белом снегу. Вот такое ощущение, что вот как клавиши у пианино. Ну, вот пианино видел когда-нибудь, особенно белое? Вот эти маленькие черные клавиши, вот как будто пингвины в Антарктике лежат.
0: Да, ну, кстати, такое бывало, когда случался мор пингвинов, они дохлые повсюду, вот прям разбросаны. Потому что если смотреть вообще на них сверху, когда они ходят, то это похоже скорее, вот знаете, на кожу свиньи, гладко обритую, увеличенную под микроскопом.
1: Вообще пингвины идут тихо.
0: Да, ну, в общем...
1: Слегка покачиваясь.
0: Кстати, можно сказать такую вещь, что вот снежный покров сам, он же имеет, как правило, привычку скрипеть. А у пингвинов так устроены их лапы, что вот он не скрипит. Почему? Потому что лапы слишком пористые. И ну, туда... Да, да. И да, единственное место, ну, как мы уже говорили, следы у них вот эти такие своеобразные очень. Это единственное место, лапы у них, в которой очень высокая температура. И когда пингвин ставит лапу, то снег даже хрустнуть не успевает, он тает. Прям...
1: И поэтому пингвину приходится перебирать лапками быстро по снегу. Когда он идет, ну... чтобы не растопить Антарктиду. Вообще они никогда не стоят, они все время двигаются. Вот так вот образовываются, да, образовываются льдины. Снег тает, и лапа поднимается и резко замерзает. 40 градусов, все это происходит очень быстро. Вот, а когда пингвину нужно куда-либо быстро перебраться, он прямо на брюхо ложится и покатил. И вот только сам своими плавниками перебирает. Ну, довольно-таки быстро, они так 50 км в час где-то развивают. Ну, даже вот этот мирный товарищ нас, наш, который занимался пингвинами, он прям катался на них, он садился и... Даже как бы, ну, у него упряжка целая была. Но если надо что-то перевезти, у него были специальные транспортные пингвины, как он их называл. Ну, они очень слушались его, но он же кормил их грудью. То есть вот с малолетства, как вот взял их к себе, так и...
0: А ты знаешь, давай сейчас прорвемся, отслушаем композицию.
1: А, вот мы о музыке-то и забыли.
0: Да, то есть отвлечемся от основной темы нашей беседы на композицию. После прослушивания композиции продолжим наш рассказ вам о замечательных двуногих друзьях.
2: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам, у нас в студии снова объявился сиамский близнец Энджелс и Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт Мира Туичи-Мамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, и особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичи-Мамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Энджелсу и Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичи Мамукович. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот, в наших кругах меня принято называть он, а не она, там, ей. Вы поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой. И, ну, тут еще такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Усовершенствованные, как бы. Да. Но тут, как бы, я так понял, что помогает.
1: То есть убить двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: вы
1: вот
0: эти деньги.
1: Вы имеете
0: в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, а, это пословица, бы...
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом, а почему же мы не отмечали новоселье?
1: На колесах.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15. Вот, обставили
0: ее. Ну, там сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который
1: Вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как
0: Под
1: бы его...
0: картошку.
1: Да, опять же. И как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового. Потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости, значит, пешком, путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленного ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он... Значит, да. Ну, я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, костюм, вот я бы вам советовал все-таки этот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну так
1: мне.
0: Как вы вот ходите, ходит сейчас рейверш.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать, что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что торшун вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
1: на
0: брата
1: самом
0: считали
1: деле,
0: равным.
1: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно шил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшины, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены. Пользуйтесь презервативами». Фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть, тем не менее. Вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и торшином?
1: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
1: Нам. С ним.
0: А.
1: Пополам. Мы же там вместе живем. Я же не вхожу туда без него один. Правильно ведь? Я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении. Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что, если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
1: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе? Ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос. Может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения? Если есть, то какие они? Потому что ходят самые разные слухи, легенды. Вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была. Вот. Ну там.
1: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так...

0: Он был пластмассовый, там не было ничего. Ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
1: Ну, испытание. Кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете. Ну,
0: мне просто перерезали перемычку между ноздрями, ее просто убрали.
1: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе, как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
2: На деньги.
1: Да, и естественно, что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний и нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой, была одна здоровая ноздрь, ну, это таки хоббит. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
0: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
1: Нет, бивень ниже находится гораздо.
0: Нижняя челюсть — это бивень, да, верхняя челюсть —
1: ну,
0: это
1: вам,
0: первый
1: бивень. Виднее.
2: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
0: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на 2. А раньше было... То есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прям.
1: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну как, соответственно, значит, человека зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было снято про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется, «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего?
0: Ну и как
1: ну, сюжет ладно, давайте развивал... лучше
0: нет,
1: о Марсе.
0: Сюжет тут развивался.
1: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
0: Ну, мы, конечно, походили по Марсу в этих в ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
2: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
0: Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
2: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
0: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
2: А мы, ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
0: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
2: Да, фальшивые.
0: Вас просто развели на деньги.
2: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек...
1: Нет, вы обманываете, это погона.
2: Александр, секунду.
1: Я знаю, как перхоть выглядит.
0: Это уже секунду, спор, вы подождите.
1: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду, вот там, на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть — это лучшее средство от пожаров теперь. Вот, вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарный тушит, когда там, на, вот на плакате, видишь, за спиной плакат.
2: Я все вижу.
1: Перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
0: художники
1: стоять.
0: Художники совсем
2: так
0: уже.
2: Так вот, господа.
1: Снег.
2: Да, ага, перхоть, снег. Так вот, господа хорошие, это звездная пыль.
0: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
2: Кстати, ну, спасибо за комплимент. У нас на Туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
1: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
0: Александр, вы знаете, почему они ее называют Туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
2: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
1: Ну а как же не пить-то?
0: Ну... Как?
1: Ну, вот, да, вот как.
0: Брать и не пить. Вот. Не пить.
1: Хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
1: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вы знаете, песня такая даже есть. Пучит все пучит.

0: учит, все пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так вот. А вот как же...
1: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучат даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим.
2: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высшая раса. Так что у нас другие проблемы. У нас нету стресса. Жизнь сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
1: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
2: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
1: Друг для друга, да?
2: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
1: В общем, вы самая вылеченная нация.
2: Почему на орбите таракан? Я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angel Sitsorshin, как там с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
2: А вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
2: Дело в том, что уже в 2053 году женщины как рабочая единица будет самая популярная. Вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах. Просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: Скажите,
2: они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
1: Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением?
2: Но вы знаете,
0: не,
2: что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
2: сейчас... А их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучиться?
1: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может быть, как-то...
1: Давайте я почитаю.
2: Хорошо, их газом...
1: Сколько же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, которые ударяют?
2: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
1: Вместе с маткой.
2: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
2: дело.
0: По пояс выдирает. А скажите...
2: Отца могут порешить заодно.
1: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
2: дело-то
0: это же...
2: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
1: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили тогда?
2: Вообще,
1: наших радиослушателей, они слушают нас без презерватива, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
1: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на вас.
2: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто повсюду, по улице.
2: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот лучше, так, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
1: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
1: Ну вообще слег.
0: Ага.
2: Я думаю, что вот это только проблема решит. все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот...
2: А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
1: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава, не все же знают сейчас просто.
2: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
1: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
2: Шифер.
0: Нет, Шифер — это на крыше кладут.
2: Ну, а есть Клаудия Шифер, которая кладет этот Шифер на крышу.
1: А вы видели, как ее на крыше клали?
2: Как ее раскладывали на крышу? Ну, как же я не видел.
1: Я потом вам расскажу.
2: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная... Я ее снял с бортового
1: корабля. А вы тоже там были, да?
2: Но у меня подзорная труба, оптический... Кабель стоит внутри, я все
1: Нет,
2: видел.
1: А я справлялся сам, у меня все было.
0: Что
2: ну
0: справлял?
2: Вообще, руки Нет, дело я... такое. Это понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, как
1: вы... Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... заблокирован, ну, такой, да, антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный. Ну, как у Мерседеса 500. Ну, лучше 600-й взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это?
1: Все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последние веяния... Нет, последние это нет. Не то, не последние.
2: Первые.
0: Первые веяния, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеры.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот, смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну, когда я еще был молодым, когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький,
0: что все про него...
1: Как пенис. Я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а, ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там, а, все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал рукава. Вот, ну, у меня рукава пристегивались, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странностями, дурак. Вот, мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты че, Мамукиш, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема у Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про сё. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда ни подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрен, вообще у организации этой планеты, Саша...
0: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
1: Ага. А ведь он мог жить дальше.
0: А, кстати, вот Гринпис, я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь вы знаете, Дуичи Мамович, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
1: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да, перестают люди думать вообще.
1: Да, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
1: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то после, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
1: Главное, чтобы был выход, парашют и 3 скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальные суровые...
1: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете,
2: да, вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
1: Ну, я думаю, не видел. Вам тюхнули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю.
0: Это прям за ручку водить.
1: Вы какую школу кончали?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
2: У настоящих космонавтов это стерто из памяти. Нельзя
1: помнить, придумайте.
0: Так скажите,
1: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса
0: так
1: вообще.
0: Нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
1: Да, а я что говорю?
0: Ну, вообще тоже.
1: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
0: Нет, простите, мы уже знаем, что лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
1: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
0: А вот, кстати,
2: Извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
1: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
0: А почему ты пёр? Мы же о совах.
1: А кто такой Рейган?
2: А кто такой кто?

0: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Риада, является все-таки, может быть, засыл вот не перов и не сиамских в космос, а вот сов.
1: Ну, а им проще, там же темно все время. Да, ну вот. Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, что затуманенный взгляд, он не видит ничего.
1: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
1: знаю
2: вам...
1: я восточный прибамбас, да, или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот, и вот я вот
1: да
2: за
1: вам
2: себя
1: понаделали могу... в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
0: Нет, простите, это шахтерам. А вот сейчас вот...
1: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
1: А по-моему, их обидели, им зарплату дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
0: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
1: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
0: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
1: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
1: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
0: Woods вы говорите? А какой Woods?
1: Heaven Woods.
0: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
1: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько им купить сегодня мороженого. Вот, а... Надо жить по-другому, надо считать звезды, надо разговаривать о других галактиках, представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
0: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджерс, вот уважаемый Туичи Мамукевич. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
1: Ну что, целовался, говорите прямо, что
0: ну
1: вы
0: да,
1: с ней
0: да,
1: делали.
0: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то, да, ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
1: поведать? Об представлении инопланетян?
0: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
1: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
0: Пугливо?
1: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться. Тут все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
0: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
1: и вы вылетаете, по-моему, сразу же.
0: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
1: То есть вы не похожи на шарик.
0: Подрог вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
1: Подгиб.
0: Подгиб до коленных
1: суставов.
0: А у вас то же самое, я вижу.
1: Но я все-таки, да, к этой категории тоже отношусь.
0: А вот вы-то еще, мамукичка, вам страшно.
1: А космонавты ничего не боятся.
0: А они боятся, что их уволят только.
1: Лобная броня, там все дела, это все спасает.
0: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
1: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
0: в смысле сразу... любят вот как бы бояться.
1: Да, этим и объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Вы же когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, у него сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
0: Так, простите, а вот именно поэтому я так пока то еще мамукаю, что отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
1: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
0: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб, газоотторжение, все это осталось, и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
1: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
2: Чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
0: Ага.
1: Легко так. Как дети в школу.
0: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, они... визуальную карту человеческого лица.
2: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот и иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
0: Куда?
2: С улыбкой.
1: Начитаются фантастики. Ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого... Да подождите вы, отвечает он. Это вы будете, он там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом деле...
2: Кстати, привет. Привет всем фанатам.
1: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, еще свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
2: Правда?
1: Да.
2: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это... Не, нет? Нет?
1: Нет. Нет.
0: Оттуда вас забрали.
1: Это
0: уже
1: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
2: И,
1: это
2: и не 18-е отделение милиции.
1: Ну, вам туда еще не придется сходить.
2: Не Государственная дума.
0: Увы, мой друг.
1: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Вот это? Он вообще точно космонавт? У него национальность, у него космонавт написано?
0: У него орденские плавки.
2: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
1: Да вас везде за кого-то другого принимают. Вы же мне только что об этом рассказывали.
2: А это чтобы в контакт входить. Я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией. Вот с вами я вошел легко и просто.
1: Да я вас обманул. Если вам улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то... подрывает под меня.
0: Ну-ка,
1: вот
0: попробуйте. Шо, ужас какой.
2: Вот это, так, это вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
1: А что это за космонавт? Я такого
2: не знаю.
1: Кстати,
2: прекрасный астероид назвали этим именем.
0: Астероид?
2: Да.
1: Это новый вид сперматозоидов.
2: Ну вот, брошюрку, вот брошюрку вот за вами возьмите.
0: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
1: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые словари.
2: Это просто английское толкование, это одно и то же.
0: Тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Ну. Вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист едет. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленый.
1: Видишь, тут уже пытаются людям так ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
2: Так вы считаете, что... Как вообще бы нужно... возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да, вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да,
0: то вообще страшно, конечно.
2: То
0: страшно.
2: Ужасно получается.
1: Страшно. Да, я тоже люблю поесть.
2: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да, ему принесли меню, он заказывает. Все должно и взаимопонимание с официантом, и все.
0: Да, с официанткой.
1: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля, и вы ему сразу легко.
2: Да. А каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
0: Да. Так вот... это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
2: Нет, все зависит от вашей
1: ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
2: Ассоциативность
1: собаки
2: должна
1: присутствовать.
0: Едят? Чего собаки едят?
1: Ну, дерьмо.
0: Да нет, они нюхают.
1: Почему? Они его
0: метят.
1: Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ей прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
0: Да?
1: Ну, естественно. Ну, не ходить же из грязной
0: морды. Ну, видать, совсем морды. Мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они этот...
1: Бомжам вовсе. Есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
0: Так что вы там об люди?
2: Я пью минеральную воду.
1: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
0: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
1: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку,
0: судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
1: Вот, это точно.
2: Венерианская, обычная венерианская вода. И смотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
1: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
2: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
1: Я излучаю улыбку.
2: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучайте.
1: Мне не надо ничего
2: уже объяснять. Мне предохранители все объяснили там,
1: в космосе.
2: Да?
1: Все объяснили.
2: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
1: А я слежу за вами, за всеми, слежу. И, по-моему, туда, в космос, все передаю.
0: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
1: Так, еще раз, я, знаете,
0: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
1: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет. Ну, мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
0: А ее не Карим звали?
1: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
0: А.
1: И она как будто нас не знает. Мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята. И мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
0: А, тюбетейка.
1: Да.
0: Тюбетейка.
1: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же... Все позабыли, у них косы подтопились.
0: Они соль лижут, вы знаете. Корова.
1: А корова?
0: Соль лижут, кстати, доказано, что...
1: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было?
0: Соляной кризис, да, так называемый.
1: Коровы все слезали.
0: Полис постоянно, кстати...
1: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
0: Простите,
2: это
0: кто?
2: Группа такая, полис.
1: Какая? Полис?
2: Да.
1: А, ну да, в Америке у них все группы называются Полис. У них же так, там даже нашивка такая, Полайс такой, по-английски правильно.
2: И в Лондоне тоже.
1: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Ландо, что это?
2: Ну и что, если я очень долго...
1: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь. У меня аж брови вот прям в пуху золотом.
2: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
1: да
2: не
1: какая перка. Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, говорят, а у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит? Кто вам дает указания? Кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
2: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходят новые русские в музей, в Третьяковской галерее, ходят там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходят там, картины смотрят. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Спрашивает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, и действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? Вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что очень дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке. Он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали? Вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон. И, видимо, своей жене говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туйчи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании? Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. И вот там... Такой бедный. Ну, ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку. У него не смазаны вот эти цепи. Он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот эти все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Не, ну это вы на тренажерах, а в натуре?
1: Ну, в натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
2: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
2: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, о привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным.
2: Кровь уже.
3: Да. Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке, вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
2: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. Еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
2: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
2: Ну или вот вы.
3: Не, у нас тут.
2: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот, тем не менее, все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
2: Так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
2: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
2: Вот по всему небу туда они как вот.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
2: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо. Ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Что, пошли там, накосили себе и по мешкам. Ну, знаешь, как мужики сенокосы возвращаются. Думаю, сегодня зелени три мешка накосили. Ну, и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету. Да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие, там рамсы путать. Это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную. Где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых, где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
4: Богатые.
3: Богатая. Это, ну, собака.
4: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмагов и ходят, жуют вам целый день эту жвачку. Дирол. С ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть, она уже не жует.
2: Если, например, прокус губной лопасти.
3: Да-да-да.
2: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так... И глотается.
2: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стиральная машина ломается, все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, молодой, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
2: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам вот, вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали и жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте. И у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними. Потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной. Потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще уже не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив — это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, ну, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Чего ему зря? Зря хороший презерватив на него используют. Раз заболел-то, нефига по улицам. Правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Вот только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет. Там, и всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним. Все как бы в неглиже там. Груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно. Они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков. Вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов также. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте тает, и все нормально. Сейчас Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во всей эти Африки просто в срочном порядке свозится весь тайт и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: О, ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который же сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прямо написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там зеркало, так, потихонечку, и
2: ну, ништяк. Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь вытянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот дискобар внизу. Хоть эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет, это судебные вот... процессы, конечно, они уже отталкивают. Само собой,
1: и
3: уже
1: платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все поднимаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, потом Саша спрашивает,
2: какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
2: Где? Вот это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. А. Давайте стихотворение вам обращим.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходить.

0: спичечный коробок. Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
1: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
0: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
1: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
0: А у нас все схвачено
1: вот
0: вообще.
1: Вот лейбы вот берегите от пожара.
0: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано вообще. Там все
1: да
0: одеваются.
1: Голливуд это вообще два таких хрена сидят просто.
0: Один голи, а другой вуд.
1: Все знает. Все.
0: И вот делят это... бабки, которые да. Мы на самом деле мы зарабатываем, они эти бабки.
1: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
0: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
2: не,
0: бабки.
2: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
0: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
1: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
2: И что сдавайте? Мы... Анализы опять? Анализы нет, на это... прошлой неделе все сдавали.
1: А я почему не сдавал?
2: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
1: уважительная
2: сразу
1: причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
0: Да вы не сдавал он анализы, нет.
2: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
1: а
2: не
1: по-моему, эта тема разговора не для эфира.
0: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
1: Нет, это торт.
2: Да нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
1: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
2: Так что-то они много сходили сегодня.
1: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они
0: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
1: Да, давайте, и... давайте. Головы свои напряжем, там,
2: а может быть,
1: давайте.
2: Лучше пойдемте помоем их вот там.
0: Вообще,
2: пока.
0: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
1: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
0: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
1: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
0: самом
1: деле.
0: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, кого москалю какому-нибудь.
1: Да.
0: Куда-нибудь.
1: А на самом деле мы же все хохлы. Вот,
0: и поем. Татары.
1: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это... Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
0: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас, не, ну... нас все нации это объединяет. И даже
1: а я вот на межпланетные,
0: я вот на мусульм
1: хочу.
0: Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
1: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом
0: Голливуде. И на Мосфильме тем более нет.
1: Девки с каблуками.
0: А, девки это... были на Мосфильме. О, да такие тёлки там вообще.
1: А что, есть халява-то пройти туда?
0: Там все на Мосфильм?
1: Да.
0: Ну, договоримся.
1: Ну, чисто я в вас в Голливуд, а вы меня на Мосфильм.
0: Нет, уж лучше вы к нам.
1: Ну, вам придется заплатить тогда. Это у нас дороже.
0: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
1: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
0: Большинству?
1: Да.
0: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.

0: вами.
1: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х. А в вашем ездят на метро.
0: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
1: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
0: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
1: А еще мы умеем мычать. Вот так.
0: Ну-ка еще раз.
1: Сейчас тут еще.
0: Вот уже даже мыкнуть не можете.
1: Не могу.
0: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
1: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космонавт пёрли, знаем мы.
0: Мы все из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
1: Всё, все звезды оттуда поворовали.
0: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
1: Да знаем, вот. Теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы и два дерева. Грузия.
0: Вы всему верите, что в своей...
1: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
0: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
1: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
0: Испражнение, собственно.
1: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
0: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
1: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
0: Что, чтобы академик чего?
1: Наук был, стоматолог.
2: Ну, дантист попросту.
1: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
2: Цемент, чтобы лил там.
1: Физика.
0: В общем, короче, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
1: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
0: А что?
1: Я пройдусь...
0: Женщина и нос, да? Женщина...
1: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
0: Да, по Тверской все твои будут.
1: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду, вот которые стоят такие все. Ну, матрешки.
0: Да. То, что недоедено в Макдональдсе.
1: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все. Вот это,
2: вам виднее.
1: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня.
2: Это ведро с перхотью.
1: Ну или с перхотью.
0: Звездной пылью. Такой компьютерный мусорный ветер.
1: Ой.
0: Пролетая над
1: жаль, сейчас
0: гнездом.
1: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой год сказал?
2: 18.
1: Нет, я не про 18-й год.
0: 2018.
1: Я 18 век хотел сказать.
0: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
1: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
0: которую
1: друга.
0: Которую обронить вы хотели так случайно.
1: Ну,
0: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
1: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
0: Я при своем дворе, при своем селе.
1: Да и правильно, у меня все, и грабли.
2: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, а то и Чимамукевич.
0: До работы дворником была работа, сейчас я просто все по порядку, была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
2: Про горшки.
0: Вот, горшочником.
2: Гончарное искусство, кстати,
0: да,
2: овладевание
0: да.
2: Гончарным искусством, это не один год.
1: Это когда вот типа велосипеда, сидишь педали крутишь, крутится,
2: да.
1: А ты там его...
2: Лепишь.
1: Знаю.
0: Кетлер.
1: Ага, точно, вот фирма.
0: А,
1: это
0: уже об этом.
1: Нет, это шпёр.
2: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, под ним мне представили.
0: Нет, это был Кетлер.
1: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии. Что вы так удивляетесь? Америку открыл Колумб, а ресторан открыл...
0: Кетлер.
1: Во. Кетлер уже понимает парень.
2: А как... что же Кетлер тут вот делает?
1: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан «Америка» в Москве. Ну, не один, а много. Кстати, это главный конкурент Макдональдс.
0: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
1: А мы можем предложить в Грузию шубы.
0: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
1: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
2: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
0: Сельдь под шубой.
2: О, с
0: планеты Голливуд везут все.
1: Контрабанда. Контрабанда.
0: Сельдь под шубой.
1: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
2: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, и написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
0: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит вот
2: бабищу
0: вот
2: уже
0: палатка.
2: Увезли. Вот, учи, мама, говоришь, бабищу уже увезли, она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли, не волнуйся.
1: А я видел рекламу «Ты, я и Ро...» И планета Марс.
2: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как вот, да, вот
1: это. Волосатый, такой что-то парень с бородой.
2: Да нет, сидит. Это же это вы, во-первых, не падаете на Тучи Мамукичи, микрофон немножко вот выше. Вот. Что вы хотели?
1: А почему нам никто не звонит?
2: А потому что отключили телефоны.
1: А где
0: телефонная
1: служба?
0: А почему отключили телефоны, да? Где телефонная служба?
2: Потому что никто не звонит же.
0: А я думаю, другое.
1: Но это не причина отключать телефон.
0: Да. Я думаю, просто...
1: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-нибудь и разговариваем по телефону.
2: В смысле, по гонцу?
1: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
2: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
1: Берется гонец...
2: На скрижалях.
1: Берется гонец Федька. Обувается, в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю...
0: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
1: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
2: Простите, Дудкина.
1: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
2: А, вы как бы Портной.
1: Да.
2: Ага.
1: Он говорит, здрасте. Тут... Говорит, ну ты беги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
2: И орали туда.
1: И орали туда, как бешеные.
2: Причем я знаю, что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
1: нет, бралось два Федьки.
2: А, два уж, да.
1: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливрее и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это как параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкино. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
2: Например, Федька... добычу вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог.
1: Вот, и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
2: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
1: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали. Все так, какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально. Мы вот катаемся. А у нас любимое дело это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И, а парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него видно обед, там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть, на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать, я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо, все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко. Ну как вот раньше отцы наши, да? У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня может быть даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать я обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Там на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб, ну, в лоточки складывать. И... Вот, и в общем, сели мы в Кадиллак, там портвейны, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну там же много. Вот. Ну мы проехали, посмотрели там под землю, спустились там, все там потрогать можно. Вот, ну и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну покажите. Ну и выводят, вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это хохлушка в квадрате просто, здоровенная, как памятник в Америке, вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то, они еще как-то называют там, ну, у них это что-то такое святое, они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной, с каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали, говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот, ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидку, если у вас двое? Я говорю, так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Ну, они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну ладно, давайте там по полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет, ему же откусил собаку, он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем, и это самое, что это овчарка, вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит, и палец ей в ноздри так, бах, собака-то обозлилась, и как за нос его, и таскать. Но я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 грин мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50. Я говорю, носа-то у парня нету. Вот, ну так, с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 грин получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет, купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое, надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорят, ну, а забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушку тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. Говорит, и хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, да я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3×3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреется уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная. Но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это, правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо. Выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот, а мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе. Легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко, я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал, давай все там шмонать. А там одни эти, в ливреях, ну, уже не негры, а эти, милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, сушеные, как будто с Африки приехали. Вот, но мы Я говорю, а может мы как-нибудь там... Ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может мы с тобой как-нибудь договоримся. А Торшин напился, что-то пьяный там сидит. Вообще ничего не понимает. Но у него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. Им вот так было нормально. Сны, наверное, снились. Что-то ручками вздрагивало там. Слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там Торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может... Как-то не понимаешь ситуацию. Вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот он говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну и я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, Это очень трудно объяснить. Вот если смотришь телевизор, там показывают иногда, вот говорят еще сухо. Я говорю, да ладно мне прогон это устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела? Почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфло? Я говорю, да у него глаза косые. А у него, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот. Ну, я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну, вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гафнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот, ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть, вот, прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это же за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты, куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин, ну какой-то двойной, она беременная, вообще скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот. И была у меня одна хатка на примете. Правда. Думаю, дай-ка я эту клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем. Его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только 2 должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь твой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке, весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство, про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с 2 контакты имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю 2 гривен прям на пол, так думаю. Ну, и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня. А он без жилья остался. Он говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот. Мы потом ездили к нему все вместе. Но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Но потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, то 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально, вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть тоже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано, с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы «П» все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, тут работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работа дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное. И даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот, ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых, то есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла, а ходить ты будешь
спецодежде. Ну, это как обычно. Кержевые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей, я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно. Некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну и как бы немых в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну и пошел парень по рукам. Ну, то есть бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот. Ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют, радуются. А я, дурак, не понял, начал их метлой гонять. На них улыбка с лица, как с куста поползла.
Вот, ну, думаем, что делать-то. Ну, один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну, мы взяли яму в песке, вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо, что по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь встали. Но мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну как бы для этого надо налоговый инспектор регистрироваться и фирму открывать. Но мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно. Ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист, и как бы... Без пиджака, это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в стиле еще. Вот, где-то на пип-шоу пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаюсь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями, разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям. Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там,
И мы поперли. Тут Санек как навстречу нам. Я говорю: Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит: да мне только в радость. Главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. Но мы подходим к нему и говорим: ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот, ну они говорят: мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали грины какие-то, нам говорят: рубли давайте. Вот, они говорят: у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим: что, обалдели, что ли? Какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят: вы вообще откуда? Кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит: ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю: ты так больше со мной не разговаривай, а ты будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, вот почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападали. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим: да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну: да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю: да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А это же нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко, и то хорошо.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «Набат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавично-щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
1: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
0: Вот. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда. На
1: Опять много, да, пришло
0: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот
1: оба. Да, странное общение.
0: Да, вот типа посмотри. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопыр хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
1: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть

0: клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили, ну, чтобы как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
1: Нет, эти не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
0: А, ну эти. Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта. Ну, вот.
1: Клык.
0: А, клыки, да, точно. Вот.
1: Еще кино такое было, желтый клык.
0: Желтый клык?
1: Желтый клык, нечищенный.
0: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей и белый клык.
1: Лондон, как, говоришь?
0: Да, Джек и Лондон, два брата. Они написали книгу про белый клык. Ну, про моржей, как эскимосы с моржами вместе разбираются. Да. Да.
1: Так слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых, то есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически, вот как бы ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет, вот представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, а тут и попадет в легочную там систему. Плюс как бы хобот. Если, то есть получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Это я не понял.
0: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности
1: то есть это подклыковых
0: ноздрей его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
1: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
0: Почему? Они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. У слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
1: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные дыры?
0: Нет, это знаешь, как бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт.
1: Вытечен, да.
0: Или там
1: растечется,
0: слоны ходят. А вот здесь вот под в ноздрях под клыками он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
1: Да,
0: ну, как
1: да,
0: бы...
1: да, да, да.
0: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, и как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота свои вратовые. Да, да. Вот.
1: А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен.
0: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
1: Вот не могли бы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
0: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
1: Может, никто не спорит.
0: Слон не может, у него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, и холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
1: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
0: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько как броня, не пробьешь. Поэтому
1: вот он... именно ушные, то есть?
0: Да, он в основном а там же... слышит

0: только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно, да? Так ему крикните. Он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал, а он действительно ничего не слышит. Потому что он
1: так,
0: не
1: а может вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда, мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание, да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь, мы ставим на коленки и слушаем как бы рельсу, да, чтобы, да, про, да, если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим, а если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
0: А это все зависит от дальности нахождения.
1: Нет, а ножные вот эти вот лопасти слона, вот, которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны. Ведь,
0: я понял, да.
1: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесову пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него это пяточка.
0: Да, поэтому он мышей боится. Мышей. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
1: То есть можно ведь как слона убить. Берешь вот заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковные менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям навык заваливается.
0: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
1: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственно.
0: Вот, он... Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну, как уже потерялся в пространстве, то есть он не слышит происхождения, проползания червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
1: То есть ждет уже.
0: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот. Чисто визуально. Главное сесть
1: вы,
0: на
1: кстати,
0: хобот.
1: Вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, то что-то как-то она сейчас... Ничего она, кажется, страшного. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
0: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И как бы вот принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
1: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов. Потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает, что он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова.
0: Да-да-да.
1: Вот, а слонова, он же как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно как бы на направлении,
0: да,
1: значит, скос.
0: Да, он концентрирует
1: скос
0: свое зрение. Ну,
1: а, значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
0: Ну, тупой, это уже идет. Если бы подковали, он как бы уже тупой.
1: Uh-huh.
0: Вот, и получается такая фишка, что он, по сути своей, он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
1: То есть он как бы не задумывается вообще? Вы как бы полагаете, что... Вот...
0: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
1: Вот
0: то
1: это
0: есть само... уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
1: щелкнуть
0: пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
1: А то есть, а как же вот выходит с положения в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатницы и кошатницы очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких, домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
0: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
1: А может, это из-за того, что они просто много едят?
0: Слоны?
1: Ну, конечно.
0: Ну, естественно, такую тушку прокормить.
1: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да? То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что? Это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
0: Ну, я только могу высказать свое мнение.
1: А, да, конечно.
0: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
1: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные ноги это как перепонки, вот это, видимо, ноздревает.
0: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот,
1: а, ну,
0: вот,
1: понятно.
0: Вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать то есть, эту теорию.
1: Что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой? Тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте.
0: Нет, но это себе... все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
1: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека. Его вот недавно уволили с нашей радиостанции. У него ноздри были на ладони. Ну, еще одни, то есть. А вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздрях. Древом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот, а вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку эту и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма, вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, знаешь, включение резервных ноздревых?
0: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
1: В смысле? Нет, я тут не понял как.
0: Система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто... две трубки.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
0: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
1: Ну да, само собой.
0: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
1: Не, ну а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Угу. Такой длинный кусок, скажем, мяса, но это же мясо все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникли подозрения, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
0: Ну, но там же позвоночник. Есть позвоночник.
1: Вот есть, да, все?
0: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
1: Ну, да, да.
0: Это же все-таки, в принципе, нога.
1: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
0: Да, но... суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Ага. Состоит из мелких костяшек.
1: Как у рыбы, наверное, вот.
0: Ну, вот как позвонок.
1: Вот угорь там.
0: Ну, вот позвонок и все.
1: Ну, то есть, все-таки это не задница.
0: Нет, ни в коем
1: случае. Понятно. Но это самое главное, потому что это всех так интересовало.
0: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
1: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапана, они не пропускают внутрь головы, это как бы хоть. То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве баловали, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается.
0: Но он же не резиновый, тут тоже так, надо.
1: То есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, это сечение нужно изучить, видимо.
0: Ну, диаметр трубок.
1: И все? И длина их, да?
0: Да.
1: Ага.
0: Но опять же, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу это все выдавит. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
1: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
0: Да.
1: Но тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
0: Нет,
1: то...
0: они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они не могут
1: вверх,
0: ее
1: если,
0: удержать.
1: Значит, сделать задиру от хобот трубой.
0: Ну,
1: там...
0: и как он будет ходить? Они просто... Ну, его надо держать еще, хобот.
1: Тяжело,
0: мышцы
1: типа.
0: Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
1: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
0: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов. То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богатая растительность, да.
1: А вот, собственно, скажите, вот как бы если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то вот, значит, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
0: А кто такие растаманы?
1: Ну, это не важно. Она как бы... Она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, знаешь, произвести задир хобота, слоненку прям берешь его за хобот, задираешь.
0: Ну да, вот так.
1: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
0: Ну, он, вот. В принципе, да, там губы такие.
1: Губы, да.
0: Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
1: Хоботами?
0: Нет, именно губами.
1: А хоботы помеха?
0: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
1: А ведь устает мышца.
0: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы... слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них вверх искусство, там как Камасутра, может, наверное, так как-то.
1: А вот обвив еще происходит часто, вот обвив хоботовых.
0: А или вот, да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ, он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот. А вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
1: Ну, а вот скажите,
0: и очень трудно отыскать такие пары.
1: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоней там большое количество. Жуки там, значит, эти личинки всякие, вот, откладываются там, бабочки потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть, там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
0: Такой цветущий оазис.
1: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
0: Может, есть если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит, у него может появляться растительность, ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки.
1: Да, чтобы держалось.
0: Да, чтобы это все держалось.
1: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И,
0: да,
1: кстати,
0: даже это... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое.
1: Слегка. Липучее, да, липучее.
0: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
1: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почёсе. Дело в том, что как бы должен быть почёс, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
0: Да.
1: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой,
0: Но то же самое, только наоборот, с другой стороны.
1: Да,
0: там, вот в принципе, похоже, только ушей нету.
1: Да,
0: ну, почему, глаз значит, там...
1: Почес как бы... крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается. Это же там не плесецкая,
0: да, вообще, почес вообще происходит очень... Достаточно сложно у слонов, потому что, ну... Неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может
1: дотянуться.
0: Да. Там, ну, просто ну, сложно.
1: И если нет, значит, второго там слона, то есть
0: даже
1: как
0: вот,
1: он
0: вот
1: обходит?
0: Как, не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там собаки подняли там ногу в задницу и давай там почес производить.
1: Да, да? Или там прямо завьется вся и зубами, да, так клац-клац, да, клац-клац зубами, да. Там.
0: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит,
1: ну, да,
0: тебя там в сердце куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почес способом... Сейчас сформулирую. Почес посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что
1: в джунглях вот еще
0: нету построек.
1: Да, практически.
0: Есть только хижины. Они очень хлипкие. Если слон на них производит почес...
1: Прилип сразу состоит.
0: То, во-первых, прилип. Во-вторых... разрушение хижины.
1: Разруха просто такая, да, стоит.
0: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
1: убийство
0: забивают.
1: Там, да,
0: убийство,
1: сразу.
0: Следствие, суд.
1: А вот есть еще и метод, значит, почесалого, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там,
0: да,
1: другое животное. Например, там какая-нибудь там ершик.
0: Вот ежиков очень любят слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
1: Дуется вот это.
0: Да,
1: и головой него, возбуждает.
0: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
1: Унитазный.
0: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну,
1: да вообще травма быть.
0: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почес надо произвести.
1: Знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку. А после музыки послушаем вот ваши,
0: да,
1: интересные...
0: Да, только вы истории напомните мне обязательно, я могу...
1: Конечно,
0: у меня
1: конечно.
0: Референт
1: код запишет. Да, все, да, запишет все, песню. Да. Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот это взаимоотношение, потому что, насколько я знаю, действительно, любое, значит, приближение к ежевому, там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение головы, и, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми, как бы это уникальный случай, то есть слоновые, значит, чтобы почес, ведь дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый, не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы, типа, было больше вот игловых самих, то есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого, поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну, типа, как сливку вот делать.
0: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
1: Прошу прощения, да.
0: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
1: Не пользуются?
0: Не пользуются.
1: А я
0: что...
1: вот именно как бы о них говорил.
0: Отлов морских ежей для них очень труден.
1: Ага.
0: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
1: Глаз да глаз нужен.
0: На глубину.
1: Ай, простите, что-то
0: вот.
1: Я...
0: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
1: А вот, вот, кстати,
0: и
1: тут вы немножко ошибаетесь, показывали
0: на той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка.
1: Так, ага.
0: хобот слона используется как перископ, который вот он идет по неглубокой речушке.
1: И Дыхалова через него.
0: Да, и он стоит, задирает там, хобот, в силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве.
1: Да, да, да, особенно в соленой, кстати.
0: Да. И он идет, и прям вот он завидел морского ежа, да, если это не глубоко. Ну, в основном морские же водятся.
1: А простите, будут, простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отросток, если на
0: стопле... Вот именно, поэтому да. Слоны, в принципе, в воду не заходят.
1: Куда не заходят?
0: В воду.
1: Ну, а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
0: Ну, правильно, это на свой страх и риск. А, понятно. Глохнуть.
1: Да, да, да.
0: Только вот так вот. Так, а ну, да. Ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что...
1: Уже согнит прям даже.
0: Заели, сволочи.
1: Да, там заели. Кустарник уже там.
0: Да, там репей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Еж там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда... Нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы... Яблоки сбросить.
1: Там их навернуть.
0: Да, своих ежих там всех. Вот этих.
1: Откорм произвести.
0: Да, домохозяек там. Накормить там, все там.
1: Грудников там ежовых. Да, да, да. Да.
0: Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
1: Никак.
0: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежового молока.
1: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, этого разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
0: густее,
1: такого
0: чем сметана.
1: Это куда там, типа как солидол. Вот знаете, такая смазка, вот, да, типа, да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А и оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все
0: и
1: там...
0: в течение дня.
1: В течение дня. И надой тяжел, потому что как
0: а
1: бы...
0: А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
1: Вылиз, а
0: то есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
1: Да.
0: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот, и вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
1: в смысле
0: вот...
1: луночки? Ну, то есть углублены, что ли, да, или не, они не наружу разве?
0: Не, не соски, а то есть соски наоборот. Внутрь.
1: Понял, барельеф и рельеф.
0: Вот, и как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка, и уже ежичек маленький, он...
1: Вылез произвольно.
0: Выскабливает оттуда это язычком своим, и вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
1: жижка,
0: смазка,
1: да.
0: И он опять...
1: А вот, собственно...
0: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
1: Да, и тут вот, кстати...
0: И если у нее понос, конечно, не будет понос.
1: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот это самая главная сложность. Значит, женщины, вот
0: нет,
1: туземки,
0: есть
1: они...
0: Есть фермы, да, туземные, этот, да. Там не вылез происходит, а именно, то есть у этих женщин, у них длинные ногти.
1: Чтобы брать ежевых вот именно
0: им. Нет, нет.
1: Нет, простите.
0: Ежей загоняют в специальные такие стеклянные штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
1: узкий,
0: дна
1: узкий.
0: Нету. Крыш есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить ежу.
1: Ага, чтобы не свернулся еще.
0: Вот, и вот эти... которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
1: Размазывают на бумажку.
0: Не, не размазывают, а как бы снимают лопаточкой, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий, да, труд, это, поэтому... Да. И...
1: Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
0: Не, ну дело в том, что, как сказать...
1: Ну, давайте эту тему...
0: Нет, нет, я все-таки доскажу, ну, очень да, интересная да. информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
1: Вообще, полное отсутствие.
0: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
1: Ну, присутствуют.
0: Там, да. Двери все-таки присутствуют же, да?
1: Да, и, кстати, поскреб вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных, а вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали петельниц, которые...
0: Это козы вот эти вот,
1: да, да,
0: петельницы,
1: да.
0: Они приходят на дело, их дует туземцы. Вот,
1: да. Да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
0: Да, да, да, начинается порушение, в общем.
1: там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали там.
0: Ну, потом забили дубинами обоих, потому что,
1: да,
0: ну,
1: потому что да,
0: иначе кидались кокосами. Вот. А,
1: да, вот о ежах, вот как все-таки слоны ежи обманывают.
0: Не, вот эти вот сейчас фермы распускают ежовые.
1: Естественно. Но они не окупаются.
0: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
1: Вот это вот...
0: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
1: простите,
0: тему.
1: А, простите, вовнутрь или надо что-то смазывать?
0: Это внутреннее. Ну, вовнутреннее, в ротовую полость.
1: В ротовую, да? Не туда.
0: Ну, то есть...
1: ну, понятно, да. Ну, все, взрослые вот, люди все.
0: Да. А, влагалище это называется. Да. По-научному. Да. Так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
1: обманывают.
0: Обманывают.
1: Чтобы почесаться им.
0: Почесаться совершить сразу же.
1: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
0: Подгузничек.
1: Подгузничек, да. И вот как раз вот это круп. Ну, круп.
0: То есть это то, что...
1: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит, да, спинную, вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются.
0: Но
1: всякие
0: там
1: паразиты, птицы.
0: Помахи,
1: там.
0: Помахи происходят хвостовой частью.
1: Ну, это так, типа...
0: там комаров, там...
1: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражать. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда и там вьют паразиты, то их хвостом...
0: Когда муравейник, слоны более умные, конечно, они от прыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски
1: стрях
0: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
1: Да, но яйца остаются.
0: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
1: ну
0: жертву...
1: да, там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
0: Они распределяются как приоритетные
1: как квартиры, типа, да. Вот. И там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на этих ноговых стоит там, ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
0: Да, да, все правильно.
1: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
0: Но это что... лет 15, да, муравейник полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял.
1: И все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые, да, щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
0: То есть пока сердце не съели,
1: но он орет,
0: как
1: да.
0: бы орет, там, то есть, там, непроизвольно уже.
1: Но, с другой стороны, как бы он ведь он же, как бы, вот там кислота особая у муравьев, то есть он как бы орет, сейчас все подумают, от боли, нет, от кайфа, то есть он уже одурманен, и для него это сладостное такое, то есть вот многие слоны даже приходят, когда их...
0: Но это только недавно доказали.
1: Недавно, да. Вот, а до того считал, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц, оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно, а сейчас вот сказали, что кайф.
0: Как доказали-то? Просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан такой муравейник. И он все рассказывал, вот все ощущения. Да. Вот,
1: у нас запись даже есть.
0: Да, он сказал, что я не жалею о том, что я совершил. Да. То есть ради науки, ну, они все на голову немного больные,
1: да,
0: профессоры.
1: Да, да,
0: так что...
1: Ради общества говорит.
0: Да, ну вот, и как...
1: Слоны ежи обманывают.
0: Слоны ежи, такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
1: А, простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
0: Нет, да.
1: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
0: В зависимости от ширины места, вот, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. в зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что как-то удобнее. Вам же...
1: Но он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
0: А он... хобот у него на что?
1: Подтяг хоботом?
0: Подтяг, да. Сцепляние за корни, за стволы деревьев, вот за и все. Подтяг.
1: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкой, тогда он как бы...
0: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
1: А, и прям
0: это наиболее упасть. Умные, да, это наиболее умные.
1: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбьев происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
0: Ведь расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
1: А вот, собственно, осанливость она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле, стать твердой, как мозоль такая, да? Угу. И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
0: Я сейчас все да. это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
1: На боковую.
0: По Африке, да?
1: Да.
0: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто завалился на бок, и все. То есть он в спячку упал.
1: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши со земляным. Ну вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
0: Не, ну это все-таки слон, и он как
1: ну,
0: бы...
1: Ну масса-то здоровая, вот, как бы, и к тому
0: выбирает,
1: же...
0: Выбирает место.
1: А мягче все.
0: Да, он как бы, он подошел к месту, там, себе, там, к стогу сена какого-то, да?
1: Или к людям, ко много людей тоже.
0: Да, вот, тоже очень любимое занятие. Вот, он, там, информация в мозг пошла, что пора Лесно, спать.
1: Кемарить,
0: вот,
1: да.
0: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна. То есть он идет проникнуть, прогрызть. Ну, есть такие.
1: Вот. А вот,
0: и
1: нет,
0: потом да. все-таки приятнее спать в тишине.
1: Да,
0: а
1: да.
0: если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
1: Грибники разные. А вот скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточная уперлась в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
0: А я сейчас вам объясню. Да. Дело в том, что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
1: Да, конечно.
0: То есть, вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
1: А, да, понял.
0: Ударить по нему, и чтобы он упал.
1: Угу.
0: То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
1: То есть не мягко, а так.
0: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они также торчат в сторону. То есть они не обвисают, не провисают, они прям...
1: Ну, а нижние-то, они же как бы все равно, если он на боковую залег. То есть, если он, конечно, на спиной лежит, и, значит, у него вот эти мандулы вверх задраты, то, конечно, понятно. Но, а вдруг у него, значит, вот он чисто на боку завис, и уже переката на спинную не произошло?
0: Ну, они висят. Они прям вот так в зависшем, как будто он окаменел.
1: То есть, все равно тяжело.
0: Там да? вот это вот состояние сонливости, оно а? Очень странное. Он...
1: А вот скажите, а вот если, например, значит, произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть, торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуться.
0: Нет, хобот произвольно.
1: Ну как, то есть, вот как этот... Так, что ли?
0: Да.
1: Ну, нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
0: Ну, это отрыжка вот такие.
1: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она... все равно до земли достанет, и там есть шанс, что, значит, вполз каких-то значит, посторонних...
0: Но они обычно, ну, нет, полз не может произойти в хобот в силу движения...
1: Воздушных.
0: Да, масс.
1: А втяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там...
0: Ну, хорошо, она дойдет до клапана...
1: Ее выток произойдет.
0: И обратно ее выгонят.
1: А уже дохлый она будет или нет? А? Она дохлый уже вылетит? Или все-таки вот она как бы ну, вред будет? Ну,
0: всякий вариант. Она может задохнуться от сильных поток масс.
1: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос. Как бы сопельные. Ну, вот как бы присутствуют в хоботных или все-таки сопельные?
0: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
1: Под головной вот этой.
0: Да, под клыками.
1: Ага, ну под, то есть как бы хоботными
0: ноздрями.
1: То есть хоботный никак не влияет.
0: Вот. Нет, все-таки это очень важный орган. Он все-таки нога. Uh-huh. Откуда в ноги сопли? Это уже мениск.
1: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежик?
0: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга, слон уже идет, ежик с шишками. Подожди. Сейчас. Идет Африка, джунгли, идет слон, навстречу ему ежик. Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Орла увидит легко. Прям...
1: Конечно.
0: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме.
1: Конечно, они... орлы, они еще, как правило, теневые, откидывают, нехилые. У них размах крыловых не слабый, а значит, ведет проекция. То есть, вот, значит, солнечный там или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла. А
0: в лунный там... момент не летают орлы же.
1: Ну, это неважно. Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран,
0: да, то это очень большое. Вот. Да.
1: Поэтому ежовые, они как бы. Типа,
0: естественно, но для них это как бы больше туча.
1: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
0: И они плавать не любят.
1: Вот. И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
0: Это что у них стригущие лишай?
1: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно, вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопыр ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
0: Вот непосредственно он, так он и падает. Ну, он закрывает, случае... он как бы, это у него подушечка получается.
1: А, тогда может ведь произойти отлег. Уховых.
0: Нет.
1: Вот. Ну, как, значит,
0: нет, там все придумано нормально. Там отлега не происходит.
1: А другое, значит, оно...
0: А другое тоже нахлыстом прикрыв совершается. А, на глаза. То есть там главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
1: Почему?
0: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами. А спать при свете, простите, допустим...
1: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот... как бы, как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело, и вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит, а значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость перевожу.
0: Нет, ну, жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание. Так
1: то есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь нет, внутри головы?
0: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
1: То есть как у рыбы, наверное, вот где-то.
0: Ну, как-то так. Не, ну, рыбы там не надо же смачивать, она в воде все время.
1: Ну, кстати, рыбе, видимо, там нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие? Вот как вот, например, воздух же не так преломляет?
0: Перенасыщение водой, может быть, глазных яблок.
1: И она как? Вот она как рыбу видит, да?
0: Ну, они всплывают зачем?
1: Да, вот выпрыгивают, чтобы осух произошел. Стряг брызговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да? Вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, то и вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, такая будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
0: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что, ну, они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Но как-то вот природа... Вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне. Ага. Пока мы, ну, никак у нас не получается все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать и задушить, и решить ее навсегда.
1: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать все. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа, задница об столб, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об столб в силу того,
0: не,
1: что для этого
0: не всегда найдешь нужный столб. Это, во-первых, очень много происходит завалов.
1: Завалов. То есть это тоже облом. То есть потому что постек хвостовой, то же самое. Да, что да, почёс лобовой, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить? Хребет. Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, задрать. Значит, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные
0: нагрузки. Да, не умеет это делать в цирке.
1: Да, но то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопасти, которые, как мы уже сказали, слуховые.
0: Да.
1: То есть,
0: их нельзя перегружать.
1: А передние становятся абсолютно беззащитными. Как бы, да, на это...
0: Эта дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
1: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового. Потом у него происходит падеж опять на передний. Значит, вот шлепанное...
0: Это очень...
1: Шлепалово сильное, да. Может... Знаешь, глох сразу вот наступает. Да, глох, да. То есть, вообще наглухо, да. То есть
0: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
1: Ну, кстати, у них это часто случается. Вот. Другое дело, что они им особо и не нужны. Ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот. Да, но... А как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую.
0: Да.
1: Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на, то есть на уховые дыры тоже прикрыл основные.
0: Да, да.
1: Вот, а это же получается постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту емкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
0: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении.
1: Но.
0: И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
1: Вибрацию,
0: очень,
1: да?
0: Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
1: А, то есть сжим.
0: Да.
1: Сжим.
0: Зажим, удушье. Вот, то есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
1: Ну да, то есть там практически
0: прижим.
1: Работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
0: Да.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Но, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые и на там ноздревые, на прочие, вот, ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать, как бы, проникновению насекомых.
0: Пролазу, да.
1: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
0: Ну, как бы они... вызывает эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
1: Грызунов, да.
0: Грызунов.
1: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну, то есть они...
0: Ну, 2 сантиметра где-то так, да.
1: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
0: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
1: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
0: Но, конечно, нужны тренировки. Ну, а неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухом.
1: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого...
0: Как бы это если этого... там находится какое-то раздражение, то там... потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает... Ну, как вот йоги.
1: Ну, да. Тут все то же самое. В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалого принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного.
0: Ну вот они могут друг от друга ягодицами чесать.
1: Ну, да, а вот. Это как бы если там это такое стадное проживание, ведь известно, что существует, значит, слоны
0: одиночки.
1: Нет, друг
0: от друга ягодицы, левая и правая.
1: А, пошлеп хватить. Такой как бы.
0: Нет, на почес.
1: Как это?
0: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать.
1: Да.
0: В параллельном движении. Да, конечно. Может, они также могут.
1: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
0: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы. Как бы они, есть... когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почесы делают.
1: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
0: да,
1: это уже
0: вот
1: без...
0: Да, да, куда он? Просто о землю.
1: Ага, ага.
0: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле и как бы совершается постоянный почес.
1: Ага, ага.
0: То есть там оно начешется на 5 лет вперед и уже потом не чешется даже.
1: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежовых слоновыми, да, потому что...
0: Очень интересный факт, мы очень наблюдали, он... Его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересный, да.
1: То есть, типа, вот программы, типа, как бы, например, годами телевизионные службы безопасности, вот такие, потому что, как бы, там ежик, он служит примером лоха в данном случае.
0: Да, да, да.
1: Ну, давайте
0: катало, расскажем. Вот это вот все дела.
1: Да.
0: А вот мне знаете, что интересно? Почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
1: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, ну, птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
0: Нет, это надо ширше смотреть.
1: Ну, давайте про, да, задавайте про то о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
0: Да, так она и называется.
1: Птицы и слоны.
0: Нет. Слоны.
1: А, простите.
0: Это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы».
1: А,
0: тут как бы нельзя обижать.
1: Извините.
0: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
1: Ну, время такое уже.
0: Да. Тут как бы есть две теории. Правые и левые, и правые. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные птицы и недружелюбные птицы.
1: Это как у крокодилов.
0: Да, есть птицы, которые у крокодила.
1: Там, значит, выклев дупловых там происходит. Она...
0: Пломбы, которые выковыривают.
1: Да, да, да.
0: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
1: то у них
0: пломбы,
1: вот птичевые, да.
0: Птички, да.
1: Да, вот, а другие, кстати, есть, вот, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
0: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
1: не
0: птицы.
1: Любит.
0: Не любит.
1: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал его просплошно.
0: Выклев.
1: Выклев, да, выклев.
0: И моментальное высасывание вот этой прям, всей жижи. Да. То есть прокол, высасывание, улет.
1: Мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
0: И
1: вот
0: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает. Он может развить очень большую скорость.
1: И убиться
0: и,
1: прям.
0: И просто удариться в берег.
1: Да, и убиться.
0: Или так, в пни.
1: Вот это как мы и привели пример. Вот да. Как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу. Да. Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных, да. И вторая, которая
0: почистка
1: производит...
0: Почистка зубов.
1: Да, я отсос глазных.
0: Гадит нас, да. Но еще плюс глаза выкалывает.
1: Да, отсос глазных. Вот, да. Поэтому такие... То есть
0: также у слонов. Да, есть, как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм.
1: А что они в это время делают на пальме?
0: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
1: Так нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в небеса.
0: Слон же может подкрасться незаметно.
1: Ага.
0: Вот, а есть птицы.
1: А он, простите, это очень важно. То есть вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
0: Ну, естественно, слон...
1: То есть сзади или сбоку чаще?
0: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же в обоих глаза по бокам.
1: А, да, как у рыбы.
0: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
1: А получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
0: Они могут и спереди, и сзади, но только не с боков.
1: Здесь, с боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул. Насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой, значит, по бокам глазовые топорщатся, вот. И, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит, клювак короткий.
0: Да.
1: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
0: провести следствие на внешний вид птицы.
1: Да, поэтому мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
0: он который... безвреден.
1: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит, а слон снизу идет. Поэтому если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает.
0: Но еще вот эта тень, которая проецируется.
1: Да, то есть вообще. Потому
0: очень.
1: И там, кстати, прохладно, видимо.
0: Нет, ну, в листве это неплохо вообще.
1: Да, это другая тема, да.
0: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
1: А это, видимо, просто они играются так.
0: Нет, не играются. Это
1: ну, неужто это гуманизм хотеть?
0: Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают производить чистку шкурки.
1: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А муравьед это же... и не птица, да.
0: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу там муравьи прям за ноги, схватят,
1: да, и там тащат к себе. Там.
0: Слюнями заделывают. И птица прилипает, и уже на нее муравейник.
1: Еще лезут. Получается, ней... бугры такие.
0: Да, вот. Скелетики вот эти обрабатываются под квартирки.
1: Ну, там, да. Вот.
0: Вот.
1: И даже вот бывает, кстати, вот модный ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, да, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там живут любимцы уже... там, в общем-то, как бы это детское по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают вот там всякие вот. Ну, например, вот вымяк, она там любит на сладкое.
0: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
1: Практически он это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
0: Которая не костный клюв.
1: Не костный, а так, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это та, это другая.
0: Да, еще люди ее используют, ну, вот в домашнем хозяйстве, как способ научить своего отростыша целоваться там, чтобы...
1: Да, лучше с птицей, чем там с грязной девчушкой. Девка из класса.
0: В подъезде,
1: да, да.
0: Там, как бы...
1: Одинокие
0: вот,
1: люди.
0: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот, как бы они вот, ну, гармонируют природу. Да. Гармонирует. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
1: А вот тут еще...
0: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перепончатости.
1: Вот тут еще ведь нужно
0: сказать...
1: А вот сказать,
0: еще вы мне не задали
1: нет,
0: один
1: простите,
0: вопрос.
1: Простите, вы забыли...
0: Не, по теме птиц вы мне не задали
1: вот
0: вопрос.
1: Про птиц, естественно. Вот это подошвянка птица, так. Которая как бы в том случае, если... Ну, ведь бывает как? Экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше... Ой, прошу,

0: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвика, и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучуковый мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. Это практически птица недоимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже
1: порез,
0: да. Вот, и слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше.
1: Приходят на их лежбище.
0: Да, и встают, значит, ножными.
1: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
0: А, конечно, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
1: и опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
0: Да, ну и тут будет. Даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так называют. На самом деле, это, конечно, живородящая птица. То есть она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, поруха очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно, и, значит, сверху...
1: Опять же, хищник не какой,
0: да, не хищник, тоже, ничего. Да. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь на гажину, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом, пойдем посмотрим. Подходишь, они как давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому да, не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да, ну, так вот,
1: греют, да.
0: О птицах и вредителях слоновых.
1: Да, вы не задали такой вопрос. Если у обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
0: Когда лоб в лоб?
1: Да, к вам подкрадывается.
0: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
1: Нет, особо острые слуховые вот эти дела его выручают.
0: То есть шуршание коготками, что ли?
1: Шуршание коготками, неожиданный выпрыск фекалий, вот это все
0: дело. Птицы, это же шумно, на самом деле. Мы увеличивали, по-моему, в 5,5 тысяч раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которой утонул «Титаник». Вот в самый центр. Ну, такой... Ну, в 10 раз громче и бульканней.
1: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот,
0: ну, короткий, короткий.
1: Говорили, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
0: На практике.
1: Да, сэмплировать его.
0: Для ранней диагностики абортов. Ну, что же, да, так о птицах-врагах.
1: Вот,
0: и слоны, как подкрадывается, хотелось
1: слоны подсказывают сзади посредством слух. Они не видят только на слух. Это очень тонкая работа.
0: А, прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
1: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
0: Вообще вокруг.
1: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, а понюх производится там в радиусе там 15 метров.
0: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да, а днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями, вот этот запах, он...
1: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах имеет. Конечно, слон идет на запах. Вот, ему как бы в кайф птицу сбить с ветвей, потому что она сволочь просто-напросто.
0: А вот что же она ему делает плохого?
1: Ну, во-первых, как и у крокодила, она гадит на спину.
0: Угу.
1: А в-третьих, ну, воняет.
0: Угу. Ну, это тоже важная причина.
1: Потому что когда она умирает, она повоняет немного, да, так вот?
0: И все, и так.
1: И все, как бы там. Либо ее съедят волки какие-нибудь.
0: Там людоеды местные. Не людоеды, да. Папуасы.
1: То есть еще быстрее избавиться. Слон не любит вот этих неприятных запахов. Иногда даже бывали случаи, что папуасов мочил слон. Да. Хоботом прям. Ну,
0: вот да, идет... там долго у

0: них там обряд вот этот неприличный.
1: Да.
0: Там вымазка фекальная. Ну, вот тут такая вещь, как бы, что еще. То есть тут не просто, как бы, вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальный. Вот, он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет. Там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что, типа, картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть, да. Вот, нет. Ну, естественно, по барабану просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
1: И... Не, просто мы затронули тему да. слоны и птицы. Если бы мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики, друзья.
0: Кстати, вот о ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит,
1: ну, он вот тут, он двигается.
0: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, а, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
1: Наверное, скорее всего, а, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, идут импульсы. Что...
0: Нет, здесь часы, ну, детские часы.
1: Нужно даже. Чесалово.
0: Чесалово.
1: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам.
0: Где бы там колючные какие-то...
1: Хоботом он...
0: Вводит так, что прям сквозняк
1: стоит. Он же слон тоже вниз не может смотреть. Он может вверх смотреть, по
0: и
1: бокам.
0: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не может.
1: Там радиус очень маленький.
0: Ну, нет, немножко может.
1: Иногда он ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
0: Кул произошел такой.
1: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
0: Дескать, что-то такое, что почесалово создаст. Как бы,
1: иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
0: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот...
1: Подкожные.
0: А, подкожные? Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
1: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков. Клещей, опять.
0: Простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они получаются толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там уже сразу жировая начинается активная там у него.
1: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные.
0: Угу.
1: Разные. Есть...
0: Да-да-да. Такие извил.
1: Такие
0: там, да.
1: есть.
0: Ну, вот такие чаще мне встречались.
1: Да, вот и как бы насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
0: Но это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
1: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот... насекомое, да, которое по прямой только двигается, оно заползло в прямую
0: и
1: под кожу.
0: И
1: там задохнулось, разложилось и умерло.
0: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни в зад, никак. Действительно, есть такие упертые прям. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну, чтобы как-то вот какие-то...
1: Не, но слоновую кость прогрызть. Кость кожи. Это...
0: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупые, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слона.
1: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они, выгрызая кожу, расползаются в разные стороны.
0: А могут ведь и на вылаз пойти, на выход.
1: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это очень...
0: Но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, они к этому времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
1: Ну, это нет, это не обязательно.
0: Не обязательно.
1: Дело, ну, как он, таракан, может промудрить?
0: Ну, имеется в виду, нюх там появился. Да?
1: Нет, нет, тут другая.
0: Снаружи-то там уже плохо. Там
1: у
0: уже...
1: них, да, очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый, этот таракан, он не думает о себе. Он думает так: пусть я сейчас ползу наружу, пусть, но я не изменю своей траектории, родятся мои дети, которые расползутся везде.
0: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
1: Да.
0: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
1: Да. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, почувствовав вот эту...
0: Чёсть там всякий такой активный, какой-то нездоровый.
1: Вот чем просто... еще советуют для людей грязевые ванны принимать?
0: Да,
1: вот
0: это затык тоже... порных и выдох, там, задох, значит, всех насекомых.
1: Задох,
0: но тут...
1: всякой вот этой гадости.
0: Да, но опасность в том, что как бы вот большой, значит, насекомое, оно и больше воздуха поглощает. И, значит, замаз вот этого отверстия входного прекращает доступ воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы вот насекомое сдохло там внутри. А уж там дело организма переварить как-то там. Ну, гнойничок вскочит, прыщ там он выдавит. Вот. А вот эти паразиты, которые на самом этом насекомом, для них воздуха практически хватает того, который в кожной ткани.
1: Ну,
0: вот.
1: Они практически существуют без воздуха. Они воздух этот вытягивают из молекул.
0: Да, то есть
1: кожных.
0: Как бы химический
1: и
0: процесс.
1: И тем же еще усугубляет болезнь.
0: То есть вот бывают синюшные такие слоны.
1: Да.
0: Но об этом уже через буквально несколько минут. Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили, ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался, вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях, может
1: что
0: быть...
1: Что они думают что вообще они, по этому поводу.
0: Да, и, в общем-то,
1: наверное,
0: поэтому...
1: тоже вопросы возникают.
0: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, вот продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки, насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
1: Тут,
0: да?
1: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы, и с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах, в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, и есть недружелюбные ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные.
0: Ну,
1: гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
0: А как же они защищают себя, вот если у них, значит, игольчатых не топорщится?
1: Ну вот,
0: понятно.
1: Они очень хорошо плодятся.
0: Угу. Да, вот. Тоже такой хороший выход для сохранения популяции, да.
1: Вот. Дело в том, что как бы почему они являются дружелюбными? Ну вот идет слон, и лежит этот короткошерстный ежик, но он ему вообще ни к чему. И он миролюбиво проходит мимо него. Да, он почувствовать не может. А вот, вот эти вот ежики, которые...
0: Значит, с иголками, да,
1: в них слон нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
0: Значит, да. Ну вот поступают звонки, если вы
1: поступают,
0: не против.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Скажите, я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны. Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
0: Какой актер?
3: Лановой.
0: Ага, спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
1: Я, насколько знаю этого прекрасного актера, мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
0: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит. Да. Это только попервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом. Ну... Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человека даже, в ши да. заводится, когда он не моется, да?
0: Да-да-да.
2: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
0: Так, кстати, потеряется. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
2: Да,
0: и
2: да,
0: в
2: да,
0: это бананов. Все застревало вот там сплошное вот между игольчатых, в междуигольчатых значит, промежностях.
2: Конечно.
0: Да.
2: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там, ну, может, за определенную плату даже.
0: Угу.
2: И все. Ежик...
0: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
2: Обоюдность, да, согласие.
0: Да.
1: Самое спасибо. Печальное...
0: Спасибо.
1: Самое печальное, что это неправильная версия.
0: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да. Потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
4: Это Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
0: Это тебя так.
1: Ай, здорово, трубок-то нет. Здорово, нет, нет, трубок-то нет у
0: да.
1: меня.
0: Ну, услышал. Алло, алло. А, ну вот, собственно, и весь вопрос. Ну как, отвечай.
1: Я тебя спрашиваю, что было. У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе тогда вопрос.
0: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. У меня тяжести нельзя
1: так
0: после
1: это
0: того
1: же
0: случая
1: вот этот
0: поднимать.
1: Федор сидит, который трубки поднимает.
0: Ну, он дат сейчас, ладно, не будем его трогать.
1: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
0: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
1: Вот второй звонок очень. Вот.
0: Нет,
1: проблему
0: подожди,
1: ежовых очень.
0: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы. Потому что мы обошли... То есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы...
1: Вредятся?
0: Да, вредят.
1: Мало, мало.
0: Но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
1: Ну, орел. Допустим, она в воздухе слону никак не добраться.
0: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая козлон ночью, значит, стоит вот на этой птице-подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
1: Грибник, да, птица, по-моему?
0: Да, да, да, правильно, грибник, так она называется. Так вот,
1: или хребятник, вот в других селениях называют.
0: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот, она... Значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу и вот, значит, делает поцарап когтевой иногда слону, то есть когда слон спит...
1: Покалывание, опять же.
0: Покалывание, да. То есть...
1: Слон очень чувствителен на сон.
0: Да, и еще тут какая польза даже, то есть это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой,
1: да,
0: становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, значит, очнулся и начинает ломиться, прям бежать от опасности.
1: Но
0: а
1: они
0: птица
1: все
0: на
1: разные
0: нем.
1: Стороны.
0: Раз, такая... Да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
1: в деревья.
0: Да. Да, вот такая, как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
0: Спасибо.
5: Вопрос такой. Вот сейчас в Африке все голодают. Почему бы вот так, с помощью слонов они не удобряют огороды? Вы представляете? Сколько навоза, он дешевый, как вот вы...
0: Ну, мы уже говорили.
1: Почему?
0: Говорили.
1: А удобряют?
0: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слонов его был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
1: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
0: Да.
1: А ну, то, что в джунглях, нечего. Они там и листья могут есть, так что там проблем с едой нет, в принципе.
0: Да, да.
1: Это спасибо, по нашим спасибо. Меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
0: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем. Мы вот только что принесли пачку. Я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные, вскрыл одно письмо. Пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает, скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные, да, ну, там все, да. Вот как бы с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают.
1: Да.
0: Вот, тоже как бы ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это как бы древесная серная там, значит, конструкция, плюс эстетика там, значит, ковырялово зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все такое вот, как бы вы проанализировали ситуацию?
1: Дело в том, что тут как бы, опять же, есть две позиции. Левая и правая.
0: Так.
1: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
0: Допустим, в стране, да?
1: Да, в какой mm-hmm. стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, mm-hmm. пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
0: Наполнены, да.
1: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: У них нефть.
0: Афганистан, там тоже да. мало деревних. Да.
1: Вот, там будет преобладать, конечно,
0: зажигалочная
1: система. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
0: Самые, во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
1: Он даже пожирает воздух, такое ощущение.
0: Да, да. И еще ведь доказано, что вот проводились такие статистические исследования серьезные, что в странах, где, так сказать, чаще всего используют зажигалки, как правило, огромное количество, значит, зубовых дыр. То есть вот стоматологическая работоспособность уникальна. То есть там стоматологи зарабатывают больше всего, потому что, как правило, ну как вот, значит, спичечный прикур произошел, правильно? Там, значит, прикур, потом воковыр, значит, мясных из промежзубных, значит, щелевых, правильно? А там-то зажигалочный воковыр не сделаешь никак, правильно? Вот плюс, значит, постоянный натер больших пальцев от зажигалочных. Ну, спичку что-то достал, чик, да, правильно?
1: Ну вот у них там уже с дерматологом гораздо интереснее. Там у них дерматологи больше получают, чтобы вот как-то там, чтобы на рост производить кожи на.
0: Так у них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. У спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это значит в момент возгорания, раздражение слизистой.
1: Ну, опять же дерматологи, может же обжиг произойти.
0: А отлет, значит, серной фекальной массы от спичечного столба. А и...
1: Есть же задумчивая личность, профессор какой-нибудь. Он может прикурить.
0: И обжиг.
1: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
0: А, то есть действительно, действительно. Да, правильно, правильно. Да, ну, все-таки ладно. Это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
1: к нашей теме.
0: К нашей теме. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно этот почес обоюдный.
1: А, он был неправ, я забыл об этом рассказать.
0: Ну, я тоже, я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует, как бы огромное количество. Ну, представь себе, вот еж это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
1: Да.
0: Вот, и поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать скат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных и промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
1: В ежовой науке также есть два явления, левое и правое. Существуют две позиции, как вот выбивание и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
0: Вот, невольный или вольный.
1: Да, и вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
0: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
1: Слонов, да. Да, и там... не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе. Угу. Идут стайка муравьев. Увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
0: А он-то здесь в данном случае, как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизненной. Да. То есть он затихает, там растопыр делает вот, да, эту игольчатую, да, распердышку.
1: Он понимает, что вот,
0: дескать,
1: пройдет сейчас чистка и...
0: Все будет нормально, да.
1: Да, вот так вот, в общем,
0: происходит. Кстати, вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
1: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
0: Да, и там активную, значит, производят вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения, вот мы не затронули, а все-таки непосредственно слонов и рыб, о птицах мы поговорили, вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых, то есть вот их же влечет к водоемам, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки, в этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс, и не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. То есть рыба — это, естественно, не насекомое, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлёст. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот,
1: Не, но этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
0: А, то есть рыба так вредна, как бы.
1: Ну, конечно, вредна. Инородный организм.
0: Ну, то есть, оно там существует или как бы...
1: Ну, как бы у слона мозги — это все-таки больше жижица такая.
0: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
1: Ну, жижица — это в том смысле, она больше водянистая, чем...
0: Чем вот у кого?
1: Чем у людей она все-таки такая держится.
0: Ну, то есть, не холодец.
1: Да, но... Молодец, точно. То есть, если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами.
0: То есть это не шея, это холка.
1: Ну, холка. Ну, я так. Примитивно.
0: А, кстати,
1: язычком.
0: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
1: Ну, она как бы практически нет.
0: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть,
1: ну, вот если сидит сразу за ушами парень, если он наклонится...
0: Прошу прощения. То есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая сарделька.
1: Да.
0: К ней еще четыре прикреплены. Это вот тумбочки, значит, ноговые.
1: Да, да,
0: и,
1: да,
0: значит,
1: да.
0: Вот хвостовой отросток и, типа, да. Вот хоботовой.
1: Да, все правильно, вы правы.
0: Ну, то есть там как таковой шеи нет. Да. То есть шея, она отмеряется как? Шея, да, вот она начинается там... где два хобота, короче, надо перехлестнуть. А что тут смешного?
1: Я не смеюсь, я
0: кашляю. Будьте здоровы. То есть два хобота нужно перехлестнуть вот так. И вот это шея. Еще один хобот, хлоп, и она кончилась. И дальше пошла спина. Лопаток у слона нет. Потому что объяснить тут нужно, почему лопатки, это что... Вот, например, сейчас все встали быстренько и вот руками помахали направо-налево, а сзади, чтобы стояла баба, да, и смотрела, она смотрит и видит, как у вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
1: Лопатки присутствуют только при руках.
0: При руках, нет, ну, при ягодицах тоже там, ну, как бы...
1: Там по-другому они
0: по-другому, да, ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80...
1: Да.
0: И вот, у него как бы, ну, нет лап... Ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпер кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
1: Нет, не
0: и
1: может.
0: К тому же то там бы у него озеро давно было. Ну, в межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И... Опять же, тут часто показывают на слонах, покатаемся, вот, да. На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
1: Не, а как его?
0: Никак.
1: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
0: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
1: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
0: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
1: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
0: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
1: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое...
0: Так, так, можно... так еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
1: Вот седока голову наклонить к макушке...
0: На слоновий.
1: Да.
0: И это вот макушка, ухо. Тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка... Это как бы от половины хобота, от межглазья до середины головы приблизительно. Вот. Да, ну, не, да, ну да. То есть, грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
1: Ну, не растут там волосы, ну, по что... непонятной причине.
0: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там да, ни при чем.
1: Вот, и...
0: Ух. Кстати, тепло так, когда прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
1: Да. Ну, даже можно лизнуть ее.
0: Ну, лизнуть можно. Это так некоторые делают. Вот по первой.
1: Почему-то
0: вот,
1: как... она чистая очень. Ну, как
0: ну вот... соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там...
1: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
0: За лист.
1: По лист делают просто волшебно.
0: То есть буль-буль залезнал, буль-буль залезал. Вот. Ну, кстати, вот может быть поэтому у них там и лысина, потому...
1: Потому что седаки вылезали все.
0: Да.
1: Кстати, может
0: уже
1: быть.
0: Уже генетически это образовано.
1: Да, может быть.
0: Так, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно.
1: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь это... вот эту, и потом полис этой серы, это все-таки неприятно.
0: Но тем не менее, если приложить, то значит что?
1: То будет слышен плеск.
0: Какой плеск?
1: Мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
0: Через хобот, которая.
1: Да.
0: То есть, а простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
1: Нет, слон же идет и...
0: Когда стоит.
1: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
0: А, простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
1: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
0: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
1: Ведерко.
0: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива ездить на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, а это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась, потому что если, значит, она там закипит, перегрев там произойдет, то как...
1: Засох, может.
0: Засох, да, вот.
1: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, ну, знаете, все дело.
0: А, собственно, цвет жижки.
1: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги с ведерка.
0: Да, да, это выражение.
1: Про тупость говорит.
0: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
1: Нет, конечно, это очень тупоголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
0: Ага, а вот ежик?
1: Ежик у него голова маленькая.
0: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
1: Ну, как бы да.
0: То есть там вот тоже как бы...
1: Там же нету перехода.
0: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
1: То есть как будто это вот мешочек. Мясо, то, что мы думаем,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: Это все-таки мозги. Но они вот именно в такое состояние все время находятся.
0: А потому что там проходит прямая кишка, прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг, ну вот как
1: да,
0: бы...
1: Да, и вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из
0: дают,
1: пищи.
0: Да,
1: и
0: там
1: дают
0: отростки.
1: Уже дальше...
0: Окей, так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для подчеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое с одной стороны и чешется, а с другой стороны там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит. Ну, там, вот там птица там несет.
1: Но оно все время как бы в ссадинах получается.
0: В таких, в царапинах, да. Так вот, как же это все-таки получается, Саша?
1: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
0: Угу.
1: Ну даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
0: Покол, да,
1: чувствует. Покол происходит,
0: да.
1: Еж чувствует слона.
0: А если это репей, он проходит?
1: Потому что, да, потому что, да, вот, еж уже сгруппировался, слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
0: Угу.
1: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь, такой же твердый.
0: А и как он, же он крупом садится?
1: Как вот крупом, вот как вы на стул садите, так же он, ну там же все твердое.
0: Так нет, все... круп-то сверху.
1: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
0: А, ягодичная.
1: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка, который он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
0: А чем он берет?
1: Хоботом. Вот за носик он берет, и у него получается просто такая ежевидная расчесочка.
0: Длинная такая, которая,
1: да, да,
0: позволяет, да, и дотянуться.
1: Да,
0: что,
1: да,
0: надо,
1: да,
0: же как просто, а?
1: Знаете, вот надо же такой как... вот...
0: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
1: Остается.
0: Композиция.

0: И в этот час я рад приветствовать в нашей студии хорошо известного всем, в общем-то, меломанам, ну и вообще людям образованным. Дело ведь в том, что образованный человек — это не якудза какая-нибудь, это, в общем-то, настоящий самурай, то есть человек, который шарит во всех областях. То есть он может, в общем-то, привинтить колесо к автомобилю, отвинтить, кстати, также колесо от автомобиля. Он, в общем-то, знает предвыборную программу Зюганова, он знает все пластинки Роберта Фрипа, естественно, он должен знать, кто такой, в общем-то, Иван Смирнов, да. Ну, для тех, кто, в общем-то, пока не самурай, скажу, что Иван Смирнов наш с вами соотечественник, музыкант, и играет он на гитаре. Мало того, взрастил, собственно, как говорится, и сына Михаила, который пошел по стопам отца. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, что вот продолжается музыкальная династия. А не, как это часто водится, мой папа, говорит она, морской офицер. Затем что мы видим? Мы видим и в Питере дико бухающую с финнами. Да, ну вот, Иван, тут ситуация следующая. Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Маргарита Дверь, она написала мне целый ряд вопросов, которые я должен по сценарию задавать. Так, как Иван относится к... Так, этот мы не будем. Да, вот, вот вопрос. Твои комментарии к гибели турецкого парламентария, недавний гибель после вот известной драки, произошедшей, в общем-то, в жутком азиатском парламенте. Как вот нежная душа музыканта, я, к примеру, очень переживал за турка и даже, честно говоря, рыдал в такую байду с кисточкой, которую мне в свое время привезли корешки из одного турецкого курорта.
1: Да тут трудно что-то добавить уже. Я думаю, в свое время Остап Бендер много на эту тему говорил насчет сына турецкого подданного и прочее. И поэтому, ну что же, мне цитировать классику бесконечно. Я думаю, в этом вопросе уже есть ответ, как бы скрыт.
0: Вот, в принципе, действительно, многие наши читатели, а наверняка вы видели, уважаемые гости, что тут у нас читальный зал, и люди приходят, читают, пишут. Даже одни пишут, другие читают. Вот эта странная тяга русского человека к Востоку. Причем, заметьте, да, ведь не к такому радикальному Востоку, как-то, в общем-то, арабы. Хотя я знаю некоторых людей, которые из арабской поездки привезли челму арабскую и террористическую накидку белую с полосами, да. Вот. Но это редкий случай. В большинстве своем все-таки тянутся к такой, ну, к более-менее, скажем так, культовой Азии. Там, ну, значит, в лучшем случае это Индия. В худшем я даже не буду называть.
1: Ну и так далее.
0: Да. Тем не менее, вот как вообще ты считаешь, такова ситуация, вот это насильственное смешение культур, это же коктейли. Например, я уверен, что турецкие музыканты, да, те же самые индийские музыканты, которых перебывало в этой студии огромное количество, они не пробовали играть нашу русскую народную музыку. Да, неправильно, сказал я.
1: Понятно. Дело в том, что, конечно, все опресняется, так сказать, и не хватает соли, и поэтому человек пускается вот на поиски экзотики, и по инерции он ее ищет где-то на Востоке. Но это совсем не обязательно, поскольку Россия — это, ну, страшное совершенно пространство, и уж тут столько экзотики, и, как сказать, ее надо просто только увидеть и так далее. Вот. Это такой путь по линии наименьшего сопротивления, что вот, мол, давайте на восток. Хотя все под ногами, под руками, и тут хватает всего.
0: С другой стороны, я вот сегодня прослушивал огромное количество присланных мне пластинок. Присылаю тут, ну, немерено. То есть очень много пластинок. И в основном там, ну, конечно, наши соотечественники, да, и разрабатывается таки эта шахта под названием «Русская национальная идея в музыке». Как правило, что это? Это, как правило, женский вокал весьма такого дурного качества. Ну, то есть, да, скажем так, кастрированный, очень сильно инножеланный, вот что-то из этой серии. Ну и, соответственно, вот такие же напевки. То есть происходит, как только начинают разрабатывать собственные рудники, падение качества разработок.
1: Ну, да. Никто в этом не виноват, конечно.
0: Не уверен я в этом, извиняюсь, что перебиваю я.
1: Никто в этом не виноват. Некоторый произошел такой пунктир в культуре. Может быть, начиная с 50-х до 60-х. Вот. Поскольку еще традиции были сильны, несмотря на соцреализм такой насильственный, все-таки что-то такое происходило. А вот в эпоху застоя все это закончилось, и вот в этой вакуумной паузе возникло все вот это вот инертное псевдо, так сказать. А ну, люди хотят ощутить себя, осознать себя и так далее. Поэтому они не виноваты, что они пытаются честно. Вот, но интуитивно им часто не хватает чувства, ну, стиля, вкуса, прочего там и так далее.
0: Ну, а не может это быть связано как раз вот не с желанием, так сказать, ну, не просто познать чужую культуру, да, чужую, это я не имею в виду чуждую, да,
1: да-да,
0: чужую, вот, а, так сказать, путем внедрения в нее, да, и путем даже какого-то развития вот этой чужеродной культуры выделиться как-то, дескать, ну, сказать своим корешкам, с которыми в школе учился, бухал в подъездах с девками, гулял в дальнейшем в бане как-нибудь, ты, типа, ты чем занят там? Я там то все, там, у меня, в общем-то, там, казино я содержу, а ты чего? А я вот музыкант. Да ладно, да, вот мы играем, если он скажет, что мы играем, например, русский шансон, понравится им. Если он скажет, что мы играем этническую индийскую музыку, тоже понравится. Хотя я уверен, что это в исполнении русского человека и шансон, в общем-то, дерьмо полное в большинстве своем. И, собственно, тем более исполнение индийской музыки тоже отстой. То есть попытка создать определенную тоже вот элиту какую-то, что мы, дескать, врубаемся в индийскую философию, хотя он никак слона живого не видел и помет за ним не убирал, хотя я вот целый год в зоопарке работал и знаю, что значит помет.
1: А я в Индии был за
0: это. А я в Непале был. Ну, согласись, что совершенно другая планета. Вот нужно называть вещи своими именами. И когда люди говорят, я познал Индию, да это просто...
1: Нет. Это то же самое сказать, что американец какой-нибудь познал Россию.
0: Да.
1: Мы-то сами тут едва-едва разгребаем все это дело, поскольку внешнее есть внешнее, а внутреннее есть внутреннее. И в основном Россия, конечно, внутри. И все пространства внутри, несмотря на ландшафты, которые вне, так сказать, но они сопоставимы с внутренней жизнью. Поэтому искать нужно, конечно, где-то внутри. Хотя это, может быть, звучит несколько высокопарно.
0: Совершенно, по-моему, тоже нормально звучит. И именно вот эти внутренние, скажем так, разработки и забывают сторонники, ну, их сейчас все больше и больше становятся сторонников, так сказать, западного пути развития сейчас за огромное. Ты понимаешь, почему я эту тему завел? Потому что станция политическая, так, серьезная, да? Ага. И вот, и я как, ну, работник данного, в общем, поприща, вот, да, должен биться на этом дристалище до конца и задавать вопросы умные, связанные с геополитикой, вот, и с другими игрушками взрослых мужчин. Да? Так вот, часть вот этих людей, которые уверены, что прозападный путь развития России приведет ее, соответственно, в благостную теплую вату, становится все больше. И как я не пытаюсь их убедить, порой посредством даже, в общем-то, стучалого по сапаткам, отнимание дорогих автомобилей, ничего не происходит. Как нам быть? Как объяснить вот про то, что внутри? Они же наверняка тоже внутри это имеют.
1: Дело в том, что исторические процессы, да, они идут сами собой, и независимо от того, кто кому что-то объясняет, или какие действия внешние происходят, политические, или что-то происходит, там, борьба за власть, или отбирание автомобилей, и дележка государства, приватизация и прочее. История движется своими кругами. Надо либо это чувствовать, и, как бы понимать интуитивно, либо это совсем не чувствовать атрофированно и жить другим пространством, как изгой в каком-то смысле.
0: А вот мне всегда было интересно, скажем так, узнать психологию этих людей. Правильно вот ты выразился на тему того, что нужно либо это чувствовать, либо как изгой. Ну хорошо, они же тоже, так сказать, родились тут, в роддоме, бегали по этим дворам. Понятно. Причем люди не малолетки, им там, скажем, уже
1: Я не осуждаю их.
0: А я вот, например, считаю, что они сохранили такие духовные. Не может быть такого, чтобы человек, родившийся в России, ну даже к 50 годам, да, потерял вот это духовное. Не может этого быть.
1: Он может, все может быть.
0: Но мне кажется, что просто из-за Прайса, из-за желания как раз вот этой власти, он просто подавляет это в себе. А дома, я, например, уверен, что и Владимир Владимирович ходит, в общем-то, в чоботах таких, громким голосом выпьет, поет «Калинку». То же самое, что делал его предшественник.
1: Дело же не только в чоботах и в «Калинке».
0: Ну, с этого начинается.
1: Ну, как сказать. Нет, есть вещи такие невидимые, неуловимые. И много России потеряло, и наверстывать это, мне так кажется, должно пройти, ну, века. Вот, я не пессимист, но мне кажется, что, ну, это не одна сотня лет пройдет еще. Вот, но что такое сотня лет? Ну, это так кажется. Вот прожили же сотню лет под игом красным, и ничего. Вот, и сейчас будем размораживаться еще 100 лет, а там посмотрим. И так сходу говорить о духовном. Какое же там духовное? Все попрано, так сказать. Вся история пошла вспять. Все произошло такое античудо, в общем, в начале века. И все встало с ног на голову и так далее, и так далее. Поэтому, ну как это можно сразу?
0: Ну вот, то есть как-то так пессимизм.
1: Да нет, я оптимист на самом деле, нет.
0: Ну а хорошо.
1: Просто это такой факт.
0: А вот дикое количество, люди же сейчас плодятся немеренно.
1: Ну да.
0: Да.
1: Не верю.
0: И к нам даже в центр приходят, постоянно приносят, говорят, у меня вот. Я говорю, чего, вот, она показывает вот грудника, говорит, вот, пожалуйста, что с ним делать? Я говорю, ну не бойся. Я говорю, это нормальный процесс для женщин. Ты стала мамой, это вот твой ребенок. Это никакая не патология. То есть ничего страшного не случилось. Но смысл в другом. Смысл в том, что происходит сразу же с пеленок и убийство вот этих вот мозгов. То есть почему я так, может быть, агрессивно и радикально настроен вот в этом именно вопросе, да? Потому что победа... их победа, да, она начинается задолго до появления тех, кого надо победить.
1: О чем речь, в смысле?
0: А я сам не понимаю, о чем речь.
1: Вот так вот. Театр абсурда.
0: Да. Давай спросим вот мнение, то есть у Николая Садовского, это директор Ивана Смирнова. Да. Николай, собственно, вот, ну, как человек взрослый, ты будешь подводить итоги наших мощных выступлений.
2: Да, тяжело, задача.
3: Тяжело, да.
0: А что сейчас легко?
3: Это мало что, пожалуй. Ну вот, да, вот вопрос, который ты затронул, если я правильно вообще понял суть, что вот люди рождаются, а им уже прописано, как бы быть таким. Ну... Может быть, такой действительно период. Может быть, он пройдет. И вообще, вот я тут слышал, что в Англии, значит, по-моему, в Англии, кажется, разрешили клонирование человека. Вот уже как бы можно. Поэтому я думаю, что, ну, ты сам понимаешь, что можно каким образом решить эту проблему?
0: Ну, здесь, кстати...
3: Начнем с Англии, попробуем, так сказать, посмотрим, что у них получится.
0: Я хочу просто сразу, так сказать, предупредить наших уважаемых, которые слушают нас повсюду, да, что в одном из ближайших эфиров у нас в гостях будет как раз человек, ученый, серьезно занимающийся проблемой клонирования, со своим очень таким интересным, отличным от других, но тем не менее обоснованным взглядом на это. Да. Мое мнение такое, что, конечно, можно клонировать почку, там, вероятно. Ну, вот, хотя, конечно, нельзя, но я, так сказать, не могу сразу идти в отрицаловку, для меня очевидную, да, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кто надеется. Можно, будем, сделаем такой, да, им уступку, можно. Вот. Но чтобы можно было полностью клонировать мозг человека со всеми его привычками, со всеми его чувствами...
1: Нет, это фикция, на самом
0: абсолютный
1: деле.
0: Бред.
1: На самом деле, научно понятно, что это абсолютная фикция, и ничего за этим не стоит.
0: Да.
1: А вот на уровне органов, действительно, поэтому в Англии они так и узаконили это... Вот на уровне органов там что-то такое.
0: Ну, я так думаю, что это из серии все-таки немножко придется разрушить иллюзии тех, кто верит, из серии НАСА. То есть попросту желание, опять же, отбить дикое количество денег с английских налогоплательщиков,
1: ну, видимо,
0: на,
1: да,
0: на разработки вот, вот этого вот всего. Ну, я конечно, могу ошибаться.
1: Да нет, бог с ним, это таков мир. Сейчас будет все больше и больше появляться таких сенсаций абсурдных и так далее. Клонировать там Иисуса Христа и прочее. Это, конечно,
0: да,
1: идиотизм,
0: да,
1: просто. И бессмыслица.
0: А вот
1: что толку об этом?
0: Ты не задумывался о такой вещи? Я тут недавно, так сказать, пришел, ну не то что в ужас, в моем состоянии, ты видишь, как я выгляжу, прийти в ужас очень сложно, так же, как и в состоянии мышечной радости.
1: Можно, можно всегда прийти.
0: Да?
1: Конечно.
0: Но тем не менее, я тут неожиданно понял страшное. У меня было видение, вот. Ну, короче, вот смотри, какая ситуация. Все вот эти, как ты правильно заметил, безумные вещи, то есть, да, какие-то безумные открытия, безумные изобретения, также клонирование каких-то безумных богов, сект по типу Аум Синрике, да, и прочее. На самом деле, это есть тщательно продуманная акция какой-то скрытой очень группы, но очень могущественной группы. Я не говорю о каких-то игрушечных масонах, да, о каком-то там мировом правительстве игрушечном. Это нечто более серьезное. Да, этих людей мы никогда не увидим, вы не увидите. Я-то видел одного, вот он живет, как я неоднократно говорил, на втором этаже в моем доме. Это социальный заказ, попросту говоря, для того, чтобы изучить статистику, собрать статистику на людей, на количество которых способно попасть на ту или иную глупую удочку. Если, скажем, 20 тысяч человек попало на Аум Синрикё, да, то мы сделаем в дальнейшем божество из данной авторучки. Если 4 человека, значит, попадет на эту авторучку, будут ей молиться, и хотя бы трое из них отдадут ей свои квартиры, да, то в дальнейшем мы можем манипулировать... Здесь я оговорился. Я говорю, они могут манипулировать сознанием этих вот людей, просто показав им авторучку и сказав, мы сейчас сломаем у вас на глазах эту авторучку, немедленно отдайте прайс. Потому что, конечно, идеи идут одна глупее другой. Причем, во-первых, ты знаешь, да, что время сейчас уже реально в сутках уже не 24 часа, а 17.
1: Да бог с ним, я не участвую в этом. Я свое, так сказать, время. И вообще я же живу в своем пространстве. Мне совершенно это все, как бы, все чуждо. И...
3: То есть чистого времени 17, да? То есть,
0: чистого деле, 17, да.
3: Чистого, ну, 17.
0: Да, да. Вот,
3: грязных суток.
0: То есть, ну, люди этого не замечают. То есть неважно, как

0: Ну, из-за солнца все крутится, все быстрее и быстрее вертится. Я предлагаю сейчас буквально вот на секунду отвлечься и послушать на эту тему мнение наших уважаемых. Сейчас я напомню телефон. Ну, а что нам в долгий ящик откладывать? Сразу начнем общаться с ними, да?
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И, соответственно, поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Ивану Смирнову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Да-да, да-да-да. Да. Вас очень плохо слышно, дорогой. Вы знаете, что вы это... Немножко успокойтесь, а то получится, как с той теткой. Она звонила, дико нервничала, потом умерла. А нам выкатили огромный прайс, и все наши адвокаты тут с ума не посходили. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, вот это нормальный, спокойный голос здравомыслящего человека, умеющего рассуждать и держать себя в ручках. О, как я ласково.
2: В ваших ручках.
0: В моих бы лапушках. Извините.
3: В лапушках.
0: Да, говорите.
2: В ваших тут вообще супер. Ну, я что хотела сказать? Я хотела спросить, потому что вы что-то о клонировании, по-моему, вообще не сведущие.
0: Ну, я, как если вы слышали, сказал, что к нам придет в одну из программ человек, реально занимающийся данной проблемой. Хотя вот мы все здесь присутствующие проблемы в этом не видим.
2: А знаете почему?
0: Что почему?
2: Почему не сведущие? Потому что выращивание органов уже происходит давно. А клонирование, знаете, для чего будет?
0: Угу.
2: Вот вырастет человека, а какому-нибудь миллионеру надо печень. И вот этого человека, короче, замочат, а печень у него возьмут. Вот и все. Вот это и есть клонирование, которое разрешили англичане.
0: А смысл, если можно ту же самую печенку вырастить вот отдельно?
2: Нет, печень не могут вырастить пока.
0: Не могут.
2: Нет.
0: Ну, понятно, спасибо вам за то, что вы...
2: Целую.
0: Да, я вас тоже. Вот видишь, Иван, какая ситуация.
3: Да. Сурово.
0: Сурово.
3: Но справедливо.
0: А каково будет двойнику? Вот, да. А ты никогда вот не задумывался вот о чем? Вот смотри, вот я недавно в ужас впал. У меня, короче, живут птицы. Обычные 4 птицы. Японские птицы называются зебровые амадины. Очень ценные, дорогие. Могу, если хочешь, там яйца сейчас у меня там они откинули,
3: не
0: продать
3: бог,
0: потом. Да, нет, ну, как хочешь. Если надумаешь, это звони, приходи, отдам за полцены. Вот, ну, неважно. О другом я говорю. Они тупые.
3: Ну, естественно, с мозгами у птиц вообще плохо. Во-первых, черепная коробочка мала.
4: Мала
3: для мозгов.
0: Вот. И тут меня пробило на ужас следующий. Вдруг я подумал, вот слушай, а вдруг вот они настолько высокоразвитые существа, что наш слабо развитый мозг даже не может оценить... Ну, насколько мы ущербны в сравнении.
3: Ну, слава...
0: Может такое
3: ну,
0: быть?
3: Ну, слава богу.
0: Нет, ну, может такое быть. Вот давай подумаем, смотри. С точки зрения ориентации в пространстве, у них побогаче будет. С точки зрения подвижности, у них побогаче будет. С точки зрения выживаемости, плавают, ходят, летают, у них побогаче будет.
3: В плане орнитологии побогаче, конечно. У нас только лопатки, а у них крылья.
0: Вот, вот.
3: Понятно.
0: Может быть, это и есть высшие существа, но настолько высшие. Ну, к примеру, вот почему-то люди тупые думают, что, скажем, при встрече с инопланетянами те предстанут им в виде каких-то там, ну, вот, киношных персонажей, как она показывает. Не догадываюсь о том, что это может быть просто какая-то, скажем так, энергетическая субстанция. Или, к примеру, растение попусту, которое можно вот срубить и все, да? То есть жизнь в совершенно разных измерениях. Также я, стоя недавно перед своими птицами, в общем, думаю, надо как-то вот, ну, Надо как-то им понравиться. Встал перед ними на колено и прослезился. На всякий случай. Ну, чтобы доказать свою... Я очень волнуюсь просто.
3: Нет, у меня тоже был такой случай. Я тоже встал на колено и прослезился. Но да. Не перед птицей, а просто. Как бы, ну, бывает и перед птицей, так сказать. Ну, по-всякому. Ну,
0: вообще, вот встать жизнь... на колено-то это да. Иногда стоит сделать.
3: Ну, падаешь на колено, потому что от безысходности бывает в отчаянии падаешь, так сказать. А куда еще падать? Конечно, колено.
0: А вот часто ли

0: вот, у тебя отчаяние переходит во фрустрацию. У меня вот
1: во что?
0: Во фрустрацию.
1: А что это?
0: Ну, скажем так, когда ты начинаешь понимать, что особого выхода у тебя из ситуации, вот в результате которой получилось отчаяние, нет, и ты начинаешь, попросту говоря, нахлобучивать все и вся, что находится рядом со страшной силой. Ну, то есть крушить, ну, попросту говоря, фрустрация — это, скажем так, всеразрушающая сила, вызванная крушением надежд, можно так это назвать.
1: Да.
0: Да у нет. Меня прям даже может она без отчаяния настать.
1: Не знаю, как-то это все нагромождено, не знаю. Все проще, или что-то болит, или все спокойно. Вот. Как-то так я пытаюсь лавировать между простыми вещами. Жареная картошка, головная боль и надежда. Вот как-то так.
0: Ну, может быть, это такой... Я все умными словами.
1: Ну да, мне трудно. Я иногда, да, вот умные слова они немножко угнетают.
0: Не, ну фатализм у тебя такой вот.
1: Нет, никакого, не дай бог, нет, фатализм нет. Фатализм нет.
0: Ну давай еще звонок послушаем на телефонный. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте. Да. Алло. Да-да-да.
2: Кончай фрустрировать. Переходи на нашу с тобой излюбленную тему.
0: Понял.
2: Давай-ка расскажи, как клонировать половые органы можно. Угу. Клонировать потом.
0: Понял, потом... понял, понял, хорошо. Это как раз вот звонил, так сказать, продукт неудачного эксперимента по клонированию полового органа. К сожалению, ему еще туда встроили легкие, и он, в общем-то, может изрекать какие-то слова. Вот мы слышали результат. Кстати, также появился человек-родинка, всем известный, с одним торчащим жестким волосом из поверхности своего тела. Человек-глаз, всем известный. Вот только что позвонивший ЧЧ, человек-член. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говорите. Алло. Алло.
3: Это «Эхо Москвы»?
0: Да.
3: Алло. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
3: Высылайте наряд.
0: Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить по... Алло, алло. Вы не могли бы говорить погромче, потому что вас очень плохо слышно. Вот. Не могли бы вы немножко говорить погромче? Алло. Но вас абсолютно не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Его нету, он вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что вы?
4: Да.
0: Послушайте, я извиняюсь, другого завезем. Ладно, это сейчас, я пока разберусь с отправкой. Сейчас мы отвлечемся на прослушивание композиции.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Иван Смирнов. Кстати, тебе тут передавал привет гитарист группы «Веселые картинки» по имени Александр.
1: Да-да.
0: На посредством тут устройства имени Пейджер. Вот. И, соответственно, директор Ивана Смирнова Николай Садовский. Также на Пейджер для всех. Свой я, в общем-то, был вынужден продать. Сперва сдать в аренду, а потом продать. Приходят такие сообщения, прокомментируют. Александр, поставь, пожалуйста, песню для девушек, которые сидят в колонии общего режима в Патьме, в Мордовии. Песня «Владимирский Централ». Спасибо. Это как раз к разговору о, скажем так, шансоне, как он называется. Просто комментарий Ивана Смирнова к данному посланию. Заметь, они не просят, например, там Боба Марли или там какую-нибудь композицию Роберта Фрипа. Знаешь, как? Ну, хоть что-нибудь из Роберта Фрипа.
1: Я не знаю. Я как-то видел по телевизору вообще их жизнь. Действительно, они поют, так сказать, ходят по зоне и поют. И
0: да.
1: Причем у них есть определенный репертуар. Он в каких-то определенных рамках. Вот. Это такой набор песен. Вот. Ну и что ж. И хорошо. Что же им еще ставить? Они прекрасно знают эти все песни. Интереснее было бы их, конечно, послушать.
0: Да, чтобы они сами нам бы и спели. А вот я сейчас подумал, что ведь наверняка можно составить список 1000 наиболее популярных вот нашими гражданами песен und мелодий, да? Вот, ну, к великому, конечно, сожалению, мне так кажется, ни ты, ни тем более я в эту 1000 не войдем.
1: Да ну куда?
0: Да. Вот. И, кстати, положение никак исправить нельзя. Вот если говорить все-таки о музыке, может сделать какую-нибудь такую подлость по отношению к ней. Ну, например, попроще что-нибудь. Ну, вот что-то все время накручиваешь. Вот это вот... Ну, сделай что-нибудь попроще. Длинница. Ну, понимаешь, как...
1: Да, ну это делается уже.
0: Вот это хорошо. А то, к примеру, стоишь, бывало, на светофоре, приезжает автомобиль. Вот, если из него... Не доносится, сразу видно лох.
1: А да? Иногда из светофора доносится музыка для глухослепых, или как это называется?
0: Бывает.
1: Да. Тоже это завораживает.
0: Ну вот все-таки, что касается музыки, каким образом исправлять ситуацию? Может быть, имеет смысл, скажем так, насильственным, таким тоталитарным каким-то путем наложить просто-таки вето на определенные жанры и стили? Буквально сказать, у нас...
1: Нет, насилию, скажем, нет. Насилия достаточно.
0: Да, не скажем нет.
1: Скажем нет насилию.
0: Нет, скажем,
1: любыми средствами не надо насилия. Пусть все само собой течет и само собой изменяется.
0: Ну, дотечет ведь до печали.
1: Так дотекло уже.
0: Дотекло. А вот ты же участвовал в записи альбомов самых разных музыкантов.
1: Да.
0: Ну, вот, скажем, придет к тебе ящер с большим количеством прайса. Ящер, да.
1: Ящер — это болезнь?
0: Нет, ящер. Ну, я по имени его не называю.
1: Пращер.
0: Нет, ящер. Ну, ящер. Который...
1: Откладывает яйца.
0: Ну, нет, он здорового размера, такой певец. Ну, ящер.
1: Ну, ящер. Кто...
0: На бабе женат.
1: Да, все знают ящер.
0: Да, вот, придет с большим количеством.
1: Ну, он не придет.
0: Да, вообще, что это я размечтался. Но, тем не менее, вот смотри, что творится с Карлосом Сантаной после смерти Фрэнка Заппы, до этого печального события. Вроде как парень себя скромно вел, ну, чувствовал. Так,
1: Сантана как-то... или Заппа?
0: Ну, конечно, Сантана. Как-то были расставлены у него вот эти все... Ну, понимал, что особо... Вот, а сейчас что с ним творится, посмотри. Вот,
1: это зависит от цен на нефть. Дело в том, что Сантана, так сказать, связан с нефтью и так далее. Можно это развивать тему, но нефть — это политика, это скучно. Конечно, музыка сильнее, чем всякая политика.
0: Это то, что я пытаюсь объяснить многим нашим глубоко уважаемым, заседая здесь уже в течение 9 лет. Действительно, поскольку сознание формируется, скажем так, как это ни странно, кругом общения.
1: Ну, это Ленин еще говорил, да, я.
0: Ленин, да, и писал. Потому что, то, что говорил, вряд ли. Я вообще уверен, что Ленина не было. Я считаю, что это был, скажем, коллектив авторов, которые работали под таким псевдонимом.
1: Казьма Прутков, Ленин.
0: Ну, вот типа, да, да, такие собрания народных мудростей. Но, тем не менее, все правильно. Так же и здесь. Если бы, к примеру, определенные люди в определенном возрасте слушали хорошую музыку, я просто недавно беседовал здесь с одним очень умным, уважаемым человеком, я говорю, ну, хорошо, говорю, вот они говорят между собой о том, что пельмени в магазине напротив продаются на 3 рубля дешевле. Ну, мерзость, да. При этом, говорю, вот у Шаде вышел альбом. А человек очень умный, он говорит, ну, в принципе, разговоры о том и о том, это, в общем-то, разговоры одного уровня. Конечно, по большому счету он прав. Но с другой
1: стороны, философия, это тонко.
0: Да, но тем не менее, если люди не говорят о том, что вышла новая пластинка у Шаде, это очень печально, на мой взгляд.
1: Тревожит, что ли?
0: Меня это очень тревожит. Я считаю это ненормальным. Я считаю, что человек должен окружать себя, своих детей красивыми вещами. Да? То есть, к примеру, если женщина беременна, то муж обязан вывести ее в Париж, в Версаль, чтобы ее глаза впитывали вот эту красоту.
1: Можно пельмени самому приготовить.
0: Безусловно. Еще покупные пельмени — это полный отстой.
1: Там все дело.
0: Не побоюсь этого слова. То же самое и с музыкой. То есть чем более красивая музыка нас окружает, и, может быть, даже сложная музыка, тем самураистей становится мозг человека. Вот. Но, с другой стороны, вот есть все-таки моменты, которые я не могу, к примеру, познать. Вот я понимаю очень хорошо манеру игры, скажем, Билли Кобома, да? Вот. Но, к примеру, не могу никак понять Дэйва Вейкла. Наверняка тебе тоже известно.
1: Конечно, прекрасно.
0: Я...
1: Очень интересная, да, такая ремарка, что в свое время, слушая Билли Кобома, пол Москвы вывихнул руки, поскольку была некоторая школа игры под Билли Кобома, и некто всячески ее пропагандировал и рекомендовал играть оловянными палками, парадидлы, так называемые. Это было модно. И пол Москвы себе потеряла просто вот эти предплечья, как это называется, вот это вот.
0: Ну да, вот мясо на ключицах.
1: Да, вот и музыка тебе, понимаешь. Это вот такие вещи сложные.
0: А были ли у нас в стране в ту пору барабанщики такого уровня, или их всех распрятали по ВИА? Так, распределение же было. Закончил музыкальное там и училище, ну, институт, да. Ступай.
1: Поезжай, так сказать.
0: Филармонию.
1: Наверное, были. Всегда, так сказать, страна полнится героями. Были, да. Вот, независимые какие-то художники всегда. Как и поэты, и прочие.
0: Скульпторы были.
1: Видимо, были и скульпторы, конечно.
2: Неизвестные.
1: Да. Вот, но... Ну что? Ну, были.
2: Ну, где они? Вопрос.
0: А вот тут на пейджер для всех пришло сообщение такое. Чувствуете ли вы себя адекватно, перемещаясь по улице с гитарой? Ну, это просто все знают, что я, например, терпеть не могу гитару у себя в руках. То есть я, ну, во-первых, как, конечно же, и музыкант, ну, никакой, и должен...
1: Хороший вопрос, кстати. Действительно, страшно неадекватное чувство, когда идешь с гитарой по улице, это вот, жуткая нелепость.
0: Вот.
1: Это страшно, что идешь с мясорубкой, но если она имеет упаковку, такое наступает чувство благодатной адекватности. Также и с гитарой. Если она находится в кофре и, так сказать, в чехле, все прекрасно. Если ты идешь с обнаженной гитарой,
0: это ужасно. Это ужасно.
1: Упаси.
0: Ну ведь, вот посмотри, в нашей стране, к сожалению, да, большинство людей до 25 лет, ну такой грудничковый возраст, да, живут на инстинкте подражания. И вот сейчас очень не модно среди них подражать музыкантам. Модно подражать там, как правило, да, бандитам. Причем не таким цивилизованным бандитам, которые, да, а вот именно урлакам. Вот. И ну, грубо говоря, когда они смотрят на тебя, там, на меня, несущих гитары, они же про нас думают.
1: Они уже не думают, они наступают. Вот в чем беда, конечно.
0: Как бороться с ситуацией?
1: Как, надо прятать гитару, так сказать.
0: Или давать ее нести кому-нибудь другому поздоровей.
1: Рядышком. Либо иметь маленькую гитару.
0: Совсем
1: незаметно.
0: Да, вот. Ну, послушаем еще телефонные звонки, если не против. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Я бы хотел задать вашему гостю вопрос.
0: Да, вот. Только если можно, погромче говорите немного.
4: Вашему гостю вопрос. А у меня и к вам тоже. Да. Почаще читали сообщения с пейджера, это раз.
0: Я вот сразу хочу сказать, извините, что перебиваю вас. Дело в том, что для этого мне нужно включать компьютер. Я его выключаю, поскольку боюсь облучиться.
4: Вот, вашему гостю, значит, два вопроса. Первый, очень легкий вопрос. Читал ли он Андрея Платонова, это раз.
1: Да, любимый мой писатель. Читал.
4: Вот. А второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, ну так, чтобы вам не успел подсказать ведущий, что такое девелопер.
1: Девелопер? Сейчас я напрягусь.
0: Спасибо.
1: Ага, девелопер. Сейчас. Девелопер. Das ist nicht. Ich bin больной, я забыл. Двойка. Я виноват.
0: Я тоже, честно говоря, с трудом понял, о чем речь, но, скорее всего, это просто оговорился наш позвонивший. Нет, скорее всего, он хотел сказать «Defender».
1: Может быть. Знакомое слово, но так сказать.
2: Дефрагментатор.
0: Да.
1: Но Платонов — это прекрасно.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам за такое вот напоминание.
0: Следующий сразу звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Алло. Ну, да-да-да. Ну. Бросил трубку. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: О, Саша, здравствуй. Да. Это здравствуй. Говорит Александр, гитарист из группы «Веселые картины».
0: Здравствуй, Александр.
5: Слушаю тут тебя, слушаю Ивана, наслаждаюсь. Слушай, Иван, а там Дима рядом, что ли?
1: А Дима какой?
5: А Дима, который там помогает тебе играть на гитаре.
1: А, Дима Сафонов? Да, да. Он рядом, но он вышел курить.
5: А, ну все равно, поздравляю его там с днем рождения.
1: Обязательно, у них, да, день рождения сегодня. У Димы и Валера Свистунов здесь.
5: Да, да, да, очень приятно вас всех услышать. Слушай, наслаждаюсь вашими разговорами, какой-то вообще.
1: Ты уж какие наши разговоры, какие...
5: Особенно вот мне нравится, как вы отвечаете вот этим вот звонящим. Они вообще молодцы на самом деле, держатся люди. Такие прям, вот внушают доверие. Хотелось бы побольше таких и побольше бы эфиров. Вот я не знаю, записывать что ли пора уже такие, издавать.
1: Все пишется, все будет издаваться.
5: Ну понятно. Ну, Иван, я даже не знаю. Ну, сыграй что ли что-нибудь. Спасибо тебе, что ты есть. И вот всегда наслаждаюсь твоими великолепными этими самыми изречениями на гитаре. И, я не знаю, удачи, что ли, тебе пожелать.
0: Это хорошее пожелание.
1: Тебе рикошетом всего того же, честное слово.
5: Очень... О, да, это мне очень сильно поможет. Я тебе так благодарен. Ну, Иван, всего хорошего.
1: Спасибо, да, обнимаю.
5: Увидимся, что ли. Пока.
1: Увидимся.
0: До свидания, да.
5: Пока.
0: Он так сказал, о, да, мне это очень нужно. Искренне. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Рассказывайте. Вас очень плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да. Вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло. Вас совсем не слышно, что-то просто какие-то звуки.
1: Комары, это комары.
0: Не могли бы вы говорить погромче, алло? Алло, алло. Нет, плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, альтернативщики. Мы сегодня собираем...
0: Идиот. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
1: Да, слышно погромче. Неважно.
0: Да. Ну ладно, тогда мы снова прервемся на музыку.
7: Это Кобелино.
8: Здравствуйте, отважные геройские друзья, и хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось. Да, свершилось, настало таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали. По причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да. Но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки и, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, о пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот, и пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать, на вырученные деньги купить, в общем-то, спиртных напитков и распить их с женщинами, с прекрасными женщинами из ближайшего, в общем-то, заведения. Ну и пока, соответственно, наш гость добирается тут по предусмотрительно смазанным рыбьим жиром мною, да, ступеням, проявляя чудеса, в общем-то, акробатики. Но это у нас такой тренинг, вы знаете об этих приятных мелочах, да. Вот, исходя из этого, у нас есть время тут поотвечать-то, наконец, на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Spacing Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора. Ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот. А так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, куча грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав, я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки. Это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы Сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой как бы конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание беспредельно.
9: Алло.
8: Да-да-да-да.
9: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт.
8: Давайте, да.
9: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
8: Ну, в общем, да. Еще я хочу, вот, спасибо, спасибо.
9: И потом надо быть таким тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
8: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле, мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, придается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут, видите, такой жизнью добропорядочных американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот... Ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да, практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, люди весят 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь до того, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных, сейчас я вот его напомню вам.
10: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
8: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на «Эхо Москвы» приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна еще обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас Линя, это вот это ее кличка такая, Линя, имя, извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, ну, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательная, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, ну, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, вот, ну, не коллегу, конечно, мне она не коллега, с другой радиостанции, и она такая говорит, вот, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, значит, прихожу вместе с песнями, так вот она и сказала, а ухожу одна, и фамилия моя всю жизнь будет, ну и там фамилия типа Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Даже не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, ну, конечно, интересует, но, тем не менее, у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что вот, раз поскольку пришел Назин, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Ну, хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать?
11: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, ну почему ты так, Саша, сразу отмел север из моих провинций? А, во-первых, готовится, и, возможно, я выпущу и диск Этельмена, с этельменской музыкой, это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная. Ненцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси. Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами. Называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерная использованная. И такой вот сделаны интересные там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов севера.
8: Ну, дело в том, что и до севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, ну, в общем-то, конечно, мозг так нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик вот там в Сокаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, вот был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
11: Эхунхуртон есть.
8: Нет.
11: Ядха.
8: Да, вот конкретный пример, насколько... А, ну, ты понимаешь, о чем я. Да.
11: Ну, Кувейзин сейчас, да, солист, если ты, мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение – это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, так и тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать какое-то горловое пение. И трудно найти вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту использовать тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
8: Кстати, я вот хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это...
11: О цели в смысле пространства?
8: О цели в смысле, да, пространства, дабы, в общем-то, не создавать, как это сказать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
11: Предмет нашего разговора тусели. Я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в Туву поехал.
8: Ты очень близок к этому, да.
11: Хорошо.
8: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц... Ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот. И вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Также бы...
11: А я думал наоборот, да. Саша.
8: В смысле?
11: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
8: Ну что, о музыке теперь?
11: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это... было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект «Вашего покорного слуги», который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь и в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Габриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана, и не только будет сегодня звучать музыка, то есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить, тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты... Сейчас, извини.
1: Кому?
0: Не давал, да. Немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой... Не похвалюсь, ведь не усну после эфира. Выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо, дело. Друзья.
0: Да. Ну я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Ну, говорите уже, да.
0: Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна
1: ночь. Ну,
0: это был ваш
1: точный скромный человек, Саша, ну что ж ты, не понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
4: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
4: у
0: вас...
4: Нет, я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
4: Потому
0: просто...
4: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя и так всем известно.
0: Да, да.
4: Вот, я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
4: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и поэтому... решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык горла? Это важный момент. Это... То есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда?
1: Или функции
4: горло? Горло в сборе. Только в сборе.
0: Да.
1: К чему, вот. Какому выводу вы пришли?
0: Да.
4: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Ну, слава богу, а то у меня уже начали ассоциации.
4: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?
0: Ну, в принципе, тут есть еще, знаете, один такой момент, то есть... Вот
4: голосовые это... связки, точно.
0: Да, да. А дело в том, что природа, так скажем, вот этого... горлового пения, да, тувинского, а также некоторых вот германских народов. Вот это улю-лю-лю-лю, ля-ля, ля-ля. Ну, типа, да.
1: Тирольская, да.
0: Да. А она, в общем-то, связана...
4: заметить.
0: Да. Да.
4: Вот как бы наиболее опытные тирольцы, вы знаете, что они делали?
0: Нет.
4: Я тоже не знал, пока не задался этим вопросом, пока не изучил его. Они вживляли...
1: Что делали?
4: В адамово яблоко колокольчики.
0: Ну, это не совсем, конечно, правильно. Это вы немножко...
1: Колокольчики, которые коровы на шее носят?
0: Это вы, конечно, фантазируете. Дело в том, что известно, что раньше, до того, как, в общем-то, человечество при помощи темных сил изобрело всякие прибамбасы, как-то язык, да, имеется в виду язык человеческий, язык общения, да?
4: А у колокола тоже есть язык, у колокольчика тоже есть язык.
0: Да, да. Да, вот.
4: Я знаю, куда вы клоните. Я могу вас дополнить.
0: Ну, я тогда думаю, что вот...
1: Ну, молчайте, туда мяти.
0: Да, что, наверное, ну...
1: Я начинаю краснеть уже.
0: Да, что, видимо, тогда, может быть, и нет смысла мне досказывать, поскольку вы все поняли, и наши радиослушатели тоже поняли. Спасибо вам за замечательный звонок. Ну что, я думаю, может, сейчас предоставим слово, в общем-то, немецким нашим друзьям.
1: Из Тироля теперь позвонят нам.
0: Да.
1: Давайте.
0: Ты будешь представлять?
1: А, это к тому, что мы говорили, да, два тирольца, раз вы уже сказали, что да, колокольчики и Тироль. И их зовут, например, Вернер Эгер. Но вообще это не важно, они там
0: живут. Все равно никто не запомнит.
1: Все равно никто не запомнит, я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша, раз ты не любишь сэмплерный этот. Вот они взяли грузинское пение, оно совершенно не горловое, зато полифоническое. И сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар», ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
0: Слушаем.

0: Вот, замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это водит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, с убиенного.
1: Это кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль называется «Газаль» по литературной форме, также и музыкальная форма. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы здесь вот. Это будет наш фон.
0: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому несправедливо. Что мы должны быть фоном. Да.
1: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат. Ничего не поделаешь.
0: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знания, да.
1: Но я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году собирать группу Ашхабад, музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовался состав Ашхабада. И просто, я не знаю, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемшине, снимал там квартиру. Условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили: вообще, кому эти туркмены нужны? Если наша попса не нужна, если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Real World, крупнейшая какая-то фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа, Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться. Видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
0: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
1: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
0: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
1: Может быть.
0: Конечно.
1: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет из Запада. В Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее. То, что Питер Габриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан. Да, где-нибудь там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
0: Ну, мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
1: Да, совершенно. Нет, он наоборот запрещал ее. Ну, арестовывали, да, в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на Запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
0: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
1: А мы...
0: А, нет.
1: Не перейдем, не перейдем.
0: Ну, дай звонок послушай.
1: Давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач. Я звоню вот по какому поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
0: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо, но только Александр. Имейте в виду, что это повторится?
0: Нет, нет, что?
2: Милиция об этом уже известна.
0: Нет, не все.
1: А я в бронежилете.
0: Извините, нет, нет, нет, это же не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
1: Осечка.
0: Скажем так, небольшая неурядица. Вот, один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа «Ашхабад» поет на греческом языке?
1: Нет, это группа «Ашхабад» не пела на греческом языке. Это певица Милина Кана, очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала. Она еще в 94-м, по-моему, дала запрос. И хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой «Ашхабад». Ну, дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа «Ашхабад», а вокал принадлежал как раз певице по имени Милина Кана. И диск называется «Лут» Милина Кана and Ашхабад.
0: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет, в общем-то, человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий.
1: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
0: Нет, но я же с ним уладил отношения. А,

0: прослушивания также музыки, продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормально, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, я не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Юлдуз Усманова, выпущена в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезов в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло. Просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, а касты эти твои, таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Фунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Кунг-Фу-Ту в Америке. А Чаноч или Шаноч, эта фирма, это уже 3 альбома сольных издал, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все, наверное, тайтлы, все наименования песен Кунг-Фу-Ту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой там.
0: Да, но с другой стороны, вот

0: Ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре. От того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня лично. Правильно, Саш? То есть люди поют то, что раскручено, какую-то песню там, эскадрон. Вот они в гостинице «Минка», например, там, или в ресторане его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, по-моему, это, ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
1: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там, хиты данные International, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
0: Таракана.
1: Таракан, да, таракан, точно, приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит, ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится, можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но ты заметил, что они же передирают и имидж у них.
0: Да, вот это.
1: То есть тот же оттопырь попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот. Но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, происходит не просто копирование.
0: Он гармоничен, пока Рики Мартин, там улыбка, все гармонично. Он, так сказать, отражает
1: полный
0: темперамент своих, да, своей широты и своего народа.
1: То есть такой, как бы вот хомячок. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, да,
0: как. Он надел, недавно оскорбил Вертинского, да, надел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. И было ужасно. Конечно, было. То есть я все должен признать, все было сделано профессионально, и грим, и макияж, и песня была выбрана, но и Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского, мне кажется, он бы возмутился и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
1: Ну, увы, мафия не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. А я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может быть, какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемые.
1: Рассказывайте, уважаемые, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно это выражение.
0: Угу. И на желание.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базетов. В лучшем случае там Иван Купала, а в худшем там какой-нибудь страны «Золотое кольцо».
1: Нет, там еще есть четыре вот эти, четыре девки. Вот,
2: какие-то девки нелепые. Это,
1: да,
2: это вот вообще это?
1: Они поют там на лодке. Да, вот эти. Да. Спасибо за вопрос. Да.
0: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был «Ашхабад», это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдуз Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был «Бенавша», второй «Джанона». Более-менее популярный Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании, там, по-моему, огромную роль играет участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе, и в одном из буклетов было написано даже «Инна Желанная, поп-звезда номер один России». Теперь вот приехала на Запад. Ну вот.
1: Есть еще такой ансамбль, называется «Кукурузина». Ну что, сейчас, наверное, послушаем песню.
0: Кукуруза. Попкорн, короче, давай попкорн есть. Ага.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Назим, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
1: Про таракана мы не говорили.
2: Извините, ну...
1: А про ящера?
2: Насекомое.
1: Да.
3: Они,
1: да.
3: Они бегали здесь просто.
1: Да.
2: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудичка по имени Децл?
1: Кого?
2: Ну, грудичок такой.
3: Как зовут?
2: Децл.
1: Ну, знаете,
2: маленький такой, в шапочке такой, ходит вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
1: Я понял. Спасибо за звонок, но...
2: Да!
1: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
3: Тараканы бегали тут, а тут этот не бегал, товарищ.
1: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментирую, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
3: Воздержание у нас.
1: Может быть, этот Дуцел или как там, вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. А вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
3: Давай.
1: Да, все. Хороший. Хороший.
3: Это Дуцел у вас вообще замечательный.
1: Дуцел крутой.
3: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
1: Басист такой серьгой, танцует там. И девки на подпевках.
3: Да. Саксофонист у него там. Да.
1: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
3: Ой, это вообще утонченная там.
1: Утонченная.
3: Михаил Жуков вообще там рядом лежал. Да.
1: Да. Ну что, еще телефонный звонок?
3: Ну, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, вас дико...
4: Спасибо за внимание, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала, это все-таки из передачи непонятно.
3: Какая из них, которая?
4: Вот, сейчас последняя такая.
3: А, сейчас я вам объясню.
4: И где это можно вообще как-то купить, послушать диск?
3: Вот последнюю вещь нигде вы не купите.
1: Спасибо, да.
3: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которым, ну, может, я произношение где-то ошибусь, наверное, Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки, 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот, и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
1: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
3: Желтая программа.
1: Да. Дело в том, что, как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Ну, все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится, как говорится. Спрос рождает это предложение.
3: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кент, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридуга называется, он богиня индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы. Сделано. Сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию. И вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридурга. И, как ни странно, он уже его крутил. Вот, крутил, и через неделю-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются, по-моему. Но просто интересно, что и этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
1: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин, полные люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы как-то, ну, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс, ну, желательно, чтобы были девки, да.
3: Вот я уже вижу, 3 подъехали.
1: машина. Пойдем, пойдем быстрее.
3: Быстрее бежим.

0: наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как-то стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да. Я только хотел бы это самое сказать. Увильнуть. Что циничный такой, да, чтобы меня еще больше людей ненавидело. А ты как-то, да, зашутил. На самом деле разговоры о том, что имеет смысл делать в искусстве, что не имеет смысла, лишены всякого смысла по той просто причине, да, что это дело непосредственно художника, дело автора. Если мы скажем, что да, там не имеет смысла эти все дела...
1: Мы можем сказать, имеет ли смысл слушать или не слушать.
0: Да, вот мы можем сказать, опять же, да, с добавкой, что это делать, типа, конечно, на наш взгляд. Да?
1: На наш слух, на наше ухо.
0: Да, далее, Василий, я не имею ничего против черной хип-хоп культуры в целом, так скажем. Просто вот, опять же, тут все упоминает какого-то странного персонажа. Василий, если ты любишь хип-хоп культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику, там, ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титомиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля «Карамель» или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящая хип-хоп культура — это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути, так же, как белая, кстати, аналогичная культура. Это то, что называется heavy metal. Негры не играют heavy metal, да? Ну, вот с одной стороны это, с другой стороны круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто. Да. Давай, энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствоведу.
1: Ну, вот Дениса, не оскорблять. Я тебе композитором назвал теперь. Искусствоведом в отместку.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? О, как.
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, правда, ну нет. хороший ответ.
1: Денис, ну тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным и популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мое личное наблюдение, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чадра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену panel list, ну, жюри World Music Charts Europe, хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел по кого-то, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских дисков, ну, музыка, ну, это, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признай, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело, представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится, Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен, ну, как слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. А. Да, вот, ну, смысл в том, что когда слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты на еще раз находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет,
0: да.
1: Лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там, с Таджикистана или там Чимкента, Газалкента пришлют какую-нибудь кассету, или из Владимирской области узбеки, которые там живут, и интересно послушать, действительно, там видно, что качество, ну, слышно, ужасное качество, но какая-то там мысль брежет где-то там в этом шорохе каком-то, скрежете. Но когда хорошо записано, просто жалко денег. Ты представляешь, какие огромные деньги крупнейшие компании, менеджеры мира выдают на вот издание и в неделю там по 100 дисков кубинской музыки. Мне кажется, уже дисков с кубинской музыки выпущено больше, чем население Кубы раза в 3. Понимаешь?
0: Ну, это таким образом они, в общем-то, мстят за свое мощное колониальное, да, прошлое.
1: То есть Денису отвечаем, что явно не кубинское уже, а вот И китайское, японское навряд ли может быть популярно во всем мире. Это может, так сказать, вызывать интерес, но навряд ли, конечно, люди будут толпами ходить на концерты там японской, например, сякухати или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
0: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
1: Ходил. Александр. Было, не помню, кукурузина называлась. Вот, кабуки. Вот, и мне очень понравилось. Я думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
0: То есть играть в театр ты хочешь?
1: В кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
0: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, уживчивы, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания вот в зависимости от окружения, вот от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, действительно, как остров и так далее, и артисты, вот именно артисты считались у них, сарматой реально, то есть, дескать, там артист, то есть, какое-то существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
1: Человек, да? Национальное сокровище.
0: Да. То есть, насколько люди гибкие, это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, да, или какие-то вот, то есть, люди, занимающиеся вот такими неофициальными релизами, то есть, или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
1: Мне очень симпатизирует это японское, вот это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, да, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Вот. Я считаю, это одновременно ему дается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
0: это тоже, знаешь, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать вот свою долгую такую изоляцию от мира.
1: Потому что внутреннюю изоляцию, что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю, больше всех ходят в кабаки немцы. Они же дома не сидят, тут к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга, для меня, например, каторга выйти. Вот я сижу на кухне себе на Тимирязьке, правильно, а что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязьке, сидим, на столе все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть вот на кухне где-то или там даже в комнате, в гостиной, вон цена, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. Вот. И думаю, что ж такое-то? И вот, по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, знаешь, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Формально, если ты сидишь не на кухне...
0: Ты вроде бы как коммуникабельный.
1: Вот на кухне мы с тобой, да, и вроде получается, какие коммуникации? Мы вдвоем вроде бы. Но мне этого достаточно, правда? Ты скажешь мне то, что хочешь, я скажу тебе, что хочу. И все вроде бы для меня процесс коммуникации состоялся. Для немца нет. Поскольку они не коммуникабельные, не очень, по крайней мере, замкнутые, по крайней мере, они годами могут общаться, быть на одних вечеринках, не подойти друг к другу, например, не узнать, как зовут, например. Вот, и я выполняю функцию там, знаешь, это...
0: А не может быть так, что просто им необходима, скажем, какая-то яркая смена вокруг себя, там, красок людей, то есть, ведь вот в кабак зачем еще ходят, да, там, как говорится, себя там показать, людей посмотреть, для многих это прежде всего людей посмотреть, ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой какие-то, демоны танцуют с девками, там, да, и вроде бы получается, если ты из-за столика не встаешь, ты там квасишь, также можешь беседовать, и они тебя развлекают, то есть, все, что творится вокруг, это своего рода бесплатное шоу, вот, круто.
1: Что хочешь сказать, что в Германии тебе будут развлекать кто-то, ты думаешь, что там...
0: они пляшут вот.
1: Размечтался. Кто будет плясать? Они, кажется, и друг с другом беседуют. Или один приходит, достает пачку Мальборо, садится за стойкой, будет 4 часа, можно сказать, курить свою пачку Мальборо и пить там бия. Хайн пильсбите. И дальше сидит. Но дело не в этом. Когда вдвоем, даже если с кем-то беседуешь, в кнайпе, значит, получается, это общение. Потому что кругом, ну, хотя бы человек 50-100, да, вокруг тебя общество. И каждый mm-hmm. беседует с тобой. И по их мнению, мне так кажется, получается, что ты побывал в обществе. Понимаешь, что ты пообщался. Ну, другие общались же между собой, а ты был в их обществе. И получается, ты тоже со всеми общался. Не замкнутость, как на кухне, например. И это, получается, лжеобщение. Мне так кажется. И мне это не нравится. Поэтому я вот я избегаю всячески всех. Меня раздражает, когда там человека год не видишь, приезжаешь в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
0: Ну а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Вот это очень был такой рассказ. Я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, это когда там было, ну, может, полгода назад.
1: Когда Шоба Джоша приехал.
0: Да, да. Ну, не помню уже.
1: В октябре.
0: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как водится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу свою, вот, и был нездоров.
1: На тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
0: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, им ему висит.
1: Уже некуда было.
0: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а? Ну,
1: ладно, не будем,
0: да,
1: все
0: не
1: секреты
0: будем, да.
1: Сейчас все.
0: Вот,
1: нас местят, завтра другие сядут и будут считать грузовики тут.
0: Вот расскажи про это их вот.
1: В 7 утра завтра?
0: Да.
1: Нет, мне, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любой ситуации. Там, так, в том же Туркменистане я был с другом, и мы вот сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры ФСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Ну вот. Потому что рано там вставать всем, ну понятно, последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, и вот, и лег спать.
0: То есть, ему, может, действительно прибило, или это все-таки такая вот
1: американская... Не, ну нужно спать.
0: То есть, подруга, немецкий аккуратизм, хваленый немецкий аккуратизм.
1: Нет. Например, певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица, была и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91 году мы были в Фирюзе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну это не для эфирной, это был дом отдыха Министерства обороны тогда, и это закрытая зона пограничная, и там уже без прописки туркменской нельзя находиться, не то что уже иностранцы, но поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей и потрясающий музыкант. И начиналось самое интересное, естественно. Мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще. Нам подавали пловы, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в полдвенадцатого Петра говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нет, нужно спать. И вот полдвенадцатого он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи. Ну, а самое интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен, сыр. Ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может быть, может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, как они говорят, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь вот чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск, а отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диас, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды про Таиланд там или там Турцию, не знаю что, Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу. И будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1,5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
0: Ну, как бы
1: асоциальный тип такой, ну просто это все равно, что вот как... в анекдотах грузинских, на Запорожце, если ездить, тут туда-сюда, туда-сюда.
0: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данные учреждения, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
1: Это ужасно, да, меня однокурсники ходят постоянно в театр, да.
0: Да, нас, потом, кстати, постоянно на эту тему...
1: Ты же интеллигентный, да, наша любимая тема, знаешь, ну что такое, потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
0: И так, дескать, плохо об этом.
1: Да, я говорю, псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот. Ну, известно, русские классики еще писали, я немцам это люблю повторять, немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому... Ну, это вообще очень страшное что-то.
0: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
1: Нет, очень страшное. То есть люди ходят по сцене, ну, это вообще ужасно. И говорят, какие-то тексты кошмарные, просто зрелище. Это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн», и он выступал во Франкфуртской опере, и меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд. И они начали играть такие-то композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, этого Франкфуртская опера, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля, сел там.
0: Буфет, наверное.
1: Буфет, и я куда же еще?
0: А понимаешь, а уйти-то неудобно. Вот потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит. Сейчас могу упасть, потерять сознание. Нужно... И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, надо отдать все-таки должное этой нации. У них хорошие пиво и автомобили.
1: Пиво,
0: поэтому пусть они будут.
1: Автобаны хорошие.
0: Да.
1: Вот, и...
0: А вот женщины не все все-таки хорошие.
1: Само собой, да.
0: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, а там у других народностей. Но все-таки вот в процентном соотношении как-то они, ну, неудачные. Вот. Не то я сказал, да?
1: Удачные, в смысле?
0: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Извините, конечно, что да.
1: Что ты ненавистником, ты же...
0: Какой-то нацизм развел.
1: Еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
0: Это я объявил, что это не немки, наверное. Отовсюду, со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одну из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме.
1: Почему они говорили не по-русски?
0: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то, домой.
1: Я говорю, lassen Sie bitte mich
0: durch. А то есть стоят еще, да, они?
1: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там херлоэртки.
0: Да.
1: Или пробился. Ты же видишь, пуговицы тебе порваны, все это ужас.
0: Ну, сейчас, мы знаешь, что сейчас, пока
1: я не хотел,
0: послушаем,
1: конечно, говорить.
0: Там возьми винтовку тоже, вот. А какая вот тебе лучше, вот этот самый, с ночной это или так? Не, ну там освещение нормально.
1: Нет, двухстолка подойдет, погоди.
0: Двухстолка шумная, слушай, у нее глушак нету. Давай, Антон.
1: Давай эту музыку включим, потом
0: отсоем. Да, ну что же, да.

0: Приходит также наш пейджер, всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал из Германии, начиная с 81 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот... Ну, то там
1: с
0: вообще...
1: ножками Буша потом...
0: Да вряд ли сейчас сосчитаешь, но я так полагаю, что...
1: Мимо где-то... твоей... Я же мимо твоих окон проезжаю.
0: Ну, проезжаешь, да, да.
1: Остановку ну... делаю там, дозаправляюсь.
0: Ну, я тебе надо из таможни, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратно, когда они
0: да, когда...
1: не порожнее идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: Во Франкфурт такие публичные дома, и на Рипербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаэрский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Да, тут перебивают.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое тут прям перебивают у нас как? Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну, вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на землю. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы поймали.
0: Старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Так что, если чего, ты прям врываешься в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе, и говори «на пол все».
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вы теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ой, и... это мой бразер, как он мне пишет, Диа Бразер Назим, Шеб Назим. А я ему пишу Диа Бразер Шеби Сабах.
0: А Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби, Чеби, если по-английски Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут у Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличие, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах там типа в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: Ты... Да, вот как раз наши подруги. Общий. Да. Саша вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши. Она была также в эфире вот у Саши. И Саша приходил на концерт, я помнишь, в один из клубов.
0: Да. Очень хорошая и добрая женщина.
1: Кстати. Да, добрая женщина. И ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта, живое исполнение в Москве. «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: Я сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по любому делу.
1: На уикенде, да,
0: так. Да, то есть я частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот им самим, я тебе честно скажу, ну, по крайней мере, большинству совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот, я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплекс. И когда я вот первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курт, и говорили, какой турк там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда будучи молодой, я говорю, я же не турк, а наоборот, курт. Mm. Вот, потом на Запад, когда я ездил, говорил, курда, не, да, там, русы без труса, усмотр, там, да, русский. Я говорю, нет, bin ich kein Russe, ich bin Kurde, Kurde, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе? Из Москвы, из Москвы. Рус и рус. Ну, я же россиянин, в принципе. Живу в Москве. Ну и что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я. Ну объяснять всем. Ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну есть же, например, даже у каждой вот такой народности, алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные. Скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот. И... чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, бывает, некоторые...
0: Это, понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да, там, они
1: подразделяют,
0: там,
1: да.
0: Синица, там, там,
1: я да, деревья, вот. Например, не отличаю. Если груша висит на дереве, я... хоть и 17 лет в деревне прожил впервые.
0: А я, кстати, тоже тополь, там, от клена никак.
1: Ну, вот, если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное, то есть логически, там, если груша ярко выраженная, иногда я грушу путаю, там, айва.
0: Айва, похоже, да,
1: похоже. Я начинаю, ой, какая там груша, говорит, это не груша, это айва, например, там, на востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говоря, что там трилистник, знаешь, бывают такие дыжи, в по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник.
0: Золотистые.
1: Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем там ни виды деревьев.
0: То есть, ты имеешь в виду, деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу, идешь там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дроздара. Или там
0: ну, как? Один стучит, а другой кричит.
1: Другого стучит.
0: Ну что, еще музыку-то послушай.
1: А что нам эти
0: фунтуры? Дай по музыке чуть-чуть.
1: Ладно, пусть тут... Это женщина, которая объявляла в это время, объявляла номер телефона, она рвалась к тебе, поэтому я...
2: Телефон прямого эфира.

0: вот много очень приходит, опять же, просьб поставить еще какую-нибудь композицию группы Ашхабад. Я ничего против данной группы не имею.
1: Неужели знают?
0: Мне знаешь, что кажется, что именно поскольку это просто запоминается. Если бы ты среди прочих прекрасных музык сегодня поставил бы группу Тбилиси, да, то просили бы Тбилиси. Я никого не хочу обидеть, но
1: прошу,
0: есть...
1: Прошу не оскорблять мою группу Ашхабад, пожалуйста.
0: Извини, пожалуйста, да. Но мы обязательно, безусловно...
1: Мы поставили группу Тамар там, или Везу, ну, да, где было грузинское пение. Что-то не пришло никаких заявок.
0: Ну, вообще, ну и ладно, да. Послушаем по телефону звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
2: Алло.
0: Вы как-то, по-моему, сильно волнуетесь.
2: Я волнуюсь по следующему поводу, да. Что вот как бы в вашей передаче не был затронут один аспект вот всяческого этнического пения. Вот на примере своего сына, у меня маленький сын, звать его Варфоломей Степанович Семерягин, я могу сказать одно. Я проводил сравнительные результаты и делал всякие анализы, и пришел к выводу.
0: А извините, пожалуйста, а вот анализы вы куда? Потому что очень-очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
2: анализ
0: лучше к нам.
2: Происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сети, вот и пентиумы всякие там, макинтоши.
0: Но это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
2: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
2: Естественно, потому что это очень важно.
0: А может быть вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
2: Нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
0: Ну давайте. Да.
2: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных очень разнично. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
0: Да,
2: всякие
0: да. Вы очень наблюдательны.
1: Да, да, это вам нужна музыкальная премия ЮНЕСКО вручить.
2: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя
1: надо
2: бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
1: Уважаемые слушатели, нужно спорить задним числом мнения жюри. 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке. Это музыкальная премия ЮНЕСКО Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира Алим Касымов. Он исполняет мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
0: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, сейчас тут что-то к нам пришло, кстати, на пейджер. Посмотрим. Ну,
1: так искусствовед это он, Саша, а не я. Ты меня обозвал искусствоведом.
0: Ты искусствовед.
1: Нет, вот искусствовед позвонил.
0: Извини, да.
1: Это я искусствовед.
0: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как назим относится к творчеству? Что Брайана Ина. Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайану.
1: К тебе.
0: Ко мне и
1: вообще. И гостям, которых ты приглашаешь.
0: Да, да.
1: Марина, к Брайану Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, мы были постоянно как-то, мы как не пересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ина, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ина. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Если серьезно, на самом деле, мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойно. И это, я говорю, совершенно серьезно. Это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек и только слушаю только то, что приносит мне.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: То есть,
1: самому пойти куда-то, знаешь, да,
0: послушать. Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы взвали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
1: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
0: Ну, я так образно говорю-то, ну что ж.
1: А мы, в смысле, да.
0: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
1: Да, да, да.
0: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
1: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
0: Атлас?
1: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. В этом летом я там бывал. И вот и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи, этой девушки, это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский кровь. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Груф а-ля Турк, его мой наш коллега выпустил, ведущий радиопрограмм там Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям, «Секретная дверь султана», музыка гаремов, османских императоров и так далее. В общем, все вместе, Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска «Груф а-ля Турка».

0: Замечательные, модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском вот, внедрении вот, в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Это диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первый поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше он начнет прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известный Кумуш, я считаю, замечательная певица, есть Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усманова, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражая, даже не хочу обидеть эту молодую певицу, но там рядом талант Юлдуз Усманова не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы, в частности, первое, что им приходит... Это, конечно, Дон Казакн Кор, так называемый. Это вот типа ли Дон Казакн ансамбль. А, большой Дон Казакн. Вот непонятно, что это должно значить, но типа большой, с большим должно
0: ассоциироваться. Большие донские казаки.
1: Ну да, большой это сразу же мифическое такое и, да. Они сразу большой театр. Дон Казакн, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я...
2: А потому что ты не одел наушники и в силу... Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
1: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Хагирка?

0: это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страны, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
1: Вот, это он красиво рассказывает сказку.
0: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас я что-то подзабыл, мальца. Вообще все эти спокойные ночи, они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну, детям, значит, пожелали спокойной ночи, там, и одеяльцем их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи. Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, но на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы, ну, почему вот такую музыку мы поставили, откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз, как-то информация прошла вскользь.
2: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
0: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
2: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
0: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
2: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
0: Это ты компьютеру говоришь?
2: Нет, сейчас я говорю это вам. Вам вот обоим. Вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
0: Это компьютеру, что ли?
2: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира это что такое?
0: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
2: Так.
0: Гринпис.
2: Так, Зеленый Крест.
0: А это кто?
2: Это рядом с Гринпис.
0: А, ветеринары, я знаю, общество защиты животных от насекомых.
1: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
0: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают в режиме автомата и нормально. То есть там ничего не происходит. Так указано, так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда к скакуну, так и ко мне.
1: А плавники не беспокоят вас?
0: Кто?
1: Плавники вас вот эти не беспокоят?
0: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
1: А что же это тогда, собственно, это вот у вас там?
0: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо 2 голов были 2 больших глаза. Вот, ну как эти скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
1: Вот эти вот зеленые.
0: Да, да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот, только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не для всех все-таки не секрет, что на карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну это простонародье.

0: где так говорится. Вот. А отдел нравов блюдет все это дело. Ну, чтобы все было чин-чинарем. Ну, если вы хотите чего-то, то занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там.
1: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки, а тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
0: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайфно вот так идешь, и так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы мне казалось, что мне на встрече идут много народу.
2: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, а все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
0: Не, ну, для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Они вот еще что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми, вот любого возьми журналиста.
2: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вот вместе с удостоверениями журналистов, журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают, в эту папку, и папку дают еще, папку.
0: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
2: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
0: Не, конечно, от них. Это...
1: Да
0: их
1: почему
0: и делают
1: же,
0: прямо там.
1: Почему же вы так думаете? На самом деле Китай...
0: Почему ты по-другому думаешь? Не, они не... вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
1: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая
0: сильная,
1: гуманитарная,
0: да?
1: Держава. У нас не только люди плохое зрение, имеющие журналистами, становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
2: массу,
1: как,
2: да,
1: бывает, да.
2: Либо с бодуна.
1: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем отечестве...
2: Либо
1: сиамский отечестве...
2: близнец тоже вот это.
1: Да,
2: но это в хорошем, как бы,
1: всем,
2: конечно, да.
1: Всем дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае... Ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать. То есть там это заметнее. Вот. Там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
0: Да, нет, ну тут с зубами за руль, так?
2: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть больше возможностей для развития, так сказать, система взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища, то есть получается, как бы, ну, и также, кстати, они поступают очень часто и в тур, с тур-поездками, да, и, в общем-то, ну, как бы, да.
0: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну, не только
1: везде.
0: Там. Везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
1: Тик,
0: есть.
1: Тик.
0: Вот, тик. Тик. Ну, это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так. То так, то сяк.
1: Есть тук-тук.
0: То есть это вот когда... Вот,
1: это инфекционное.
0: Да, мания вот ходит и
1: стучится. Тук-тук
0: стучится
1: в дверь, да.
2: Да. Да.
0: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
2: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
0: Да не, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто, без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
2: Да, ну, вообще, конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождения радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где укажут, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую, одну перпендикулярную полочку, об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так, и мы тут и живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
0: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужные ему мониторы и лицезреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного повеселить себя, там, допустим...
2: Растянуть меня в длину или...
0: Да, да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть, ну, тебе это явно,
2: смотри,
0: не понравится.
2: Намекнул на мое подмигивание.
1: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
2: да,
1: в прямой
2: то есть как
1: эфир.
2: Это делается,
1: вот
2: скажем, это аналог программы А. Вот у них там сидит
0: Звукооператор. Да, и все время так бахнул.
2: Нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру. У него как бы на мониторе
0: все. А я думал, у него что-то плохо. Вот со здоровьем он все время эту ручку вот вперед продвинет. И у него сразу в жизни все классно становится. И он так обманный, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставила, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
2: Вот. От самолета, да, кусок вот, двигателя, да.
0: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие, и... а тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
2: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим
0: влетать. Людям, опять же, да.
2: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они моют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
0: Да.
3: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
4: Да.
3: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
4: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению, сейчас...
3: Саша,
0: это... Он уехал.
4: Да, он уже отбыл.
3: Да, вот. Он уже уехал? И там...
4: Нет, он не уехал, он просто...
0: Вообще, я хочу, Саш, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот, на телефон звонил.
3: Одну минуту. Я да.
0: Какая минута?
3: Я пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот с 12 ночи я пытался звонить.
4: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
3: Александр?
4: Да.
3: Александр?
4: Да-да-да.
3: Просто я неделю назад пытался к вам дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на 3.
1: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша согласится.
3: Анонсировать?
4: Да.
3: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, и Александр, и брат-близнец...
0: Какой я вам брат?
3: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
4: Это весь вопрос, да?
3: Алло.
4: Да-да-да, это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
3: Это немного не вопрос, у меня вопрос и предложение.
4: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
3: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
4: А мы как же?
3: 12 апреля этого года.
4: Да.
3: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
4: Да.
3: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни слова.
4: Uh-huh.
3: В общем дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
4: Компакты достали.
3: Компакт-диски, кассеты, это то же самое повторяется, что и в серии на концертах Владимира Высоцкого.
4: Ну да-да-да.
3: Его безбожно корнают. В общем дело. Мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
4: Ну, это не обкорнанные версии, имеется в виду.
3: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически не использованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
4: Угу.
3: Записи с оригинальных альбомов. В общем, дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношение у нас несколько однобокое. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
4: Ну, понятно, можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
3: Я знаю, адрес я знаю. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
4: Да, да, да. Да, скорее всего, если...
3: Тогда я оставлю на ваше имя.
4: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
3: Только одна маленькая просьба.
4: Да.
3: Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
4: Это само собой, мы всегда...
3: Да. И только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Ну, это я постараюсь вам передать в записке.
4: Хорошо, хорошо.
3: Хорошо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
0: Да.
2: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
5: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
5: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
1: Здравствуйте.
5: И все там присутствующие.
4: Да.
1: Всем привет, вы слышите?
4: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
5: Да,
4: и вот...
5: новую комнату.
4: И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
0: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
4: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно. Что вы хотели нам сообщить?
5: Да, в общем, ничего.
0: Чисто просто привет. Позвонить хотели, да?
5: Да.
0: То есть мешаете людям работать?
5: Помогают.
0: И зачем же вы помогли, интересно, мне знать.
5: Ну, позвонил.
0: Чисто, ну я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа плюс. Как ее там, передача «Презент». Дарить мы ничего не будем, это точно.
5: А почему? Что-нибудь блэк-метальное.
0: Блэк-метальное?
5: Да.
4: А, будет, у нас сейчас стоит, кстати.
0: Всю ночь и так блэк-метальное. Ну, сейчас лидер блэк-метал вам споет.
4: Спасибо.
5: Да, брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скакунов и скакуниц. Или как они там?
4: Скакуниха.
2: Да. У меня тоже была скакуниха.
4: Ну, скакуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И она жила
4: правильно.
2: В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да.
1: А, потом... а вы сделали ей там прорезку для вот ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А,
1: и, кстати,
4: я
1: а
4: не
1: вот...
4: с вами, да, Дед Тава?
2: Что-что?
1: Это мы между собой, да. Это мы тут
4: спорим.
1: Да, мы тут спорим. Давайте сделаем так вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давайте.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого... Ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это у всех президентов свои заморачки. Я вот скакунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну, и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал.
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с Луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно Близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про грудилапчатого хутуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Затылка. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете ли, только что.
4: Ну, я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь, каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морду гордо есть рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Че нет?
6: Может
4: Врю
6: быть, я невнимательно слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо вам за...
6: Да, вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
6: Так.
1: Срочно. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, так вот что... так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: Да. А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции, по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: А, я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
0: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
0: Да.
1: Ну, попробуйте.
0: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься. Связи со Стрэнглерс.
3: Я приведу, да, они как раз
4: только
3: сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Мэднес.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
7: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
7: Не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
7: Ну тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
7: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос, это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я не знаю даже, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разящий, отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии, да, наш же...
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что здесь как бы, в общем-то, да.
4: Же.
1: А у тебя какие
3: мысли? Мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в
1: вот
3: том,
1: вот как
3: что...
1: он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это... хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Но, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по работать. Поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете,
4: не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в чем
4: бы?
3: Дело? Нет, как раз,
4: по адресу. Тебе, да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек.
3: Огонек, голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
8: Здравствуйте, я.
4: А, здравствуйте.
3: А, привет.
8: Знали?
1: Да, да.
8: Я вас тоже знала. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте мою передачу.
1: Ага.
8: Я уже спать. Новости ваши, как маленькие видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да.

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Нужно ли его не течение? Шлешь, Татьяна, и боюсь. Сплотище Дудаева. Вот паразит какой. Как лично у нас сидит. На теле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да, да.
2: Он был расстрелян, какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. И сильно ранен был. Наверное, больник лежит. Чужим тела юбит, воюет. Я дальше читаю. Вчера мэр Женя уехал в Сочи. И отдыхать они туда ездят. Мы тут работаем, они отдыхают. Вот, сволочь.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Вместе Ельцином. И Горбачева туда хорошо. Развалили страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи те уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правду. Вообще новости вам дальше читаю.

0: А с какими надбавками не сообщил? Температура завтра высокая. Ведущего вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас узнаю, что научу читать.
1: Хорошо.
0: Как вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.
4: Нашу землю плоской, исторические викторины и этнические танцы, неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку, неизвестные нам жидкости и выделения организма, как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись, рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще, в ком находятся стрелец и близнецы и многое другое в программе «Поршень».

0: И я рад представить наших сегодняшних гостей в студии. Это певица Лайли Суфи. Она наша гостья из Таджикистана. И уже известный вам Назим Надиров, продюсер, которому мы обязаны появлением данной певицы в нашей программе. Если вы не против, я еще вот хочу тут парочку писем тут зачитать. Вот тут уже, кстати, и тебе, Назим, вопрос пришел.
1: Наверное, мы сначала поздороваемся, да?
0: Ну, в общем-то, можно, а можно и не здороваться.
1: Нет, хочется очень, Саша. Доброй ночи, дорогие москвичи.
2: Мы вас... Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Любимые, да. И мы вас поздравляем с праздником, с великим светлым праздником Воскресения Христова.
2: Желаем вам мира, счастья, любви.
1: Христос воскрес.
2: Воистину воскрес.
0: Вот Сергей спрашивает: Александр, я сейчас записываю твою передачу, не мог бы ты сказать что-нибудь умное? Я подумал, что вот я скажу, что умное, давайте устроим завтра воскресник помойки моей автомашины.
1: Давайте.
0: Это будет очень...
1: Старостой будет Александр.
0: Это да, я буду руководить и показывать, где забирать ведра. Вот, Сергей, подтягивайся. И вот сразу тут такой ряд вопросов. Сразу вот сейчас... Уважаемый Назим, вы человек, несомненно, интеллигентный, чувствуется рабочая косточка. Объясните вашему коллеге, это я имею в виду, что финны – милые, улыбчивые, бесхитростные люди. Почитайте нам вашу любимую поэзию без матерных слов. Это наш постоянный радиослушатель Куприян сразу вот отреагировал на твое появление в студии.
1: Ой, спасибо большое за такое мнение обо мне. Вот. И обычно Саша вот стишки с матом у меня переписывает. Я промокашка закрываюсь, а он у меня все списывает и списывает, а потом их читает.
0: Беру идеи попросту.
1: Да. А я потом прикидываюсь таким овечкой, как будто бы интеллигентный.
0: А я еще ведь их окультуриваю, мало кто знает.
1: А про чухонцев что нужно? И похвалить их?
0: Похвали.
1: Ну как? Это известные люди вообще, хорошие. Очень даже. За спичками они... часто вот выходит, как раз вот нужны были спички нам недавно, вот не было финнов под рукой, а то бы мы их послали вообще за спичками.
0: Ну, они, кстати, ими часто балуются, в результате возникают, в общем-то, поджоги телефонных будок, сокращенно ТБ.
1: Леса горят, ну там же да, плакаты да. Висят, что не нужно, блин, осторожно нужно быть со спичками.
0: Ну, и вообще они умные, потому что у них в руках монополия торговли меловой бумагой, мелованной, да? Да. Правильно сказал.
1: Так. Нет, ну, смешную книжку написал один писатель финский, не помню, как его звали, как, о том, как в Америку он ездил. Очень смешно, я очень смеялся. Но было давно, поскольку это была одна из единственных книг, которые я почитал. Но автора не помню, я потом.
0: А еще у них есть певица Каламя Кио, тоже очень известная и финская. Ну, то есть, я думаю, мы все достоинства перечислили.
1: Лестница Якоба.
0: Есть.
1: Лестница по ней обычно.
0: Лестница Дабы еще есть. И Якобы, и Дабы.
1: Слушайте, сколько всего вообще, так это же вообще.
0: Любят они лестницы у себя там.
1: Сколько мы всего. Посольство финское должно нам вообще медаль.
0: Денег прислать лучше. Да, что да. Медаль? С медали я шубу не сошьешь. Пусть денег шлют. И вот, ты знаешь, такой вопрос еще к тебе тоже. Расскажите, пожалуйста, как варить плов и для чего нужна тюбетейка? Вот, кстати, вопрос такой интересный. Многие говорят готовить, да, там, типа там, вот, например, можно сказать про курицу. Я приготовлю курицу. И сразу у людей, кто собирается алчно пожирать это животное убиенное, сразу возникает мысль, что это будет серьезное блюдо. А если скажут, я сейчас отварю курицу, то ассоциация какая-то больничной едой. Ну, помнишь, как нам в больничке все время курицу и курицу, курицу и курицу, индюшка да индюшка. Пиво и пиво.
1: Уток, куропаток.
0: Да, то есть, ну, вот. А если готовить, это считается мощно. А тут такой неожиданный подход. То есть, если, например, скажут, я приготовлю плов, то это как-то немножко банально. Так, я сварю плов, это нечто такое мощное звучит. Это я к тому, что такая, происходит филологическая игра, опять же, вот Востока и Запада.
1: Приготовлю, это нужно готовить, нужно нет, как будто бы сложно.
0: Меня вот варить прям прибило слово варить.
1: Для кого-то вот варить кажется, что просто. Вот. Но это нужно вообще больше к Лайли, наверное, вопрос. Она как раз, кстати, как к месту задали вопрос, мы же с пловом пришли, или не нужно говорить, нужно в секрете держать.
0: Нет, почему?
1: Стратегически у нас
0: меня,
1: есть секрет.
0: Меня сегодня одарили огромным количеством цветных яиц самого разного калибра, и да, также куличами и творогом.
1: Вот, а Лайли приготовила плов специально для нашего любимого Александра Лаярского. Вот,
0: то есть я сегодня выкачусь пухлый.
1: Да. и как нужно готовить, я не знаю, потому что я обычно поедаю, что и полагается коварным продюсерам вообще, которые пиявкам таким на теле артистов. Они только, им достаются только эти, этот, все это пенка, и вообще пловы вкусные, а бедные артисты вообще вкалывают, готовят пловы, вообще поют. Вот Лайли приготовила плов.
2: Ну, для меня плов – это такое праздничное такое блюдо.
1: Которое 3 дня подряд, правда, готовила, ждала, пока на зиму придет.
2: Да. Я вообще-то люблю не так быстро, на скорую руку. Я так все приготовлю и с таким, как говорится, смаком, с таким готовлю. Ну, как из чего? Из свежих продуктов. Мясо, рис, масло. И там
0: нашу кладете, говорят, что есть прослойка из-за наши, там нет. То есть это все слухи.
1: Это все, нет, не слухи, по-моему. По-моему, вот кто-то готовили у меня плов.
2: Ну, это зависит от склонности, наверное.
1: Да. В том числе один известный композитор, известный, по крайней мере, Лайли, не будем говорить, тыкать пальцами. Вот он будет некоторые аранжировки нам делать, да. И был там один журналист одной известной газеты и так далее. Они пришли, приготовили плов, Саша. Плов был очень вкусный, мы поели, там они под утро уехали. После этого они говорят, мы запасом тебе приготовим.
2: Говорит, а что с вами случилось потом?
1: Нет,
2: после
1: потом.
2: Этого?
1: Они приготовили запасом, действительно, и мне хватило на 3 дня этого плова, потому что огромный казан, и я один, и, в общем, я его поездил. Последующие 3 дня у меня было совершенно прекраснейшее настроение. Я с утра там разогрею пловчик и весь день носился просто на крыльях там по всей Москве. И потом как-то через месяц встретил, он говорит, ну как плов? Я говорю, слушай, прекрасно. Он говорит, я неделю после этого летал, говорю. Он говорит, а ты знаешь, что это плов был с травкой? Я говорю, какой травкой? Он говорит, а вот с чем-то там, я уже не помню даже.
2: А может, он пошутил?
1: Нет, но я точно не помню, что...
0: Я же тоже слышал о том, что такое...
2: Да, я первый раз слышу.
0: Ну, там они его прокладут, вот тоненькую прослоечку, такой, этакий маленький блинок, я бы сказал. Этакий островок повидла в мякиши.
1: И после этого они не приходили, представляешь, Саш, какие коварные.
0: А вот, в принципе, Лайли считается, насколько я знаю, по рассказам своих многочисленных друзей, которые скрывались от следствия, в общем-то, в восточных всяких краях, потому что, ну, в федеральном розыске, а там степи, просторы, они все туда, значит, наворовали и свалили. Они рассказывали, что это прерогатива чисто мужская, плов делать, что вот женщин к этому не допускают.
2: Ну нет, что это, я думаю, что это...
1: Ну на больших праздниках, правда, Лайли?
2: Нет, на праздниках это само собой. В неделю, как обычно, раза два готовится плов. Это в четверг, с четверга на пятницу у нас обычно принято поминать ушедших и воскресенье. Вот. И вообще, в принципе, плов – это праздничное блюдо, когда в гости кто-нибудь приходит или так.
1: Ну, вообще, я знаю. Вот, например, на Навруз, 21-го был Навруз, Новый год у многих восточных народов, и в Доме композиторов было такое, я организовал такое действие. И выступали, вот как раз и Лайли приехала на это, был Гасан Мамедов, скрипач, вот группа «Ашхабад», всеми любимый. Ну, было разных много артистов из разных стран, и плов всем-всем входящим был бесплатный плов, приготовлен тут же перед зданием Московского дома композиторов на Брюсовом переулке. И готовили мужчины Нигма Джон и Шарафа Джон из Таджикистана.
0: Редкость, да, в наши
1: мужчины.
0: Времена, чтобы так вот просто людям выдавали.
1: На свадьбах что-то. И вот в ответственные моменты все-таки, по-моему, насколько я знаю, вот я был с этим, то, что мужчины готовили.
2: Ну да, у нас есть хорошие повара, которые очень вкусно готовят плов. Ну,
1: в это будничные еще... дни предпраздничные, в будничные дни женщины.
2: Да.
0: А, кстати, тут еще батька Махно, то есть отреагировал, если вы собрались варить курицу, то к какой части тушки собираетесь подключать землю? То есть, ну, как сварщик сварщику, я скажу, что, в общем-то...
1: Заземлять ее нужно?
0: Да, заземлять, безусловно. Ну, а то искры могут убить человека, понимаешь?
1: Ну, это Саша уже, наверное...
0: Ну, это из области тех высоких технологий. Мы все проще, как бы мы, так сказать, работаем по целым предметам. Если предмет уже лопнул и нуждается в варке, то мы его просто выкидываем, как богатые аристократы. Мы не ремонтируем ничего, мы ничего не чиним, ничего не утилизируем, а все, что у нас хоть чуть-чуть дало трещину, выкидываем на улицу, чтобы люди бедные могли подобрать это.
1: Или завтра во время субботника, если Сергей поможет убрать.
0: Да, да. Ну что, я хочу сказать, что сегодня Лайли Суфи будет нам еще и петь, и причем это будет происходить в прямом эфире. Выступление будет как-то принято называть у попсовых музыкантов минус один, но это я без обид, то есть, ну, да. То есть музыка будет идти фонограмму. Тут у нас оркестр нарисовался, а, соответственно, голос будет тоже живой. И также присутствует инструмент, называемый гитара. Вот здесь я хотел бы в свете инструмента гитары... Я сегодня дяденьку видел на Арбате, я же забыл вам сказать. Я сегодня успел, кстати, это самое, тетку согнать с аппарата, потому что везде на Новом Арбате стоят аппараты, где нужно доставать дурацким предметом идиотские плюшевые игрушки. Вы
1: можете... Это в кинотеатрах раньше они стояли в фойе.
0: Да, да, да. А сейчас вот их тут много. Я, значит, тетку согнал, пинками говорю, и пошла. Она ушла, значит, я сел и насрубал нехило там где-то полтинничек.
1: Да?
0: Да, между делом. Вот, и наблюдал, делал, как люди ходят там, тусуются. И там дяденька сидел, у него гитара была сделана, гриф приделан к почтовому ящику. Вот реально я это наблюдал, там он на ней, значит, играл. То есть, как люди только вот насчет...
2: Не умудрился.
1: Привязан к почтовому ящику был?
0: Да, вот обычный почтовый ящик, как дека, а гриф нормальный от гитары. Вот, то есть это его такой национальный инструмент. А вот почему вы пришли с гитарой, почему как-то вот выбрали такой классический все-таки вариант музыкального обрамления вот вашего голоса? Может быть, стоило бы освоить что-то такое все-таки национальное как-то?
2: Ну, я не знаю. Просто гитара...
1: А гитара, по-моему, восточная.
2: В данный момент... Нет, это не настолько восточная. Просто,
1: как погодите сейчас?
2: Она присутствует в любой музыке, как я думаю. И для меня гитара — это как близкая подруга, которая никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту.
0: А если она начнет фальшивить? Извините, что я вас перебил.
2: Ну, я постараюсь ее настроить.
0: А если она вот... А если струна лопнет?
2: Ну, тогда как это уже как погонение придется...
1: Она почтовому ящику приделает.
2: Голь на выдумку хитра, говорят же. Ну, это мой любимый инструмент. Я вообще... Я не скажу, что я такая гитаристка, но просто так пару аккордиков знаю, где я могу где-то просто так себе подыграть. Это хотя бы для того, чтобы запомнить мелодию или...
1: Ну, на концертах все равно другое сопровождение. Там да. И саз, и там ситари будет сопровождать, там и народные инструменты, и там таблы будут, ну, во время выступления. А так, когда Лайли сама себе...
2: Иногда меня часто приглашают это на каком-нибудь мероприятие, или на дни рождения, или на какие-нибудь праздники. Ну, бывало на концерты, такие небольшие концертики, где я когда-то пела на гитарах. Ну, я часто в кругу друзей. Для друзей, для себя, для души, в общем, пою на гитаре, играю.
0: Кстати, поскольку у нас сейчас сломаны все камеры, в том числе камера наружного наблюдения, но, если честно, то в связи с тяжелым положением финансовым я попросту их ночью срезал и продал, потому что нужно было. Вот, и я как-то опишу определенным образом внешность вашу, вот, если не против. Да, но Назима вы знаете, потому что он... Ну, а кто не знает, я могу, кстати, сказать, что в 4 часа утра ровно по московскому времени мы с ним встанем, в общем-то, в окно, и вы можете в бинокль наблюдать вот там на 14 этаже, в окне мы покажемся. Что касается Лайли, вы чем-то похожи на певицу Шаде, кстати, внешне.
2: Там мне говорили, да.
0: Да, вот да. Это просто, чтобы у людей были какие-то определенные
2: кстати,
0: ассоциации.
2: Кстати, я очень ее люблю.
0: Безусловно. Кстати, неизвестно ли вам, ничего нового она не выпускала, потому что последний альбом, вот этот Love Deluxe, и все, и с концами. Вот хороший человек и пропал. Единственная информация была, что она ехала пьяная на автомобиле, ее остановил, в общем, тамошний коп какой-то, она, в общем, ну, сказала ему невежливые слова, ее там забрали куда-то. Ну, так, в общем, вела себя почтенно, как подобает звезде. Вот, нормально. И все. Больше я ничего не слышал. У вас есть какая-нибудь информация?
2: Я думаю, что вы больше знаете, чем я.
0: Понятно. Вот. Просто обидно, понимаешь? Назим, мне обидно.
1: Узнаем.
0: Что вот эти вот всякие там дрестящие безделки, вот они везде мелькают, и там например, кто-то там из безделок выходит замуж. Да какое мне дело,
2: мне
0: что
2: мне очень
0: оно...
2: было срам. Обидно за нее, когда я прочитала про нее статью. Там описывалось то, что Шаде, она такая певица, что даже льдинка не растает у нее во рту. Ну, для меня, конечно, все ее песни, может, где-то я не очень понимаю английский язык, но я чувствую. И мне очень нравятся ее песни, ее голос прекрасный, ее манера исполнения. Потом я видела ее в эфире, она очень прекрасно держится на сцене, вообще как певица. Ну, в общем, нет ей слов. Да.
0: Ну, вот раз и куда-то делась.
2: Это не только еще. Плюс ко всему, она вообще во всем, я думаю, что...
0: Да. Да, целиком. Да, целиком хорош.
1: Человек должен быть, да. Все ну, прекрасно.
0: Теперь, я думаю, нужно затронуть следующую тему.
1: Петь. А, петь потом.
0: А, ну можно... А давай, вот. Давай, действительно. Не, ну как
1: пусть она сказать? Да, представит.
0: Да, вы сами, Лайла, как, вот, как вы скажете, песня. Так и будет. Как вам...
1: Одноименная песня.
0: Песню все-таки, да?
2: Ну, я Лайли. Думала, да.
0: А, тогда
2: песню Лайли, которая...
0: С вот, сопровождением. Сопровождение, да. Ну что же, тогда сейчас мы будем слушать композицию.
2: Эту песню я хочу посвятить москвичам в связи с их праздником таким. И желаю пожелать им мира, счастья, любви и всех-всех исполнять их желаний. И всего-всего самого прекрасного.

0: Да, я хотел только сказать, что это была песня Лайли, которая свела Маринуна, известную личность, обезумевшую и слагавшую песни в честь Лайли. А тут был этот ответ Лайли Маджнуну.
1: Вот тут, кстати, такой вопрос пришел, но ко мне, но все-таки я хотел бы тоже затронуть. Значит, слышал, что когда-то ты был панк-рок-музыкантом. В свете этого твое отношение к таким группам, как Sex Pistols и The Dent. Ну, тут непонятно, видимо, отпечатка. Кстати, как твои гости относятся к подобного рода музыке?

0: ничем плохим мне не запомнили.
1: Ну, я тоже против ничего не имею, но для меня вообще, в принципе, люблю любую хорошую музыку, так что я тоже не...
0: Я их путаю, все группы. Я отличаюсь, продюсер же, в конце концов, да, ну, кроме себя главное отличить от своих артистов, а там остальное все у меня в тумане.
2: Ну вот и на тему прет, не прет. Вот, Лали, вот скажите, если бы вы, например, ну не то, что родились бы там в такой в русской семье, в такой патриархальной, да, вот даже если бы по-другому, вот вы бы родились, и вас в еще неосознанном таком возрасте, в грудничком, вывезли бы, скажем, в российскую глубинку, куда-нибудь под Смоленск, поселили совершенно такую русскую сельскую семью, там, со всеми прибамбасами, с самоварами, с козой, то есть все чин по чину. Как вы считаете, вот прогноз ваш на такой вариант насчет певческой карьеры, она сложилась бы у вас или нет? То есть, и если бы сложилась, присутствовали бы все-таки восточные нотки вот, в вашей музыке? Или у вас бы, вот, я не случайно говорю, это может быть грубое слово «прет», но другого я подобрать не могу. Вот бывает, да, вот энергия выплескивается там у Тайсона, он бьет там тех, кто это самое его подрезал с левого ряда, чайник на «Москвиче», да, музыкантов прет музыка. То есть это же энергия какая-то космическая, не побоюсь этого слова.
1: Может быть, я с вами согласна, где-то может быть и так. Но я думаю, что даже в России, в глубинке, насколько я знаю, каждый второй или каждый третий, как сказать, талантлив. Я очень люблю русские песни. С детства с мамой в 2 голоса, в 3 голоса пела русские народные песни.
0: В дороге пела водителю Володе цыганскую песню.
1: Я вообще стараюсь не ограничиваться одним направлением. И как могу, так и... Ну, пою то, что мне нравится. Мне иногда бывает настроение потянет на русский романс какой-нибудь. Правда, я не очень такой знаток романсов, но то, что знаю, пою. И иногда захочется спеть что-то свое народное. Захочется иногда спеть что-нибудь из шаде, что-то. Ну, конечно, я не скажу, что я прям всезнающая такая. Ну, где-то что-то, как говорится, перепадает. И я думаю, что если бы даже в российской глубинке я бы жила, это проявилось, ну, может быть, такое было бы восточно-европейское, что-то такое. Может быть, это в моем представлении так...
2: Я вот тут недавно побывал, ну как недавно, уже это 2 месяца назад, на дне рождения одного своего приятеля. Захожу, там гостиная такая, все дела, гости, значит, там все там общаются, все. Но атмосфера какая-то, знаете, напряженная. Я думаю, что такое? Чувствует какой-то, знаете, дискомфорт. Хотя вроде все свои, а там звучит «Энигма». Ну, неплохая группа «Энигма», да, так вот. Но это цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик, вот эти дела. Я говорю, сейчас говорю, подожди, принес пластиночку Ману Чао. Очень хорошая группа, на мой взгляд, поставила. Сразу все разомлели, все потеплели.
1: Разрядили
2: музыка регги.
1: Обстановку.
2: Да, автоматически. Вот, то есть, в принципе, регги-музыка, я перевел так немножечко на этнику, да, она действует как массаж в хорошем смысле этого слова, но тут я не могу понять одного, почему есть люди, которые относятся к ней крайне негативно. Вот для меня даже есть? Бритоголовые вот изначально, они торчали на музыке скаутскими хеды, то есть и слушали регги, это просто история.
0: А
2: вот,
0: кто относится негативно, знаешь?
2: Вот есть такие есть, люди, да. У меня есть
1: кажется,
2: знакомые. Да.
1: Знаете, иногда бывает это связано с какими-нибудь ассоциациями.
2: Да.
0: Это, наверное, закомплексованные
2: может,
0: люди.
2: Да.
0: Они не хотят, они боятся расслабления, боятся казаться обнаженными, так сказать, когда, потому что
1: и потом это еще может быть какой-нибудь случай, какое-нибудь такое
0: съели жизнь, что-нибудь.
1: Напоминание, что-нибудь, ну, такого неприятного ощущения или таких неприятных воспоминаний. Иногда может, бывает такое.
0: Накануне
1: это действует
0: съели что-то.
1: На какой-то такой осадок оставляет, и потом человек как-то к такой музыке уже все не может, просто не воспринимает.
2: А с другой стороны, я вот сейчас подумал немножечко, вот бывают такие моменты, особенно у людей, у наших, у русских, пытающихся там спеть рэп или какую-то музыку с восточным уклоном, когда они пытаются делать интонационно голоса, близкие к оригиналу, и не могут понять, что звукоизвлечение русского горла совершенно другое. То есть никогда там русские девки не споют на бэк-вокале так, как там поют там девки у Супермакс, к примеру. То есть никогда этого не будет. И пыжиться, и стремиться к этому нельзя. Но если у тебя не получается, так зачем отрицать?

0: А зачем говорить? А мне не нравится. То есть, если ты так не можешь, ты слушай, ну, оценивай, логично.
1: Сейчас модная, недавно молодая группа одна, не буду говорить, какая там девочка поет.
2: На зиму такой засекреченный.
1: Секреченный, не скажу кто, я не знаю кто.
2: Шкатулка с секретом.
1: Да. И она косила под кельтские эти пения. Вот она на русском языке пела, и вот такими все там какие-то эти, там, не знаю, кто, Саундгарден, или ноты кельтские, знаешь, с этими все завываниями. Я так послушал, думаю, человек странно поет. Вторую песню, третью, да, я думаю, а-а-а. Тут это же модно, сейчас это же волна идет, кельтская музыка, сейчас все
0: вот
1: это...
0: Вот я, видишь, боюсь, как будто волынки, волна не привила
1: волна
0: нашим... Уже одни привили ненависть к брит-попу, вот эти мумия-грили или как их уроды такие уже привили. То есть брит-поп уже нормальные люди ненавидят. Также из кельтской музыки привьют. Понимаешь, когда люди белые пытаются делать черную музыку, а черные пытаются делать белую музыку, это все-таки... Это хорошо в плане эксперимента.
1: Вот это волнообразность, понимаешь...
0: Мы с тобой прям такие искусствоведы, прикинь, такие сидят, такие гонят народ.
1: Статью нужно выпустить.
2: Просто...
1: Институт этнографии, может, напишем, выпустим статью.
2: Я думаю, что есть иногда такое, что талант, допустим, если человек талантлив, то он талантлив, как всегда говорят, ни в одном. И сколько вот я как певица замечала таких людей...
1: Талантливых?
2: Талантливых. И в том плане, что им свойственно было такое понятие, там, спеть что-нибудь из репертуара зарубежных певцов. И это неплохо у них получалось. Я думаю, что это может быть где-то заложено в людях. Они должны это чувствовать, чтобы это передать. Ну, конечно, если человек не может, лучше он вообще пускай за это не берется. А если он знает,
1: они,
2: уверен
1: они
2: в себе...
1: Они не чувствуют,
2: Лайли. Если чувствует...
1: Проблема в том, что люди не чувствуют. Им не, они не могут, но они не понимают этого, что они не могут.
2: У них кажется, есть только одно желание, да? И все.
1: Они ловят кайф,
2: мало.
1: Может, от того, вот, что...
0: Сейчас просто нам нужно прерваться, перевернуть эту пластинку, эту, потому что мы же в записи все. Да. Вот. Да. Я просто хочу сказать, что, например, ведь кто-то нашелся, кто-то, кто сказал Борис у Моисеева, Боря, ты хорошо танцуешь и красиво. Человек в это свято верит с тех пор. То есть,
1: ты думаешь, он верит?
0: Ну, а ты думаешь, что он
2: это,
0: флексует,
2: это придает,
0: флексует сознательно?
2: Придает какую-то силу человеку.
0: Вот.
1: Нет,
2: если
1: сегодня я смотрел,
2: бы...
1: да, Нуреева, кстати, я сегодня включил, мне стало стыдно, потому что мне же последние несколько недель все обвиняли в том, что ну, вообще ты с Луны свалился. Ну, то есть они знают, что я упал. Я упал с Луны.
0: А вот. Я сегодня с коня упал поперек Арбата. Я
1: да
0: у девки
1: что?
0: Коня отобрал. Натурально
1: виртуально?
0: Да, думал, на коне буду катать богатых от метлы. Там,
1: а девка на коне привезла этого с гитарой, которая с гриф.
0: Нет. Это так просто
1: другое,
0: сидел, да.
1: Просто сидел.
2: Слава богу,
0: прям
2: что все обошлось.
1: Я включил и видел там, да, про Нуреева.
2: Отделался легким испугом.
0: Настя, сейчас, давай секунду, просто... Ну,
1: а наш голос, мы делаем вид, что мы как будто живьем, говорим.
0: Не, мы вот послушаем, пока вот ребят, ну, играют, стараются за дверью. Открой дверь, пусть послушают.
1: Давай, я пошел.

0: Ну, вот здесь прикрой дверь, пожалуйста. Вот все так, так получится. Да. Да. Вот тут такой вопрос, Саша. Не мог бы ты рассказать о музыканте Ли Скретчер? К сожалению, забыл его фамилию. Если у тебя, конечно, есть о нем какая-нибудь информация. В начале 70-х он продюсировал Боба Марли, а в середине 70-х выпустил несколько своих пластинок. У него была своя студия, на которой писались регги-команды. Я так понял, речь идет о Ли Скретч Перри. Персонажа таком, который почти дедушка уже. Это дедушка регги-музыки, человек, который вообще первый в мире начал делать своеобразные петли, которые потом попсовые модные музыканты стали называть дабами. Ну, вот я все рассказал о Ли Скретч Перри. Зовите меня сегодня энциклопедией.
1: Да. Живая энциклопедия, лояльки.
0: Спасибо, ты мне прям польстил. Да, ну вот, вернемся, значит, снова к таким, к околомузыкальным темам. Вот, Лали, как вы себя называете? Вот, певица? Ну вот так, если у вас, например, подойдет к вам на улице человек какой-то так, в перстнях, с двумя соплями мобильными, и скажет: девушка, вы кто? Вы ему скажете: я певица.
2: Я думаю, да.
0: Вот
2: думаю,
0: скажите,
2: что
0: да, это вопрос,
2: будет
0: вопрос
2: мне
0: традиционный.
2: Себя так назвать.
0: Вопрос традиционный. Почему, вот, скажем, женщина-врач, женщина-хирург, женщина-секретарь, женщина-космонавт и женщина-певица, а не певец? Вот.
2: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему?
0: А не кажется ли вам, ну, это без всяких обид, то есть вы поймите правильно, мне просто интересно, я всем приходящим вот в нашу программу женщинам, а вы вторая, за 6 лет существования, да, задаю этот вопрос. Вот не кажется ли вам, что когда женщина на сцене поет, то это для нее своего рода, прежде всего своего рода, заявка о своем женском начале. Вот именно в этом и заложена вот филологическая фишка. То есть она как бы в хорошем смысле этого слова занимается эксгибиционизмом перед слушателями. Вот. Или я в чем-то не прав? Если не прав, поправьте меня.
1: Да. Пока Лайли думает, я...
2: Может быть.
1: Да. Ну, это профессия располагает к этому. К XB, вот я никогда не запомню. У меня уже лет 20 я пытаюсь это слово запомнить. Как у тебя так хорошо получилось, Саша?
0: Ты имеешь в виду какой?
1: XG, вот это, певица.
0: Я забыл уж. Слушай, вот. Я обычно записываю уже.
1: А шпору, ты же выкинул шпору в мусорное ведро уже. Там мы со шпором читали это слово.
0: Экономизм.
1: Нет, другое было до
0: этого. А, до этого сейчас.
1: Эксбиционизм. Вот это вот, вот, он, да, вот. Да. Да, да, да. Вот к этому располагает, к выше этому слову-то. Профессия сама артиста любого пола, даже если, не дай бог, гермафродиты там, или вот эти типа Даяна, вот о котором в твоем эфире спрашивали меня, Диана, или кто из Израиля этот...
2: Да,
1: на интернете.
2: Да.
1: Кто какого не было пола, это сама профессия располагает к этому. Понимаете, выйти на сцену, значит, вывернуть себя наизнанку, показать себя, значит. Если не шестовой стриптиз, то тот душевный шестовой стриптиз. То есть там все закрома своей души показать, рассказать. И только сделав это, можно добиться того, что слушатель тебя полюбит. А без этого никак нельзя. Если ты себя не откроешь, ничего не покажешь и не расскажешь, так сказать, конечно, стриптиз своей души не устроишь, эротику души, то тебя и не за что будет любить, собственно говоря.
0: А вот, ты знаешь, мне, в принципе, очень жалко женщин, которые поют. Ну, вот женщин, у которых профессии, внутри себя они тоже певицы. Вот ты пойми, вот что у них будущего нет. Вот реально. Я, опять же, говорю вещи, может быть, как-то страшные, да, но ведь реальные, да. Вот, например, что может мужчина, артист, вот ныне действующий артист, здоровый, молодой, красивый парень, типа меня. Что? Вот он состарится.
2: Он тебя любит.
0: Она сказала: любит.
2: О скромности не умрет.
1: Обожает.
0: Вот. Что он может делать, когда, ну, попросту говоря, карьера его на сцене закончится, да? У него несколько шансов. Первый шанс — это организация собственной студии звукозаписи или лейбл, то есть то, чем он занимается сейчас на зиму, да? А второе, ну, это можно идти как бы параллельно. Он может заниматься продюсированием групп исполнителей. На самый такой же...
1: На радио работать.
0: Нет, старперов у нас не любят. Мы их постепенно всех увольняем.
2: Как нас затронули ту тему, которую я говорила, что талант, если человек талантлив, то не в одном. Я знаю очень многих певцов, которые помимо своей такой творческой деятельности занимаются там каким-нибудь другим делом.
1: Наркотики продают.
2: Ну нет, это уже... Нет, кто-то может мастерить, кто-то может плотничать, кто-то может еще что-то такое.
1: Ой, это... певцы и плотники, Лайли, ты, по-моему, загнула.
2: Это оборудование.
0: Настя, ну я, например, вот это ворую из автомобиля, у метелки, барсетки, магнитофона в свободное время, чего что.
1: Вот курсы можешь.
2: Я просто знаю таких людей.
0: Нет, ну реально...
2: Мало.
1: Мебель делать, да, вот Акбар, да.
0: Нет, ну если, Лайли, если повторять именно вот все-таки линию, определенную генеральную линию, связанную с жизнью в музыке, да, то это вот то, что я перечислил, на самый плохой, ну не то, что плохой, но такой запасной вариант, как подушка под попкой. Это делать мастеринг, это сейчас тоже, в общем-то, окупается. Если человек сам музыкант с каким-то именем, то люди ему доверяют его вкусу. А что может быть в будущем у женщины-певицы? То есть, например, я тут с радостью, например, узнал о том, что одна вот из таких певиц в кавычек беременна. Я сказал, наконец-то она делом занялась, все, сейчас пошла в тираж, и, может быть, не появится. Дай бог, у нее там родится здоровый грудничин, и она будет с ним сюськаться, там, купит ему пудели, и пусть они, лишь бы не вылезала. То есть, сказал я себе, да? Вот, это один выход. Другой выход какой? Ну, может ли женщина быть владельцем студии звукозаписи?
1: И было ли такое?
2: В принципе, может. Но это, конечно...
0: Ну, нонсенс, да?
1: Как Армян сказал, в принципе, может.
0: Да, делать, скажем, мастеринг тоже, как... Я очень мало знаю женщин, которые как бы дружат с компьютером.
1: Звукорежиссеров вы видели женщин?
0: Я видел.
1: Я видел одну в Нюрнберге.
2: Я тоже видела.
1: Ну, лучше бы я не видел.
2: Я у них, кстати, снималась.
1: Она хорошая.
2: Да, лучше бы не снималась.
1: В Нюрнберге была одна, да. Она очень хорошая, и все. Но это ужасно.
0: Знаешь, это звукорежиссура. Это звукорежиссер, это, в принципе, ну, такой, это не продюсерская должность. Это человек, который знает студию, коммутирует. Это у нас, как бы, дескать, шишка. Реально, это человек, который коммутирует и крутит ручки, как ему скажет кто-то. То есть это тоже не панацея в данном случае, да? То есть практически вот что, чем заниматься вот бедный поющий.
1: Салон. Вот одна моя певица, этот другой, не салон Кити, а другой.
0: А, извини.
1: Ой, пошлый Александр.
2: Что-то вы тут разбрелись кто куда.
1: Это все поездка на лошади с этой девушкой.
0: Падение с коня.
1: Как падение.
0: То есть теперь мне, если кто-то скажет, Саня, ты что, с коня упал? Я прям буду в табло лепить. Потому что это конкретно.
1: Да, я упал с красного коня. С Воткинского. Нет, и там была Бригитта, вот рок-звезда там немецкая, и у нее теперь салон 9001. Это грамзапись. То есть все ее знают, что это там известная певица, ну, морда примелькалась ее там. Вот, и вот этот звукозапись, это не звукозаписи, где грамзаписи продаются. Как называется-то? Ну, мелодия, то, что напротив.
0: Магазин.
1: Ну, только большой магазин.
0: Ну, понятно, маркет. О,
1: маркет, да, музыкальный, мьюзик маркет, еще одно
0: гигант мьюзик маркет,
1: да, и вот она типа хозяйка, она ходит, вот, ну муж ведет дела, конечно, она вот все знает, что вот Бригитта.
0: Вот это ходячая реклама получается.
1: Ну вот, типа, допустим, Всесоюзный, вот на пятом этаже ЦУМа, и вот, допустим, владелица, вот певица, которая вот вышла, например, на пятом.
0: Кстати, вот, Лайли, вот вы как-то так вот сейчас немножко с таким скучающим видом сидите, а мы же вам продаем классную фишку, то есть мы вам даем вот такой расклад, то есть незаполненную нишу. То есть уже сейчас, в принципе, я не то, что как, ну, об этом можно думать, а можно как-то, ну...
1: Готовить.
0: Да, как говорится, наводить ракеты в нужную цель, понимаете? То есть там, может быть, стоит заняться действительно вот режиссурой записи. Вот вы работаете над звуком. Вот звук здесь, вот, ну, конечно, без обид, он немножко синтетический, но такой... Ну, это потому, что еще мини-диск, это компрессия, все понятно. Но, тем не менее, вот вы работаете в студии, вы говорите, дескать, ты знаешь, сними немножечко там, ну, да, верхнюю середину с ведущего,
2: есть,
0: барабана, хольчик там такой-то,
2: да,
0: вот таким.
2: Да, это есть. То есть... Я не скажу, что я прям ас в этом деле, но, конечно, где-то что-то есть.
0: Вот Шаде, кстати, она же сама пишет себе все песни, вы знаете, аранжировки,
1: да,
0: делает все. То есть, вообще, по-моему, второй такой женщины нет. Даже Нина Хаген, моя глубоко уважаемая, она только приезжала в студию, только пела вокальные треки на уже заранее записанные музыкантами. Хотя талантливая женщина.
1: Лина Маляк, вот которую ты начал, арабская сегодня певица, которая...
2: Я вообще думаю, что каждый человек вообще по натуре уникален и неповторим. Аналогов не бывает. Это если что бывает такое похожее, что-то напоминающее. Но, в принципе, аналогов не бывает. Это, если так взять, сколько в мире есть людей, и если, как говорится, сопоставить их пальцы, и ни одного не найдешь одинаково. Так что я думаю, что это все просто есть люди, которые мыслят одинаково, там, думают одинаково или еще что-то там совпадает. А так, в принципе, аналогов нет. Люди всегда, все существуют в единственном экземпляре.
0: А вот скажите, вы сказали, что достаточно часто и много видели действительно талантливых людей вот и в России, и у себя на родине. А вот не было ли у вас никогда такого искреннего желания, например, увидев какого-то талантливого, совсем молодого певца, подойти к нему и сказать: слушай, парень, ты классно поешь, давай я тебя вывезу в Москву, познакомлю с Назимом Надировым. Или вы так, типа: здорово, парень, классно. А он так: Лели, а выведите меня на Назима Надирова. А вы так: а я не знаю, кто это, у меня нет телефона.
2: Нет,
0: как?
2: Нет.
0: Не, ну честно,
2: я
0: так, ну честно.
2: Я честно. Я по натуре никогда не завидовала вообще. Потому что у меня свое направление, я тоже... Если я услышу что-то такое приятное, мне всегда хочется помочь, чем могу. Но иногда бывает, сталкиваешься в жизни, к сожалению, с такими людьми, которые это все воспринимают как-то, особенно в мире искусств. Я, например, если бы у меня была возможность помочь, и хотя бы морально поддержать, я обязательно это сделаю. А так... Я никогда не старалась как-то.
1: Как раз в Москве Лали начинала с просьб, начала по отношению к другим артистам как раз. Вот она говорила, что вот, я уже позвонила так вот, ну из Душанбе выходцы, вот помоги.